Они называются апостолы. И вот именно им дается поручение какое? Возвещать и проповедовать о Христе. Так, это еще не все. Если мы с вами вернемся к Евангелию от Матфея и почитаем с вами 28 главу, известный текст, который очень любят многие евангелисты, да? Матфея 28 глава, и прочитаем стих 19, может быть, даже кто-то из вас может его процитировать наизусть. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, и дальше 20 текст, уча их соблюдать все, что я повелел вам. Так ведь? И мы очень часто используем этот отрывочек для чего? Для того, чтобы сказать, все верующие люди должны и обязаны что? Проповедовать благую весть. Правда? Правда. Но давайте мы посмотрим контекст. Нам нужно прочитать стих 16. 11 же учеников пришли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус. И, увидев Его, поклонились Ему, и иные усомнились. И, приблизившись, Иисус сказал им, «Дана мне всякая власть на небе и на земле, итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». У меня к вам вопрос. Кому эти слова адресованы? Кому эти слова были адресованы? К ученикам каким? Здесь четко дается цифра. И эта цифра – указатель на конкретную группу людей, группу лиц. 11 ученикам. Почему? Потому что изначально, когда Иисус призывает 12, почему их стало? Вначале было 12, потом 11. Потому что Иуда предает Иисуса, и когда он его предает, перед его распятием, да, он заканчивает жизнь самоубийством. То есть он повесился. Вот поэтому учеников вместо 12 стало 11. Христос сам выбирает 12 апостолов именно для того, чтобы они были с ними, научить и передать им самые важные элементы благой вести, чтобы потом, когда он вознесется, они продолжили его дело. Именно они, 12 учеников. Не все, а именно 12 учеников. Им это было поручено, задача, проповедовать благую весть. И если мы будем дальше читать с вами книгу «Деяния апостолов», то мы увидим, что именно 12 в «Деянии апостолов» Христос и говорит о чем? Что вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне кем? Свидетелями. Не все, а определенные группы лиц занимаются именно в этом, в Новом Завете, именно благовестием. И если мы посмотрим такие коротенькие фразочки из «Деяний», то мы увидим с вами, например, в 4 главе говорится очень интересные такие слова, 30, например, 3 текст. «Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех их». Если внимательно читать, я не буду сейчас читать все тексты именно об этом, да, я просто делаю акценты на определенные тексты Священного Писания именно для того, чтобы родилось правильное понимание, что когда Христос выбирает своих учеников, да, у Него их много, там потом появится вначале 12, потом 70, но их больше было последователей у Иисуса Христа. Потому что мы помним, когда они молятся единодушно и пребывают в молитве в ожидании Святого Духа, то их там уже 120, как мы видим, да? То есть 12, 70, 120. Потом, когда апостолы скажут проповедь, их количество увеличится до 3000 и так далее. И мы видим, что христианская церковь в первом веке очень стремительно и быстро развивается, да? Распространяется благая весть, безусловно. И этим делятся разные люди. Но люди, которые занимались именно благовестием, которые возвещали благую весть, были определенные лица. И об этом как раз, когда уже церковь начинает развиваться, да, и становиться, определяется организация, об этом апостол Павел в первом послании к Коринфянам, в 12 главе, как раз и будет говорить. Давайте посмотрим с 4 стиха, прочитаем. «Дары различны, но Дух один и тот же». И служения различны, а Господь один и тот же. И действия различны, а Бог один и тот же.

угодно, как Ему, то есть Духу Святому угодно. Это очень важно. И апостол Павел закладывает очень важный фундамент в основании, в организации церкви, показывая о том, что есть Дух Божий, который людям дает духовные дары. И через эти духовные дары Дух Божий проявляет себя через вот это служение людей. И служения у людей совершенно разные. Они занимаются разной задачей. То же самое, если мы вспомним, в послании апостола Павла к римлянам говорится, и именно в практической части, когда Павел очень долго рассуждает о праведности по вере, потом в 12 главе он будет говорить. «Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члена. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры. Имеешь ли служение, пребывай в служении. Учитель ли, в учении. Увещеватель ли, увещевай. Раздаватель ли, раздавай в простоте. Начальник ли, начальствуй с усердием. Благотворитель ли, благотвори с радушием». Даже вспомни послание апостола Павла к Ефесянам, 4 главу. То, что мы изучали с вами, да, недавно. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. «Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Итак, давайте мы поймем одну важную вещь. Первый миф, который, к сожалению, укоренился очень сильно в евангельских церквях, что каждый верующий должен благовествовать. Нет. На самом деле, если мы читаем внимательно историю ранней христианской церкви, внимательно читаем послание Павла, то мы видим с вами, что были люди, определены Богом на это служение. И именно эти люди и проповедовали, и возвещали благую весть. Потому что им это поручил кто? Дух Божий. У них были к этому дары, власть и сила, которые им дал Бог. И они это делали. А другим людям Бог дал другие дары, другие способности, другие возможности, которые они могли бы в церкви совершать. И когда мы читаем именно историю христианской церкви, мы видим, именно замысел в этом и состоял. Это и есть тело Христово. И не случайно апостол Павел использует аналогию церкви как тела, как человеческого организма, в котором есть разные органы. И каждый орган в нашей системе выполняет определенные функции. Так ведь? Есть глаза, есть уши, да, есть желудок, есть сердце, есть легкие. Каждый орган выполняет свою задачу и функцию. Но все в совокупности мы видим, как все слаженно работает. Так вот, когда в церкви люди, каждый на своем месте, когда он действительно от Бога, именно от Бога получил этот духовный дар, услышал это, получил это откровение от Бога, понял, какой у него есть духовный дар, и этим даром служит, то, поверьте, он принесет гораздо больше пользы там, где он одарен, нежели там, где это не его. Он только все загубит. Когда ты не на своем месте, ты все дело Божие загубишь. Потому что тебя не к этому Бог призвал. Он не на это тебя поставил. Он поставил тебя совершенно другой. Важно понять свой духовный дар, понять свое духовное призвание именно в том и совершать служение. Где, к чему тебя побуждает Бог? Вот чем ты хочешь заниматься? Какая твоя особенность твоя, специфика? Вот это, эта сфера, эта область, и пусть будет твоим. Это первый. Итак, не каждый благовестник, а только определенные люди, наделенные даром совершать это служение. Они и могут участвовать в благовестии. Второй миф. Это тоже важный миф, который возник, к сожалению. И связан он с самой силой Евангелия. То есть с вот этим воодушевлением или вдохновением. Откуда?

появляется у Евангелия сила, да, у благовестия. Давайте мы посмотрим с вами на то, как апостол Павел вообще определяет Евангелие, это очень важно. И сейчас вы поймете, к чему я клоню и веду. Итак, послание апостола Павла к римлянам, 1 глава, и мы с вами прочитаем стих 16, где апостол Павел говорит о себе: «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и эллину». Давайте мы остановимся и обратим внимание на фразу, которую использует апостол Павел, когда он объясняет, что такое Евангелие. Дело в том, что в синодальном тексте у нас стоит словосочетание «благовествование Христово», так ведь, в 16 тексте. На самом деле, дословно, в греческом тексте послания к римлянам стоит именно Евангелие. И именно Евангелие, не благовествование в смысле процесс, а именно существительное Евангелие, суть. Павел говорит, что благая весть – это что? Сила чья? Человеков. Благая весть – это таланты людей. Благая весть – это техника людей. Благая весть – это их попытки и умение коммуницировать. Об этом он хочет сказать. Он говорит о том, что благая весть, добрая весть – это Божья сила, послушайте. Это Божье деяние. Это в первую очередь в благой вести заинтересован сам Бог, а не ты. Это Бог ищет тебя. Он ищет, и Он находит, и Он призывает. И Он делает все возможное, чтобы ты эту встречу с Ним пережил. Это именно деяние Бога, не человеческое деяние. Проповедь Евангелия – это не просто я пришел к человеку и рассказал ему о каких-то основных элементах благой вести. Да? Ты грешник, и ты нуждаешься в Избавителе. Иисус умер за твои грехи, поэтому прими Иисуса Христа, покайся и веруй. Все. Ты думаешь, что ты это сказал, и некие магические слова, и человек после этого сразу встал на колени и говорит: «Каюсь, каюсь, согрешил, примите меня, пожалуйста, в свою церковь». Вы так думаете? Евангелие – сила Божья. Это не человеческие способности или попытки, это не наши слова. Это именно слова Божьи. И вот когда именно благая весть совершается в силе Божьей, тогда действительно человек кается. Когда оно совершается, благая весть возвещается в силе Божьей. О чем апостол Павел и говорит, например. Давайте смотреть, просто вспоминаем. Послание к римлянам, 15 глава, стих 19, где апостол Павел, описывая свое служение, именно благовестника, говорит, что он совершал силою знамений и чудес, силою Духа Божия, так что благовествование Христово распространилось мною из Иерусалима и окрестности до Иллирика. Скажите, пожалуйста, благовествование Христову апостолу Павла чем совершалось? По апостолу Павлу чем совершалось благовествование Христова? Силою знамений и чудес, силою Духа Божьего. Не с помощью каких-то технологий, которые апостол Павел придумал и разработал. Не с помощью знаний психологии людей. Понимаете, о чем говорю? А именно силой Божией совершалось именно благовествование Христово. Это еще не все. Давайте вспомним. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам, во второй главе, с 1 по 4 текст. Что он пишет? «И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого». «И был у вас в немощи, и в страхе, и в великом трепете. И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении Духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на чем? На силе Божьей». Вот это важный миф, который возник у верующих людей и сегодня сидит, что я могу рассказать людям о Христе, просто что-то рассказать. И есть такой, знаете, классический подход в благовествовании. Приходи к нам, напочитай и послушай, что скажу.
это классические, как сказать, методы благовестия, классические. Приди ко мне, послушай меня, на, почитай. Это не благовествование вообще. Просто это религиозное просвещение какое-то иногда. Хотя что вы раздаете? Иногда бывают такие брошюры и буклеты, простите меня, я бы их все сжег, потому что это не благовестие, а горевестие настоящее. То есть горе мы несем. Мы несем горе. Несем какую-то ерунду, реально. Ну, сектантство какое-то, чистой воды. Но не глубину, не Бога, не Божью силу. Не с помощью психологии, не с помощью технологий. Вот именно когда верующие люди утратили Божью силу и утрачивают Божью силу. Послушайте меня внимательно, очень важно. Вот когда они утрачивают Божью силу, они начинают заниматься манипуляцией. Они манипулируют людьми. Они играют на их чувствах, страхи, чувство вины и долга. Если ты не покаешься, если не начнешь читать Библию, Господь скоро придет, осталось совсем немного, один год, и тебе конец. И сгоришь в аду, гиене огненной, со всеми нечестивыми. Ну, не так, что ли? Примерно так. Так оно и происходит, поверьте. Потому что силы Божьей закончились, а человек слабый. И один из... Почему вообще люди манипулируют? Вы знаете, почему люди манипулируют? Что за манипуляцией стоит? За манипуляцией стоит две вещи всего на самом деле. Первая вещь – это выгода. То есть у меня есть какой-то интерес, но надо так человека раскрутить и надурить, чтобы он не знал, что вы эту выгоду хотите от него получить, да? Ну, то есть как-то его убедить так, чтобы он там вам дал то, что вам нужно, но он не знал о том, что он вам это дал. Да, потому что трудно просто попросить, потому что боимся, что откажем. А второй момент у манипуляции, что стоит за манипуляцией, это слабость. Просто слабость. Мы не умеем убедить человека, мы не знаем, как к человеку подойти, еще ему еще сказать. И очень часто прибегаем к простой манипуляции. Какой? Страх, так ведь? Дальше, какая еще манипуляция? Три кита религиозной манипуляции. Какие? Страх, чувство вины, запоминайте, и чувство долга. Да, ты должен, да, ты обязан и так далее. Вот, если не ты, то кто? Да. Что-то в этом роде. Вот что только не прибегает, с всяким каким-то запугиванием, каким-то цитатой начинается, об этом мы должны, мы обязаны, там, и так далее, и тому подобное. Нет. Нет. Именно проповедь Павла, она совершалась в силе Божьей, потому что благая весть и есть Божья сила. Это Бог вообще-то на самом деле возвещает Евангелие, а не мы. Он это может сделать через нас, это совершить. Но это делает Он, а не мы это делаем. Вот очень важно. Третий момент. Он касается вот именно как раз того, что меня побуждает делиться благой вести. Очень часто, я уже об этом не раз говорил, но я хотел бы это подчеркнуть. Помните послание к Римлянам, 1 глава, стих 14, я об этом говорил, у меня была тема, она называлась «Не будьте никому должны», помните, да? «Кроме». Вот мы именно там рассматривали одно из когнитивных искажений у верующих людей особенно. Это долженствование, когда люди ставят себе какие-то требования непомерные и в то же время эти требования устанавливают другим людям, так? И когда люди читают, например, слова апостола Павла в 14 стихе «Я должен и эллинам, и варварам, мудрецам, и невеждам», то, конечно, эти же слова апостола Павла они применяют кому? К самим себе и говорят, вот Павел был должен проповедовать Евангелие, и я что? И я тоже должна, или я тоже должен. Все, надо вставать, брать газетки в руки, книжечки, буклетики и пойти куда? Пойти приставать на улице к мирным жителям и гражданам и так далее и тому подобное. И вот надоедать им своими религиозными проповедями на самом деле. Это не проповедь Евангелия. Если я себе говорю, я должен. Нет. Эти слова говорит апостол Павел. И послушайте, пожалуйста, эту мою проповедь. Ее важно послушать еще раз. Можете ее несколько раз прослушать. Это важно. Потому что на самом деле в каком случае апостол Павел говорит, что он должен? Почему он эти слова говорит? Вспоминайте.
потому что по дороге в Дамаск, когда он шел преследовать христиан, ему явился кто? Христос. И сказал: «Савл, Савл, что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против рожна». Савлу открывается Христос, живой, и получает откровение Савл о Христе. И Христос говорит Савлу о том, что ты будешь моим избранным кем? Сосудом. Ты будешь возвещать народам благую весть. Я выбираю тебя, Павел. Тебя выбираю, чтобы ты возвестил людям всем, и царям земным, и Израилю, и язычникам, возвестил мою благую весть. Я буду через тебя совершать это служение. И Павел соглашается на это и чувствует на себе что? Ответственность. Потому что он призван на это служение. Вот на то, на что я призван, я всегда буду чувствовать это ощущение. Долго? Да. Потому что это мое призвание. Я буду понимать, что это мне необходимо. Для меня это важно. И это говорит апостол Павел. Не надо теперь брать слова апостола Павла и использовать их для чего? Я должен теперь. Вы теперь должны. Нет. Вот если Господь вас призвал, вот если Бог действительно вам открылся, вы пережили встречу с Богом и услышали это призвание, где Он вам сказал: «Саша, ты будешь пастором, вот я теперь и пастор», понимаете? Потому что я это услышал. Я не занимаюсь чем-то другими вещами, а именно этим. Почему? Потому что я следую тому, что мне открыл и показал Бог. А Бог дал другому человеку другой какой-то дар. Если Он вас сделал милосердными, и у вас есть дар милосердия, чем? К чему вы призваны? Братья и сестры, к чему? Вот к милосердию. Совершайте милосердие и служение. Это ваше призвание. Вот Дух Божий хочет здесь через вас осуществить и затронуть сердца людей. И именно через ваше служение милосердия. Ты учитель, у тебя учительский дар есть. Прекрасно. Вот и учи через этот дар. Дух Божий будет совершать твое служение. Поверьте, я сколько раз в жизни видел, что когда люди определяли, осмысляли свой духовный дар, после этого, через их служение, действительно происходили чудеса. Когда человек вставал на свое место, на то место, которому его призвал сам Господь Бог. Вот тогда через них Бог совершал свое служение. Удивительно. А когда ты не на своем месте? Нет. И еще один момент. Помните, я тоже говорил, это послание апостола Павла к Коринфянам уже. Помните, да, 1 Коринфянам, где написано: «Горе, если я что?» Да, не благовествую. Помните эти слова. Я об этом уже тоже объяснял. Надо вспомнить эту проповедь. Она у меня называлась, сейчас скажу как: «Я не хочу благовествовать». Помните ее? Вот ее еще раз пересмотрите. Там мы как раз рассматривали 9 главу 1 послания к Коринфянам. И еще разочек хочу повторить. Когда апостол Павел говорит: «И горе мне, если не благовествую», то про кого апостол Павел это пишет? Скажите мне. Про себя Павел здесь описывает свое служение. Ну, с какой стати? Вот если ты евангелист, и тебя Бог евангелисты призвал, Бог тебе дал дар благовестия, у тебя этот дар есть, тогда я согласен. Тогда вот себе это и говори. Да, горе, действительно, если я не благовествую. Но тут Павел говорит о себе. И он как раз, помните, я говорил, он использует два образа вида работы, которые существовало в Древнем Риме. Какие два вида работ существовали? Это рабство и свободный труд. Павел здесь хочет сказать, что он раб кого? Иисуса Христа. Он сам выбрал этот путь. Он стал добровольно рабом. Все. И поэтому он говорит: если это моя, как вот он здесь пишет, да, сейчас смотрите: «Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя, необходимая», да? То вот здесь он говорит: «Ибо если я делаю это добровольно», вот послушайте вот это, ваш 17 стих, «Ибо если делаю это добровольно», о чем он говорит? «То буду иметь награду». О чем он говорит? Добровольно, братья и сестры, вот мы попадаем в ловушку, когда не знаем контекста и не знаем вообще культуры вот той эпохи, того времени. Вот эта фраза, вот важно, запомнить ее сейчас. «Ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду». Знаете, к какому труду относит апостол Павел эту фразу? К свободному труду, к работе.
Потому что когда человек выбирает свою работу, вот, например, вы мечтали всю жизнь быть, вот я знаю, брат у нас один, всю жизнь мечтал быть архитектором, он им стал, да? Вот его мечта, его призвание. Он выбрал это добровольно, да? Сам захотел. Кто-то мечтал всю жизнь поваром быть и стал поваром. То когда вы работаете поваром, скажите, пожалуйста, вы получаете за это награду? Да, потому что слово «награда», которое здесь использует апостол Павел, это плата на самом деле, это вознаграждение за труд. Вот о чем здесь идет речь. Не в смысле награда, что я сам захотел проповедовать благую весть, и поэтому награду, которую я получаю от Бога, это его щедрые благословения. Да ничего подобного. Павел здесь говорит о работе, братья и сестры. Метафору, которую он использует, использует простую работу. Человек свободный выбирает, чем ему заняться в первом веке. И вот он вымел заняться ремеслом, например, ловить рыбу. Он ее ловит, продает и за это получает награду, в смысле плату. Об этом и есть в греческом тексте смысл. А дальше Павел говорит другое. «Если не добровольно, то исполняю веренное мне что? Служение». Вот здесь второй момент – это рабский труд. И Павел как раз и говорит именно об этом, братья и сестры, что он раб Христа, что он себя добровольно отдал в рабы Христу. И теперь, как раб, он выполняет все, что ему говорит его господин. Это трудно понять, потому что мы не живем в первом веке. Мы не живем, у нас нету понятия рабского труда. Так ведь? Нету понятия рабства. Но это именно эти аналогии. Поэтому Павел здесь говорит о себе, братья и сестры. Что же меня тогда побуждает проповедовать Евангелие? Скажите, как вы думаете, что? Еще разочек. Благая весть. Еще раз. Благая весть. Как я могу благую весть возвещать, если я испытываю страх? Если меня смотивировали страхом? Какая-то благая весть. Вы чего? Вы идете, боясь, надо обязательно. Или какая-то благая весть, если вас принудили, заставили проповедовать благую весть в церкви, например. Вас заставили, взяли, дали вам газету в руки. Так, сестра, так, брат, иди вот в этот дом, постучись в квартиру и скажи, что ты хочешь, пришел с благой вестью. И вот вы идете, вас заставили, вы не хотите, но вы идете. Скажите, пожалуйста, это благая весть? Или, например, вы идете, проповедуете благую весть из-за чувства вины. Ой, как неловко перед людьми. Да, я вот такая негодная христианка. Так мало проповедую о Христе, о Его Божьей любви. Слушайте, какое это благовестие? Это я называю горе-вестие. Вы несете горе людям, потому что вас заставили нести благую весть. Вас напугали, и вы напуганы и идете быстрее. Заработать спасение, бонусы от Бога, что баллы нужные, которые Он вам потом где-нибудь там подаст и тому подобное. Нет! Вы идете благовествовать только потому, что Бог вас к этому призвал. Вы лично, не я как пастор подошел и сказал, сестра, Господь призывает тебя. Не я это сказал. Вы получили это от Бога. Вы в молитве, в размышлении почувствовали призыв. Божий зов, нужду, у вас сердце горит, вы хотите сказать. И вы идете, и что? И говорите. Потому что это духовный дар, и который от Бога. Вот в этом случае да. И еще важный момент. Когда я иду и проповедую благую весть. И почему это важно? Потому что любовь наполняет мое сердце. Потому что известный отрывочек из Евангелия от Иоанна 3,16, который мы называем сутью благой вести. Какой? Иоанна 3,16. Помните? Помните, известный проповедник рассказывал, приводил этот пример. В Лондоне ночью маленький мальчик беспризорный шел по улице и наткнулся на полицейского, который остановил его и говорит, мальчик, ты чего здесь делаешь ночью? Было холодно, и он уже замерзал. И тогда полицейский сказал, я сейчас тебя отведу вот к тому дому, ты постучишь, и когда откроет дверь женщина, ты скажешь, Иоанна 3,16 послал меня к вам.
И когда мальчик пришел к этой двери, постучал, открыла такая полная женщина, спросила, что тебе нужно. И он сказал, что я на 3.16 меня послал к вам. И тогда женщина запустила его в дом. Она сняла с него грязную, дрявую одежду, помыла его в ванне, а потом накормила его и уложила в такую мягкую постель. И мальчик всю ночь не мог уснуть, потому что он думал, кто же это Иоанна 3.16, который его послал? А что в Иоанна 3.16 было? Ибо так возлюбил Бог мир, который отдал Сына Своего Единородного, да? Дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную. Бог возлюбил мир, братья и сестры. Единственный мотив, который тебя побуждает нести людям благую весть. Единственный мотив. Ни чувство долга, ни страха, ни какой-либо выгоды или чувство вины. Любовь. А вот с этой любовью надо вначале наполниться. Ее надо пережить, чтобы она тебя, знаете, прошибла насквозь. Все нутро твое, чтобы ты прочувствовал, пережил, осознал смысл Божью любовь. Тогда ты ее понесешь. Тогда ты можешь сказать, как любит тебя Бог. Вот тогда тебе легко это сделать. Когда ты что-то пережил в своей жизни, что для тебя сделал Бог. Понимаете? Вот тогда да. И последнее. Ну, важны ли отношения в благовестии? Иногда люди, знаете, на это не обращают внимания. Да какая разница, какие отношения? Надо, самое главное, это рассказать всем людям о Христе. Быстрее, быстрее. Всех надо предупредить. Весь мир надо предупредить быстрее. Чтобы они знали, от кого отреклись. Чтобы горели осознанно в аду. Правда? Последние гении. Поняли, чего они лишились. Какой выбор неправильно сделали. Для чего это нужно? Кому это нужно? Слушайте, Евангелие проповедуется всегда через отношения. Оно не просто... Если ты приходишь к человеку, и вообще человека не знаешь, и не понимаешь ни его культуры, ни контекста, и у тебя нет никакой связи, точек соприкосновения с человеком, чего ты ему понесешь? Что ты ему скажешь, если ты не знаешь человека? Это важно. В первом послании к Коринфянам, в 9 главе, в 19 стихе и 23, апостол Павел пишет, «Ибо, будучи свободен от всех, я всем прободил себя, дабы больше приобрести. Для иудеев я был как кто? Как иудей. Чтобы что? Приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона, как чуждый закона, не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Сие же делают для Евангелия, чтобы быть соучастником его». Вот Павел как мыслит благовествование. Это установление отношений с разными группами людей. Это попытка встать на их сторону. Это влезть в их шкуру. Это понять людей. Когда Павел идет к евреям, он цитирует Священное Писание. А когда идет к язычникам, греческим философам, что он цитирует? Он цитирует греческих авторов и поэтов, и философов. Он понимает разные культуры, разные люди и ищет к ним точки соприкосновения. Он ищет ключик, который откроет это сердце. Он не просто несет, кому попало, как из пулемета стреляет текстами Священного Писания и заваливает всех литературой религиозной. А, хоть кто-нибудь да спасется. Нет, он ищет человека, ищет людей. Находит мостик, прокладывает к человеку, и он пытается понять, он находится в той культуре и в той атмосфере, в которой находятся люди. Это важно. Если ты хочешь возвестить благую весть, тебе надо понять человека, понять, кто перед тобой, что это за человек. А чтобы его понять, нужно с ним общаться, нужно его уметь слушать. Классический евангелизм какой? «Слушай меня! Я сейчас тебе расскажу». Вот какой классический евангелизм. Это жуткий евангелизм на самом деле. Ты послушай человека вначале. Во что он верит, что он думает, как он живет, какие его нужды. Ответь на его нужды, восполни эти нужды. А потом, когда у тебя появится доверие, у человека появится доверие к тебе, тогда ты скажи ему, следуй за Христом. Послужи человеку вначале, сделай ему что-то, в чем он нуждается, восполни. Это очень важно. Вот они четыре мифа. Что все должны проповедовать благую весть, первый миф. Второй миф, что неважно, сила Божья,
важна манипуляция и всякие техники заковыристые, да, с помощью манипуляций суметь человека. Третье – это какая разница, как я проповедую, из-за страха или чувства долга, неважно. Лишь бы только чтобы проповедовали все, да. И четвертый миф – это то, что да неважно вообще отношения с людьми, знаю я, не знаю, важно ему рассказать. Поэтому попал кого-нибудь в темном углу – все. Как помните про историю про парикмахера, который лезвие, чтобы побрить своего клиента, не знал, как рассказать о благой вести своему клиенту, достает лезвие, чтобы его побрить, и говорит: «Вы когда-нибудь задумались о вечной жизни?» И лезвие держит вот так, да? Вот. То человек, конечно, уже все, побежал. Вот примерно у нас вот так вот получается, да? Мы волнуемся, переживаем и несем какую-то иногда несусветную чушь, и люди говорят: «Все». Точно. Потом приходит в семью и говоришь: дорогая, я-то встретил на дороге какого-то чудика религиозного и тому подобное. Нет. Это все мифы. Проповедовать может только тот, кто получил дар благовестия. Получил этот дар – благовествуй. Второе. Я проповедую с помощью техники, а силы Божьи. Мне нужно наполняться силой Божьей и Божьим Духом. Вот когда я Божьим Духом наполнен, тогда я такую благую вещь скажу. Одно слово, и человек раскается. Одно слово, и все. Третье. Меня побуждает рассказывать человеку о Боге не чувство вины, не чувство страха, не чувство долга, а именно любовь к человеку. Не в смысле вообще любовь ко всем людям, а в этот момент я наполнен Божьей любовью и говорю, потому что Божья любовь через край льется через мое сердце. И четвертое. Для того, чтобы рассказать человеку, мне нужно установить с ним отношения, мне нужно с ним подружиться, нужно его понять, нужно войти в его контекст, в его шкуру влезть, в его жизнь. Нутром прочувствовать его жизнь. Вот тогда я донесу благую весть этому человеку. Потому что я понимаю, о чем он думает. И я ему скажу важные слова и важные послания. Аминь. Пусть Господь благословит нашу церковь, чтобы вот эти мифы развенчались. И мы действительно жили по Божьему слову. Помолимся. Господь, мы читаем Твое слово, но так мало его понимаем смысл и значение. Мы просим прежде всего, открой нам ум к разумению Писания, чтобы мы видели истинный смысл Твоих слов и жили по Твоему слову. И если, Господи, Ты нам даешь какой-то духовный дар, то помоги понять этот дар. Открой нам его. И дай этим, Господи, даром служить, чтобы Твоя сила, Твой Святой Дух через этот духовный дар, через это служение могло касаться человеческих сердец. Господи, вложи в мое сердце только любовь и наполни мое сердце Твоей любовью. Дай, Боже, чтобы мной двигало не страх, не чувство вины, а именно Твоя сила и Твоя любовь. И дай, Господи, мне научиться понимать людей, с которыми я живу, с которыми я встречаюсь, с которыми я общаюсь. Господи, дай мне чувствовать их, понимать их, быть в этом контексте, быть с ними, чтобы донести им Твое слово. Благослови, Господь, Твою церковь, чтобы она мудро возвестила Евангелие в Твою славу и в Твою честь. Аминь.

Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: В гостях у телекомпании «Три ангела». Ведущая Анна Богатская.
1: Здравствуйте. Когда в нашей жизни наступают сложные времена, мы или начинаем опускать руки, или становимся в них крепче и сильнее. Как же нам проходить трудности? Сегодня тема нашей программы «Как проходить сложные времена». И в гостях у нас учительница английского языка для детей и путешественница Алина Ронжина. Алина, привет!
2: Привет!
1: Спасибо, что ты нашла время и сегодня приехала к нам. И хочешь рассказать свою историю вообще перехода вот этих вот жизненных трудностей, как ты их проходишь, да, и вот что тебе помогает вообще на твоем жизненном пути? А вообще вот сложности, они тебя пугают? Ну, какой-то страх вызывают внутренний?
2: Наверное, в определенной степени, да. Когда я чувствую, что я не тяну, когда я не выдерживаю, то, конечно же, это пугает. Но как бы так или иначе, я понимаю, что этот период закончится, нужно просто как-то через него пройти.
1: Ну вот очень часто люди в жизни так размышляют, знаешь, вот в плане, что ну пережду, обязательно после вот этой вот черной полосы будет белая полоса, и в принципе никаких действий не предпринимают. А вот как ты думаешь, стоит ли предпринимать какие-то действия или иногда все-таки переждать?
2: Ну у меня лично был такой опыт, то что я работала в школе. Это было не в России, и это было в Колумбии, и там все дети говорили со мной по-испански. Я пыталась внести уроки английского языка. Это получалось с большим трудом, потому что они не понимали, что я говорю. Ну, то есть они даже не знали там цифры на английском или цвета, а я им пыталась что-то объяснять. Вот. И это было, конечно, очень сложно. А нагрузка у меня была такая же, как и у местных учителей, почти. Но они-то говорили на своем родном языке, а я говорила на двух неродных, на английском и испанском. Поэтому я очень сильно уставала. Но вот я думала то, что я пережду, я думала, что я адаптируюсь и смогу как-то это... Наберусь сил, наберусь опыта. И как бы я потеряла, наверное, тот момент, когда уже перешла какую-то границу. То есть, ну, у меня начались какие-то проблемы со здоровьем, я стала терять вес, у меня дергался глаз. Но я все жалела детей, а кто же их будет учить, если я уеду? Mm-hmm. То есть я же подведу школу. И, ну, Господь допустил такую ситуацию, то, что Он меня вывел оттуда. Когда мне не хватало сил самой уйти от того, что я не выдерживала, Господь сказал, все, хватит, я тебя отсюда собираю.
1: Mm-hmm. А как ты чувствовала, что вот Он тебе отвечает, да?
2: Там были такие обстоятельства, которые я уже как бы не могла превозмочь, и как бы мне пришлось уйти, и с одной стороны мне было очень грустно, потому что я уже привязалась к детям, я их полюбила, а с другой стороны я была благодарна, потому что, ну, в пятницу я приходила домой, и я лежала, умирала в кровати, я просто не могла встать, поэтому... Я думаю, что было пора. И то есть, если мы сами не уходим, то Богу приходится вмешиваться в ситуацию.
1: Угу. То есть иногда, вот даже вот если ты приводишь пример вот сейчас как раз, да, про то, что ты хочешь помочь, и в первую очередь для тебя это вот человеческие взаимоотношения. То есть ты, можно сказать, себя уже отодвинула куда-то там на задний план, да, и поставила вот эти человеческие взаимоотношения на первое место. И, соответственно, сама лично пострадала. Да, можно так сказать?
2: Ну, в какой-то степени, да.
1: Да, а Бог, вот, заботясь о нас, Он как бы все равно выстраивает так обстоятельства, что Он выводит нас вот из таких ситуаций, да, чтобы мы не пострадали, чтобы могли еще кому-то пользу принести, потому что мы все равно должны быть наполненными, да?
2: Да, а ну, вот, то есть вот сложно прочертить как бы эту грань, когда самопожертвование — это геройский поступок, и это хорошо, и ту ситуацию, когда это как бы нам во вред уже становится.
1: Ты уже там себе сказала «стоп», да? А вот когда вот это переосмысление произошло, как ты себя вообще открыла с другой стороны? В какие качества себя открыла?
2: Может быть, это не самые хорошие качества, то есть, ну, нас приучают как бы к героизму, то, что мы должны быть очень сильными, крепкими и все выдерживать. И я узнала, что, оказывается, я могу выдержать не все. То есть я знаю, что я чувствительный человек, и в то время, когда всем остальным людям может быть комфортно при очень громкой музыке, при шуме, то у меня это вызывает стресс, и у меня, мне хочется убежать. Вот. Если я долгое время нахожусь среди шума, то как бы это становится стресс-длительный, и он уже вот как раз-таки на здоровье откликается.
1: Интересно. То есть нужно прислушиваться, да, к своим каким-то определенным впечатлениям внутренним, да, ощущениям. Что мы чувствуем внутри, да? И как вот эти вот трудности мы можем сами себе создать, собственно, если мы будем погружаться в ту или иную, да, какую-то сферу, которая совершенно нам никакой пользы не принесет.
2: Да, конечно.
1: Алина, вот ты чувствовала иногда, что, может быть, я не в какой-то той сфере, где должна быть?
2: Ну, когда у меня держу согласие.
1: Может быть, пример какой-то есть? Вот когда ты поняла, что так, стоп, Алина, я не должна быть здесь. Или надо немножко ракурс сместить?
2: Одну неделю заменяла учительницу в старшей школе. И я очень молод выгляжу. И поэтому...
1: Это прекрасно.
2: Это прекрасно, но не тогда, когда ты преподаешь в старшей школе. То есть я приходила в класс, и ученики не воспринимали меня как учителя. Поэтому они не относились ко мне как к авторитету. Они не воспринимали правила и то, что как бы вообще мне нужно слушать. Это был такой момент, как бы, когда я поняла, что я больше не вернусь в старшую школу, по крайней мере, до тех пор, пока я не стану выглядеть взрослее, и попросила перевести как бы, меня в начальную школу.
1: Ну, какие-то качества в тебе
2: нужна
1: появились?
2: Нужна большая твердость, чтобы работать с детьми, которые не привыкли к дисциплине.
1: Ну, ты в себе вот это культивировала внутри?
2: Ну, постепенно как-то, да, я пытаюсь. То есть...
1: Получается уже лучше? Выходишь на какой-то определенный?
2: Конечно, да.
1: Но, безусловно, это сложно, когда характеру присущи совершенно какие-то другие, да, качества.
2: Ну да, раньше я была такой очень мягкой, стеснительной, то есть подружка вместо меня поднимала руку и говорила: «Наталья Николаевна, Алина хочет выйти, можно ей?» Потому что у меня был очень тихий голос. Теперь, когда я учитель, мне приходится разговаривать громко, мне приходится иногда как бы проявлять такую твердость, показывать ученикам то, что они не могут переходить определенные границы.
1: Как ты думаешь, то есть получается вот сложности и трудности, они по факту нам для роста необходимы? То есть мы в этом начинаем расти, мы начинаем в этом крепче становиться, да? И как вот удержаться на этом уровне?
2: Ну, конечно
1: уровне?
2: Же, они закаляют. И, наверное, ей нужна какая-то особенная мудрость, чтобы почувствовать, как бы, какие качества вот действительно мне нужны, а в каких моментах, может быть, я могу переборщить и стать уже не такой, какой я хочу быть на самом деле.
1: То есть быть собой в первую очередь, да?
2: Да.
1: Это очень важно. А вот мудрость, это же вопрос практики.
2: Ну, я думаю, что ее в какой-то степени дает Бог, потому что когда я сталкиваюсь с ситуацией, в которой я никогда не была, у меня еще нет практики, то тогда Господь дает какие-то идеи, как с этим справиться, как решить эту проблему.
1: А как он дает? Вот с помощью каких моментов?
2: Например, у меня были сложные ученики. У меня был мальчик, который вытаскивал вещи из моей сумки на уроки. И остальное время, как бы, он тоже очень много шумел, там дрался, и вот я почувствовала, что, скорее всего, дома с ним никто не занимается. То есть иногда наши трудности — это то, трудности других людей, особенно если мы работаем с детьми. То есть у них в семье есть какие-то проблемы, и это выливается как бы на нас. То есть ребенок не может себя контролировать, если он как бы эмоционально проходит через сложные времена. И становится для меня эмоционально сложным временем. Вот. Поэтому важно строить контакт с ребенком, возможно, личный, то есть общаться в неучебное время. Это помогает.
1: Да. И при этом, конечно, это очень сложно. Просто нужно быть и с собой, ну, оставаться, да, при этом, и наполненной, да, вот, продолжать вот эту силу внутреннюю какую-то держать, и доверительный контакт при этом сохранять, да, чтобы с каждым ребенком как-то вот построить хорошие гармоничные взаимоотношения, чтобы быть услышанным. А удается вообще в целом вот так вот с ребенком? Ну, вот, они же разные все, безусловно.
2: Когда ребенок открыт, то да. То есть дети, которые себя очень плохо ведут, и они могут себя не контролировать, выражать гнев, могут, я не знаю, бросаться на людей.
1: Серьезно, у тебя вот есть какой-то пример, когда, вот, например, ребенок как-то раз и отреагировал? И что вот в данном случае ты делала? Вот в данной трудности?
2: Ну, в основном были как бы мальчики, которые дрались и кричали. Вот. Ну, были разные,
1: В принципе, с детьми как-то...
2: Но
1: вот,
2: при этом они могут относиться ко мне с такой теплотой и с любовью, как к учителю. То есть это не значит то, что они ко мне плохо относятся, когда они себя плохо ведут.
1: А вот относительно взрослых, родителей, там сложностей очень много порой возникает в плане общения даже, какого-то недопонимания.
2: Еще больше сложностей, когда нет общего языка.
1: О, это вообще просто... Я не представляю, вот как можно найти контакт, вот это взаимопонимание, услышанность элементарно, чтобы быть понятым, да?
2: Ну, в этой ситуации мне помогали местные друзья, то есть люди, которые выполняли такую роль ходатая, они мне помогали писать сообщения на испанском языке, когда я работала в Колумбии. То есть, если родители не понимают английский язык, и я, возможно, мне не хватает какой-то такой мягкости, обходительности в общении, потому что колумбийцы, они очень вежливые. И у них к основному сообщению еще много идет благословений, доброго вам дня. У них есть слово «родители» в уменьшительно-ласкательной форме. Свое сообщение они облекают в очень ласковые и добрые слова. Даже если это просто домашнее задание. Ну да, то есть я могу вот сказать вот просто «Здравствуйте, нужно сделать вот это». Если ваши дети завалили тест, контрольную работу, вы можете прийти в 3 часа. А колумбийцы к этому добавят «Прекрасного вам дня! Мы надеемся, что у вас все хорошо. Благословений!» Вот такое.
1: Ага. Ну, это хорошая нота. В принципе, да. По итогу разговора хорошая нота.
2: После того, как я ушла из той школы, мое здоровье восстановилось. Класс перестал дергаться. Но дело в том, что жилье мне предоставляла школа, в которой я работала. И поэтому я оказалась за границей, но без жилья. На тот момент... Билеты в Россию были очень дорогие, 170 тысяч примерно. Это было в марте. И я понимала, что вот просто взять все, бросить, вернуться, я не могу, не хочу. И к тому же я жила на юге Колумбии, в бедном районе. Я не видела вот всей той красоты, про которую мне рассказывали. Дальше я решилась на очень такой рискованный и отчаянный шаг. В столице у меня была подруга, в которой можно было остановиться. Но есть еще другие красивые места в Колумбии. Город Медельин, он второй по величине. Мне очень хотелось туда съездить, но у меня там не было ни единого знакомого. Я в Инстаграме написала женщине русскоязычной. И я сказала: «Здравствуйте, у меня вот такая ситуация. Я тут волонтерила и не могу сейчас поехать домой, мне бы хотелось посмотреть. Можно было бы с вами встретиться, и вы бы мне показали свой город? Или можно у вас пожить?» Ну, в принципе, я бы сказала, что это не очень такая нормальная идея. В другое бы время я бы так, конечно, не стала поступать. Это опасно, потому что мы не знаем, что это за люди. То есть мы, конечно, вообще были незнакомы.
1: Да.
2: Мы ни разу друг друга не видели, мы не общались. Я вот только на нее подписалась. Но я так писала нескольким людям. Я молилась о том, чтобы Господь помог, чтобы вот тот самый человек, у которого мне нужно жить, чтобы они мне ответили: «Да, у нас можно остановиться». И некоторые люди отвечали: «Вот можно встретиться, попить вместе чай. Да, я вам могу провести экскурсию бесплатно». Кто-то говорил: «Нет, извините, мы проводим только индивидуальные туры». А эта женщина сказала: «Да, у нас можно пожить недельку. Давай созвонимся». Мы созвонились, и вот для меня было так волнительно то, что неужели я поеду к незнакомым людям. И когда я приехала, очень так чудесно сложилось. У них в семье 7 детей. Из них младшая дочка с особенностями развития. Вот. Но это сердце, эта женщина, она нашла достаточно места в своем доме. Места лишнего там не было. И в своем сердце, чтобы впустить меня. И в итоге я у них прожила 3 недели. И это был такой период, когда я планировала на 10 дней. Вот я 3 дня живу у подружки в столице, и неделю у них. А дальше я не знаю, куда я иду. А после этого она мне говорит: «Давай ты останешься у нас еще». Я говорю: «Конечно».
1: Она сама предложила, получается, да?
2: Да. Потом они мне сказали: «Ты что, собираешься уезжать завтра? А мы хотели бы с тобой сходить еще на водопады». Я, кстати говоря, могу показать фотографию.
1: Слушай, мне, знаешь, кажется, очень прям вот эта водопады. Женщина действительно от Бога. И вот такое ощущение, что вот Бог тебе ее подготовил, прям вот он знал, да, что у тебя такая ситуация будет.
2: Да, и... вот их семья. Вот эта женщина, ее зовут Ольга, и это ее муж, его зовут Хуан, он колумбиец. Это их младшая дочка Лиза. Мне было там очень комфортно, я бы осталась дольше. Но Ольга нашла еще одну знакомую в другой части Колумбии, на берегу моря. Я сказала: «Алин, я знаю, что тебе хочется съездить на море. Давай я позвоню». Мы, конечно, с ней ни разу тоже не виделись.
1: А вы на русском общались?
2: Да, да. И, ну, ты можешь у них пожить. Я посмотрела, что ты хорошая девочка, ничего у них не украдешь, и ты можешь у них остановиться. Так я оказалась у второй семьи.
1: Mm-hmm. А, кстати... Рекомендации пошли уже.
2: Да,
1: то есть...
2: да, и там тоже было очень красиво. То есть вот, например, море такое в Колумбии.
1: Шикарно. Шикарно.
2: Да.
1: Как дивен Бог в этом всем.
2: Да. Ну, то есть вот возможность видеть красоту его творения — это такой большой плюс, большая радость. То, что мне как бы наполняло в такой трудный период в жизни, когда я не знала, куда я дальше буду двигаться.
1: И смотри, как вот сложности он тебе обернул в благословение, да?
2: Да.
1: Дорогие друзья, очень часто бывает так, что мы заостряем очень много внимания на сложностях в жизни и просто порой боимся что-либо предпринять, сделать. А оказывается, для нас может быть уготован настоящий сюрприз, подарок от Бога. Мы должны только довериться. И вот на примере Алины мы убедились сейчас в том, что даже можно получить массу положительных эмоций даже вот в этих трудностях.
2: Да, и к тому же это такие времена, когда... Ну, мы знаем то, что нужно помогать другим людям, да? Мы знаем то, что нужно делать хорошие дела. Но если никому не нужна помощь, то кому мы будем делать добрые дела? То есть, когда я оказываюсь в нужде, то для других людей это возможность кому-то помочь. И они на самом деле этому тоже рады. То есть были такие семьи, в которых я чувствовала то, что «О, это себя для меня как ангелы». У меня была еще одна подруга. Меня зовут Алина, а ее зовут Лина. И вот у нее я тоже остановилась на 10 дней. Она меня до этого приглашала в гости, но я была очень сильно занята, работая. А тут, как бы, когда я перестала работать, для меня была возможность съездить к ним на ферму. По-испански это «финка», то есть такое семейное поместье. И там тоже было очень красиво и интересно с ними общаться.
1: Вот скажи, а вот в этом вот вообще во всем, вот в этих испытаниях, да, определенных сложностях, у тебя определенная какая-то дисциплина внутри уже выработалась, ну вот относительно характера, я так поняла, что определенные черты сформировались, да, внутренний какой-то стержень сформировался. Потому что вот в каких-то моментах ты говорила, что раньше я не могла как-то коммуницировать, да, что-то говорить. А сейчас, вот как у тебя сейчас вот в твоем характере, что заточено особенно?
2: Да, сейчас мне проще с людьми строить какой-то контакт, строить отношения. Я могу подружиться, ну, со многими людьми достаточно быстро. Я уже меньше стесняюсь. А насчет дисциплины я не уверена. Наверное, это то, над чем надо все еще больше работать. То есть какие-то привычки, они, конечно, у меня как бы пропадают, когда я переезжаю в новое место, и там бывает соответствующий режим, бывают какие-то правила. Наверное, то, к чему я учусь, это способность адаптироваться. То есть все семьи, в которых я жила, они были очень разные. Кто-то вот жил на ферме, там интернет был очень слабый. Кто-то живет в большом городе, но, может быть, у них не очень много денег. После этого я поехала в Ямайку, потому что я не успела до окончания действия моей визы найти новую работу. И я решила как бы съездить в гости к подруге в Ямайку.
1: Алина, извини, я тебя немножко прерву. У тебя очень много подруг в разных городах и странах. Скажи, удалось как наладить коммуникацию и подружиться с таким многочисленным количеством человек?
2: Ну, в основном я знакомилась за границей, когда работала волонтером, миссионером. То есть в Гонконге, особенно когда я была в Китае, там у нас была такая интернациональная компания. Там были люди из Филиппин, из Чили, из Майами, вот из Ямайки, из Малайзии. Поэтому, ну,
1: в общем,
2: да.
1: Обладая хорошим английским языком, в принципе, никаких трудностей не возникнут, да. Познакомиться, да, со многими людьми,
2: да,
1: из разных
2: часто
1: стран.
2: Люди, которые с тобой дружат, они очень открытые и гостеприимные, поэтому они вообще-то хотят, чтобы ты к ним в гости приехал. Остается только найти момент и возможность.
1: Да, верно. А вот у тебя очень отличный пример того, как вот, несмотря на трудности, можно коммуницировать и, в принципе, идти по жизни дальше.
2: Жизнь, она не останавливается. Две вещи, которые меня толкали, ты понимаешь, что в какой-то момент у меня заканчивается виза, нужно переезжать в следующее место. То есть почему я уехала из Колумбии? Просто у меня заканчивалась виза. И второй фактор, который влияет, это то, что деньги заканчиваются в какой-то момент. Поэтому искать работу нужно. Я понимала, что я... Из Ямайки тоже было очень сложно уезжать.
1: Ну, кстати, про Ямайку ты хотела договорить, я тебя там прервала. Извини, вот продолжи про Ямайку, момент еще.
2: Из Ямайки есть такая сложность, все самолеты летят в США. У меня нету визы чтобы американской, чтобы там делать пересадку, поэтому было очень сложно куда-либо вылететь оттуда. Но я понимала, что я не могу же просто всю жизнь вот так вот застрять и буду сидеть на месте.
1: Конечно.
2: Вот, поэтому это такой фактор, то, что нужно двигаться куда-то дальше, нужно искать, добиваться чего-то. Добиваться, чтобы найти билеты в Россию потом.
1: Просто быть активным, да? Не стоять на месте, а вот стараться какие-то предпринимать действия, да?
2: Ну да, но нужно при этом как бы балансировать. То есть есть вещи, которые я не могу не делать. То есть искать работу нужно. Но с другой стороны, в Ямайке мне было тоже сложно. Я приехала к женщине, с которой у нас... Вот я со всеми как бы могла найти контакт, а с ней не получалось. Я думаю, у нее был уже такой сформировавшийся характер. Она была пожилая, ей было сложно как бы под меня адаптироваться. Она жила одна, и у нее были как бы такие устоявшиеся привычки. Она пыталась меня к этому приучить. У меня не получалось, я ее не всегда понимала, когда она хочет сказать, что вот это именно в этой сейчас ситуации, а когда это постоянно так. А к тому же там не было воды, часто ее отключали, практически каждый день. И когда ее отключали, мы не знали, ее отключили вот на сегодняшний день или на 2 недели. И это доставляло мне сильный дискомфорт. Эта женщина мне говорила: выключи воду, когда ополаскиваешь посуду. Я такая: как ее ополаскивать без воды? Вот.
1: Ну, поэтому... То есть сплошные недопонимания какие-то, да? Постоянные сложности в общении.
2: Да, и я думаю, что еще влияет интонация. То есть люди в разных национальностях, они говорят с разными интонациями. Они говорят спокойно, у них есть такое выражение «yes, man». То есть «man» — это просто. Это значит просто «да». А у меня как бы это звучит так, как будто бы: ну ты что, не понимаешь, что ли? Ну глупая, что ли? Вот. И меня как бы уже сразу же, я так напрягаюсь.
1: Стресс такой, да, внутренний?
2: Да. И вот с

0: Я работала онлайн, у меня нет опыта работы и преподавания по интернету, поэтому для меня это был бы такой двойной дискомфорт. Вот.
1: И что же вот в данном случае?
0: В такой ситуации, я думаю, важно отстаивать свои границы, то есть я знаю, на какой срок у меня хватит денег, я сейчас не потяну готовиться к урокам, адаптироваться к новому месту и искать работу. И то есть вот я решила, что сейчас я не буду. То есть ограничивать свою активность, чтобы не перенапрячься совсем уж.
1: А как ты пришла вот к пониманию, что именно в сложностях и в трудностях, да, тебе необходимо оттачивать вот эти вот, отстаивать именно границы? Как ты это осознала? Вот, ну, что необходимо было тебе переосмыслить, может быть?
0: Ну, на самом деле, очень сложно отстаивать границы, когда ты зависим от человека. То есть я у нее жила, и мне было некуда идти. Поэтому отстаивать границу было сложно. Вот. И в какой-то момент я поняла, что я больше так не могу. А когда я плакала в каждый день, несколько дней, и я поняла, что вот да, мне идти некуда, но значит, надо что-то искать. Вот. Я была готова переехать в хостел, но моя подружка, это была ее мама, она сказала: «Алина, это небезопасно. То есть мы тебя уже как бы ограждаем, потому что Ямайка не самая безопасная страна для белокожих людей. Если ты пойдешь в хостел, мы не отвечаем за то, что с тобой там может случиться».
1: То есть там могли бы быть очередные какие-то сложности?
0: Да.
1: И просто, ну, там...
0: И поэтому, то есть, она меня старалась уберегать от этих сложностей.
1: Поняла тебя. Да, история очень такая интересная и стрессовая, я бы даже так сказала, потому что ты одна, по сути. Ты и Бог. Бог с тобой, Он, естественно, тебя оберегал. Вот, несмотря на все вот эти вот моменты, да, отрицательные, вот именно влияние вот этого, да, потому что
0: и на этом кажется то, что вот люди нас ограничивают, то есть они мне не разрешали выходить на улицу одной, говорили, что «Алина, ты не можешь сесть в автобус, потому что автобусы у нас очень опасны, на них даже местные не ездят. Местные ездят на такси общественном». То есть мне казалось, что у меня как бы загоняют в какие-то рамки, но на самом деле это было для моей собственной безопасности. Ну, это тоже нужно было понимать и принимать.
1: Да, то есть вот как ты думаешь, получается, Бог допускает нам это для нашей собственной какой-то, ну вот, заточки характера, да, можно так сказать? То есть чтобы мы уже вот стали другими, вышли из этого другими, правильно?
0: Ну да, если я научилась...
1: Ты вышла другая вот из этих испытаний, да?
0: Ну, может быть, так сказать?
1: Ну, не во всех моментах, безусловно, твой характер остался, да, вот этот лучезарный образ. Пусть он всегда и будет.
0: Ну, теперь я знаю, что я через многое могу пройти, я многое могу выдержать. Но при этом я знаю некоторые вещи, которые я не могу выдержать. Например, я понимаю, что я не могу жить без воды дома. Ну, или я не могу, когда на меня часто как бы ругаются. Вот.
1: То есть в эмоциональном плане как бы, ну, есть какие-то ограничения, что ты понимаешь, что здесь как бы, ну, нужно устанавливать границы.
0: Да.
1: Просто элементарные для собственного спокойствия.
0: Да.
1: А вот ты посвящала вообще в свои трудности жизненные вот какие-то переживания, да, которые ты проходила, своих друзей, близких, родителей?
0: Конечно. Но...
1: Они знали, что с тобой происходит, да? Что?
0: Да.
1: Я просто вот...
0: Я не знаю, как они это выдерживали.
1: О, это же просто невероятно.
0: Я думаю, что они тоже учились полагаться на Бога.
1: Какие эмоции могут происходить, конечно, когда твой ребенок просто в другой стране находится?
0: Ну, они знали, что Господь рядом со мной, и вот после того, как я жила у этой женщины, после того, как я хотела сбежать в хостел, моя подружка за один день смогла мне найти следующее место, где мне пожить, и так. Я переехала в санаторий, это медико-миссионерский санаторий, им нужен был волонтер. В тот момент как раз у них там было много гостей, и нужна была помощь. Вот, вот эта семья, к которой я переехала. А вот здесь очень приятная бабушка в середине, в желтом.
1: Какие яркие.
0: Да.
1: Какие-то стильные даже, я бы сказала.
0: Да. Они тоже были как бы ямайцы, но они жили большую часть жизни за границей. То есть вот эта женщина жила в Великобритании. Вот эти двое ребят, они вообще-то из Канады, хотя их корни тоже из Ямайки. И в этом был еще большой плюс, потому что у них очень хороший английский. И, ну, мне хотелось пообщаться с носителями языка, потому что я учитель английского, но как бы обычно живу в странах, где носителей нету. Я была очень рада тому, что я оказалась в этом месте. Mm-hmm. Ну, и это как

0: Устала для моих ушей слушать английский язык, как на нем говорят носители.
1: Да, это очень интересно, новый опыт.
0: Да.
1: А скажи, пожалуйста, вот что особенного тебя привлекло вот в этих людях? Я просто смотрю, что они достаточно открыты, и видно, что у них улыбка достаточно такая искренняя.
0: Они были очень добрыми ко мне. То есть они меня впустили в свой дом, в свою команду. И они были благодарны за все, что я делала. То есть я помыла посуду. Ой, Алина, спасибо тебе большое. Вот ты делаешь, может быть, что-то такое не маленькое, но это очень много значит для нас. Это так приятно было слышать. То есть я была готова вот за благодарность помогать им больше и больше. И потом мы подружились вот с ребятами из Канады. Я тоже чему-то их учила, потому что они на домашнем обучении. Вот, а их мама, как бы, может быть, не на все хватало, и я им, как бы, проводила какие-то такие игровые уроки географии или там плавания. То есть английскому их учить не надо было уже, но вот мы вместе изучали какие-то другие вещи. Русскому языку я их тоже учила. Девочка научилась читать и писать по-русски.
1: Как здорово! Я не знаю, ну просто ты вот, безусловно, коммуницируешь со всеми людьми очень легко, я бы даже так сказала, и ничего не боишься. Такое ощущение, что уже все, как бы, ну, можешь настроить коммуникацию с любым человеком.
0: Да, и я думаю, что вот пока меня носила из одного дома в другой, в общей сумме я подсчитала, я с января этого года жила в 10 разных домах. Там иногда была одна семья на два дома. Это так, что было семей, наверное, 7. И я понимаю, что этим людям, оказывается, я тоже была нужна. То есть для них я могла быть светом. Они что-то новое от меня узнавали. Например, вот семья, в которой было 7 детей, Ольга, они были очень рады поговорить по-русски, потому что как бы им не хватало вот общения на русском языке и, ну, возможности дружить с кем-то. Вот эти ребята тоже, которые из Канады, ну, тоже они были очень рады, то, что у них появилась новая подружка.
1: Как вот. Здорово. И мне очень нравится еще, что вот, вот Бог так устраивает, да, что и сердца вот этих ребят, они тоже открываются навстречу тебе. Да, и вот такой контакт происходит, очень такой добрый, приятный, светлый. А вы сейчас общаетесь, поддерживаете контакт?
0: Да, вот девочка, которая училась русскому языку, она еще очень любит изучать испанский язык. Мы записываем друг другу аудиосообщения на испанском. Вот, ну и фотографии присылаем.
1: Здорово. Конечно, вот в данном случае, да, и Бог нам открывается совершенно по-другому. Вот каким узнала ты его сейчас, вот после всех вот этих вот пройденных трудностей и сложностей в твоей жизни?
0: Я думаю,
1: какой
0: что
1: он для тебя?
0: Это Бог, преподносящий сюрпризы. То есть, если раньше, как бы, моя жизнь была немножечко предсказуемо, я бы сказала, то есть он меня вел довольно-таки по гладкому пути. Я знала, что если эта дверь открыта, то это значит, это от него, и все будет хорошо. Теперь я узнала, что иногда он открывает двери, а там не совсем все хорошо. Вот. Или он может открыть дверь и закрыть ее дальше. Ну, как бы, но вот эта вот открытая дверь, она мне помогла пройти через сложный период, то, что у меня была какая-то надежда такая. То есть за это время я подавала заявки в очень много мест. То есть, ну вот, 5 месяцев у меня ушло примерно на то, чтобы найти работу, в которой я действительно
1: поеду.
0: Это
1: очень сложно. Все-таки ожидание, да?
0: Да.
1: Само ожидание, когда ты вот иногда даже не знаешь, что ожидать. Может быть, там вообще отрицательный
0: результат. То есть я проходила интервью. Я думала, что интервью прошло хорошо. Вот сейчас мне уже сказали, там, давай найдем вместе способ, как подготовить визу. Через 1,5 месяца приходит ответ «нет». Я думаю, я потеряла 1,5 месяца, потому что очень сильно хотела в Израиль. И, ну вот, я думала, что там идеальное место для меня. А оказалось, что нет. Потом там еще были разные места. Где-то я проходила интервью, понимала то, что я не потяну. Теперь я как бы уже знаю, что не стоит ехать в место, где заранее мне будет плохо. То есть, например, в Египте мне сказали, у нас будут ученики от 16 до 22, а женщины нас не уважают, температура 35, тебе нужно ходить в закрытой одежде. Такая, нет, наверное,
1: хорошо,
0: не
1: что
0: стоит.
1: Заранее обозначили, да, и на этом спасибо.
0: Да, и я была очень рада, то, что вот были искренними и честными директоры завуч, с которыми я разговаривала. Я сказала, ну, наверное, мне не стоит туда ехать. После этого я нашла работу в Колумбии. Я думала, все, я через 2 недели туда уезжаю. Говорят, осталось тебе получить визу. Мне отказали в визе. И вот на этом моменте уже было какое-то такое немножечко отчаяние. Ты знаешь, сложно было.
1: Да, я слушаю вот историю твоей жизни, вот как бы, да, ты так юна, а уже столько событий, уже столько сложностей.
0: Это только за последние полгода. Раньше все было гладко и хорошо.
1: Да, ну, безусловно, Бог тебя сейчас подготавливает, да. Твой характер обтачивает, да. И вот как думаешь, Он рядом всегда, да? Даже да. Когда трудности и сложности. Ты это поняла, убедилась в этом?
0: Я думаю, что Бог мне открылся как Бог, которому можно доверять, даже когда я не знаю, что со мной будет. Да, и на пути вот в Россию, то есть я решила, что я не получу визу в Ямайке, нужно вернуться домой. У нас была дегерметизация, разгерметизация самолета, на которой выпали кислородные маски. Это было очень страшно. Я думала, что попаду. Вот. Но Господь тоже был рядом, все хорошо, я жива. И вот один из выводов, который сейчас я жива, значит, все будет нормально. То есть Господь дальше поможет.
1: Слава Господу.
0: Да. Да.
1: Значит, еще очень много различных свершений впереди.
0: Да.
1: Я думаю, что даже если испытания какие-то в твоей жизни вновь возникнут, ты их пройдешь уже, наверное, с определенным жизненным таким стержнем, определенным опытом и определенным взглядом.
0: Да.
1: Так что я желаю тебе благословений.
0: Спасибо.
1: И чтобы дальше также светиться. Хорошо. Спасибо тебе за это общение.
0: Спасибо большое.
1: Дорогие друзья, спасибо, что вы с нами, что вы нас смотрите. Не забывайте, что в трудные времена Бог всегда рядом. Всего самого доброго. До свидания.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.triangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: В эфире радиоканал «Три ангела».
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.triangels.ru.
2: Для вас поет Светлана Батурская.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Земля обетованная. Ведущий Александр Болотников.
2: Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Сегодня, как никогда, мы нуждаемся в опоре жизни. Мы нуждаемся в том, чтобы приобрести веру, веру в Бога. Однако, на чем строить нашу веру? Как найти ее? Апостол Павел отвечает здесь, на этот вопрос, говоря: «Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего». Мы находимся с вами сейчас в Музее Израиля, перед зданием, которое называется «Часовня книги». Оно сделано в виде купола, и в нем хранится самый древний манускрипт Библии, книга пророка Исаии. Можем ли доверять мы этой книге, Библии? Можем ли мы, основываясь на Библии, строить нашу веру и наше упование? Сегодня мы постараемся ответить на этот вопрос в нашем путешествии. Ибо земля обетованная является землей Священного Писания.

0: Этим развалинам где-то приблизительно 2300 лет. Однако именно они сыграли одну из самых важных ролей в истории понимания библейского текста. Здесь, на этом месте, в начале нашей эры располагалась весьма странная иудейская секта. Их называли «Ессеями».
1: Каждый еврей, пришедший сюда, сделал это, чтобы встать на путь истины и удалиться от сынов тьмы, нечестивцев, к коим относятся даже иерусалимские скинки. Всякий же, кто верует в наш путь, судит сын света.
0: Они называли себя сынами света. Они хотели уйти сюда и вести такой монашеский образ жизни, стремясь очиститься от всякой неправды и стать праведнее, нежели священники в храме. Здесь находились и жилища, их ритуальные помещения. Здесь располагалась небольшая крепость, в которой они проводили свое время, выполняя необходимые по хозяйству работы, а все остальное время занимаясь молитвами, но самое главное – переписыванием рукописей Священного Писания. Именно эти рукописи были обнаружены в 1947 году, и они перевернули наше понимание происхождения Библии. Все это было вот там. В тех пещерах была обнаружена одна из крупнейших археологических находок 20 века. А было это так. Двое братьев-бедуинов, Мухаммед и Ахмед, пасли скот. Когда они решили возвращаться на свою стоянку, они обнаружили, что пропала одна коза. Естественно, они начали искать, думая, что вот коза могла зайти и затеряться в той пещере. Мухаммед бросил туда камень, надеясь услышать блеяние. Однако вместо блеяния он услышал звон разбитого керамического сосуда. Забравшись в пещеру, они извлекли оттуда осколки керамики и несколько странных свитков, сделанных из кожи. Очень сильно обозлившись на то, что им не удалось найти козу, они решили принести эти кожаные свитки себе домой и хотя бы сделать из них сандалии. Так были обнаружены эти ценнейшие свитки Мертвого моря. Обнаружив то, что на этих свитках написаны какие-то надписи, братья решили сделать нечто более разумное. К сожалению, один свиток таки был немножко порезан, однако они аккуратно свернули их и понесли в Вифлеем к торговцу антиквариата. Это были свитки книги пророка Исаии, которые датировались 2 веком до нашей эры. Весть об этом разнеслась по всему миру. Сюда, в Кумран, начали прибывать археологические экспедиции и прочесывать всю эту местность, забираться в каждую расщелину и пещеру. К сожалению, бедуины, увидев то, что свитки представляют для определенную финансовую ценность, начали делать несколько разрушительную работу. Они, находя некоторые свитки, разрывали их на части, пытаясь заработать больше денег. Таким образом, мы даже не знаем, сколько ценного материала пропало. Однако результатом всего этого оказалось следующее. Были найдены отрывки из практически всех книг Ветхого Завета, кроме книги Эсфири. Сравнение этих свитков с манускриптами 10, 9 и 8 века, которые имели в распоряжении ученых до этого времени, дало ошеломляющие результаты. Так, например, книга пророка Исаии расходится с свитком, с манускриптом, который имеем мы сегодня, всего лишь в 10 словах. Такое же близкое сходство можно обнаружить и в других книгах. Если раньше в распоряжении ученых находился лишь маленький кусочек библейского текста, датируемого 2 веком до нашей эры. Это был папирус Неша, на котором была написана иудейская молитва Шма. То теперь в распоряжении ученых находится материал, подтверждающий древнее происхождение библейского текста.
2: Земля обетованная.
0: На южной стороне Мертвого моря находится еще одна достопримечательность, с которой связаны некоторые открытия в области текстологии Ветхого Завета. Это крепость Масада, которая расположена на вершине вот этой горы. Последний бастион сопротивления восставших иудеев, восставших против римлян. 1,5 года после разрушения храма в 70-м году здесь держали оборону остатки восставшей армии. Сюда бежали некоторые священники из храма, и, по-видимому, они принесли сюда свитки священного писания, которые находились в храме. Крепость эта пала, в конце концов, в руки римлян. Все участники этой обороны крепости решили покончить жизнь самоубийством, чтобы не сдаться в руки римлян. Однако же, тем не менее, через 2000 лет после этого события на этой горе, в пещерах, были найдены также свитки. Конечно, там не было найдено все свитки, которые были найдены в пещерах Кумран. Однако некоторые книги Священного Писания найдены были и сопоставлены с манускриптами Кумрана и с манускриптами 10 века. Это еще один факт. Это еще одно доказательство преемственности традиции Священного Писания. Того, что Священное Писание аккуратнейшим образом переписывалось. Между этими манускриптами есть небольшие различия, но не настолько существенные, чтобы говорить о каких-то проблемах. Свитки Кумрана, датируемые 2 веком до нашей эры. Свитки, найденные на Масаде, которые датируются 70-м годом нашей эры. Или, можно сказать, 1 веком нашей эры. Свитки, которые найдены еще там дальше, в Вади Мурабат. Все это исторические документы. Рукописи Мертвого моря, подтверждающие древность происхождения Священного Писания.

0: Итак, мы находимся с вами у Мертвого моря. Еще одно место. И его происхождение также описано в Священном Писании. Вот что написано нам в книге Бытие. «Все они соединились в долине Сидим, где ныне море соленое». То есть, этого моря раньше не было. В действительности, происхождение этого моря весьма таинственно. Сегодня даже не знают до конца его точную глубину. Мы знаем, что глубина измеряется специальным прибором, на который называется эхолот. Ультразвуковой импульс посылается и отражается от каменистого дна, возвращаясь назад, дает картину о глубине. Однако, если мерить глубину этого моря, то происходит поглощение ультразвука, он уходит в ил, в песок. И поэтому глубина моря до конца неизвестна. Также весьма странно и происхождение этого моря. Ведь это самая низкая точка на Земле. Это развалина, которую в народе даже по-русски называют лоном Матери Земли. Потому что этот провал находится между двумя хребтами. Вот тот дальний хребет, который находится на территории Иордании, и ближний хребет на территории Израиля, возле которого находимся мы. Что же, собственно, произошло? Как это все было? Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую, что она, прежде нежели истребил Господь Содом и Гоморру, вся до сегора орошалась водою, как сад Господень. Неужели эта местность такая красивая, как сад Господень? Более того, в этом тексте меня интересует, как вот там, на юге, в пустыне Негев, Лот мог видеть реку Иордан. Оказывается, загадка эта решается весьма просто. Дело в том, что река Иордан, если Лот ее видел в пустыне Негев, там на юге, значит, она впадала в Красное море. Но мы все прекрасно знаем, что для того, чтобы река текла к морю, должен быть уклон, должна быть разность высот. Река Иордан вытекает оттуда, из моря Галилейского, из озера Кинерет. Значит, для того, чтобы она попала в Красное море, должен быть уклон, должна быть высота выше уровня моря. Вот и решение этой загадки. Если есть эти два хребта, высота которых была 1000 метров над уровнем моря, то не означает ли это, что раньше, 1800 лет до рождения Иисуса Христа, река Иордан протекала поверху. И эти два хребта соединялись вместе. Но что-то произошло. А произошло нечто интересное. Книга Бытие, 17 глава, рассказывает нам о том, что Бог поразил Содом и Гоморру дождем из огня и серы. Я не знаю, какой силы был этот дождь, и был ли это только дождь, но я знаю теперь, что вот в этом месте поверхность земли от этого божественного удара прогнулась более чем на 1000 метров. Образовав впадину, куда сейчас и втекает река Иордан, заполняя Мертвое море. Так также интересно говорить о химическом составе. Если взять воду из этого моря, она будет очень жирной. Это совпадает с описанием, которое дается в книге Бытие, 14 глава. Написано, что в долине Сидим было очень много смоляных ям. Также известно, что соленость Мертвого моря самая высокая в мире, настолько высокая, что там не живет ни один живой организм. Это совпадает с тем, что Библия описывает. Бог с неба поразил Содом и Гоморру дождем огня и серы. Те химические вещества сейчас присутствуют в составе морской воды, смешиваясь со смолой, которая вытекает из источников, это, скорее всего, какие-то очень тяжелые фракции нефти, она образует такую вот жирную и очень соленую жидкость, в которой не может проживать ни один живой организм. Вода, стекающая сюда из реки Иордан, приобретает этот состав и становится мертвой водой. Так что то, что написано здесь в Священном Писании, при ближайшем рассмотрении, при анализе структуры местности и сопоставлении с библейским текстом, начинает иметь смысл.
1: Путешествие по святым местам нас сопровождает магистр богословия Александр Болотников.
0: Итак, мы приближаемся с вами еще к одному месту, о котором говорится во второй книге царств, 5 главе. Вот это странное отверстие в скале повествует нам о том, как Давид, царь, взял Иерусалим. Вот что сказано в 6 стихе. «И пошел царь и люди его на Иерусалим против страны Евусеев, живущей в той земле. Но они говорили Давиду, ты не войдешь сюда, тебя отгонят слепые и хромые». Это означало, не войдет туда Давид. Но Давид взял крепость Сион, это город Давида. И сказал Давид в тот день, вот что сказано в оригинале, если переводить буквально. «Всякий, желающий поразить Евусеев, пусть проберется в город через этот колодец». Вот таким образом, по отвесной 22-метровой стене, Иоав, сын Саруи, храбрый воин Давидов, и его солдаты пробрались в город, застав жителей его врасплох, и захватили город. С этого момента начинается история Иерусалима как столицы Израиля. Спустя 300 лет после завоевания Давидом города Иевусеем, потомок Давида, царь Езекия, понял, что вот этот вот колодец, который мы только что с вами видели, является действительно слабым местом в обороне города. Поэтому он решил произвести действительно масштабные на то время работы. Он решил скрыть поток Гихон в туннеле. Этот туннель он и прокопал. Об этом действии царя Езекии записано в книге 2 Паралипоменон, в 32 главе и в 30 стихе. То, что строительство этого тоннеля принадлежит руке Езекии, было когда-то записано здесь, вот на этом камне. Однако запись эта была снята археологами, и оригинал ее находится в музее в Турции. Вот и подошло к концу наше сегодняшнее путешествие. За ограниченный период времени мы смогли с вами посмотреть лишь несколько мест, которые являются сегодня немыми свидетелями библейской истории. Это говорит нам о том, что Библия описывает на своих страницах не легенды, не басни, а историческую правду. Вот как говорит апостол Петр: «Мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа не хитросплетенными баснями, последуя, но бывшими очевидцами Его величия». Мы были очевидцами сегодня некоторых библейских событий, произошедших в истории. Однако эти факты должны подкрепить нашу веру в том, что пророчество никогда не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, движимые Духом Святым. Невозможно верить, не опираясь ни на что. Невозможно самому придумывать себе веру и рисовать себе Бога. Должен быть источник, из которого черпается вера и черпается знание. Иисус Христос, будучи на этой земле, учил: «Освети их истиною Твоею», говорит Он Господу Отцу Своему. И дальше говорит: «Слово Твое есть истина». Вот оно, Слово Божие. Его надо познавать. Оно пишет нам о Господе. Оно пишет нам о Его любви. Оно пишет нам о Его страданиях, смерти и о плане спасения.

0: Путешествие по Святой Земле провел магистр богословия Александр Болотников.
1: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего».

0: Ведущий Александр Сахаров.
1: Хорошо, когда молодые люди все делают правильно. Хорошо, когда у них все без ошибок, и в результате они имеют счастье, в том числе в интимной жизни. Но, к сожалению, так бывает не всегда. С вами передача «Мужчина и женщина». Сегодня мы поговорим о том, как восстановиться после самых серьезных жизненных ошибок. Я с удовольствием представляю нашу гостью Людмилу Федоровну Верлан, которая много лет занимается помощью людям именно в семейной и личной сфере. Людмила Федоровна, я рад вас приветствовать.
2: Взаимно, Александр.
1: Итак, греховное поведение, блуд, измена или же петинг. Все это приносит в результате очень печальные последствия. Это отражается прежде всего на интимную жизнь. Вот можно ли, несмотря на прошлый опыт, несмотря на ошибки, можно ли пережить это и в дальнейшем наслаждаться этим даром?
2: Конечно, существует закон последствий, причины и следствия. Есть интересный еврейский текст «Не обманывайтесь, Бог по ругам не бывает, что человек посеял, то он пожнет». Но Бог своей милости, своей любви, он прощает человека. Да, конечно, какие-то последствия все равно остаются. В памяти что-то остается даже, ну, может быть, и на уровне каких-то более тяжелых последствий. Но восстановить можно, потому что Бог любит человека. И для Бога не существует маленьких и больших грехов. Это у нас, у людей, такое представление, что вот это что-то малозначащее, такое там, ну, преступление, за которое можно просто штраф заплатить и отделаться от него. А вот это преступление, там, пожизненное заключение или там еще хуже, там еще что-то такое. То есть в нашем представлении есть какие-то страшные, большие преступления, которые, в общем-то, ну, там, несут очень тяжелые последствия. Или что-то такое незначительное, но, в конце концов, за то, что человек позавидовал другому, за это не сажают, и об этом даже никто не знает. Человек подумал, там, для Бога это все одинаково. Одинаковый грех, как зависть или там крупное какое-то преступление. Поэтому Господь по своей милости как прощает что-то мелкое, на наш взгляд, как мы думаем, Он прощает и крупное. И Он любит своих детей. Ведь любящий родитель, он, даже если нашкодничает, что это ребенок, он все равно дает ему возможность восстановиться. Да, допустим, ребенок взял нож, который нельзя было взять, он порезался, рука болит. Но родители же любят, они перевязывают эту руку. И дают возможность ребенку восстановиться и помогают, чтобы это все зажило. Да, может быть, шрам останется, но все равно ребенок понимает, что он любим, и что родители помогли ему как-то преодолеть это. Точно так же и здесь. Какие-то шрамы, конечно, останутся. Шрамы на душах, шрамах в психике, в воспоминаниях. Какая-то боль, может, все равно останется. Но все равно восстановить отношения можно. И наслаждаться общением друг с другом можно. Это реально.
1: Когда человек совершает грех или какую-то ошибку, как правило, у человека возникает чувство вины. Чувство вины психологи называют одной из самых токсичных эмоций, которая отравляет жизнь человека, в том числе и сексуальную жизнь. Как избавиться от чувства вины?
2: Дело в том, что мы на предыдущих передачах уже затрагивали этот вопрос с вами. Говорили о том, что это даже может быть комплексом. Чувство вины может даже стать комплексом. То есть даже не одноразовое какое-то такое чувство вины, когда человек постоянно по жизни себя чувствует виноватым. И это чувство муссируется, естественно, дьяволом. Он враг человеческий, и он пытается навязать постоянное напоминание человеку, что он виноват, что он это сделал. И я знаю, что есть рассказы о том, что точно так же дьявол подошел к Лютеру, сказал, что он виноват во всех смертных грехах. И Лютер предложил ему записать все эти грехи. И когда он все написал, Лютер говорит, а внизу подпиши, кровь Иисуса Христа меня омывает от всякого греха. И вся вина с него была взята. Это касается точно всех сфер жизни человека. И в сексуальных отношениях тоже, в интимных семейных отношениях тоже. Иисус очень любит человека, он снимает с него чувство вины. И когда человек понимает, что Иисус всего любит, и он прощен, и он это воспринимает действительно верой, понимает это всей внутренностью, и рядом с ним живущий человек тоже понимает, что не святой, что да, может быть, он не сделал, он не изменил. Но у него тоже есть масса всевозможных грехов. И Бог его простил точно так же. Ведь молитва «Отче наш, прости нам грехи наши, как и мы прощаем грешникам, это ближним нашим». Так ведь? То есть как мы прощаем, так и Бог нам прощает. И когда человек понимает, что его недостатки, его ошибки ничуть не меньше, чем того человека, который так вот, может быть, поступил по-человечески очень неправильно, легче простить тогда. Когда понимаешь, что Бог тебя прощает. И когда просишь об этом Бога. Потому что зачастую бывает так, что человеку действительно очень сложно простить. Но я очень благодарна Богу за опыт. В моей практике такое было. И жены прощали своих мужей, когда они изменяли. И действительно строили очень хорошие отношения. Мужья прощали
1: своих жен. Вообще это, как это работает? Вот как простить все-таки, знаете, ну, измена – это очень серьезная рана. И простить измену очень тяжело. Как это удается просто людям пережить вот это в своей жизни?
2: Ну, это достаточно длительный процесс. Приходится долго работать.
1: Не сколько
2: менее года,
1: времени?
2: Не менее года. Это минимум год. Когда нужно работать с человеком и помогать ему, во-первых, в первую очередь, просто принять другого человека, который это сделал, и захотеть его простить. В первую очередь, человек должен захотеть сохранить семью. Хотя по Евангелию Христос тоже сказал, что единственная возможность развода – это когда человек изменил. То есть прелюбодеяние – это является единственным поводом для того, чтобы человек мог развестись, и он становится свободным. Но даже в таких случаях Бог помогает, и человек прощает. Но самое главное – это возможность сделать только тогда, когда хочешь сохранить семью, когда хочешь бороться за свою семью. Конечно, это проще сделать женщинам. Мужьям это тяжелее делать, но я очень благодарна Богу.
1: Женщины легче прощаются.
2: Да. Таких, ну и как-то женщине не хочется оставаться без мужчины. Мужчин все-таки меньше. Мысль о том, что останешься одной, как-то не очень греет душу. Мужчинам проще. Они легче могут найти себе новую спутницу жизни. Но если мужчина хочет бороться за семью, если он понимает, что от этого страдают дети, если он понимает, что это не только его решение, а это решение судьбы своих детей, которые пострадают в случае развода, и он хочет бороться за семью, он может простить тоже. Хотя я такая понимаю, что мужчине это сделать намного тяжелее, потому что это настолько унижается достоинство мужское, когда женщина предпочитает другого мужчину своему мужу. Но вот Божья любовь и желание именно не причинить боль своим детям дает возможность бороться за свою семью. И люди побеждают с Божьей помощью. Конечно, это по-человечески очень сложно. Нужно разрешить Богу действовать.
1: Скажите, а стоит ли говорить своему спутнику, ну, новому спутнику, о своих прошлых ошибках?
2: Скорее всего, нет. Хотя разные мнения на этот счет. Некоторые специалисты утверждают, что нужно быть до конца открытым. И полностью, как, не то что исповедаться, но, то есть интимная близость и близость душевная, она заключается в том, когда человек полностью открывается перед другим человеком.
1: Давайте вот на примере конкретной ситуации. Допустим, девушка встречалась с парнем. Ну, не удержались, у них была интимная близость, как в результате ничего не получилось, девушка лишилась девственности. Через некоторое время вот она, ну, созрела к новым отношениям, и вот парень, она уже не девственница. Стоит ли ей говорить о своем предыдущем опыте?
2: Ну, по-любому она должна ему предупредить и сказать, что она не девушка. То есть нет смысла описывать в подробностях, как это произошло, и тем более говорить, допустим, о другом мужчине. Но о том, что она не девушка, естественно, что она должна обязательно предупредить молодого человека, чтобы это не было сюрпризом в первую брачную ночь.
1: Ну, хорошо. С девушкой более-менее понятно, потому что есть видимые признаки, да, девственности. А как быть, если девушка, ну, скажем так, имела один или больше опытов, ну, просто таких ласк, достаточно серьезных ласк до брака. Стоит ли говорить об этом?
2: Дело в том, что я опять говорю, что есть разные мнения на этот счет. Некоторые специалисты утверждают, что необходима вот полная открытость, и что не может быть духовной близости, если не будет полной открытости. Но я знаю достаточно много печальных таких случаев, когда мужчины не могли это принять. То есть даже такие говорят, что лучше бы этого не знал. Просто он не может приступить потом через эту черту. Для него это такая мощная психотравма, что он просто не может приступить. Я знаю реальный такой действительно конкретный случай, когда очень была хорошая семья, и в порыве вот такой действительно душевной близости жена вдруг признала, что она в одно время она хотела ему просто отомстить за там какие-то тоже такие не очень благовидные поступки, решила им таким образом отомстить, и она буквально один раз изменила ему. Этого хватило, хотя это прошло уже много лет. Этого было достаточно, и с ним разговаривал мой супруг тоже, с этим мужчиной, он говорит, ну не могу, ты понимаешь, вот просто не могу. Вот мужчина не смог переступить через это, он не смог. Он говорит, я ее прощаю, но дальше просто, говорит, быть ее мужем я просто не могу. У меня сразу вот эта картинка в глазах, что вот кто-то с ней имел какие-то отношения, и все, я больше не могу. В данном случае мужчина не смог через это приступить. Поэтому, наверное, стоит в первую очередь просить прощения у Бога и с ним наладить отношения. И есть какие-то такие вещи, которые совершенно не обязательно досконально все в подробностях рассказывать человеку. Если человек об этом не знал, а знает только Бог, то, скорее всего, это бремя нужно сложить у креста и рассказать Иисусу, покаяться, получить от Него прощение и действительно разрешить Богу, чтобы Он все наши грехи опустил на дно морское. И совершенно не обязательно надевать водолазные костюмы и потом оттуда все это вытаскивать. Бог похоронил, пусть так оно и будет похоронено.
1: А как простить себя?
2: Да, это более сложный вопрос. А потому что мы склонны заниматься самоедством. Тем более, когда мы видим, что это влечет за собой какие-то последствия. Единственное, что можно сказать в данном случае, это осознание того, что если Бог меня прощает, какое имею я право себя не простить? Если Бог, действительно любя, стирает с меня всю эту вину. Мне очень нравится прекрасная история, записанная в книге пророка Захарии, где стоял священник в запятнанной одежде, что означало очень много вины. Сатана подошел, он обвинял его, и Бог сказал, да запрети тебе, сатана. И Господь сказал, снять с него эту вину. Если Иисус Христос умер за меня на кресте, и Он снимает с меня вину, на каком основании я буду продолжать себя обвинять? На каком основании буду продолжать себя бичевать? Да, это было, да, это случилось. Но я осознала,

0: человеческого восприятия, человеческой даже нравственной, моральной силы. Это нужно быть очень сильным духовно и душевно для того, чтобы возможно было простить. Простить, допустим, человека, который убил твоего ребенка. Но по-человечески это вообще невозможно, нереально. То есть, как правило, и общество не прощает такие вещи. Поэтому только Божья сила может это сделать. Или осознание вот внутреннего ощущения Божьего присутствия в жизни человека. Потому что по-человечески это практически невозможно.
1: Почему молодежь, ну не только молодежь, почему мы, люди, так тяжело понимаем и последствия, которые нас ждут во время того, когда мы делаем какие-то неправильные вещи?
0: Ну потому что, как правильно, молодой человек, он воспринимает здесь и сейчас. Мне здесь хорошо сейчас, а что будет? И, как правило, для молодых людей не существует авторитетов и опыта старшего. Он здесь и сейчас, ему хорошо, и он совершенно не задумывается, что будет завтра. Ему сейчас понравилось, он сейчас хочет, ему вот понравилась эта девушка, эта женщина, он сейчас хочет получить удовольствие. А что будет завтра, его это абсолютно не волнует. Потом уже происходит расплата. Как часто девушки делают аборт и потом жалеют об этом всю жизнь. К большому сожалению, это данность, и далеко не всегда мы учимся на чужих ошибках. Чаще всего мы учимся на своих, к большому сожалению. Но слава Богу, что мы можем с его помощью восстановить даже все разрушенное. Мне очень нравится пример в одной мечети хотели поставить колонны из очень красивого стекла. И при транспортировке одна колонна разбилась. И вся вот рассыпалась в осколках. Строители были в шоке, не знали, что делать, каким образом можно это изменить. Было много проектов, ничего не подходило. Один скульптор пришел, сказал, что он постарается это изменить. Он взял молоток и разбил оставшиеся 3 колонны. Их было 4. Все там в ужасе. Это такое дорогостоящее. Это вот такие вещи дорогостоящие. Он взял их, разбил, все превратил в осколки. Но потом этот скульптор из этих осколков сделал необыкновенную мозаику. И сейчас это одна из самых знаменитых мечетей мира. То есть Господь готов из этих разбитых осколков, из разрушенных отношений, Он готов сделать что-то необыкновенное и красивое. Только нужно разрешить Ему это делать.
1: Да, очень хороший, яркий такой пример, как может восстановиться жизнь человека. Это очень важно, потому что мы все совершаем ошибки. Спасибо вам большое за ваше участие в нашей программе. Ну что ж, дорогие друзья, не все у нас в жизни идет гладко, так как хотелось бы. Но всегда помните о том, что восстановление возможно. И в этом очень хорошую помощь всегда сослужит наша вера, наше доверие Богу. Ну, а конечно же, лучше не совершать ошибок, пользуясь опытом предыдущих поколений. Всего доброго и до свидания.

0: благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Олег Криворотов.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Здравствуйте! В эфире программа «Контрасты души». Тема нашей беседы сегодня – «Жизнь с Богом». У нас в гостях священнослужитель Александр Жуков. Что такое жизнь с Богом? Ну вот для вас лично.
2: Вы знаете, я очень боюсь, чтобы это не было бахвальством, но мне сейчас сложнее было бы ответить на вопрос, что такое жизнь без Бога. Потому что я верующий человек. При всем том, что я знаю, что такое жить без Бога в какие-то моменты жизни, это ужасно, это трагично. Но я верующий человек, и я теоретически и практически понимаю, что такое жить с Богом. Это значит, ну, наверное, все-таки иметь вот то счастье, которого лишены люди неверующие. Это счастье. Это, я знаю, что сейчас это звучит как-то так очень-очень высоко, но вот как приземлить это, тогда нужно спуститься к жизни и к быту, наверное.
1: Пожалуйста.
2: Хорошо, знаете, что меня смущает, когда рядом я слышу фразы, которые несут в себе вот этот объем. Люди говорят, да, ну и слава Богу, ну и с Богом.
1: Да, и причем ну это и... говорится, не задумываясь.
2: Да.
1: Никакого
2: да.
1: смысла человек в эти слова не вкладывает.
2: Вот тогда я бы остановился и сам, и постороннего не остановишь, правда? И спросил, а вот что за этим стоит у вас?
1: Ничего не
2: стоит. Что за этим стоит?
1: Абсолютно ничего. Принято так говорить и все.
2: Знаете, есть Библия.
1: Даже слово «спасибо», «спаси Бог». Да,
2: да. Вот, кстати,
1: так никто же
2: красивое русское слово. И, вы знаете, я недавно даже, вот очень интересно вы провели эту фразу. Я услышал от пожилого человека, бабушка, я не знаю, насколько она верующая, она даже, видите, до чего дошла, она говорит, не надо говорить, нельзя употреблять это слово, потому что мы говорим о Боге. То есть, и я так удивился, думаю, надо же, как она подходит к этому вопросу. Она говорит, надо говорить «благодарю». И только когда ты вот столкнулся с помощью Бога, вот тогда произноси «спаси Бог». И я так послушал, у нас бабушка как богословски подходит к жизни. Ну, а я бы хотел сказать, что, читая Библию, я нахожу вот это интересное употребление этой фразы, но за ней обязательно стоит какой-то анализ, серьезный анализ. Вот, кстати, есть такая фраза «Ветхий Завет, книга Библии», когда один из пророков, анализируя жизнь, отрезок в 20 лет, по-моему, произносит своему народу «До сего места помог нам Бог». И он ставит памятник здесь, говоря нашим языком, да? Современного
1: там, кажется,
2: мира.
1: Всякое было.
2: А там было всякое, вы правы.
1: Хорошее,
2: он говорит, до сего места помог нам Бог. Оглядываясь, вы знаете, я несколько страничек вернулся назад, и я увидел весь трагизм этой истории, когда народ просто бросил Бога, поддался идолопоклонству. Речь идет об израильском народе, описание событий в жизни этого народа, вот тех далеких-далеких веков. И проходит анализ, очень красивый анализ. Анализ того, как все эти 20 лет мы жили без Бога. Как это трагично, как это печально, что события, совершавшиеся, проигранные сражения, забран вот в плен, уведен, вот так лучше, наверное, выразиться, ковчег Бога, присутствие Бога. Да? Народ без веры, без обрядов, которые несли в себе вот такую направленность религиозную, живую направленность. И как потом, интересно, в этой же истории, о которой мы, допустим, говорим, как потом чудно возвращается этот ковчег, Библия так и пишет, что язычники, столкнувшись, пленив этого Бога в образе ковчега, столкнулись с его проявлениями, они его отпускают с миром. И он вот на повозке, движимое кем и чем, непонятно для постороннего взгляда, да? Но этот ковчег приходит, возвращается на родину, как народ обрадовался. Он ухватился за него. Нашлись даже те, кто стали заглядывать в подкрышку этого святого места и тут же были убиты. То есть это очень интересная история, которая говорит о том, когда человек или общество, или вся страна без Бога.
1: И
2: а потом
1: равно,
2: обретение.
1: И все равно до сего места помог нам Бог.
2: Да, потому что Бог действительно любит человека. Давайте пример нашей страны. Давайте, это самый яркий пример, на мой взгляд. Всего. Мы добровольно распрощались с Богом. Ну, разве не так? Это не моя фраза.
1: Ну,
2: революция, да? Безбожие, атеизм. Мы
1: я
2: вот...
1: хочу понять, помощь-то в чем?
2: В том, что Бог
1: миллионы
2: не оставил.
1: Миллионы погибших, если о России говорить, да? Это голод, который большевики устроили. Это трупы, которые ели, всех
2: но
1: собак съели
2: выбор.
1: На Украине,
2: это,
1: да?
2: Это
1: или там
2: выбор человека. И Бог в данном случае считается с этим выбором. Он не навязывается. Человек выбрал этот путь, он прошел по нему. Он пронес эти страдания. И слава Богу, мы же остановились, мы вернулись. 90-е годы, посмотрите, как христианство просто ворвалось с новой силой в нашу страну.
1: Я хочу понять, помощь в чем Божия? Вот в чем Божья помощь, если мы опустимся вот в ту конкретную голодную деревню, да, где коллективизация происходила. Ну вот конкретный пример, да, по-моему, у Солженицына, да, когда в одной хате едят дочку. И вот, значит, там красноармеец бежит и говорит, там происходит такое-то такое. Приходят они в эту хату, сидят все сонные, голодные, горшки с этим варевом стоят, там рука плавает в одном горшке. Где она там, Божья помощь-то, вот в этой ситуации?
2: Да, можно я вот сейчас фраза «Божья помощь», она клеится, можно такое грубое выражение, ко всем эпизодам. Но в этой ситуации этот выбор был сделан страной, человеком. Это последствия того, что Бога как раз-таки оставили за этой хатой. Да, эти люди, возможно, невиновны.
1: Вот в том-то и дело.
2: Эти люди невиновны.
1: Кто-то этот выбор сделал, понимаете? А страдает конкретный человек. Знаете, и почему Бог этому конкретному человеку не может помочь?
2: Помогает.
1: Почему Бог его ставит в такие условия?
2: Коли, вы знаете, я скажу, коли эти примеры дошли до нас, коли мы провели анализ, значит, Бог помог тем, что не оставил. Не бросил так, как мы его бросили. Да, мы прошли через страшное, образно говоря, практически через ад. Но помог в том, что не бросил, в том, что не оставил. Да, подчас человек, чтобы вывести истину в жизни, претерпевает много боли, лишается самого дорогого. Но потом, оглядываясь назад, говорит, и все-таки до сего места помог мне Бог. Нельзя, я убежден, нельзя всегда и во всем винить Бога. Нельзя. Почему? Вот этот эпизод разбирая, мы хотим его, Бога, поместить в эту кибитку и задать ему этот вопрос. Почему в том случае, когда был выбор, мы это не делали? Мы его забыли, мы его оставили. А сейчас в этой ситуации мы хотим сказать, ответь за это. Но он не в ответе, потому что есть другая сила. Есть черная сила, приведшая к этому, торжествующая вот на этом страшном пиру ада. Не Бог. Поверьте, не Бог, а Бог, может быть, был в том образе, в котором христианство его приняло. Распятый Бог. Я вот так это понимаю. Это не мои слова, это слова, я люблю повторять эту фразу, потому что видел, ну, не саму картину, а только репродукцию ее, великий эксперимент. Вы помните образ Иисуса Христа? Он там несет березовый крест. Вот в данном случае я бы сказал, это опять-таки ограниченным своим пониманием, почему... Я бы сказал, что мы тогда в России распяли Христа. И это был образ не всемогущего Бога, а распятого, нами распятого. И в той кибитке, в этой комнате, меня поразил это пример ваш, конечно, это... Что бы я мог сказать? Как верующий человек, все равно бы мог сказать, если мы выжили, значит, до сего места помог нам все равно Бог.
1: Трудно понять человеку, который оказывается в каких-то стесненных обстоятельствах, у кого болеют близкие, безысходность, отчаяние. Один мой знакомый рассказывал, у него обида на Бога. Он говорит, я оказался вот в сложной ситуации, проблема с супругой была, и он хотел семью сохранить, она хотела развода. И он говорит, я молился, я пытался там и к батюшке, и в церковь, и так, и молился сам, как умел, и прочее. И я вот как котенок тыкался, я искал выхода. Если бы Бог хотя бы меня ориентировал, показал мне, куда идти, он говорит, было молчание.
2: Я не смогу ответить на этот вопрос. И таких вопросов миллион.
1: Миллион.
2: И, может быть, у меня в жизни есть эти вопросы. Но отличительную черту, о которой я люблю говорить, между мною, верующим человеком, и попавшим в такие же условия, обстоятельства, и тем, кто не имеет Бога в сердце, знаете в чем? Фраза, которую недавно прочел, и она мне очень нравится. Это исповедь вот такого христианина, попавшего в страшные обстоятельства и не услышавшего ответ от Бога. Он сказал, знаете, до этого события я был носителем Евангелия. Когда вот это случилось, оно меня понесло на руках. Бывает в жизни даже верующего человека, что мы не можем объяснить это. Одно лишь объяснение, которое согревает все равно душу, это то, что мы на грешной земле, на которой еще жив тот, о ком даже Господь сказал, что это князь мира сего. Другое дело, что Иисус сказал, вот идет князь мира сего, но во мне не имеет ничего. В этом счастье верующего человека. Мы можем попасть в такие же условия, потому что мы граждане этой же страны. И попадали люди верующие, сколько таковых было. Но коли это сохранилось в памяти, в истории, и мы анализируем, значит, все равно до сего места помог нам Бог.
1: Вы чувствуете помощь Божию в своей жизни, вот в повседневной жизни?
2: Да, хотя и в моей жизни были и есть тяжелые моменты. Не моя фраза, но иногда мне тоже так кажется, что Бог, любя меня, несет меня на руках, когда я уже не несу Евангелие. Когда я вот так же, вот так, как вы сейчас спрашиваете меня, я не могу людям ответить, где был Бог, что Он в это время делал, почему Он молчал. Я не могу нести это Евангелие словесно, тогда я просто говорю, возможно, Он был распят в это время. Кем? Не вами. Вы не хотите брать вину на себя, да, в этой ситуации. Говорю, я ни при чем. Это сложилось. Но есть тот, кто вбивал эти гвозди, и кто вбивает их в мое сознание. И у меня кровоточат раны в моей душе.
1: Вы имеете в виду сатану?
2: Да, я имею в виду злые силы. Нельзя это не воспринимать. Понимаете, если только я перестану помнить об этом, я вообще буду в тупике. Я тогда просто не смогу понять, а тем более объяснить. Ну почему? Если здесь царствует только Бог,
1: то
2: тогда...
1: происходит это,
2: да,
1: еще
2: да,
1: это.
2: Да, да, да. Почему это? Ну повторюсь, почему? Я на все эти почему отвечу одним почему. Почему вы не хотите весь этот счет представить тому, кто был некогда рядом с Богом? Тому, кто обладал колоссальной силой и потенциалом. Те темные силы, которые сегодня в этом мире проявляют себя очень ярко. Вот это почему? Адресуйте туда. Еще на миллионы почему мы так и не сможем ответить. Но это не умаляет веру.
1: Откуда она, эта вера? Вот откуда она у вас появилась? Почему одни люди имеют это, да? И как вы начали сегодня с этого, что жизнь с Богом – это счастливая жизнь, это счастье.
2: Да.
1: Вот. А другие люди этого не имеют. Ну, кто же счастье-то себе не хочет? Ну, вы найдете такого человека, который бы сказал, я не хочу быть счастливым.
2: Вы правы. Но тогда, знаете, есть библейская фраза, но она кажется шаблонной, но в ней очень глубокий смысл. Вы спросили, откуда вера? Ну, вот однажды богодухновенный автор сказал, вера от слышания. Слышание от Слова Божьего. Вроде банально, но вы знаете, надо искать. Если я хочу быть счастливым, я должен предпринимать определенные шаги. Я должен их предпринимать. Поиск.
1: Какой поиск? Где?
2: Поиск истины. Вы сейчас спросите, в чем истина? И пойдет наш философский круг. Истина в Боге, в обретении Христа. И пусть богословски я далеко не продвинусь. Это не обязательно. В моей жизни мне надо просто обрести Бога. Все остальное уже, по большому счету, это богословие. И течение, и направление, и трактовки, и глубина этих изречений библейских – это богословие. Самое простое – обретение Бога, оно близко, оно на поверхности.
1: Как вы обрели Бога?
2: Ну, я рос в семье верующих людей, но был вот этот переломный момент. Но, вы знаете, может быть, подтолкнули, вот, наверное, вот этот юношеский максимализм, знаете, когда травят мальчишку, ему, наоборот, хочется… Вот такое произошло в нашей семье. Я увидел давление со стороны моих родителей, со стороны, ну, на работе у отца, у мамы. Меня это задело. И я, знаете, как-то попытался углубиться в то, а чем живут мои родители. Я читал Библию. И я стал понимать, что это реальность. Молиться Богу – это не блеф, живому Богу. И вот, знаете, так как-то шаг за шагом я стал ходить в церковь осознанно. Не потому, что мама с папой этого хотели. И, вы знаете, я вот наверное, как-то произошло это. Я обрел Бога, поверив в богодухновенность Библии. Потому что эта книга по-иному зазвучала. Очень интересно. Даже с пророчеством. Вот сейчас как-то я не вижу такого интереса повышенного. Но вот в мое время я видел молодежь христианской среды с большим интересом перечитывала книги Даниила, Откровения. Перечитывали, листали комментарии, и, вы знаете, как-то это очень сильно повлияло на меня. Но самым главным было ощущение живой молитвы. Вот этого у меня у мальчишки не было. Я заученно произносил молитвы. Заучен. У меня их было несколько. Молитва за столом, молитва утренняя, когда мама с папой слышат. Угу. Молитва вечером, перед сном. Но я помню этот момент в своей жизни, когда вот это ушло. Я ощутил живую молитву. Я понял, что я могу общаться с Богом.
1: А что ощутили? Присутствие Божие ощутили?
2: Ну вот то, о чем мы с вами говорим, то, что не имеют люди, и кого мы можем назвать несчастными, это мир. Это такая удовлетворенность, которую вот действительно не купишь, не приобретешь. Ничем, никакими заслугами. Теперь вот с возрастом я все больше и больше это понимаю. И когда я это теряю, А в жизни верующего и такое бывает. Невозможно прожить на одном дыхании. Я себя ощущаю очень несчастным человеком. Очень несчастным. Вот тогда на контрастах я еще больше понимаю, что я могу потерять в жизни, что могут потерять мои дети, люди, которые слушают мою проповедь, что они могут потерять, если они это так и не обретут или оставят, это бросят. Угу. Вот это счастье и несчастье, это черное и белое.
1: Жизнь с Богом – это реальность.
2: Можно я доскажу в ключе нашей темы. И тогда я могу, вот спроси меня сегодня, ну как жизнь, говорят, да? Я скажу, до сего места помог мне Бог. И я отвечу за свои слова. И это не простая фраза, знаете, а иногда вообще кощунственная фраза. Я как-то приводил пример, мне кажется, даже у вас. Но это очень яркий пример жизни. Я служил в армии, и со мной служил парень, вор. Большой-большой грузин. И у него вот здесь вот на руке была татуировка. На всю руку. Я ее никогда не забуду. Бог создал вора, а дьявол прокурора. Видите как? Он с Богом, он на дело идет с Богом. Вот это, для меня это очень больно. Если я говорю, до сего места помог мне Бог, то я готов ответить за свою фразу. Когда я его спрашивал, Бакура, это его звали так, это как? Это ты действительно в это веришь? Я хотел бы пожелать, чтобы вот эти фразы в жизни, если они произносятся, они останавливали человека. И вообще бы тогда пожелал этого счастья, чтобы человек мог сказать, до сего места помог мне Бог, осознанно сказать. Значит, он его увидел, значит, он его понял. Значит, он его прочувствовал, и Бог с ним. Несмотря ни на что, что бы ни было в жизни. Вот это счастье.
1: Спасибо. Всего доброго. До встречи.
3: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Взаправду» для самых любознательных.
0: Кто бы

0: Здравствуйте, ребята. А вот и Марк, привет. Да ты сегодня не один.
1: Мы вдвоем. Привет, это моя кошка Фрикаделька.
2: Можно твою кошку погладить?
1: Да.
2: А что у твоей кошки с лапкой?
1: Ну, это я ей на всякий случай привязал. А то вдруг у нее растяжение. Знаешь, как сильно ее сегодня Петька за лапу тянул?
2: А зачем он это делал?
1: Хотел, чтобы она прославилась.
2: Чем прославилась?
1: Ну, понимаешь, Надь, Петька решил научить ее брать барьер. Ну, пусть погуляет.
2: Барьер?
1: Ну, да. Хотел, чтобы она перепрыгивала большую горку. Но Фрикаделька не хотела. Вырывалась.
0: Ну, конечно, как она могла еще показать, что возражает против этой затеи?
1: Ну вот, я сказал Петьке, что Фрикадельке это все не нравится. А он стал убеждать, что она еще будет нам благодарна, когда ее в цирк возьмут. И она будет всех там смешить и удивлять. А потом начал отнимать у меня кошку, а я ее не отдавал.
0: Бедняжка. Ну ты молодец, Марк, что не оставил ее в беде.
1: Петька сказал, что раз я для него кошки пожалел, то он со мной больше не разговаривает. А я сказал, что у меня есть такой друг, который всегда рядом со мной. Я могу с ним поговорить в любое время, дня и ночи.
0: И что? Петька догадался, кто этот друг?
1: Нет, он спросил, а почему же он тогда его не видит? А я сказал, что мой друг пока не видим, но он слышит обо всем, что я ему рассказываю.
0: Интересно, Марк, а ребята уже догадались, о каком друге мы говорим?
1: Надь, я думаю, что после нашей взаправдочной истории все точно догадаются.
0: Ну что ж, история уже начинается.

0: Эта история произошла, когда Вавилоном стал управлять царь Дарий.
1: И было у царя много помощников для управления царством.
0: А лучшим его помощником был Даниил, потому что он был мудрый, всегда говорил правду, и царь любил его как друга.
1: И захотел тогда царь поставить Даниила управлять всем своим царством.
0: Не понравилось это князьям, и решили они в чем-нибудь обвинить Даниила.
1: Но Даниил был хорошим человеком, молился Богу утром, днем и вечером. И никто не мог сказать о нем ничего плохого.
0: Тогда у князей возник коварный план, чтобы погубить Даниила. Они пришли к царю и сказали: «Царь, подпиши новый указ, чтобы 30 дней все жители страны обращались с просьбами не к Богу и другим людям, а только к тебе. А кто не послушается, пусть того бросят в яму ко львам».
1: Князья специально так сказали, потому что знали, что Даниил молится Богу и со всеми просьбами обращается только к нему.
0: Но царь не догадался об этом и подписал указ –

0: Когда Даниил узнал, что подписан такой указ, он пришел домой и начал разговаривать с Богом, благодарить его и просить о помощи.
1: А князья подсмотрели, что он разговаривает с Богом, и поспешили к царю.
0: Когда они пришли, то сказали: «Царь, Даниил не обращает внимания на тебя и на твой указ, но по-прежнему молится Богу 3 раза в день и обращается к нему со всеми просьбами. Брось его в яму ко львам».
1: Опечалился царь Дарий, ведь он любил Даниила, но не мог изменить свой указ. Тогда привели Даниила и бросили его в яму ко львам.
0: А царь при этом сказал ему: «Бог твой, которому ты служишь, он спасет тебя».
1: А потом пошел царь в свой дворец, лег спать без ужина, но так и не смог уснуть.
0: Я бы, наверное, тоже не смог заснуть, если бы Петька отнял у меня фрикадельку и бросил ее через горку.
1: Да, Марк, сон пропадает, когда твой друг оказывается в беде. Вот и царь встал на рассвете и пошел к яме со львами. А подойдя, сказал жалобным голосом: «Даниил, спас ли тебя Бог, которому ты служишь?»
0: И тут он услышал голос Даниила: «Да, царь, Бог послал ангела и заградил пасть львам».
1: Очень обрадовался этому царь и дал повеление поднять Даниила из ямы. И не было на Данииле ни одной царапины.
0: После этого царь Дарий написал повеление, чтобы все люди славили Бога живого, которому всегда молился Даниил.
1: Вот теперь-то все ребята догадались, Марк, с каким другом ты можешь поговорить, когда захочешь, и который всегда помогает.
0: Все, кроме Петьки. Жаль, что он со мной разговаривать не хочет, а то бы я ему эту историю тоже рассказала.
1: Да, молча дружить трудно. Марк, а я помню, ты говорил, что Петька у тебя любит все смешное и удивительное.
0: Еще как любит.
1: Тогда у меня есть идея. Думаю, она поможет твоему Петьке разговориться, и ты сможешь рассказать ему историю эту.
0: Здорово. А что для этого нужно сделать?
1: Для этого нам понадобится тетрадный лист, фломастеры или цветные карандаши.
0: Это у нас все есть.
1: Отлично. Тогда приступаем. Берем тетрадный лист и сворачиваем его гармошкой. Но так, чтобы каждый верхний край отступал от нижнего ровно на 3 клеточки. Так.

нам нужен простой карандаш. Рисуем лицо твоего Петьки. Теперь разворачиваем и дорисовываем до конца.

0: Вот наш Петька. Здорово, да?
1: Да.
0: Теперь мы раскладываем. Ого!
1: Я никогда не видел такого удивленного лица. Скажу Петьке, что когда он послушает историю о моем невидимом друге, он удивится точно так же, как мальчик на этом рисунке.
0: И он узнает, что с этим другом мы можем поговорить в любое время.

0: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
1: Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Лицемерию.нет. Ведущий Андрей Юнак.
1: Приветствую всех. Мы опять на «Лицемерию нет». И сегодня будем говорить о теме посещения церкви по привычке. Ну или по какой-нибудь другой причине, лицемерной причине, скажем так.
2: Андрей Юнак – священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Девиз – счастье не зависит от обстоятельств.
1: Люди посещают в основном, некоторые люди посещают церковь, потому что это их убеждение, что они должны там быть регулярно, они поклоняются Богу, они там какие-то обряды производят. А вот далеко не все так, и некоторые приходят туда, кто-то по привычке, кто-то потому что ему выгодно, кто-то ему потому что ему невыгодно не приходить, кто-то еще там по разным каким-то причинам. Явно вот лицемерные такие причины. Это хорошо или плохо? Главный вопрос.
3: Ну, по крайней мере, Священное Писание говорит нам. Послание к Евреям, 10 глава, текст 25. «И не оставляйте собрания вашего, как есть у некоторых обычай».
4: Виталий Бахтин – священнослужитель. Любит природу, путешествия и красивую музыку. Ненавидит грязь, ненормативную речь, грубость, фальшь и табачный смрад.
1: А, то есть некоторые настолько уже у них в обычаи вошло не приходить,
3: ну,
1: да?
3: Ну вот получается так, даже во времена уже апостола Павла такая тенденция была. Ну вот поэтому совет Павла, он остается актуальным и значимым. Не оставляйте собрание.
1: Да.
3: Почему не оставлять собрание?
1: Мы уже говорили, сколько христиан во всем мире, только в церкви их почему-то всех нет.
5: А смысл какой регулярно приходить человеку, если ему вот не хочется, ему неинтересно там, скучно?
2: Алексей Львов, бакалавр богословия. Любит плавание, спорт и путешествия. Любит жизнь. Не любит неискренность в людях.
5: Ну, он не хочет. Вот зачем ему идти туда, в собрание?
3: Ну, такой вопрос. Хлеб необходимо есть?
5: Ну, хлеб
3: каждый
5: необходимо.
3: День.
5: И воду пить.
3: А вот не хочется хлеба есть.
1: Захочется.
3: И воды или жидкости, допустим, пить не хочется. Ну и что произойдет через 7 дней, если человек не будет употреблять жидкость?
6: Через 2 дня захочет очень сильно, даже раньше.
3: А вот не захочет. И через 7 дней что наступит?
5: Обезвоживание организма.
3: А это чем чревато?
1: Ну, смерть. Ну что?
5: Ну, смерть.
3: Так и тут. Принцип один и тот же. Если Священное Писание говорит так, значит так. Потом, ведь как Иоанн написал, если же ходим во свете, в первом послании, первая глава, если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом.
5: А имеют ли они это общение? И ходят ли во свете, когда приходят вопреки своему желанию? Там что-то происходит, какой-то процесс, когда вдруг тебе не хотелось, но ты пришел, собрал себя в пучок, в кулак, пришел, ну и все, здесь нормально все вроде стало, захотелось, и Слово Божие стал слушать с удовольствием. Или это вот что-то из области фантастики?
3: Есть вещи, которые мы делаем через «не хочу», а это нужно делать, это жизненно важно. И примеров таких в жизни полно. Я как-то читал, по-моему, у Жюль Верна, где там застряли они во льдах, Арктики, их корабль начал льдом, значит,
5: раздавливать,
3: да, и нужно было пилить лед при 45-50 градусном морозе. Кто-то мог остаться в каюте и сидеть там. Там комфортно, пока еще тепло, значит, уютно, а там трескучий мороз, этот лед пилить. Но это нужно делать, иначе корабль раздавит. Вот точно так же многие потерпели, как Павел написал, кораблекрушение в вере. По какой причине? Да потому что люди сами себя отстраняют от общения со Христом и обществом Божиим. И поэтому происходит смерть духовная.
1: Я вот
3: она неизбежна.
1: Себе.
3: Она просто неизбежна. И если человек приходит на богослужение, пусть даже через «не хочу», там, находясь в собрании Божьего народа, он обретает благодать все равно и уходит наполненный домой.
1: Наполненный?
3: Наполненный. Обязательно наполненный. По-другому быть не может.
1: К сожалению, не всегда. По крайней мере, те, с кем мне приходилось общаться, не каждый свидетельствует о наполненности после богослужения. Некоторые, выходят с такой же скучной миной, с какой они сюда пришли. Вот. И особенно это может касаться подростков или тех, которые пришли вместе с родителями. Ведь не редкость такой, когда родители берут своих детей тоже в церковь. Угу. Вот. Либо они не могут их оставить дома, либо не хотят, либо хотят им привить любовь к церкви, вот, как-то воцерковить их. Вот, и они приходят, этим скучно там. Вот они стоят, вот идет служба, он там стоит или сидит, или где как. И он ничего не понимает, ему неинтересно, ему хотелось мяч на улице побить. И он какой пришел пустой, такой ушел пустой.
3: Я вот про себя скажу. Может быть, нехорошо говорить, но скажу. Я вырос в семье, у меня мать была адвентистка, отец был коммунистом. Вот такой парадокс. Угу. Так? Я читал много книг разных, особенно характера фантастического и приключенческого. Мне нравятся книги про охоту, про природу, Виталия Бьянки и так далее. Но я всегда читал Евангелие. Мне не всегда хотелось его читать, но я его читал, потому что надо. И знаете, что я испытывал проще чтения? Одной главы Евангелия. Вот помню это четко с первого класса. Какая-то благодать. И умиротворение всегда наступало. Много книг можно прочитать. Нами несут вот внутреннего такого мира, такого вот настроя духовного. А эта книга, она несет в себе вот внутреннюю силу. Ну, правильно сказал Достоевский, Господи, что это за книга Священное Писание? Какое чудо и какая сила, данная с нее человеку. Это надо ощутить. И независимо от того, хочешь или не хочешь, это делать надо.
6: Так вот, может быть...
3: И происходит чудо внутри.
6: Так вот, может, этого и достаточно. Сидеть и дома самому читать эту книгу. Это действительно, я согласен, происходит умиротворение. Я тоже читаю Библию ежедневно.
4: Дмитрий Булатов, доктор практического служения. Любит собирать грибы, отдыхать на природе. Ценит в людях доброжелательность и открытость.
6: А церковь-то, это же другое дело. Ну, не хочется идти в церковь. Дома хочется читать Библию, а в церковь не хочется идти.
1: А в церкви найдется какая-нибудь бабушка, которая тебя где-нибудь дернет за что-нибудь, не так оделся, не так сел, не так встал, не так как-то...
6: Или пастор уже 15 раз одно и то же говорит.
3: Что такое бывает?
6: Ну, в смысле разными словами, но он уже как бы чувствуется, что, может, он исчерпал свой ресурс, или у него какая-то любая тема, это вот ты же слушаешь монотонно, неинтересно.
3: Кроме этого, есть общее пение, духовных гимнов.
6: Так, может, эти песни уже 100 раз все перепели и надоели еще хуже, чем пастор.
3: Ну что уж это. Я еще раз повторю, это хлеб и вода, нам же не надоедает никак.
6: Нет.
3: Мы каждый день вкушаем хлеб, пьем воду, потому что без этого нельзя, это основа жизни. Точно так же и здесь. Хоть они 1000 раз пропеты, но они всегда звучат по-новому. Не знаю. Я вот не рассказываю вам сказки. Я рассказываю вам свой опыт личный. Каждый раз любое богослужение – это фантастическое приключение. И когда человек идет с таким настроем на богослужение…
1: Вот здесь вот позвольте вас перейти.
3: С таким
1: вот
3: настроем.
1: Да.
3: А настрой он есть, потому что есть опыт прошлого собрания, а это фантастическое приключение. И хочется повторить снова.
5: А если не пережил раз, два, три.
3: Но это же зависит от самого человека, с чем мы идем.
5: Вот здесь я согласен. Вот с чем мы идем. Вот с каким... Что мы хотим вообще там? Хотим мы пережить вновь или хотя бы в первый раз, может быть, но хотим ли мы пережить эту встречу с Богом, я не знаю, с друзьями? Вот. Но если нет вот этого желания, вот тогда что? Вот
3: рассказывает такой пример. Один служитель церкви пришел посетить женщину, ну, сестру, прихожанку, домой. Она стирала белье. Это такой банальный пример, но он имеет место быть. Она сконфузилась, отложила белье в сторону, и пастор ее спрашивает, о чем я говорил 4 недели назад? Она говорит, не знаю. Ну, а 3 недели назад? Не помню. Ну, а вот в прошлый раз на богослужении? Она говорит, не знаю. Теперь уже служитель сконфузился. Она говорит, не переживайте. Ваши проповеди действуют на меня точно так же, как это белье. Я не знаю, что я с ним делаю. Мну там чего-то, тру, оно остается другим и чистым. Вот так ваши проповеди действуют на меня. Хотя не помнит ни одной. Но это естественное ощущение, оно происходит. Вот это опыт, который освящение, нужно пережить. Вкусите, да? И увидите, как благ Господь. Вкусить надо. Угу. Те люди, которым неинтересно богослужение, они не вкусили. И не увидели, как благ Господь. Надо вкусить. Вот как говорил Спержен, по-моему, как нужно Священное Писание читать. Прочтите этот текст. Прочтите еще раз. И еще раз. Угу. И посмотрите на него и так, и эдак. Потом жуйте его, как корова жует жвачку. Сосите его, как младенец сосет грудь матери. Сверлите его, как червяк сверлит яблоко. А потом плескайтесь в нем и купайтесь в нем. И когда вы вдоволь наплескаетесь, улягтесь на его поверхность.
1: Ага, а потом напишите книжку с ересью.
3: Постепенно пропитываясь и наполняясь им. Вот если такое есть...
5: Ну, это красиво, конечно.
3: Но это говорил какой-то проповедник.
1: Красиво, но реальность жизни почему-то такова, что кого не спросишь, даже людей, которые ходят в церковь не первый год, а то порой и уже и десяток лет, и спрашиваешь их, вы Библию когда последний раз открывали, читали? И уже не стыдно как-то становится. И понятно, в принципе, пообщаешься чуть, понятно, что не вчера, и не сегодня, и не неделю назад.
6: А я вот
1: читаю, и они начинают спрашивать, а почему? Говорить. А он говорит, а я вот. Как открою Библию, так у меня глаза закрываются, потому что мне скучно, потому что я спать хочу.
3: Ну, это уже серьезная проблема. Это об этом Христос, наверное, сказал, пусть мертвецы хоронят своих мертвецов.
1: В таком случае. Ну, что ж теперь, все, можно списать этих людей?
3: Он для них есть возможность... Что
1: делать? Вот они читают без толку, они ходят, получается, без толку. А смысл тогда ходить? Лицемерить? Самому себе врать? Что я приду, и что-то поменяется. Хотя 10 лет хожу, и ничего не меняется.
3: От чего это происходит?
5: Ну, если 10 лет не меняется, это, конечно, уже серьезно.
3: От чего это происходит? Какая причина? В чем причина? Может, люди ожидают что-то получить. Вот человек созданный получатель, и он привык все получать. А кто-то сказал, кто привык только брать, того ничего не тронет. Это правда. И вот такая категория людей привыкла только брать. Они приходят в церковь, чтобы что-то получить, что-то взять. Угу. Таких людей ничего не тронет. Ни Божья благодать не тронет. Ни Священное Писание уже не трогается абсолютно и совершенно. Ни жертва Христа, они просто не рассуждаются. Совсем. А ведь рассуждать об этой жертве нужно каждодневно. Когда мы берем стакан в руки с водой, мы должны помнить, что это стакан воды благодаря только жертве Христа, которую Он принес на Голгофе. Каждый кусочек хлеба говорит об этой жертве. Вот такое сознание, понимание, если оно есть, живой будет христианин. А кто мертв, Павел сказал, так встаньте, или стань спящий, и воскресни из мертвых, да осветит тебя Христос. Есть такое определение. И это не схоластика, это реальная жизнь. Вот вопрос Андрей говорит. И Дмитрий, да, и Андрей тоже говорит, да, что вот молодым людям неохота идти в церковь, там скучно все, неинтересно, псалмы какие-то занудные и так далее, ну, песни христианские занудные, не... да, то, что нравится, что там они слушают через наушники. Вот, я вспоминаю себя, когда я учился в школе, богослужение в субботу – это закон номер один, нас никто не тянул, я жил без отца и матери в другом городе совершенно, учился там. На суббота – это закон номер один – идти на богослужение. Хотя, какие там были в ту пору проповедники? Взятые от сахи, не имеющие образования богословского. Вот мой дядя, например, он имел образование 4 класса. Это считалось здорово. Он был преподавателем в школе, учителем русского языка. Ну, в ту пору, вот те 50-е годы, да. Вот. И он говорил проповедь так. У него набор изысканных стихов. Он знал их текстов, он знал их наизусть. Он выходил, штук 20 их цитировал наизусть. Это была проповедь. Знаете, как ложилось хорошо на сердце? Я вот помню эти проповеди, состоящие из текстов Священного Писания. Без всяких комментариев. Сегодня мы кучу комментариев нагородим, да? экзегезу приведем. Почему скучно и неинтересно? Нет живых опытов общения с Богом. Их нету. Это проблема. Человек разучился слышать голос Божий. Даже когда он выезжает на природу, вместо того, чтобы послушать пение птичек, шелест листвы, или там на поле поехать, где засеяно поле рожью, послушать разговор колосьев в июльский день, он берет с собой тот же iPad, всыхает себе в уши и слушает этот грохот там на природе. Вот это проблема номер один. Я недавно в интернете увидел, обнаружил такую карикатуру, не карикатуру, не знаю. Сидит молодой человек, значит, у него здесь наушники, телевизор спереди, а с правой стороны этот приемник мой, все это грохочет, кричит, он говорит, Господи, как же трудно услышать голос Твой. А вверху так облачко и надпись. Надо приглушить кричащий звук мира, чтобы услышать голос. Вот этот звук мира надо заглушить. Я смотрю, христиане слушают похабную музыку в машинах. С грохотом въезжает даже в христианский культурный центр. При таком раскладе дел голос Божий расслышать невозможно. И в церкви в том числе.
1: Ну вот человек оставил все это дело, поднял себя через «не хочу», через там еще какие-то свои проблемы, пришел в церковь, пробыл в церкви час-два часа на службе, спел вместе со всеми, послушал проповедь и ушел пустой.
3: Не может такого быть. Не верю. Не верю.
1: Потому что это противоречит вашему опыту. Ваш опыт другой. Но это не значит, что и такого опыта нет у людей. И очень многие люди свидетельствуют о таком своем опыте.
3: Не верю. Некрасов сказал.
1: На самом деле, вы сказали, вот единственное, что я заметил из всего этого общения, вы сказали, что вы приходили с желанием.
3: Да.
1: Что есть у этих людей, с чем они не приходят, получается? Что препятствует им получать?
5: Я думаю, вот, Андрей, это не только опыт Виталия Семеновича. Mm-hmm. У меня, вот, например, тоже такой опыт был. Ну, может быть, не совсем такой. У меня было так, что я шел без всякого желания. Mm-hmm. Без всякого настроя. Я просто знал, что надо идти. Потому что это время встречи с Богом. Вот. И когда приходишь,

0: Ну вот я согласен с Виталием Семеновичем в том, что тем людям, которые 10 лет ходят, и им все это скучно и тошно, надо попробовать послужить в этой церкви.
1: Вот.
0: Попробовать
2: что-то сделать.
0: Что-то начать делать для тех людей, которые тоже ходят. А вот если перейти к сути вопроса, вот нужно ли идти в церковь, если не хочется, да? Вот, то я вот как думаю, что если, значит, как мы сказали, 10 лет человек не ходит в церковь, это отдельная проблема, да? Угу. Но вот если человек регулярно ходит, но вот одну там субботу или две субботы ему хочется побыть в тишине, он от всего устал, я не вижу в этом проблемы. Может, иногда нужно остаться дома и одному.
2: Если это способствует, если это его
0: способствует духовному, этому, это духовному росту. Там, росту, развитию. Иногда нужно что-то переосмыслить, остаться одному, подумать. Но в целом ходить в церковь... Вот человек... Да, надо читать Библию, надо молиться, а не хочется. Что делать? Это то же самое, как и с церковью. Не хочется идти в церковь, а что делать? Да? Я думаю, что надо искренне об этом Богу сказать в своей молитве. Господи, я не хочу ходить в церковь. Вот не хочу. Я не хочу читать Библию, не хочу молиться.
1: До свидания, Господи.
0: Да, но понимаю, что это надо. Это надо, но я это не хочу. Искренне сказать, Господи, сделай что-нибудь, вызови это желание. Бог может изменить, желание в сердце может пробудить, и все. Люди бывают, вот, как Виталий Семенович, более дисциплинированные, да? Надо и пошел. А некоторые более прислушивающие к своим желаниям. Но на поводу своих желаний тоже не всегда идти ведь правильно.
1: Да.
0: Поэтому лучше, если эта проблема в сердце появилась, я бы посоветовал этому человеку искренне об этом сказать Богу и сказать, Господи, измени это в моем сердце. Угу.
3: Получается, то лицемерие, которое есть у этого человека, пока он ходит, надо каким-то образом перейти на откровенность, то есть убрать лицемерие убрать хотя лицемерие. Бы из соседних вещей, чтобы добраться до этой. То есть он ходит фактически лицемерие, он может даже сам, в принципе, это осознавать. Вот. И если, как вы говорите, надо Богу сказать, Господи, я не хочу, ты сделай что-нибудь, вот, это уже преодоление определенного лицемерия.
0: Да, и это, я считаю, что это честнее и пред собой, и пред Богом, и на такие молитвы Бог всегда отвечает.
3: А, но при этом, вот он сказал, я не хочу, и что ему теперь после этого делать? То есть, вот помолился он такой молитвой, сразу ничего не произошло. Вот, он, ему поднимать себя, опять собирать себя в кулак и опять идти?
0: Ну... Здесь уже от ситуации, конечно, зависит. Может быть, есть смысл еще пообщаться с пастором на эту тему. Ну вот, рассказать ему о своих желаниях. Здесь главное, чтобы не было равнодушия. Если человек не хочет, и он равнодушен к этой ситуации, скорее всего, он перестанет ходить в церковь. И, скорее всего, в результате того, что он перестал ходить в церковь, в том числе, вера его будет слабеть. Это однозначно. Человек, не посещающий, добровольно не посещающий богослужение и собрание, он слабеет в вере. Как ни крути, это закон духовной жизни, один из принципов духовной жизни. Да? Поэтому я бы не злоупотреблял. Лучше пересилить иногда себя, чем подвергать риску.
3: Не злоупотреблял бы
0: непосещением.
3: Как написано, как есть у некоторых обычаи, вы читали в самом начале.
0: Пойдет в привычку, и хуже будет.
2: Угу. Мне кажется, всегда были те, которые, ну, которым не хочется идти. Вот. Всегда такие люди есть, и они будут. Но говорить им о том, что ну хорошо, так и оставайтесь, раз не хочется, сидите дома, это, конечно, неправильно. Все-таки для них, вот для тех даже, которым не хочется, нет настроения и желания, все-таки единственная возможность и единственный шанс что-то изменить в своем настрое, в своих предпочтениях, вкусах, желаниях, это все-таки там, когда ты туда придешь. Да. Потому что если ты не придешь, 100% у тебя не появится оно уже, это желание. И чем дальше, тем больше.
1: Это, наверное, связано или согласуется, или идентично тому, что делает человек зарядку физическую по утрам или нет. Вот он ее делает, и он уже не может ее не делать.
0: Да. Угу.
1: Правда? Потому что мышцы просят. Они хотят этой нагрузки. И если утром ее не дал... Целый день кисель киселем, потому что не сделал зарядку. Так точно так же и здесь, в духовной жизни. Тот же самый принцип. Мышцы духовно ослабеют. Ну а если вот такой тупик и безысходность, как написала Наталья Щеглова? Разбей безысходность верой, отчаяние молитвой.
3: Вот обратите внимание.
1: Небо дает не мерой силы в бурях и битвах. Пусть не найти ответа, и не видна дорога.

0: из всех тупиков на свете есть выход к престолу Бога. Но нет другого пути. Вот он есть, все, как хотите. Для христианина однозначно и определенно.
1: Вот интересно получается. Мы впервые вот в этом лицемерии нет, сколько мы говорим. У нас тема получилась такая, что мы рекомендуем в этом конкретном случае лицемерить. Вы обратили на это внимание?
2: Нет.
3: А потому что мы в самом начале делали и некоторые оговорки. Лицемерие лицемерию, ну, как бы рознь получается. Потому что не всегда то, что не соответствует твоему внутреннему миру, вот, ну, то, что ты внешне выражаешь, не всегда это является чем-то плохим. Не всегда это Бог осуждает. То есть есть вещи, которые, мы говорим, это проявление воспитанности, это проявление культуры или этикета. Ну, то же самое и здесь, вот в общении со своими единоверцами или в общении с Богом. Когда ты сидишь дома, то, ну, все-таки лучше тебе встать и пойти и общаться с единоверцами, иначе у тебя точно желания не будет. А там хоть есть возможность какая-то, что...
1: А помните, что мы даже в самом начале говорили то, что лицемерие по отношению к церкви, то есть приходящий в храм лицемер хуже неверного. По крайней мере, так некоторые верования трактуют.
3: Но лицемерие как корысть, как желание что-то приобрести, личную выгоду для себя самого. Вот это, конечно, да. Плохо.
1: Или, может быть, лицемер, который не хотел меняться, опять же, вы говорили тогда, что...
0: Вот. Это самая страшная форма лицемерия.
1: Самая страшная форма, которая как раз-таки хуже неверного, да? Она является именно той, когда он лицемерит, делает это сознательно и не собирается меняться. В данном случае мы говорим о человеке, который хочет таки поменяться. У него просто по какой-то причине что-то не состыковывается, и так-то у него не получается. Вот. Но если бы человек не хотел меняться и продолжал приходить, то действительно можно десятилетиями приходить, ничего не будет.
4: В данном случае лицемерием будет оставаться дома и при этом называть себя верующим человеком и говорить при этом: «Я просто не хочу, останусь я дома, мне там скучно и неинтересно». Это будет большим лицемерием, верно, чем пойти через «не хочу», потому что у тебя проблема духовная, раз ты не хочешь, и решать эту проблему.
3: А почему то большее лицемерие?
4: Ну, потому что ты называешь себя верующим человеком,
3: и при этом ничего не делаешь хочешь сделать для того,
4: чтобы измениться и исцелиться от этой «не хочу», да, от этой ситуации.
0: Понятно, что христианская жизнь – это битва. И битва с самим собой прежде всего. И победить в этой битве надо самого себя сначала. Если этого не произойдет, ну как об этом Христос сказал? Нужно упасть, что сделать? На камень. И разбиться о него. Со всеми амбициями, желаниями нашими плотскими, несовершенными. Как говорил Мартин Лютер, кажется, говорил, нашими желаниями дорога вымощена в ад. Так вот оно, желание или нежелание. Не хочу идти. Так, если такие желания культивируются без конца, и, скажем, из месяца в месяц, из недели в неделю, они просто культивируются. Ну и нормально,
1: и хорошо. А потом и не появится, и нет.
0: И все, и все на этом, и духовная жизнь умерла.
1: Да.
0: Но это надо понимать это. И нужна духовная самодисциплина. Без этого никак нельзя. Если Павел сравнивает себя с воином, сравнивает себя с кем еще? С бегуном, да?
1: Да.
0: На ристалище. Так бегите, чтобы получить. Ну, это на самом деле так.
3: Ну, это, значит, усилия должны
1: быть. И проявлять усилия. А и Христос говорил, что с этого времени Царство Божие силой берется. То есть уже невозможно просто так вот, ничего не делая, не предпринимая ничего. Получается, что мы должны менять себя. Вот помнится, когда мы еще определение лицемерию искали, было какое-то определение, где оно такое заумное очень было, где проскальзывало, что лицемерие граничит с шизофренией, что там постоянная борьба внутри происходит.
4: Когнитивный диссонанс.
1: Да. Вот. И вы сказали, что у христианина эта борьба должна быть.
0: Да.
1: Вот. И если этой борьбы нет, значит, он либо уже весь из себя святой, чего в жизни, ну, едва ли встретишь, либо он уже просто труп. Вот. Поэтому, да, в церковь по привычке, в церковь нехотя, но ходить, получается, надо, потому что это единственный способ выжить.
3: Не можешь двигаться, ложись в этом направлении. Да. И лежи.
1: Да. Ну что ж, надеюсь, это поможет и нам в общении с некоторыми другими людьми, и, может быть, поможет кому-то, кто нас услышит, даст силы, что ли, двигаться в этом направлении тогда, когда не хочется и нет каких-то других стимулов, помогающих им в этом.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Радуйтесь, Господь всегда рядом.
2: Для вас поет Светлана Михайлова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Слово о здоровье.
1: Полезная минутка.
2: Хотя изготовители утверждают, что энергетические напитки могут улучшить вашу выносливость и работоспособность, многие из докторов с этим не соглашаются. Энергетические напитки – бодрость взаймы. Прием энергетического напитка дает заметное взбодрение, увеличивает скорость реакции, выносливость, улучшает настроение, повышает работоспособность. Большие дозы могут дать эффект, сравнимый с легким наркотическим опьянением, так как это приводит к перегрузке нервной системы. Но за счет чего все это происходит? На самом деле энергетический напиток не содержит в себе никакой энергии. Достаточно внимательно почитать этикетку. Бодрящий эффект приходит из-за высвобождения энергии, которую приберегал на черный день ваш организм. Взяв в долг силу у организма, рано или поздно вам придется ее возвращать. Кофеин сужает сосуды и повышает артериальное давление, поэтому человек ощущает прилив бодрости. Но через какое-то время действие напитка прекращается, наступает вялость, слабость, и организм начинает требовать добавки. Доказано, что энергетики вызывают настоящую зависимость, сродни алкогольной или наркотической. Человек подсаживается на них, его организм работает на износ и, как следствие, быстрее стареет. Состояние сопровождается повышенной нервной возбудимостью и бессонницей, а также нарушением сердечной деятельности. Учитывая данный факт, такие напитки противопоказаны беременным женщинам, детям, лицам с повышенным артериальным давлением и людям, страдающим повышенной тревожностью. Также при гипертонии, заболевании сердечно-сосудистой системы, глаукоме, нарушении сна, повышенной возбудимости и чувствительности к кофеину. Помимо прочих неприятностей для здоровья, энергетические напитки наносят вред и нашим зубам, так как содержат большое количество кислот, разрушающих эмаль. Сочетание напитков, содержащих кофеин и другие стимуляторы с алкоголем, может привести к инфарктам, инсультам, нервным срывам. На упаковках энергетиков можно встретить описания содержащихся в напитке витаминов, таких как С, ПП, В2, В5, В6, В12. Но наличие полезных веществ ни в коем случае не компенсирует собой вредное воздействие этих напитков. Лучше не употреблять энергетические напитки после физических нагрузок, так как сердце уже работает на повышенной частоте, а напиток заставит его разогнаться еще больше. По утверждению специалистов Белорусского государственного медицинского университета, клинические исследования показали, что при длительном употреблении энергетических напитков у человека снижаются показатели умственной деятельности, истощаются защитные силы организма и ослабевает иммунитет. Вместо того, чтобы искать бодрость на стороне, лучше действовать более безопасными и проверенными способами. Например, выспаться. Если спать не менее 8 часов в сутки, соблюдая режим, организм не будет испытывать недостатка в энергии. Регулярные занятия спортом, прогулки на свежем воздухе – это реальные пути борьбы со стрессами и утомлением. Панацея от усталости не существует. Часто мы устаем не от чрезмерных нагрузок, а по причине неправильного и несбалансированного питания. Кроме него, других путей для поступления энергии в организм нет. Энергетики запастись ею не помогут. Для подзарядки полезны цитрусовые, фрукты. Чтобы быть бодрым по утрам, нужен витамин С. Для этого можно выпить свежевыжатый апельсиновый сок или теплую воду с соком лимона. Конечно, они не дают такого экстремального эффекта, как энергетики, но результатами правильного питания вы будете наслаждаться долгие годы. Итак, Будьте внимательны и здоровы!
3: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
0: Господь ждет вас и хочет, чтобы вы жили вечно. Изберите жизнь.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
5: Для вас поет Виктория Ицкан.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Проповеди священнослужителя Андрея Кочелабы.
2: Я сердечно рад поприветствовать вас, дорогие друзья. И сегодня, говоря о библейской теме покаяния, думаю, мы сможем коснуться серьезных судьбоносных вопросов. Я хочу обратить внимание на один текст, который записан в книге «Деяния святых апостолов», 17 глава, 30 стих. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Когда готовился к теме, обратил внимание на то, а вообще можно ли человека заставить покаяться? Ну, в принципе, наверное, можно, да, с помощью какого-то оружия или еще как-то страха, и человек взмолится и покается. Но будет ли это засчитано за настоящее покаяние? Или все-таки это будет не искренно, не честно, не от души, не от сердца? Итак, говоря об этой теме, хочу, чтобы мы из 17 главы «Деяния святых апостолов» могли взять для себя несколько очень важных вопросов, связанных с покаянием, потому что, ну, во-первых, в этом отрывке, в этом тексте пока что очень четко представлена идея того, что Бог показывает, что нужно оставить времена незнания. То есть незнание, оно может быть связано с тем, что у человека отсутствует покаяние. Приходят знания, должно прийти покаяние. Второе, что здесь очень важное, бросается в глаза, Бог ныне повелевает. И вот это слово «повелевает», оно там стоит греческий глагол, который переводится как «приказывает». Бог приказывает людям, и причем тут написано «всем и повсюду». И вот это очень интересное слово «всем абсолютно», то есть первое слово ну, всем людям, не евреям только там, или язычникам, или еще каким-то самарянам, саддукеям. Всем людям повсюду Бог повелевает покаяться или приказывает покаяться. А вот это слово «повсюду», оно переводится как «во все стороны», то есть во все сферы, во все стороны. То есть, ну, когда мы говорим «всюду», да, то есть это значит «везде». Бог приказал всем людям абсолютно покаяться при присутствии или с приходом знания. Вот это очень интересная мысль. Я хочу, чтобы мы подробно разобрали этот отрывок. Ну, во-первых, 17 глава «Деяния святых апостолов» начинается с того, что апостол Павел по своему обыкновению вошел и три субботы говорил с ними из Писаний. Что это значит? Открывая и доказывая, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых, и что сей Христос есть Иисус, которого я проповедую вам. Опять же, обратите внимание, глава начинается и заканчивается воскресением мертвых. И насколько мы отличаемся? Во-первых, раньше они не с легкостью принимали идею воскрешения из мертвых. Это мы сегодня знаем, кто такой Иисус, мы знаем, что Он воскрес, мы с этим спокойно живем, многие спокойно воспринимают, что мы воскреснем, даже более того, хотим воскреснуть. Но для людей того времени эта идея была неприемлема, и это будет видно в конце главы, когда написано, что в 31 стихе, после того текста, где Павел говорит, Бог людям всем повелевает повсюду покаяться, вдруг мы читаем, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Так же, как и в начале. И 32 стих подчеркивает, услышав о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили, об этом послушаем тебя в другое время. Но вот что интересно, когда мы здесь читаем, что одни насмехались, в оригинале стоит очень интересное слово, одни издевались, а другие говорили, послушаем тебя в другое время. А там дословно написано так, другие говорят, о, в следующий раз мы тоже тебя послушаем. То есть вот произошло разделение. Нам кажется вот по русскому переводу, что послушаем тебя в другое время, это типа, ну, мы не хотим тебя слушать, как-нибудь найдем время, послушаем. Это не так. Между прочим, благодаря тому, что сегодня у нас есть возможность доступа к оригинальному тексту, мы видим красоту того Евангелия и той вести, которая заключена в Слове Божьем. Поэтому смотрите, что он говорит. Он говорит, он, Бог, воскресил его из мертвых. А они говорят, вот, да что это такое, кто это может слушать? Я не верю в воскресение мертвых. А выше мы здесь читали то, что он говорит, ему надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых. И что? И это тот самый Иисус, которого я проповедую вам. И вот 4 стих. И некоторые из них уверовали и присоединились к Павлу и Силе, как из еленов, чтущих Бога великое множество, так и знатных женщин немало. Опять же, мы видим, что ключевой результат, который достигает апостол Павел, это вера. Вера его слушателей. Вот о чем я хочу сегодня говорить. Я хочу, чтобы вы, знакомясь с Библией, через то, что вы сейчас слышите, могли поверить в того Спасителя, который есть, был и скоро грядет. Который был, которого мы видим в Писании, который есть, и он сегодня среди верующих есть, он действует. Он укрепляет веру, и который грядет видимым образом, которого абсолютно все люди увидят. Конечно, это очень интересная мысль, интересная тема, потому что если взять и вспомнить, например, пример Ноя, когда Ной строит ковчег. Вот мы в рамках одной главы сейчас очень много интересного увидим. Для них вот тогда Ной был, как мне понравилось выражение, был comedy club того времени. Строит корабль, или точнее сарай какой-то, ковчег мы его называем, ну, далеко от рек, далеко от моря, да, где-то там у себя. Строит его без палубы, без мачты, без руля, без каких-то, понимаете, правильных корабельных навыков. Просто его строят, там ни окон нет, ни кают никаких, то есть вообще что-то странное. Люди ходили, смотрели, смеялись с него, потом привыкли к этому. Так же, как мы сегодня привыкли к тому, что грех вокруг нас. Покаяние, оно сегодня не модное, не популярное, оно унизительное. Более того, люди используют покаяние других людей как признак слабости. Вот видишь, он покаялся все-таки в том, что он был неправ. А ведь на самом деле покаяние – это высшая ступень вообще духовного, скажем, возраста и созревания. А в результате сегодня все по-другому, как и было тогда. Потому что все вокруг грешат. Никто не кается. Так вот и тогда настолько было много зла, что с Ноя смеялись. Но, как вы помните, потом перестали смеяться, и когда уже дверь закрылась, пошел дождь, они начали каяться, и они уже говорили, Ной, прости нас, прости, что мы с тебя смеялись, прости, Господи, что мы из тебя смеялись, что мы все это высмеивали, вот это очень важное слово. И в результате они уже просились в ковчег любой ценой войти, потому что вот это и было как бы им прямая угроза, что они погибнут. В результате что мы видим? Мы видим то, что он здесь говорит, они уверовали. Уверовали, и вот это уверование, оно дорогого стоит, потому что уверовали важные люди, важные персоны. Между прочим, когда мы читаем 11 стих, это тоже очень популярный стих, который многие, наверное, цитировали в своей жизни, слышали, то я бы хотел тоже кое-что рассказать относительно в оригинале, что сказано. «Здешние были благомысленнее фессалоникских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. И многие из них уверовали, и из еленских почетных женщин, и из мужчин немало». Итак, что мы здесь видим? Что эти были умнее, чем те. Неправильно. Здесь написано очень интересное слово, которое переводится «здешние были благороднее» или «благороднейшие». В синонимах стоит слово «намного, ну, превосходящих своим родством, значимые, важные» и так далее, и так далее. И он говорит «здешние были благомысленнее фессалоникийских, и они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая в писаниях подтверждение того, что это действительно так». Вот интересно, да, получается, что вот эти, и он подтверждает 12 стихом, и многие из них уверовали, и из еленских почетных женщин и у мужчин немало. Таким образом, мы видим, что элита, очень мудрые люди, элитные люди, да, такие благородные люди, они принимали Писание, и они уверовали благодаря Писанию. Вот как бы к чему ведет нас Господь? Он ведет нас к очень важным ступеням. Ну, знаете, в детстве очень легко, подросток, особенно сильный человек, любит прыгать через одну, через две ступеньки. Но на самом деле мы прекрасно понимаем, что если бы все ступени были через одну или через две, это было бы невозможно для хождения. Более того, те, кто строят лестницы, кто умеют их проектировать, делать, заливать ли бетоном, либо из дерева, либо варить из металла и потом как-то облагораживать, у них они очень хорошо понимают. Есть одно очень важное правило, что все ступени должны быть одинаковые. Вот это очень важно в лестничном, скажем, мастерстве. И когда вы вот где-то, я, допустим, знаю, есть некоторые подъездные марши, там, где, например, быстро шла какая-то стройка, и ступеньки отличаются. Очень неудобно ходить. Можно споткнуться, можно упасть, можно убиться на этих ступенях, когда они разной высоты. Поэтому ступени должны быть одинаковые. Это правило, это закон. И вот точно так же здесь, когда ты читаешь, что они приняли слово, а потом уверовали. Вот это и есть как бы ступень за ступенью. Если ты выбрасываешь что-то одно, получается все совершенно неправильно. Интересно заметить, что было во дни коммунизма. Посмотрите, первое вообще всегда остается и должно быть, и для этого я здесь сегодня, чтобы Бог был на первом месте. Поэтому, когда мы читаем о двух заповедях, это заповедь первая написана: «Возлюби Бога твоего». Вторая: «Возлюби ближнего твоего». Невозможно их поменять местами, неправильно. И в скрижалях, вот 10 заповедей, первая скрижаль, она к Богу, вторая она к человеку. То есть отношение к Богу, отношение с Богом, и второе отношение к родителям, к человеку, к ближнему, к его имуществу, к его женам, там, жене, детям, слугам, имуществу и так далее, и так далее. То есть вот это важно. Если ты уберешь первое, второе рухнет, это как коммунизм. Они хотели сказать: первое нам не нужно, нам Бог не нужен, второе мы сделаем важным. Все будет колхозное, все оно народное, все оно мое, мы людей будем любить, человек звучит гордо, и оно не сработало, потому что не было первого. Нельзя было первое вырвать из человека, нельзя, это неправильно, оно не будет ехать. Эта телега развалится, потому что важно сделать так, как Бог сказал. Бог всегда, везде и во всем должен быть на первом месте, и в покаянии в том числе. Поэтому, когда мы каемся, мы в первую очередь должны покаяться перед Богом, а вторую очередь покаяться перед человеком. И опять же, нельзя в этом вопросе вносить какие-то свои человеческие коррективы с целью, что одно исключает другое. Если я покаялся перед Богом, я имею право не каяться перед ближним. Это неправильно. Почему? Потому что мы живем на земле, вращаемся среди людей, взаимодействуем с людьми, и поэтому не можем себе допустить того, что я грешу среди людей, а каюсь только перед Богом. Поэтому покаялся, или точнее согрешил перед человеком, сначала покайся перед Богом, потому что ты его обидел, ты его оскорбил, ты образ и подобие Божье, повел себя неподобающе. А потом, будучи, скажем, обнят Божьей благодатью, потом ты спускаешься и начинаешь каяться перед ближним. Ну вот что еще интересно. Когда мы читаем вот этот стих, во-первых, важна предыстория. Когда апостол Павел попадает в город Афины, это греческое место, где они жили, и там было очень много философов. И вот он говорит: «Афиняне же и все живущие у них, иностранцы, ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое. И став Павел среди Ареопага, сказал: афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особо набожные. Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано: неведомому Богу, сего-то, которого вы не знаете, чтите, я проповедую вам». И после этого начинает проповедовать о Боге, который сотворил мир и все, что в этом мире. И он говорит, что этот Бог не живет в рукотворенных храмах. Дело в том, что атеизм в том обществе, это было вообще чуждое понятие. Возможно, был у кого-то, но несущественно. А люди все верили, более того, верили во множество богов. Мы сегодня очень легко верим в одного Бога. И, например, даже принять Отца, Сына и Духа Святого, это уже вызывает какое-то напряжение. Потому что, ну, как-то так повелось. Любого человека на рынке спроси человека, он тебе скажет, да, Бог один, Бог един, все нормально. Как бы, но вопрос, а как ты к этому пришел? Если взять, например, иудаизм, они точно так же понимали, что Бог, он присутствует и везде, и он на небе. А возьмите язычество, тысячи богов. А если взять, например, Индию, да, индуизм, там вообще 3 миллиона 330 там с чем-то тысяч, 333 бога. То есть там кишит эта жизнь богов. И это интересно, очень важно понимать, что они всегда так верили, что боги могут ссориться, что это очень сильные существа, бессмертные существа, что они, ну, как бы такая ипостась, которая вот живет совершенно по-другому, не так, как мы. И вот это приведение всех к тому, что Бог один, он или един, будет правильно сказать, да, но когда ты говоришь один, это всегда ущербно. Почему ущербно? Потому что Бог показал нам и свою вездесущность, и свое могущество, а в голове человека это не так легко укладывается. Это мы привыкли сегодня, что мы все знаем. Более того, я хочу сказать, до 19 века вообще люди жили по-другому. Они умирали там, где они рождались. Они отдыхали там, где они работали. И только с 19 века, когда началась, скажем, налаживаться железная дорога, еще что, люди стали путешествовать по принципу, а хочу-ка я посмотреть, а как там на Кавказе, а как там еще где-то, а как там, а как здесь. Но до этого так не было, поэтому люди жили немножко по-другому, и их понятия были немножко другие. Вот поэтому, когда мы сегодня пытаемся объяснить, да, в каком-то определенном ключе какие-то вещи, очень трудно их объяснить. Покаяние, вездесущность Господа – это очень непросто. А вот поэтому он и говорит, Бог ныне всем людям повелевает покаяться. Получается, что есть вещи, которые абсолютно всех касаются. Независимо от того, какой цвет кожи у тебя, сколько тебе лет, чем ты занимаешься, важный ты, неважный, простой, простолюдина, или ты там очень большой человек, тебя касается эта вещь. И более того, написано, во всем нужно покаяться. Мне понравилось выражение, которое я услышал тоже в одной проповеди о том, что когда человек приходит к Богу, он во всем должен пересмотреть себя. Посмотрите, как делает Христос. Когда человек встречается со Христом, например, Закхей, он, возвратившись или как бы придя в себя, когда видит, что Христос в его доме, и он к нему интересным образом относится, он достает, ну, скажем так прямо, наворованное, и говорит, все, кому я должен, воздам вчетверо. То есть, посмотрите, что делает покаяние. Христос говорит, возьми рубашку, отдай тому, у кого нету. И, то есть, человек начинает видеть по-другому, потому что греческое слово метаноя, оно переводится как разворот, да, перемена мышления. То есть человек, я вот в прошлой теме как раз это подчеркивал, человек меняет мышление, он теперь по-другому смотрит на себя, он смотрит на окружающих, на Бога, на грешников вокруг себя смотрит по-другому. Он уже не смакует, когда кто-то перетирает кости кому-то и обсуждает его грехи. Ему это неприятно. Почему? Потому что он иначе смотрит, он сам себя ощущает грешником. И вот это ощущение себя грешником, оно очень отрезвляет человека. Оно очень помогает ему по-другому посмотреть на себя и свой грех. Вот почему Писание говорит, Бог повелевает, а в оригинале написано «приказывает». Я задаюсь вопросом, можно ли мне приказать покаяться? Конечно, если я понимаю, что звучит дальше, потому что 31 стих говорит, он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством определенного, предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. То есть он показал, что, друзья, все, кто умерли, они все воскреснут. И люди не могли это принять. И посмотрите, что произошло. Мы сегодня очень легко говорим о воскресении. Очень легко. А они тогда очень трудно это воспринимали. Потому что для них вот это тело бренное, знаете, оно им вообще не нужно было. Они так радовались, что они умрут, это тело умрет, а они потом Господу, вот эта душа возвратится и будет там с Господом пребывать. А каяться нужно, они это понимали. Всегда нужно каяться. Перед Богом всегда нужно каяться. Поэтому, когда мы читаем притчу Иисуса, о двух людях, пришедших в храм помолиться. Заметьте, что это означает? Пришли в храм помолиться. Ну, если для нас сегодня мы вот говорим, давайте помолимся. Что как бы мы вкладываем в это понятие «помолиться»? Во-первых, мы сегодня очень четко понимаем, что мы хотим нас, нашу проблему, нашу радость, как бы вот наши переживания вручить в руки Господа, разделить с Ним то, чем мы живем. То есть мы молимся и говорим: «Господи, у нас сейчас вот дорога впереди дальняя, мы просим Тебя нас благословить. А вот, например, там люди погибают, а вот там, например, голод, а вот там проблема, а вот мы Тебя просим об этой ситуации». То есть мы показываем Богу, что мы соучастны в том или ином вопросе. Что мы ждем? Что мы ждем в ответ? Мы ждем, что Господь отреагирует определенным образом, вмешается, благословит. И таким образом правильно молиться и заканчивать свою молитву словами «Да будет воля Твоя». Точно так же, как в молитве «Отче наш». На земле, как на небе. А как на небе у Бога воля? Абсолютная. Там никто не спорит с Богом, потому что они признают Бога, они соглашаются с Богом, они учатся у Бога, они восхищаются Богом, а не как мы сегодня, как люди, грешники, мы привыкли жить и себя навязывать другим людям. Посмотрите, что происходит. Путешественник приехал в какую-то другую страну и начинает здесь, в этой, скажем, стране, в этом месте, в этом селе навязывать свою культуру. Он говорит: вы неправильно кушаете, вы неправильно поете, вы неправильно женитесь, вы неправильно выходите замуж, и начинает навязывать. Потом те приходят в эту культуру, те приходят туда. Это, кстати, началось с Александра Македонского, когда он в своих завоеваниях как раз-таки возил в своих обозах вот этих философов, и когда он доходил до Индии, то вот он как раз-таки туда внедрял это, а оттуда привозил сюда к себе. И вот так он делал кросс-культурные, скажем, связи. И таким образом, вроде бы хорошо, а вроде бы и нет. Поэтому сегодня мы знаем очень хорошую поговорку. В чужой монастырь со своими правилами или уставом не ходят. Почему? Потому что есть некая такая, знаете, суверенность определенной веры человека. И Господь, когда обращается к нам, Он говорит: а вот есть то, что все люди, все вот эти суверенные, скажем, места, перед чем они все равны? Это что? Это покаяние перед Богом. Потому что каждому человеку, каждой культуре есть в чем покаяться. И нам иногда кажется, что мы знаем, кому надо в чем покаяться. Что бы это ни было, будь то какие-то операции, там, я не знаю, события, беды, войны, переживания, банкротство и так далее. И все говорят: вот ему надо покаяться, а этому надо в этом покаяться, а этому надо в этом покаяться. Но Писание говорит: всем нужно покаяться. И когда человек приходит к Богу, он начинает понимать, что для меня ближний уже по-другому выглядит, потому что раньше я смотрел на него и презирал его, и говорил: это враг мой, это вообще, дали мне автомат, да я бы его там положил. А мы теперь видим, что всякий, кто берется за автомат, у него потом может быть совершенно другая жизнь, потому что не этим решается вопрос. И я уже смотрю на своего ближнего, а он мне не враг. Может быть, вчера он мне был враг, но сегодня он мне не враг, потому что что-то происходит в человеке. Вот почему написано, что многие из этих женщин уверовали. Выше написано, да, уверовали знатные. И тут чем заканчивается глава? Написано, что Павел вышел из среды их, 34 стих. Некоторые же мужи, пристав к нему, или присоединившись к нему, в оригинале написано, уверовали. Между ними был и Дионисий Ареопагит, и женщина именем Дамари, другие с ним. Смотрите, что делает апостол Павел. Он веру, Иисусову веру, он доносит через Божье Слово. И таким образом они начинают совершенно по-другому видеть все, что происходит вокруг них. То есть покаяние – это то, что мы можем выразить изнутри Господу. Это не то, к чему можно кого-то притащить. Это только перед Богом. Бог всем повелел. И моя роль, скажем, мое преимущество – самому первым покаяться. Знаете, когда люди поссорились, И вот есть разница, когда один другого, скажем, обидел, и тот закрылся, и этот закрылся, и тот... И у каждого есть своя обида, своя причина. Он первый начал, он меня обидел, он меня там, я не знаю, оскорбил, он меня... Да во всех уровнях это видно, да? И вот как в детстве, да, кто первый ударил, кто первый начал, кто первый сломал и так далее. И вот у каждого есть своя обида. Он меня спровоцировал, я это сделал, а тот говорит, а он меня вот обидел, и вот теперь вот результат, и они поссорились. Вот как можно их помирить? Что такое истинное покаяние? Истинное покаяние, когда человек, поссорившись, он потом говорит, ну ведь ему же плохо. А какой я плохой? Зачем я так поступил? Пойду я помирюсь, пойду я покаюсь перед ним, потому что я неправильно сделал. А тот человек то же самое осознает себя грешником и говорит, так зачем я его провоцировал? Не надо было мне этого делать. Я сам виноват, что он так поступил со мной. Я иду к нему покаяться. И вот они идут навстречу друг с другом, друг другу, не с целью один другому доказать. Я тебя прижму к стенке. Я буду делать все, чтобы принудить тебя к покаянию, чтобы ты признал, что я прав. А этот говорит, да подожди, ты еще не знаешь мои аргументы. Сейчас как я тебя прижму к стенке, вот где ты поймешь, что ты не прав. А истинное покаяние, когда они оба идут и говорят, я не прав. А этот говорит, я не прав. И вот тогда они мирятся по-настоящему. Вот это и есть библейское покаяние. А пока это не придет в сознание, а приходит оно через Слово Божие, а приходит оно через пример жизни Иисуса Христа. И вот тогда мы только воистину понимаем, а в чем мне нужно покаяться? То, что ему, им, этим, тем нужно каяться, мы знаем. Нам это как днем понятно. А вот здесь написано «всем». Это значит и я в этом списке. А что значит покаяться во всем, во все стороны? Да, я могу сказать, я никого не убил. Да, это я буду честен. Я никого, ни у кого не украл ничего. Тоже буду честен. Я, в общем, в принципе, никакую жену там чужую не присмотрел себе. Ну, все прекрасно. Ну, все, в принципе, мне не в чем каяться. Очень много людей часто так говорят. Мне не в чем каяться. А если подумать? А если взглянуть на лик Иисуса? Тебе есть в чем покаяться. Вот почему сегодня мы смогли с вами открыть одну лишь главу, один лишь аспект вот этого вопроса покаяния. Как Бог смотрит на покаяние? Почему Он имеет право нам приказать покаяться? Потому что мы в первую очередь должны каяться перед Богом. Мы Его образ и подобие, который всякий раз своими грехами, неправильными поступками, сплетнями, ложью, да чем угодно, ненавистью и прочим небратолюбием, мы оскорбляем Бога. Поэтому в первую очередь каемся перед Ним, а потом, покаявшись перед Ним, мы идем и каемся перед ближним. И Господь прославится такой жизнью человека. Хочу об этом помолиться. Отец наш Небесный, благодарен Тебе сердечно за то, что сегодня открыл нам такую интересную главу. Нам всегда казалось, что людям нужно в чем-то покаяться. Но сегодня мы услышали, что мы должны покаяться. И результатом этого покаяния будет наша вера. Потому что Ты бы очень хотел, чтобы мы поверили Тебе, Слову Твоему. Как когда-то Ной рассказывал своим современникам, что будет потоп. Он не знал, как это доказать, и они смеялись с него. Но он верил, и эта вера привела его к спасению, привела его к победе. И я прошу Тебя, благослови, чтобы каждый из нас смог пережить этот опыт и покаяние, и рождение крепкой веры. Укрепи веру, которая есть в каждом из нас. Господи, может быть, кто-то разочарован, кто-то разбит совершенно, и он сегодня просто скорбит на обломках своей веры. Ты поддержи таковых. Дай им, Господи, силу. Дай им мужество. Дай им, Господи, правильно понять смысл своей жизни. И пошли прощение. Особая мера прощения пусть не зайдет на каждого, кто приходит к Тебе с покаянием. Тебе, Богу нашему, слава и честь, и хвала во веки вечные. Аминь.
3: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом.
4: Для вас поет группа «Фарбы життя».

0: Духовное наследие.
1: Се царь твой грядет к тебе, кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъеремной. Здравствуйте! Мы только что прочитали с вами библейский текст, в котором есть довольно странное выражение «кроткий царь». Для некоторых людей оно звучит почти как оксюморон, то есть сочетание взаимоисключающих понятий. Кроткий царь, сидящий на ослице. Заметьте, не на белом коне, а на ослице, животном, доступном в библейские времена каждому бедняку. Именно таким образом Христос въезжает в Иерусалим, и народ восторженно приветствует его и готов сразу же предложить ему царство. Почему? За те 3 года, которые Христос провел среди израильтян, они видели множество сотворенных им чудес. Он мог исцелять больных, мог накормить досыта голодную толпу. Его слово обладало огромной силой и влиянием.

0: Да, он готов был кормить их хлебом, но более того, он хотел насытить их души. Он не отказывался врачевать их недуги, но прежде всего мечтал исцелить их сердца. От чего? От себелюбия, от гордости, от жадности, от жестокости. Ведь он пришел для того, чтобы установить царство совсем другого рода. Царство духа, в котором все не так, все иначе, чем во всех когда-либо существовавших и ныне существующих царствах и государствах. В этом царстве тот, кто хочет быть первым, должен быть всем слугою. Чтобы стать подданным этого царства, нужно научиться тому, кто ударит тебя по одной щеке, подставить другую и отдать и верхнюю одежду тому, кто захочет забрать у тебя рубашку. Такого царства они не захотели. Более того, когда вместо сияющего царского венца Христос позволил надеть на себя венец терновый, они окончательно разочаровались в нем и предали его позорной смерти на кресте. И вот это несоответствие между ожиданиями толпы и реальным обликом Христа-Царя с большой силой отображено в стихотворении Ивана Андреевича Бунина «Вход в Иерусалим». «Осанна, осанна, гряди во имя Господне!» И с яростным хрипом в груди, с огнем преисподней, в сверкающих гнойных глазах, вздувая все вены на шее, вопя все грознее, калека кидается в прах на колени. Пробившись сквозь шумный народ, ощеривший рот щербатый и в пене, и руки раскинув с мольбой о мщенье, о мщенье, о пире кровавом для всех обделенных судьбой. А ты, всеблагой, свет неяркий, вечерний, ты грядешь посреди расступившейся черни, преклоняя свой горестный взор. Ты вступаешь на кротком осляте в роковые врата, на позор, на проклятие.
1: Духовное наследие.
0: С тех пор прошло много веков, но люди не изменились. Не имея возможности воцарить Христа, сделать его таким царем, какого они хотели, они пытаются воцарить церковь, сделать ее владычицей, имеющей непререкаемый авторитет. Они строят ей роскошные храмы. Они все так же больше заботятся о насыщении своего чрева, а душу свою держат впроголодь. Они по-прежнему стоят на страже своего материального благополучия и внешнего достоинства. Им все так же невнятны слова «кротость» и «смирение». Они видят в смирении нечто унизительное, забывая о том, что путь к подлинному величию лежит именно через смирение. Ведь именно потому, что Христос смирил себя до крестной смерти, в конце истории нашей земли Он придет как Царь, как победитель зла и победитель самой смерти. И это будет действительно славное, великое событие. Но это время еще не пришло. Образ же кроткого Христа-Царя, каким он предстает перед нами в Евангелиях, каким он сегодня любим миллионами людей, мы часто встречаем у русских поэтов, многим из которых дано было глубокое видение и ясное понимание этого образа. Таков Христос у Надсона, Бальмонта, Алексея Толстого и многих других. Пожалуй, одним из наиболее проникновенных выражений любви к этому образу можно назвать отрывок из поэмы Алексея Толстого «Иоанн Дамаскин», где устами своего героя он говорит: «И не в венце сияет он, к кому душа моя стремится, ни блеском славы окружен, ни на звенящей колеснице стоит он, гордый сын побед, ни в торжестве величия, нет. Я зрю его передо мной,

бедных рыбаков. Он тихо, мирную стезею идет меж зреющих хлебов. Благих речей своих отраду в сердца уставшие он льет, и правды алчущее стадо к ее источнику ведет. Зачем не в то живу я время, когда меж нами воплоти, неся мучительное бремя, он шел на жизненном пути? Зачем я не могу нести, о мой Господь, твои оковы, твоим страданием страдать и крест на плечи твой принять? И начало венец терновый. О, если б мог я целовать лишь край святой твоей одежды, лишь пыльный след твоих шагов, о мой Господь, моя надежда, моя и сила, и покров. Тебе хочу я все стремления, тебе всех песен благодать, и думы дня, и ночи бденья, и сердце каждое биение, и душу всю мою отдать. Не отверзайтесь для другого, отныне вещи уста. Греми лишь именем Христа, мое восторженное слово.

0: И отрет Бог всякую слезу с очей их. И смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Народ Библии. Вчера, сегодня, завтра. Ведущий доктор богословия Александр Болотников.
2: Итак, мы с вами увидели одну из нескольких объективных реальностей, которые представляют собой серьезные препятствия для того, чтобы отстраивать храм в Иерусалиме. И первое из этих препятствий – это то, что подобное мероприятие или предприятие непременно вызовет кровопролитную войну. И для меня лично призывы с христианских кафедр евреям идти воевать выглядят весьма лицемерно. Как это, понимаете, этим проповедникам, большинство из которых американские, очень легко отправлять чужих детей на убийство. И это, конечно, вызывает у меня серьезный вопрос. А понимают ли эти проповедники вообще то, о чем учит Христос, которому они служат? Но есть еще одна более серьезная проблема. Она уже касается не политики, она уже касается непосредственно богословия. Давайте посмотрим на вторую часть этого видения. И вот что говорится нам в 43 главе книги Иезекииля, когда речь идет о жертвеннике храма. Написано очень конкретно, что в новом храме должен быть жертвенник для приношения всесожжений и для кропления на него крови. Дальше идет подробное описание огромного количества овнов, тельцов и других жертвенных животных, которые нужно на этот жертвенник будет приносить. Я вам покажу сейчас сравнительные размеры жертвенника, который был в храме установлен в святилище Моисеевом, и жертвенника, который полагалось установить в храме согласно того указания, которое Бог давал Иезекиилю. Посмотрите на размеры. Здесь у нас 2,5 на 2,5 на 1,5. То есть жертвенник, ну, вот где-то вот такая вот. Это храм Соломонов, да, вот отсюда до сюда. То есть вот если вот так пройти, да, ну и 1,5 где-то вот. Вы посмотрите на этот огромный жертвенник в Иезекииле. Это 6 метров на 6 метров. 6 метров – это сколько? Это отсюда, да? О! Вы представляете себе размер? И это получается туда, в сцену. И еще высотой 2 метра. Вы представляете себе гигантские размеры? Четкие гигантские размеры. Друзья мои, однозначно мы с вами прочитали, вернее, взглянули на 43 главу, на жертвеннике такого размера приносится немало жертв. Крови проливается немало. И мне тут становится весьма интересно, с какой целью вдруг сегодня, но если не сегодня, то завтра, согласно этих идей, должен снова в Иерусалиме быть отстроен храм с этим гигантским жертвенником для того, чтобы приносить на нем десятки овнов, козлов и тельцов. А эти слова из пророчества Исаии, что, уже не потеряют смысл? Посмотрите, вот фундаментальное пророчество о том, что делает Мессия, страдающий раб из книги пророка Исаии, 53 глава. «Но Господу угодно было поразить его, он предал его мучению». Дальше, обратите внимание. «Когда же душа его принесет жертву умилостивления». То есть Мессия и его смерть – это была храмовая жертва умилостивления. В оригинале это не умилостивление, в оригинале это жертва повинности. То есть Иисус является жертвой повинности за грехи всех нас. Написано, он был изъязвлен за грехи всех нас. И вот исполнение. Смотрите, что Иоанн Креститель говорит ученикам, когда видит Иисуса идущего. Вот Агнец Божий, берущий на себя грех мира. Если Иисус есть этот Агнец Божий, если после его, в момент его смерти в храме разрывается завеса, если в момент его смерти фактически срывается принесение пасхального агнца в храме, это четко показывает то, что храм и его жертвоприношение, свою функцию, которую они выполняли на протяжении 1500 лет, да, функцию, указывающую на будущего Мессию, типологическую функцию, они выполнили. Все, задача выполнена. Спасибо. Все, мы поняли. Вот она, истинная жертва. А зачем опять это все восстанавливать? Опять же, друзья мои, если бы я перед вами стоял здесь как ортодоксальный иудей, то я бы сказал: о, ну, Бог в Торе заповедовал массу заповедей, которые нужно было исполнять, принося жертвы. Вот будет отстроен жертвенник, и мы будем эти заповеди выполнять. Но это же не иудеи говорят, что жертвенник такой должен быть построен. Это же христиане говорят. И я вот думаю, те проповедники, которые так говорят, они эти стихи вообще читают, или они забыли вообще об этих стихах? Вообще, много интересного, интересных деталей есть в этом удивительном пророчестве, пророческом видении Иезекииля. В частности, если начать, знаете, не просто говорить общими фразами или лозунгами, а если начать вчитываться буквально, то там много чего можно накопать. Вот, например, давайте возьмем такую личность – князь. Кто такой князь? Написано, 46-й текст. «Так говорит Бог, ворота внутреннего двора, обращенные к лицом к востоку, должны быть заперты в продолжении 6 рабочих дней, а в субботний день должны быть, и в день новомесяча должны быть отворены. Князь пройдет через внешний двор и станет у вереи этих ворот». Кто этот князь? Сколько раз мне приходилось слышать истолкование этого текста, что этот князь – это Мессия. Пока не вчитаешься и не выяснишь, что, оказывается, дальше написано: «Священники совершат его всесожжение, его благодарственную жертву». И вот еще всесожжение, которое князь принесет Господу в субботний день, должно быть из 6 агнцев без порока и из овна без порока. Скажите, пожалуйста, вы где-нибудь в каком-нибудь из Евангелий когда-нибудь читали, чтобы Иисус совершал жертвоприношение? Знаете, Иисус очень часто бывает в храме по евангельским повествованиям, но чтобы Иисус совершал жертвоприношение, то какой в этом смысл? Абсолютно никакого. Храм ведь во времена Ирода, и я уже об этом говорил, это не только место, где совершается жертвоприношение. Святилище – это только малая часть храма. Вот еще один интересный элемент. Священники. Интересно описано нам их жертвы тоже. «Привел он меня тем ходом, который сбоку ворот, к священным комнатам для священников, обращенным к северу. И вот одно место там, на краю к западу. И сказал мне: это место, где священники должны варить жертву за преступление, жертву за грех, где должны печь хлебное приношение, не вынося его на внешний двор для освящения народа». Мне часто приходится слышать, когда я задаю вопрос многим богословам футуристического направления: вот что делать с жертвами в храме? Они говорят: а, это там не проблема, храм будет стоять, жертвы-то там будут только символические. Друзья мои, посмотрите, сколько времени и места у Иезекииля отведено жертвам и действию священников. Кстати говоря, эти священники здесь поступают в точности, как делается по книге Левит. То есть священники берут мясо жертв за грех, заносят его вот сюда от жертвенника на святое место, и там у них стоят котлы, они это мясо варят, а потом эту вареную ягнятину и козлятину они без соли вообще, без ничего, они едят. Это символизирует то, как они жертвы на себя берут грех людей. Друзья мои, это должно случиться таким образом в будущем. Наши грехи должны быть удаляемы. Не кажется ли вам, что у нас есть, оказывается, уже храм? Посмотрите, о каком священнике говорит нам апостол Павел в послании к евреям. Главное же в том, о чем мы говорим, есть то, что мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах. Он есть священнодействователь святилища и скинии истиной, которую воздвиг Господь, а не человек. Друзья мои, я вот не понимаю многих христиан. Если у нас есть такой священник, который на небе все проблемы нашего греха решает, какой смысл ожидать восстановления храма, в котором опять будут какие-то священники, которые будут за наши грехи кушать вареную, несоленую, неперченную баранину и козлятину? Не кажется ли это возврат в прошлое? Понимаете, друзья мои, мне часто непонятна непоследовательность очень многих исследователей Библии, которые говорят, например, заповедь о субботе – это Ветхий Завет. Заповеди другие, которые четко записаны нам в законе Божьем. Это все Ветхий Завет. И тут же разворачиваются и говорят о том, что в новозаветнее время, оказывается, должен быть восстановлен ветхозаветный храм. Друзья мои, вот она проблема. Исследование Библии требует последовательности, а не вырывания стихов из контекста. Вот еще одна интересная проблема. И это, опять же, проблема реалий. Мне почему я уже в самом начале нашего семинара говорил, почему мне хотелось именно так построить этот курс лекций, прежде всего для того, чтобы многие христиане могли увидеть реалии, которые из себя представляет сегодня еврейский народ, а не видеть какие-то идеалы, какие-то вещи, которые читаются отрывочно из Ветхого Завета, и думать, что так сегодня люди живут и мыслят. Смотрите, например, вот на такую заповедь, которая дана священникам в 44 главе Иезекииля и в 25 стихе. сказано в частности, что священник никакому мертвому человеку не должен подходить. Почему речь я завел об этом? Я хочу, чтобы мы посмотрели на реальность сегодняшнего Иерусалима. Вот это опять вид Иерусалима с горы Елеонской. И вот у нас стена Храмовой горы. А вот посмотрите, что это. Это огромное кладбище. Вся стена, восточная стена Иерусалима, полностью окружена огромным кладбищем. Знаете, в чем проблема? Когда я слышу, как христиане хотят, чтобы евреи отстроили храм, я даже больше скажу, очень многие христиане, я знаю, дают сейчас на это средства, вот, то у меня, я просто дивлюсь, насколько эти люди наивно не понимают вообще, что хотят евреи. Для еврея наличие вот этого кладбища означает полную невозможность отстройки храма самостоятельно. Я вам скажу, в 1967 году, когда Израиль одержал победу в шестидневной войне, и старый город, который мы видим, стена, это была раньше иорданская территория, оказался в руках израильских парашютистов. Генерал Моше Даян, министр обороны, торжественно вошел на Храмовую гору. И оттуда он позвонил премьер-министру Леви Эшколю и задал ему конкретный вопрос. «Все, мы очистили нашу Храмовую гору от арабов. Что нам делать? Взрывать эту мечеть или нет?» Леви Эшколь собрал весь израильский раввинат и через 2 часа позвонил Моше Даяну и сказал: «Поворачивайтесь, уходите. Ничего не вздумайте делать мусульманским мечетям». Друзья мои, это раввины постановили. Знаете почему? Потому что, согласно иудаизму, даже если это все взорвется и полностью очистится, куда это кладбище деть? Предположим, сейчас начнут это кладбище срывать. Согласно законам книги Левит, все станут нечистыми. А очищаться чем? Пепел рыжей телицы? Ну ладно, не будем даже касаться вопроса того, что они не знают, как вывести сейчас генетически эту рыжую телицу. Но телицу-то надо заколоть на жертвеннике. А жертвенника-то еще нет. Получается круг. Получается замкнутый круг. Согласно иудаизму, этот круг разомкнуть может только сходящий с неба богопосланный Мессия. То есть, друзья мои, только Мессия может реально изменить ситуацию, так понимают евреи. А христиане хотят, чтобы евреи сначала изменили ситуацию для того, чтобы Христос пришел. Вы понимаете? Это совершенно разговор на разных языках. В чем же еще заключается интересная проблема? 47 глава описывает нам видение Иезекииля о том, что храм – это нечто большее, чем просто территория. Потом привел он меня обратно к дверям храма, и вот из-под порога храма течет вода на восток ибо храм стоял лицом на восток, и вода текла из-под правого бока храма по южную сторону жертвенника, и вывел меня северными воротами, внешним путем обвел меня к внешним воротам, путем, обращенным к востоку. И вот вода течет по правую сторону, и когда пришел назад, на берегах потока было много дерев по ту и другую сторону. И сказал мне, ангел говорит ему, вода эта течет в восточную сторону земли, сойдет в равнину, войдет в море, и воды его сделаются здоровыми. Вы понимаете, о чем здесь идет речь? Вот у нас Иерусалим. Вот у нас восточная сторона. Вы видите, что у нас здесь? Иудейская пустыня. Знаете, что в Иудейской пустыне ежегодно в среднем от обезвоживания погибает как минимум около от 5 до 10 таких горе-туристов, которые уходят и пропадают там. Так вот, оказывается, храм – это не просто храмовая гора у Иезекииля. Оказывается, храм, он выводит здесь этот поток. Этот поток опресняет воды Мертвого моря. Вы про Мертвое море слышали, правда? Оно какое? Соленое, да? Соленое. Нет, оно не соленое. Соль, как мы ее употребляем, это натрий хлор. Вы знаете, что там нет натрий хлор? Там калий хлор. Вы пробовали на язык калий хлор? Вы понимаете? Сразу язву всего чего угодно получите, если выпьете растворчик калий-хлора. Поэтому там ничего не живет. Ничего не живет там, в этом Мертвом море. Если кто из вас помнит Валерия Анатольевича Никитюка, то мы с ним были в 97-м году, гуляли так по камням на берегу. И он решил для своей дочери взять камешки в аквариум. Ну, супруга его, Татьяна, женщина умная. Она эти камешки 5 часов кипятила. Потом кинула их в аквариум, и рыбки все равно всплыли кверху брюхом. Вот такое море. А что предлагает нам Господь с этим морем сделать? А предлагает нам Господь с этим морем сделать вот что. Посмотрите, там рыбаки будут от Ингеди до Иглаима. В Мертвом море рыбу ловить можно будет, а Иудейская пустыня фруктовые деревья давать будет. Вы видите, оказывается, какой этот интересный храм? Так вопрос возникает. Будет этот храм или не будет? В чем, оказывается, проблема? Друзья мои, этот храм, к сожалению, был построен. Но почему он был построен? А потому что народ иудейский вышел из вавилонского плена, царь Кир дал даже деньги на отстройку храма, но посмотрите, какой этот храм получился. Почитайте, многие из священников и левитов, и глав поколений, которые видели прежний Соломон храм, при основании этого храма перед глазами их плакали громко. Знаете, какой построен был храмик? Маленький. А почему вместо такого грандиозного храма, в котором должна была жить слава Божья, и который должен поток был опреснить Мертвое море, построили маленький храм? Посмотрите, сколько иудеев вышло из Вавилона. Вот, оказывается, в чем дело. Ресурсов не хватило. Народу за 70 лет в Вавилоне стало хорошо и приятно. И что им идти на пепелище, где их деды, дома уже разрушены? Понимаете, дома их дедов разрушены. И что им идти строить какой-то храм, понимаете? И вышла небольшая группа верных Богу. Бог, конечно же, благословил, но у них не хватило никаких сил отстроить то, что Бог показал Иезекиилю. Вы понимаете, часто так бывает с нами. Когда только малая группа готова что-то делать для Бога. Бог благословляет. Ну, представляете себе, как мог бы Бог благословить, если бы все вместе, одновременно могли бы в силе Святого Духа взяться и сделать дело Божье. Но это сделано не было. Через 500 лет Ирод, конечно, попытался отстроить храм, но это, конечно же, было не то. Недаром мы уже читали в книге пророка Иеремии о том, что Бог может отменять свои пророчества, если народ не играет отведенную ему часть. Правильно. Знаете, сегодня в Иерусалиме функционирует институт по восстановлению храма. Я туда часто вожу экскурсантов, христиан, для того, чтобы они могли убедиться, что эти люди стремятся построить и восстановить храм по плану, который был у Ирода, а не по плану, который Бог дал Иезекиилю. Что же тогда будет с планом, который Бог дал Иезекиилю? Давайте внимательно вчитаемся в слова Иезекииля, которые записаны в 47 главе 12 стихе, для того, чтобы речь, когда речь идет о потоке, вытекающем из-под жертвенника и опресняющем Мертвое море, написано: «У потока по берегам его, с той и с другой стороны, будут расти всякие дерева, доставляющие пищу. Листья их не будут увядать, плоды их не будут истощаться. Каждый месяц будут созревать новые, потому что вода для них течет из святилища. Плоды их будут употребляемы в пищу, а листья во врачевание». Вы где-нибудь читали подобные стихи? Друзья мои, это же написано в последней главе книги Откровения. Вот как Бог решает проблему. Да, Он хотел преобразовать землю израильскую. Да, Он хотел, чтобы иудейская пустыня стала садом. Да, он хотел, чтобы мертвое море, можно было в нем рыбу ловить. Но когда это не получилось, и народ не вышел, и народ не пошел, Бог не поставил крест на своих планах. Он дает большее сегодня каждому из нас. На новой земле будет этот поток. Храма, кстати говоря, там не будет. Он там не нужен. Но поток будет. Будут деревья. Будет дерево жизни. И будет не просто маленькая территория по площади, сравнимая еле-еле с половиной Московской области, а будет вся земля, которую Бог отдает каждому из нас, всем, кто истинно верует в Него и готов с верою идти совершать Его дело. Готовы ли вы к этому?

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». «А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю, Ты мой Бог».
1: Для вас поет Светлана Малова.

0: Программа «Независимость». Любовь.
1: Я родилась и выросла в семье алкоголика. Папу я практически не помню трезвого. Помню до сих пор папе единственный подарок. На 8 марта, да, это была шерстяная розовая кофта. Я ее очень-очень долго берегла. В семье еще был брат. Брат не алкоголик и не связан, да, он не, ну, как бы созависимый. И все было как бы ничего. Достаточно, ну, как бы закончила школу, я пошла на работу. Карьера складывалась достаточно хорошо. Я закончила учебное заведение, я уже работала, как бы там в начальниках ходила. Вот, но алкоголь был всегда, на всех праздниках. Еще при жизни мужа я уже не работала на хороших работах, да, и я как бы потеряла свою квалификацию. Вот. После смерти мужа как бы вот эти запои пошли чаще. Но на тот момент я как бы пила еще только дома одна. Девочка ходила в школу. Вот. Но все было как бы ничего. Потом у меня как бы так умирает сначала отец, потом мать. И вот с этого момента я стала самой бедной, несчастной женщиной на свете. Я нашла себе первого сожителя, да, и вот с первым сожителем он меня познакомил с таким лечебным учреждением, как ГНД. Вообще вот сегодня я готова сказать спасибо докторам наркологического диспансера, да, за то, что они меня спасали. Вот. Но и, к сожалению, вот как только я оказалась в ГНД, у меня как бы расширился кругозор моего питья, я перестала пить только дома, я стала ездить по другим районам города, да, и я могла где-то зависнуть. У меня заболела дочка, мне было плохо, нужно было похмелиться, и тоже плохо, температура. Пришлось вызвать скорую, мне не втерпешь, скорая не едет. Я несколько раз выходила на площадку. На площадку выходила только за тем, что у соседки было что выпить. Пьяная села в скорую вместе с дочкой, да, там поскандалив с доктором. Я очухалась дня через 3. И не могла вспомнить, да, ну, как бы только там через какое-то время вспомнила, что я девочку отправила в больницу. В моей голове никак не укладывалось, что алкоголизм – это болезнь. Последние 2 года – это был кошмар. Да? Последние 2 года у меня не было имени. Я знаю закон помоек. Я знаю, как там прописывают. Из дома было вынесено все. Да? Только большая мебель осталась. И то только, наверное, потому, что нам не донести ее было. Ну, как бы дочка росла, да, и вот сама она того не ведая, да, у нас был в доме последний скандал, и она от меня ушла. Вот меня одной хватило пить 3 месяца. Ну, как бы однажды проснувшись, да, и оказавшись на полу, не было. Я пыталась забраться на диван, да, и меня какая-то сила скидывала опять на пол. Я поняла, что я никому не нужна. Ни Богу, ни черту, никому. И вот этот страх, да, что меня там очередной любимый спал на диване, я ему тоже была не нужна. Вот эта безысходность, вообще кошмар там, вот это был кошмар такой, да. Страшно стало. Стало страшно. Любимый ушел за очередной порцией льдины. Да, вот последние 2 года я сидела на льдинке. И как бы и не вернулся. И я помню вот этот стыд. Есть нечего, пить нечего. На ноги мне не встать. Я помню, как я ждала, чтобы сосед ушел на работу, да, чтобы выползти на кухню, набрать банку воды из-под крана и заползти обратно в комнату, да, потом обратно выползти с тряпкой, чтобы убрать за собой следы. Страшно было. Было страшно. И, наверное, самое унизительное вот вообще в моей истории, да, это я помню вот этот, когда трезвая ходишь по помойкам, потому что очень хочется жрать. Думаю, есть нечего, тебе уже никто ничего не дает. Я не знаю, где моя девочка, сосед молчит, ничего не говорит, она мне не звонит, это я уже вышла на улицу. И, вероятно, вот в один из таких моих походов, да, меня вот увидал. Я была в полной уверенности, что меня никто не видит. Увидал муж, приятельница. Она мне позвонила и спросила, плохо совсем? Я сказала, совсем плохо. И она мне дала телефон. Я вообще плохо поняла, что это за телефон. Но мне сказали, что это связано с алкоголизмом. Я позвонила, телефон оказался дома Надежды на горе. И я благодарна сегодня и соседу, да, вот он как бы, ну, не знаю, может, пожалел. Он созвонился с моей дочерью, и, ну, как бы она приехала. Она приехала и, ну, помогла мне туда собраться. Я вообще не знала, зачем я туда еду. У меня в голове было только одно, что меня будут кормить. Кормить бесплатно 3 раза в день. Мне было все равно, что там будут со мной делать. Мои, как бы, ну, друзья-алкоголики, да, мне говорили, что мне там в голову что-то вошьют. Мне было все равно. И вот на тот момент я уже не могла больше пить. Вот. И вот, знаете, вот там, наверное, началось вот это чудо. Меня впервые за 2 года стали называть по имени. Надо мной никто не смеялся. На меня никто не кричал. Я вообще не могла говорить. Да, вот эти 2 года вот в постоянной пьянке, я вообще по-русски не могла говорить, да? У меня там мат один только. Вот, здесь я стала что-то говорить. Но я ничего не понимала. Я ничего не понимала, потому что, когда мне говорили не пить один день, я думала, один день я могла не пить. Мне иногда было плохо, я не могла встать. Не каждый день почтовые ящики бросают бесплатные газеты, чтобы их поворовать и потом сдать. Потом бывает, что дождь идет, картон мокрый на помойках, не собрать. Один день я могла не пить. И не понимала, как на тот момент консультант был трезвый 4 года. Я все время ждала, чтобы мне объяснили, как столько лет не пьют. Я прошла курс лечения в доме «Надежда на горе», да, и я очень боялась выходить за этот забор. Да, я очень боялась выходить в свой двор, к себе в квартиру заходить, боялась, да, страх. И вот опять же, да, там, про подарки, про сюрпризы. У меня сюрпризы, да, начались вот в день выхода с дома «Надежды на горе», потому что на выпуск приехала моя дочь. На тот момент она жила с молодым человеком, да, и она сказала, что они меня забирают к себе. Для меня, ну, не знаю, сказка была, да. И потом, когда зам директора сказал, что я в понедельник могу подъехать в ГНД, да, там, ну, как бы решится вопрос с моей работой, потому что ни на какую работу меня не брали. У меня в моей трудовой 2 статьи. Вот, и как бы там на ту же работу уборщицы меня тоже как бы, ну, не брали. Вот, я благодарна, да, я благодарна своей дочери, я благодарна ее молодому человеку, да, они меня взяли к себе, и меня действительно взяли на работу. И сегодня, ну, вместе со мной живет моя дочка, я ей очень благодарна, я ее очень люблю. Для меня вот те годы, да, вот, обострение моей болезни, да, ну, я очень много не додала своему ребенку, чтобы вот сегодня сказать девочке, что я ее люблю.
0: Если у вас или ваших близких есть алкогольная зависимость, найдите группу анонимных алкоголиков или программу «12 шагов» в вашем городе. Нигде вас так не поймут, как там. Вместе бороться легче. Вы также можете обратиться в реабилитационный центр «Ковчег». Здесь помогают алкоголю и наркозависимым. И помните, ваша жизнь может измениться к лучшему.

0: код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень».
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: лицу. Радиопрограмма.
1: Здравствуйте. У микрофона Виталий Олейник. Вы слушаете программу «Наука и религия». В прошлый раз мы начали с вами разговор о динозаврах в Библии, выяснив, что эти животные описываются в ней, описываются достаточно детально, и мы остановились на том месте, когда задается вопрос о том, что же произошло с динозаврами. Обыкновенное исчезновение этих животных связывают с какой-то катастрофой, приведшей к так называемому ледниковому периоду. Библейские данные в основном поддерживают этот взгляд. В результате глобальной катастрофы резко изменились климатические условия на Земле. О чем же идет речь? В книге «Бытие» в 6 главе, в стихе 13 и 17 по 20 сказано. «И сказал Бог Ною, вот я наведу на землю потоп водный, чтобы истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни под небесами. Все, что есть на земле, лишится жизни. Но с тобой я поставлю завет мой, и войдешь в ковчег ты, сыновья твои, жена твоя и жены сынов твоих с тобою. Веди также в ковчег из всех животных и от всякой плоти по паре, чтобы они остались с тобою в живых. Мужеского пола и женского пусть они будут. И из птиц по роду их, и из скотов по роду их, и из всех пресмыкающихся по земле по роду их, из всех по паре войдут к тебе, чтобы остаться в живых». Итак, коль скоро динозавры, как говорит Библия, были частью сотворенных Богом существ, они тоже вошли в ковчег перед потопом, так как сказано было взять из всех животных. Здесь сразу появляется вопрос о том, как такие гигантские животные, как динозавры, могли поместиться в ковчег. Ответ на этот вопрос кроется, во-первых, в размере ковчега, во-вторых, в размере динозавров. Ковчег был достаточно большим плавучим сооружением. Вот его размеры по Библии. Бытие 6 глава, 15 стих. Длина ковчега сказана 300 локтей, широта его 50 локтей, а высота его 30 локтей. Локоть – это мера длины, равная примерно полуметру. Таким образом, мы получаем сооружение длиной в 150 метров, шириной в 25 и высотой в 15. Высота, например, соответствует высоте пятиэтажного здания. Ковчег был только вдвое меньше современных гигантских океанских лайнеров. Какими же были по размерам динозавры? Вот что находим в материалах Государственного Дарвиновского музея. Название динозавры, ужасные ящеры, обманчиво, так как предполагает, что все эти рептилии были огромными и свирепыми хищниками. На самом же деле среди них были и гиганты величиной с четырехэтажный дом до 30 метров в длину и весом в 50 тонн, и стройные грациозные животные размером не больше петуха. Растительные динозавры были самыми крупными сухопутными животными, когда-либо обитавшими на нашей планете. Брахиозавр – один из самых массивных динозавров, длина его достигала 25 метров, высота – 13 метров, длина плечевой кости – более 2 метров. Весил этот гигант около 80 тонн. Компсогнат – самый мелкий динозавр, длина его не превышала 70 сантиметров, причем большая часть приходилась на очень длинный хвост. Несмотря на столь малый размер, компсогнат был весьма ловким и проворным хищником. Итак, даже самый большой динозавр вполне поместился бы в ковчеге. При этом число действительно больших динозавров было совсем невелико, всего 4. Брахиозавр, тиранозавр, диплодок и аллозавр. Более того, в отличие от многих животных, прекращающих рост после достижения половой зрелости, рептилии растут всю жизнь. Например, самый большой крокодил – самый старый. Вовсе не было необходимости брать в ковчег самых старых животных, Цель была взять тех, кто был бы способен дать потомство. Следовательно, согласно Библии, динозавры, подобно иным животным, были сохранены в ковчеге во время потопа. Что же произошло после потопа? Как изменились климатические условия? Чтобы говорить об измененных условиях, следует вначале выяснить, какими они были до потопа согласно библейскому описанию. Вот что мы находим в книге Бытие в 1 главе, в стихах 2 из 6 по 8. «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог, да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так. И назвал Бог твердь небом». Библия сообщает, что помимо воздушной оболочки или атмосферного слоя, названного здесь твердью и небом, вокруг земли была еще водная оболочка, вода, которая над твердью. Слово «твердь» является переводом древнееврейского «ракия», дословно «протяженная поверхность», и речь идет об атмосфере вокруг Земли. Так вот, поверх этой воздушной оболочки, согласно Библии, была еще водная оболочка, вода, которая над твердью. Наличие этой оболочки создавало так называемый парниковый эффект. Как говорит книга Бытие, 2 глава, стихи 5 и 6, «Господь Бог не посылал дождя на землю, но пар поднимался с земли и орошал все лице земли». При таких условиях было больше защиты от радиоактивного излучения из космоса, процветала буйная растительность, значительно превышающая размеры сегодняшние. Как известно, в парнике и теплице размеры растений превышают размеры тех, которые высажены в открытый грунт. И вот интересно, что сегодня ископаемые растения, которые обнаруживаются, они во много-много раз превышают размеры сегодняшних. Найденные листья некоторых деревьев, которые по площади равняются 2, иногда 3 квадратным метрам. Все это давало достаточно корма для травоядных динозавров. Есть еще одно очень важное обстоятельство, относящееся к климатическим условиям допотопной Земли. Там не было смен времен года. Это понятие и это явление появляется только уже после потопа в книге Бытие, 8 главе, 22 стихе. Известно, что причина существования времен года заключается в том, что земная ось наклонена. При путешествии Земли вокруг Солнца создается разное расстояние до него различных участков земной поверхности в разное время года. Следовательно, до потопа земная ось находилась по отношению к Солнцу параллельно, раз не было смен времен года, которая является следствием наклоненной оси. В результате создается равное расстояние Солнца к Земле и к разным ее участкам на протяжении всего круглого года. До потопа земная ось находилась по отношению к Солнцу параллельно, а траектория ее движения перпендикулярна. В результате было равномерное распределение температуры, не было холода, снега или льда. Во время потопа водная оболочка разрушилась, и вся масса воды обрушилась на землю. В книге Бытие в 7 главе в 11 стихе сказано: «Разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились». В результате, когда по окончании потопа животные вышли из ковчега, их встретил совершенно иной мир. Не было уже достаточного количества растительности. Рептилии могли теперь жить только в определенных теплых районах земного шара, и теплокровные животные постепенно вытеснили динозавров. Вот такова картина, таково описание судьбы этих животных в Библии. Надеемся, что в будущем у нас будет время и возможность более основательно поговорить об этом явлении, о всемирном потопе, посмотреть на этот вопрос с точки зрения ископаемых и попытаться определить, вероятно ли такое событие с точки зрения современных данных. Однако по вопросу динозавров мы с вами затронули практически весь библейский материал, который можно на эту тему найти. Вы слушали программу «Наука и религия». С вами был Виталий Олейник. Всего вам доброго. До свидания.
0: Ждем ваших писем и пожеланий по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
3: 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Радуйтесь всегда в Господе.

0: «Вопрос ребром». Ведущая Велина Парфенова.
1: Я не люблю себя. Что мне делать? Временами каждому из нас в голову приходят подобные мысли. Порой нам кажется, что на наши плечи упала непосильная тяжесть, что мы никому не нужны и ничего не стоим. А есть люди, которые живут с такими убеждениями всю жизнь. И каждый раз, когда я слышу, что кто-то ненавидит и не ценит себя, каждый раз, когда я сама думаю так же, я вспоминаю того, кто заплатил за меня самую высокую цену. Это не пустые слова. Я хочу, чтобы сейчас ты на минуту вспомнил свою самую сильную душевную боль, свое самое сильное переживание. Помнишь, как болело твое сердце? Казалось, что даже физически. А теперь представь, что всю эту боль, твою боль, боль твоих друзей, твоих близких и знакомых, всех людей, когда-либо живших на земле и даже еще не рожденных, взял на себя Иисус. Там, на кресте, Он страдал не от физической боли. И умер Он не от потери крови, не от болевого шока. Он пережил муки и страдания всего мира, каждого человека. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Теперь, каждый раз, когда почувствуешь себя ничтожным и никому не нужным, вспомни о том, какую цену заплатил за тебя сам Бог, чтобы теперь ты мог жить. «Ныне же, так говорит Господь, сотворивший тебя и устроивший тебя, не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему, ты мой». Ты – драгоценность в глазах Бога, ты особенный и уникальный. Он сотворил этот мир для тебя, и Он очень хочет, чтобы однажды и ты смог полюбить Его так, как Он тебя любит. Это была программа «Вопросы ребром». Если у вас есть вопросы, пишите нам.

0: Славьте Господа, ибо вовек милость Его.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Расимя Шишова.

0: Небо на земле.
1: Ведущий Алексей Бритов.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем наш цикл программ «Небо на земле». И сегодня мы говорим о жертве за грех. У нас в гостях вновь Виталий Иванович Олейник. Здравствуйте, Виталий Иванович.
3: Добрый день.
2: Мне кажется, что жертва за грех, она среди пяти видов жертв все-таки центральная. И именно на ней, более всего она указывает, ну, на мой взгляд, на Иисуса Христа. Так ли это?
3: Я думаю, нам удастся ответить на этот вопрос по мере изучения того, что она собой представляла, жертва за грех, когда приносилась, за какого рода грех и так далее. Но вначале, пожалуй, важно вспомнить, что и в жертве всесожжения мы увидели Иисуса Христа, и в хлебной жертве,
2: и в
3: мирной жертве. То есть жертв пять, потому что они с разных сторон описывают
2: служение Христа.
3: Служение Иисуса Христа как Агнца Божия. Вот в той одной жертве были воплощены все пять жертв. Ибо жертва – это очень многогранна, и она отвечает на разные проблемы и нужды, и вопросы духовной жизни человека. И частью этого, конечно же, является вопрос вины. Приглашаю почитать в 4 главе книги Левит стихи с 27 по 31. Левит, 4 глава, стихи с 27 по 31. «Если же кто из народа земли согрешит по ошибке и сделает что-нибудь против заповедей Господних, чего не надлежало делать, и виновен будет, то когда узнан будет им грех, которым он согрешил, пусть приведет он в жертву козу без порока за грех свой, которым он согрешил, и возложит руку свою на голову жертвы за грех, и заколют козу в жертву за грех на месте, где заколают жертву всесожжения. И возьмет священник крови ее перстом своим и возложит на роги жертвенника всесожжения, а остальную кровь ее выльет к подножию жертвенника. И весь тук ее отделит, подобно как отделяется тук от жертвы мирной, и сожжет его священник на жертвеннике в приятное благоухание Господу, и так очистит его священник, и прощено будет ему». Первое, что обращает на себя внимание, это то, что эта жертва была вынужденной. То есть, если предыдущие были добровольными, то здесь, если человек виновен, если грешен, должен. То есть, не было другого способа, не было другого пути очиститься от греха, кроме как вот путем принесения жертвы за грех. Очень также важно отметить, как говорится в 4 главе книги Левит, в 7 стихе, вот одну очень важную взаимосвязь. Левит 4:7. «И возложит священник крови тельца пред Господом на роги жертвенника благовонных курений, который в скинии собрания, а остальную кровь тельца выльет к подножию жертвенника всесожжений, который у входа скинии собрания».
2: Угу.
3: Вот, то есть мы видим взаимосвязь между жертвой за грех и жертвой всесожжения. Но что особо интересно, это то, что вот тот вот медный жертвенник, ну, а если точнее, то жертвенник из акации, из дерева сетим, который обложен медью и находится во дворе, где вот происходило сожигание всех жертв, он назван жертвенником всесожжения.
2: Угу.
3: На нем приносились хлебные жертвы, мирные, жертва за грех и жертва повинности.
2: Но назван он именно жертвенником всесожжения.
3: Жертвенником всесожжения. И в подлиннике это термин мизбах гаола. Га – это артикль.
2: Аола – это мы уже говорили,
3: жертва всесожжения. И это устойчивое словосочетание, это технический термин. И он встречается регулярно и в Торе, в Пятикнижье, и в иных частях Священного Писания. И потому появляется вопрос, почему он? Почему бы не назвать его жертвенником за грех, да? Жертвенником хатат, да? Жертва за грех, или жертвенником там, жертвы повинности и так далее. Почему он жертвенник всесожжения? Ответ заключается в том, что без жертвы всесожжения никакие другие жертвы были невозможны.
2: То есть без завета невозможно и прощение получить, и благодарность Господу как бы, да, выразить.
3: То есть вначале нужно войти во взаимоотношения с Господом, нужно заключить с Ним завет, и дальше уже можно приносить и жертву хлебную, и мирную, и вот если человек согрешает, жертву за грех. То есть главный вопрос, который человеку нужно решить в первую очередь, это удостовериться, что он в завете с Господом. И, конечно, мы говорим о тех, кто об этом знает, да? И сейчас чуть-чуть подробнее мы об этом скажем. То есть, что человек не мог даже осознать себя грешником без информации от Господа. Но вот тот, кто попадает в сферу действия и провозглашения Божьей истины, он должен вопрос своего статуса решить. Вы знаете, многие говорят так: «Зачем? Я в Бога и так верую, Бог у меня в душе. Или же я принадлежу к так называемой Вселенской Церкви, да? Зачем мне еще креститься? Зачем мне через вот эти обряды проходить и так далее? Зачем мокнуть зря?» Бог говорит: если ты знаешь, человече, о Боге, любишь Бога, да, или заявляешь о том, что любишь Бога, но ты не в завете, то твой статус в духовном мире не поменялся. Мы все по умолчанию, к сожалению, рождаемся в царстве Богом, которого назван дьявол. Он Бог века сего. Ему князь принадлежит сего. Земля, князь мира сего. Князь мира сего. Да. И потому, чтобы поменять свой статус, чтобы из царства тьмы войти в царство света, необходим завет с Господом. Потому всегда подчеркивается, что вот все эти жертвы, они сжигаются на жертвеннике всесожжения. И они сжигались на огне и углях, которые оставались от жертв всесожжения.
1: Далее в программе.
3: И это звучит странно. Евреи идут креститься. Незнание закона освобождает от ответственности. Роги представляли место Божьей защиты. Передавалась идея тяжести греха. Когда вот есть это вот исповедание, оно всегда конкретно. Вес, цвет, форма.
1: Небо на земле.
2: А правильно ли сказать, что вот сейчас уже в нашу эпоху заключать завет с Господом мы посредством крещения заключаем, и есть параллель между жертвой всесожжения и крещением, да?
3: Конечно же. Речь идет о том, что для того, чтобы вступить в завет с Господом, нужна жертва, так? И эта жертва была прообразной. Угу. То есть то, как вступали в завет с Господом, было прообразом на жертву Агнца Божия Иисуса Христа. Теперь, когда Иисус Христос пришел и осуществил вот эти все пророчества, то мы принимаем Его жертву. Это первое необходимое условие завета. Но важно помнить, что когда эта процедура заключения завета с Господом имела место у горы Синай, что описывается в 19 главе книги Левит, то там есть очень важный такой момент, который, к сожалению, в синодальном переводе не так ярко отражен, и потому его многие пропускают. А именно, давайте почитаем из 19 главы книги Исход. Книга Исход, 19 глава, которая описывает вот предписания по подготовке к заключению завета, написано, стих 10. «Сказал Господь Моисею: пойди к народу и освети его сегодня и завтра. Пусть вымоют одежды свои, чтобы быть готовыми к третьему дню, ибо в третий день сойдет Господь перед глазами всего народа на гору Синай». Вот эта фраза «пусть вымоют одежды свои», она вот так вот при таком поверхностном чтении рисует картину вот громадной, такой грандиозной стирки.
2: Большая стирка.
3: 2-3 миллиона людей, вышедших из Египта, начинают, значит, свою одежду. При исследовании того, как этот термин используется в Священном Писании, оказывается, что речь идет о полном погружении в воду. То есть человек должен был быть церемониально чист. И по описанию этого в иных местах Священного Писания, и в том числе и когда Иоанн Креститель вот, начинает проповедовать о грядущем пришествии Мессии, и он говорит: «Приготовьтесь, да, приготовьтесь к Господу» и прочее, прочее, народ приходит к нему
2: и омывается.
3: И омывается. Как омывается? Полным погружением в воду. Сказано, Иоанн крестил в Еноне близ Салима, потому что там было много воды. И это звучит странно. Евреи идут креститься. То есть, когда современный христианин читает, у него это как-то не укладывается.
2: Но, с другой стороны, если знать традиции, то и сегодня при любой синагоге есть миква, где совершается полное погружение в воду перед тем, как приступить к служению.
3: Да, и заключение завета, оно описано именно с участием вот этого элемента, полное погружение в воду для очищения. А если вспомнить еще, что жертвы приносились на Храмовой горе, а туда человек только мог заходить в состоянии ритуальной чистоты, что в книге «Числа» очень понятно описано, то становится понятным, почему сегодня археологи находят у подножия горы огромное количество вот этих вот водоемов построенных, специальных, потому что невозможно было пройти на Храмовую гору, чтобы принести свою жертву, не окунувшись.
2: Ну, благо, что там еще и Кедрон тек, можно было брать воду, наверное, да?
3: Да, то есть там все было устроено, специальные вот левиты, целые семьи были заняты тем, чтобы следить за состоянием этой воды и прочее. Но это показывает, что в Священном Писании, начиная с Торы, заключение завета и омовение отождествлялись. Mm-hmm. Так вот, в эпоху Нового Завета...
2: Это не христианское изобретение крещения, конечно, это лишь продолжение той традиции заключения завета, которую мы еще из Пятикнижия...
3: То есть вот когда Иоанн Креститель, который был сам священником, mm-hmm. это совершал, он совершал это во исполнении mm-hmm. Торы. И единственное, что пропало... или чего теперь нету вот в христианском крещении?
2: Самой жертвы.
3: Самой жертвы, потому что она уже принесена. А что касается крещения, как способа заключения завета с Господом...
2: Или обновления завета.
3: Это остается. Так вот, дальше мы могли бы задать вопрос, продолжая разговор о смысле жертвы за грех, о понятии греха. Давайте вернемся к книге Левит, 4 главе, и прочитаем стих 22-й, 23, 27 и 28. Левит, 4 глава, стихи 22, 23, 27 и 28.
2: «А если согрешит начальник и сделает по ошибке что-нибудь против заповедей Господа Бога своего, чего не надлежало делать, и будет виновен, то когда узнан будет им грех, которым он согрешил, пусть приведет он в жертву козла без порока».
3: Мы находим, что грех, о котором здесь идет, это грех по ошибке. Угу. То есть человек не знает. На момент согрешения у него не было намерения согрешить. Но когда узнает, когда узнан будет им. Вот это ключевой момент, очень важный момент. Господь не вменяет нам грех, который мы не осознаем. И впервые эта весть звучит
2: здесь, вот.
3: Здесь угу. в описании жертвы за грех. То же самое дальше стихи 27 и 28.
2: «Если же кто из народа земли согрешит по ошибке и сделает что-нибудь против заповедей Господних, чего не надлежало делать, и виновен будет, то когда узнан будет им грех, которым он согрешил, пусть приведет он в жертву козу без порока за грех свой, которым он согрешил».
3: Точно такой же принцип. То есть Господь по милости своей не вменяет нам грехи, которые мы не осознаем. В апостольских писаниях явлена та же самая природа греха. Иисус Христос, Евангелие от Иоанна, 15 глава, 22 стих, однажды сказал так, Иоанна 15, 22, «Если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха, а теперь не имеют извинения во грехе своем». Грех появляется тогда, когда узнан будет им грех, когда приходит информация, когда приходит осознание. Или же, как Иаков, апостол, пишет в своем послании, 4 глава, 17 стих, «Кто разумеет делать добро и не делает тому грех». Или же апостол Павел, Римлянам, 5 глава, 13 стих. Тот же самый принцип, послание к Римлянам, глава 5, стих 13.
2: «Ибо и до закона грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет закона».
3: То есть, когда человек не осознает, когда нет у него мерила перед глазами, когда нет осознания, то грех не вменяется. Итак, мы узнаем о том, что вот та самая пресловутая сентенция, которая действует вот в сфере юриспруденции, ответственности в нашем мире, а именно незнание закона,
2: не освобождает
3: от ответственности за его нарушение, у Бога не действует. Незнание закона освобождает от ответственности. К сожалению, нарушение закона не освобождает от последствий этого греха. Но что касается перспектив вины, Господь нам не вменяет этот грех. И таким образом, когда узнан будет им грех, тогда он должен принести. Потому на практике очень важно отметить, что, коль скоро мы не сердцеведцы, мы не знаем, насколько человек осознает свой грех, когда вот делает то-то или иное.
2: То есть не судить.
3: Нам лучше не судить. Да. Лучше поговорить, спросить, рассказать, вот, увещевать ближнего своего и помогать ему, и осознать, и потом и освободиться от греха. Но никогда нельзя осуждать. Более того, духовная жизнь человека, если она развивается вот по здоровому сценарию, она всегда будет приводить его к состоянию, которое в свое время известный средневековый богослов, зачинатель протестантской реформации Мартин Лютер обозначил термином «всегда грешный и одновременно святой». То есть, чем больше человек освящается, чем ближе к Богу подходит, чем больше красота и святость Божия перед ним предстает,
2: тем больше несовершенств в себе он видит.
3: Видит. И потому он в завете с Господом, он освящаем Господом, но он, тем не менее, грешник. И потому вот эта жертва, получается, она всегда нужна. То есть недостаточно изначального принятия Иисуса Христа Господом и Спасителем. Недостаточно изначальной веры в Него как в Агнца Божия.
2: Потому что по мере откровения Божьего Слова, по мере откровения Его воли, мы все больше и больше узнавать будем. И узнавая каждый грех, да, допустим, раньше мы, может, это и грехом-то не считали, но когда мы узнали, мы должны исповедовать, да, и снова апеллировать к жертве Иисуса
3: Христа. Той же самой жертве, да. То есть Иисус Христос вначале нужен нам как жертва всесожжения, Он нужен нам как жертва мирная, мы благодарим за все, что Господь продолжает делать в нашей жизни, и когда мы осознаем свой грех, Иисус Христос нужен нам вновь как жертва за грех. Дальше мы можем прочитать в 5 главе книги Левит, стихи 7 и 11. Левит, 5 глава, стихи 7 и 11, которые раскрывают еще одну очень важную грань вести, открывающейся нам в Слове Божьем касательно вот этой жертвы. 5 глава, стихи 7 и 11.
2: «Если же он не в состоянии принести овцы, то в повинность за грех свой пусть принесет Господу двух горлиц или двух молодых голубей, одного в жертву за грех, другого во всесожжение. Если же он не в состоянии принести двух горлиц или двух молодых голубей, пусть принесет за то, что согрешил, десятую часть ефы пшеничной муки в жертву за грех. Пусть не льет на нее елея, и ливана пусть не кладет на нее, ибо это жертва за грех».
3: Так мы находим, что в системе, установленной Господом, жертва за грех, она измерялась не тяжестью греха, а способностями человека, его социальным статусом. То есть, иными словами, жертва за грех определялась не тем, вот как, насколько тяжелые вот последствия, да, греха, а тем, что человек может. Потому вновь звучит благая весть. Прощение мог получить любой человек. Любой, кто жив, у кого есть на этот день вот муки, он может получить прощение. Господь всегда демонстрировал, что Он принимает людей безотносительно к их социальному статусу. Господь показывал доступность этой жертвы для всех.
1: Небо на земле.
3: Но если мы продолжаем разговор на тему о ценности этой жертвы, то интересно отметить, что когда, скажем, священник помазанный согрешает, это вот 4 глава 3 стих говорит, если священник помазанный согрешит, то за грех свой, которым согрешил, пусть представит из крупного скота тельца. Uh-huh. Если начальник согрешит, мы читаем в 22 стихе и в 23, пусть приведет он жертву козла. А если кто из народа согрешит, пусть приведет козу.
2: А коза дешевле козла?
3: Конечно. Да, это вопрос именно ценности. Uh-huh. Телец, козел, коза. Если это не может, пусть вот принесет
2: там, горлиц голубей. Горлиц.
3: Если их не может, пусть принесет муку. То есть Господь показывал также, помимо доступности жертвы, что чем большим весом в обществе человек обладает, тем дороже жертва. Потому что, когда согрешит человек, скажем так, простой, это распространяет недоброе влияние на его семью, на его непосредственное окружение. Если начальник грешит...
2: Эта сфера влияния гораздо больше.
3: То соблазниться могут больше. Если первосвященник грешит, то это уже весь народ. Потому Господь показывал нашу ответственность. Чем больше у нас круг знакомых, круг влияния, тем серьезнее нам надо относиться к вопросу о нарушении заповедей Божьих, потому что важно помнить, что не только о нас идет речь, но и о том, насколько это влияет на окружающих. И в этом контексте мне хотелось бы процитировать из комментария профессора Нехама Лейбович следующее. «С повышением его статуса растет и возложенная на него ответственность. И тогда любая небрежность или забывчивость, легкомыслие или оплошность способны стать преступлением. Кроме того, из текста Торы следует, что грехоочистительные жертвы, которые приносят знатные люди, обладают большей значимостью, чем те, которые приносит простой народ, именно вот в силу фактора влияния». Теперь давайте посмотрим на то, как, собственно, эта жертва приносилась, какая была ритуальная динамика. В 4 главе 24 стих говорит, Левит 4:24, «И возложит руку свою на голову козла, и затем заколет». Вот это возложение рук.
2: Да, что оно означало?
3: Давайте посмотрим отрывочек, где используются те же самые слова, чуть позже в книге Левит, в 16 главе, 21 стих, Левит 16:21. «И возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла и исповедает над ним все беззакония сынов Израилевых и все преступления их и все грехи их, и возложит их на голову козла и отошлет с нарочным человеком пустыню».
2: То есть возложение руки означало исповедание, то есть оно сопровождалось...
3: Оно сопровождалось исповеданием, но здесь у нас сказано «возложит», в оригинале сказано «надавит». Mm. То есть передавалась идея тяжести греха. И в действительности мы знаем на личном опыте, что когда приходит осознание вины...
2: Она давит.
3: Это давит. Мы так и говорим «давит». Да? То есть это именно груз, это тяжесть. И вот таким образом Господь здесь иллюстрировал то, что грех – это бремя. Бремя. Как апостол напишет позже в послании к евреям, в 12 главе, «Свергнем себя всякое бремя и запинающий наш грех». Трудно идти, когда совесть нечиста, и Господь предлагал возможность очиститься и снять это бремя. И, как мы сказали уже, это все сопровождается исповеданием. В 5 главе книги Левит, стихи 5 и 6, прямо об этом говорят. Прямо сказано, если он виновен в чем-нибудь из сих и исповедается, в чем он согрешил, то пусть принесет Господу за грех свой и так далее. Uh-huh. Да? То есть должна обязательно присутствовать исповедь именно в момент возложения рук. Исповедь это по своей природе должна быть конкретный. Сказано, если он виновен, то пусть исповедуется,
2: в чем согрешил.
3: Да. То есть это не было по принципу вот, признания того, что все мы грешны.
2: Ну, то есть это не было констатация греховной человеческой природы,
3: да.
2: А именно конкретные грехи перечислялись и вот, символическим образом переносились на этого животного.
3: Ну, говоря языком реальности, прости меня, Господи, за то, что я солгал. Прости меня, Господь, за то, что я украл. Называется, что украл? Вот в описании, в Священном Писании мы находим ряд примеров, когда вот есть это вот исповедание, оно всегда конкретно. Вес, цвет, форма, даже чувство, которое это все вызвало, все это называется. Исповедь всегда предметна. И когда мы открываем апостольские писания, мы находим там тот же самый принцип. Первое послание Иоанна, 1 глава, 9 стих говорит, «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». То есть это именно исповедание грехов, поименное признание и просьба о прощении перед Господом за конкретные соделанные грехи. Дальше Священное Писание говорит о том, что нужно было кровь этого животного возложить на роги жертвенника.
2: А ну, вот эта манипуляция с чем связана?
3: Роги – это такой, ну, перевод условный. Речь идет о выступах, о четырех выступах, которые были у жертвенника. И когда мы задаем вопрос о том, что это означает, то в книге «Исход», в 21 главе, в 14 стихе, это упоминается так. «Исход», 21 глава, стих 14. 21.14 говорит: «А если кто с намерением умертвит ближнего коварно, то и от жертвенника моего берите его насмерть». То есть рисуется ситуация такая. И позже у нас, например, в третьей книге Царств, в первой главе, рисуется Адония, который прибежал, ухватился за жертвенник, ища защиты. Но есть определенные грехи, сказано, при которых даже от жертвенника моего бери его. Да? То есть роги представляли место Божьей защиты. Грешник нуждается в защитнике, потому что по факту и по причине греха он достоин умереть. Потому кровь размещается, кровь, представляющая кровь самого человека, ибо вина переложена, размещается на роги жертвенника. И вот именно таким образом этот человек обретает защиту от Господа. Господь берет вину на себя.
2: А защита от чего? От притязаний и обвинений дьявола, наверное, да, защита на роге жертвенника?
3: Защита здесь, во-первых, от самого естественного последствия греха, коль скоро закон Божий – это закон жизни, и если закон нарушается, человек умрет, пусть не сразу, когда грех вырастет, когда грех придет в силу. Это защита от притязаний дьявола, потому что у нас в третьей главе книги Захарии говорится именно о противодействии дьявола на основании вины, запачканной одежды. Это также и защита от внутреннего мира самого человека, потому что вина жить не дает. Вина со временем может привести человека к смерти. То есть Господь брал человека на поруки и давал ему жизнь в обмен на вину, осознанную и исповеданную.
2: Спасибо, Виталий Иванович. Дорогие друзья, поистине удивительные темы мы рассматриваем с вами в этом цикле «Небо на земле», когда мы говорим о очень большой гармонии в Священном Писании, о том, что ветхозаветные Писания, Тора, так связаны с Новым Заветом, что понять евангельские, апостольские Писания без знания Торы, без знания Ветхого Завета невозможно. Именно поэтому мы так подробно рассматриваем все эти виды жертв, чтобы и жертва Иисуса Христа, то, что сделал для нас наш Спаситель, было наиболее понятно и доступно всем нам. Всего вам доброго. До свидания.
3: Они как-то часто не задумываются о том, как это Давиду с рук сошло. Либо, да, либо у Бога к нему особые отношения, либо просто никто не смел на царя поднять руку. А были ли грехи, которые не прощались вообще?
2: То есть за то, что собирал дрова в субботу, лишился жизни? Ну, а когда наступает тот момент, когда вот уже понятно, что человек в нем не раскается в этом грехе?

0: небо на земле.
1: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое.
3: Для вас поет хор Ковровской общины Церкви христиан-адвентистов седьмого дня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Духовный дом. Ведущий Максим Каменский.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! В редакцию газеты «Сокрытое сокровище» христианской газеты каждый день приходят десятки писем. И во многих из них люди рассказывают свой жизненный опыт, свои истории. И эти истории полны драматических событий реальной жизни, таких же простых людей, как и мы с вами. Но очень часто финалом этих событий является встреча с Богом, проявление Его чудесной силы, помощь, исцеление и победа над греховными привычками. Историю, которую я вам расскажу, написана Сапранковой Валентиной Кемеровской области. Она пишет свое письмо, начиная такими словами, описывая свою историю с самого начала. Она пишет: «Выросла я в неверующей семье. Отец умер рано, и мама растила четверых детей одна». Затем Валентина пишет: «Я была хорошей девушкой, мне даже казалось, что у меня нет недостатков. Но прошло какое-то время, я стала курить и понемногу выпивать». В 17 лет Валентина вышла замуж. И сначала все, как ей казалось, было прекрасно. Она стала взрослой, самостоятельно стала принимать решения. И сначала Валентина пишет: «Я даже не заметила, что мы с мужем стали пить все больше и больше. Со временем в семье начались драки и скандалы. Жизнь у Валентины, по ее собственным словам, превратилась в настоящий ад». Она пишет: «Я напивалась снова и снова, только чтобы забыться, чтобы ни о чем не думать». Она, как сама себе пишет, становилась отвратительным человеком. «Я сейчас даже не могу», она пишет, «описать ту душевную муку, которую я переживала в те дни». Дошла Валентина действительно до отчаяния, потому что решила покончить жизнь самоубийством. Валентина пишет: «Я выбирала решительно и твердо, каким способом покончить с собой, только бы не жить. И когда эти страшные мысли терзали ее душу, случилось чудо, дорогие друзья. В это время она находилась в гостях у своего деда в деревне, и дома никого не было. Вдруг неожиданно Валентине пришла в голову мысль убраться в квартире. И она начала складывать на столе разбросанные открытки, письма, которые там находились, и вдруг обнаружила маленькую книжечку, брошюрку. Валентина взяла ее в руки, открыла и стала читать». Вот какими словами Валентина продолжает. Она пишет: «Сейчас я, вспоминая это, не могу сдержать наворачивающиеся на глаза слезы. Эта маленькая книжечка рассказала, — пишет Валентина, — мне о Боге». В тот момент, рыдая, Валентина упала на колени и сказала Господу: «Если ты действительно существуешь, если ты есть на самом деле, помоги мне избавиться от алкоголя и табака. Спаси меня». Это, дорогие друзья, был крик ее души. Валентина пишет: «Не помню, как я очутилась на улице. Вокруг горы, лес, цветы, трава,

Даже воздух, как она пишет, все стало таким прекрасным, а на душе было у нее легко. И действительно хотелось Валентине жить после этой молитвы. Валентина пишет: «Как я раньше всего этого не видела? Как я раньше не видела всей этой красоты? И внутри себя я слышала голос: Бог есть, живи и делай добро». И вот теперь... В тот момент Валентина уже плакала не от горя, не от безысходности, а от отчаяния. Она плакала от радости, что Бог есть, что Он настоящий, живой. Вот так вот Валентина стала верующей. Она начала читать Новый Завет. А самое главное, она захотела узнать больше о Боге. Узнать о том, каков Бог в действительности, как правильно Он велит жить. И у Валентины появилось, конечно, много вопросов, но она пишет: после этих событий, через месяц, Дух Святой привел ее на программу, где изучалась Библия. Программа так и называлась «Так говорит Библия». Там Валентина многое узнала о Боге, покаялась в своих грехах, приняла крещение, то есть заключила с Господом завет, и жизнь Валентины изменилась. Валентина сама свидетельствует: я стала другим человеком. Теперь я ненавижу алкоголь и табак. И заканчивает она свое письмо такими словами, я их прочитаю прямо из письма. «Хочу сказать всем, кто страдает от этого зла, воззовите Господу всем сердцем. Он любит вас и поможет вам, говорит Валентина. Посмотрите на мою судьбу. Я не знала Бога. Никто не говорил мне о нем. Он сам дал мне знать о себе. Он пришел, посетил и спас меня от смерти. Благодарю и славлю его всей душой». Сапранкова Валентина, Кемеровская область. Мне история Валентины напомнила один библейский сюжет, который записан в Евангелии от Матфея в 14 главе, с 25 по 31 тексты. Давайте вместе с вами прочитаем. «В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили: это призрак, и от страха вскричали». Надо дать пояснение, надо пояснить, что в данном случае ученики плыли по морю в лодке. Они были на середине Галилейского озера, которое еще называют Галилейским морем. И Иисус застал их, идя по морю, застал их прямо в середине этого озера. И мы прочитали: они от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: ободритесь, это я, не бойтесь. Петр сказал ему в ответ: Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде. Иисус же сказал: иди. И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, увидев сильный ветер, испугался и начал тонуть. И закричал: Господи, спаси меня. Похожи эти слова, правда, со словами, которые с воплем душевным вырвались из уст Валентины, нашего героя сегодняшнего. Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: маловерный, зачем ты усомнился? Вы знаете, наверное, что нашу жизнь часто образно называют житейским морем. У Виктора Гюго в его романе «Отверженные» есть образ корабля, большого корабля, с которого упал человек в пучину, а корабль, не замечая потери, двигается вперед, оставляя упавшего тонуть. Это символ нашей цивилизации, плывущей в житейском море. Но иногда появляются люди, которые падают за борт цивилизованных отношений.
опустившиеся или упавшие слишком низко. И казалось бы, нет им надежды на спасение. Никто не готов протянуть руку помощи тем, кто отвержен человеческим обществом. Само общество готово двигаться вперед, не замечая их. Такие люди, кажется, обречены утонуть в пучине житейского моря. Но, дорогие друзья, над этой колокочущей бездной движется фигура, которую невозможно поглотить никаким волнам. Это фигура Христа. И вот подобно Петру, любой человек, который тонет, остается ему только одно – воззвать к этой фигуре, к Иисусу, идущий по волнам житейского моря, воззвать о помощи со словами: «Господи, спаси меня!» Так же, как это сделала Валентина. История Валентины, дорогие мои друзья, доказывает, что никогда, никогда Господь не оставлял этот вопль без ответа. Но и по большому счету, если вы оказались в воде, то есть если вас выкинуло за борт удачной и благополучной жизни, вы, сохраняя веру в то, что Иисус может поддержать вас на плаву, вы не будете тонуть, только доверьтесь Ему. Но если вы уже тонете, если алкоголь топит вас, если вы тонете в алкоголь, если вы начинаете нарушать закон, вы действительно идете ко дну. Но если уж так получилось, то воззовите к Иисусу, дорогие друзья. Он протянет вам руку помощи и, несомненно, спасет вас. Божьих вам благословений.

0: Бог любит вас и желает вам счастья.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поют Любовь Гусева и Дмитрий Слесаренко.

0: познавая истину. Ведущий, священнослужитель Михаил Севастьянов.
1: Закон Божий – это отражение Божьего характера. В детстве, когда все можно понарошку, играючи, все выглядит так, будто бы так и должно быть. Вы, наверное, помните стихотворение Корнея Чуковского «Путаница». «Замяукали котята, надоело нам мяукать. Мы хотим, как поросята, хрюкать. А за ними и утята не желаем больше крякать. Мы хотим, как лягушата, квакать. Как порой хочется попасть туда, где нет никаких проблем, где кажется, что можно все. Ну, хоть на несколько минут, хотя бы ненадолго забыть о том, что мы взрослые. Стать немножко детьми, где все можно». Вот только взрослые постоянно вносят свои поправки. «Это нельзя! А ну не трогай! Маша, 5 минут и домой! Мам, ну еще немножко! 5 минут и домой!» Бывало и наказывали за что-нибудь. Чем таким отличаются взрослые от детей? У них есть штука такая, называется ответственность. С годами начинаешь понимать, что можно, а что нельзя. Нельзя просто так делать все, что хочется, иначе не миновать проблем, больших или маленьких. Жизнь бьет нас и учит, как надо поступать. И чем больше появляется ответственности, тем более взрослыми мы становимся. Можно ли в 50 лет быть ребенком? Да, можно. Можно ли делать все, что захочется? Можно, но не избежать последствий. Хорошо, если есть кому заплатить за ваши ошибки. Но чаще всего обычно мы отвечаем за них сами. Мы платим сами за свои ошибки. Книга «Притч», 16 глава. Там есть такой стих. «Есть пути, которые кажутся прямыми, но конец их – путь к смерти». Однажды мне пришлось увидеть пульт управления атомной электростанцией. Мне стало не по себе. Я подумал, а что будет, если вот сюда придет не специалист, а дилетант? Это просто кошмар! Невообразимо много разных кнопочек, тумблерочков, каких-то датчиков, каких-то мониторчиков. И все, все это что-то значит. Каждая мелочь на своем месте. Господи, подумал я, это сколько же надо учиться, чтобы вот это все понимать? И что будет, если какой-нибудь работник не вовремя, ну, возьмет и захочет пойти на кухню попить чайку? Или на этом пульте разложит бутерброды, сядет, закинув ноги на пульт, засунет наушники в уши и станет слушать какую-нибудь музыку? 26 апреля 1986 года на Украине взорвался энергоблок на Чернобыльской электростанции. О причинах спорят по сей день. Мне неизвестна причина, но какая бы она ни была, она все-таки есть. В результате, по официальным данным, загрязнению подверглось 200 тысяч квадратных километров площади, 70% от которой пришлось на Белоруссию, Украину и Россию. Но для сравнения, уран в бомбе, которую сбросили на Хиросиму, измеряется в десятках килограммах, а то, что выбросило в атмосферу в Чернобыле, измеряется в тоннах. Трудно себе представить масштаб ущерба. Когда я учился в автошколе, перед экзаменами автоинспектор как-то сказал очень многозначительно, что он якобы знает, что сегодня мы все будем утверждать, что будем хорошими водителями, на дороге не будем превышать скорость, будем ездить аккуратно. Все вы так говорите, он сказал, пока не сядете за руль и не привыкнете к дороге. Но проходит время. Проходит время, и как бы по инерции все ездят так, как хотят. И потом он рассказал с десяток разных историй, когда ему приходилось сталкиваться со смертельными случаями. Он сказал о том, что те правила, которые называют правилами дорожного движения, написаны на историях смертей. Было время, когда погибали пешеходы, водители при определенных обстоятельствах, в дорожно-транспортных происшествиях. И вот впоследствии появились правила. Правила дорожного движения. Их не придумали просто так для того, чтобы нам было посложнее жить. Или для того, чтобы было за что штрафовать. Эти законы появились для того, чтобы мы все были, во-первых, живы, во-вторых, счастливы. Ну, да мы воспитываем своих детей, чтобы они, ну и те, с кем они будут рядом, вместе общаться, чтобы они были счастливы. Законы есть у всего. Ну, предположим, если вы купили какую-нибудь вещь, ту же самую стиральную машину, газовую плиту, утюг, мясорубку. С чего вы начнете этим пользоваться? Правильно, с изучения инструкции по эксплуатации. И что будет, если вы автомобиль с дизельным двигателем заправите бензином? Ну, вы понимаете, что я хочу сказать. Я не думаю, что очень сложно понять мою простую мысль. Итак, если законы есть у всего, что существует, то как насчет нашей жизни? Есть ли закон счастливой жизни? Жил один мудрый человек, который решил испытать абсолютно все, о чем он мечтал. Одних только жен у него было. Внимание, держитесь. 700! 700 жен и 300 наложниц. Вы можете себе представить, мужчины, 1000 женщин и все в вашей власти. Мужчины, у вас одна жена, а у него 1000. Да, он мог себе это позволить, потому что это был царь Израиля и на то время самый богатый человек. Его прозвали «Премудрым Соломоном». Он старался испытать все, чего желала душа. Он испытал сам и наблюдал за другими людьми. И вот к какому выводу он пришел и записал об этом в книге «Екклесиаст» в 12 главе. «Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека». Что это за заповеди? Где их искать? Ну, у кого ищут правила эксплуатации той вещью, ну, которую вы купили в магазине. Ну, ясно, что должны были написать на заводе изготовители, ну, какие-то правила, то есть паспорт, где описывается, как пользоваться этой вещью. У кого же нам искать правила нашей жизни? Есть ли эти правила? А не у того ли, кто сотворил человеков? Сам Бог дал закон в очень торжественной обстановке. Для этого Он сам сошел на землю. Зачем? А потому что закон Божий – это отражение Божьего характера. В книге «Исход» в 19 главе написаны такие слова. «Гора же Синай дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне». И восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась. И звук трубный становился все сильнее, сильнее. Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом. И когда Бог перестал говорить с Моисеем на горе Синай, дал ему 2 скрижали каменных, на которых было написано перстом Божьим. Бог создавал свое государство, где должен был царствовать его закон. Зачем? Дело в том, что он хотел, чтобы в его царстве люди были счастливы. Он провозгласил закон вслух на горе Синай. Затем Моисей, вождь израильского народа, был позван на гору, чтобы побеседовать с самим Богом, где и получил каменные скрижали. Что же на них было написано? Каковы эти правила? Как-то сотрудники телекомпании вышли в город взять интервью у людей, которые просто проходили мимо, и задавали несколько простых вопросов. Вы верующий? Большинство людей говорили «да». Но перечислить все заповеди закона Божьего Никто не мог. В лучшем случае знали заповедей 5, а чаще ни одной. О них просто не имели представления. А ведь это очень важно. Ведь закон Божий – это отражение Божьего характера. Давайте сейчас вместе с вами прочитаем эти заповеди. Они записаны в Библии, в книге «Исход» в 20 главе. И я приглашаю вас открыть Священное Писание. Давайте прочитаем. Заповедь первая. «Я Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов перед лицом моим». Заповедь говорит предельно просто. «Не должно быть других богов и ничего такого, что человеку свойственно обожествлять». Следующая заповедь. «Не делай себе кумира и никакого изображения». Того, что на небе вверху, что на земле внизу, что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи, ибо я, Господь Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои». Заметьте, что эта заповедь не велит даже пытаться изобразить Бога с целью поклонения Ему. Не только какого-нибудь Бога, но Бога истинного. Да, в Библии написано, что когда Моисей в течение 40 дней был с Богом на горе Синай, то получил от Творца указание, чтобы Моисей не пытался даже изобразить Бога. И чтобы не было таких попыток, Господь скрывал себя в облаке. Моисей не видел его образа, а только слышал. Следующая заповедь. «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно». Заповедь говорит сама за себя. Дело в том, что имя Божье – великая святыня. Нельзя произносить его просто так. Но слово «не произноси» имеет еще одно значение – «не носи имени Господа Бога твоего напрасно». Мы все называемся христианами и носим Божье имя как христианин. Но если я не живу по-христиански, то я зря ношу это имя. Понимание третьей заповеди может быть и таковым. Четвертая заповедь. «Помни день субботний, чтобы святить его. 6 дней работай, делай всякие дела твои, а день 7-й – суббота Господу Богу твоему. Не делай вон и никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих. Ибо в 6 дней Господь создал небо, землю, море и все, что в них, а в день 7-й почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его». Заметьте, мы можем понять, почему время делится на дни, месяцы и годы. Астрономия это объяснит так, что день – это оборот Земли вокруг своей оси, год – это оборот Земли вокруг Солнца, а месяц – это некий цикл, о котором мы можем судить по тому, как выглядит тень от Земли на Луне. А вот деление на 7 дней объяснить можно только 4-й заповедью. «Помни день субботний, чтобы святить его». Она, как никакая другая, говорит о самом Творце. Следующая заповедь. 5. «Почитай отца твоего и матерь твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе». Посмотрите, здесь видна зависимость продолжительности жизни от того, как мы относимся к родителям. Причем не говорится «возлюби», а «почитай всю жизнь». Следующая заповедь. «Не убивай». Очень коротко и ясно. Не убивай не только кого-то из людей, но себя самого. Ведь вредные привычки, курение, пристрастие к спиртному, наркомания и все подобное тоже убивают нас, только медленно. Даже переедание или чревоугодие – это медленные убийцы нашего организма. Следующая заповедь, седьмая. Не прелюбодействуй. Не прелюбодействуй. Заповедь говорит о сохранении верности мужу или жене на всю свою жизнь. Следующая заповедь. Заповедь восьмая. Коротко и ясно. Не кради. Возможно, вы слышали шутки вроде таких. Когда от многого берешь немножко, то это не воровство, а дележка. Или неси с завода каждый гвоздь. Ты тут хозяин, а не гость. Шутки шутками, но заповедь Божья строга и говорит конкретно и просто. Не кради. Следующая заповедь. Девятая. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Не написано только на суде, но где бы то ни было. Даже если это свидетельство – простая сплетня. Говорят, что сплетник убивает кроме себя еще и того, кому он сплетничает. Ведь тот, кому сплетня эта произнесена, он тоже дальше понесет дьявольское свидетельство. Дальше и дальше все с большим охватом. Не лучше ли воздержаться от этого? Следующая заповедь, десятая. Не желай ничего, что у ближнего твоего. Ни раба его, ни рабыни его, ни осла его, ни вола его, ничего, что у ближнего твоего. Не написано «не покушайся на имение ближнего», но «не желай». Черная зависть тоже может погубить нас. Конечно, все то, что мы сейчас прочитали, нуждается в комментарии, каковым является вся Библия. То, что мы прочитали, это своеобразный концентрат. Нечто довольно объемное, но выраженное в 10 таких кратких утверждениях. Хотя, говоря истины ради, весь закон выражается еще короче. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всем разумением и всей крепостью своей и ближнего своего, как самого себя». Вот это и есть закон. Закон – это отражение Божьего характера, каковым является любовь. Если вы присмотритесь, то вы можете увидеть, что закон Божий можно разделить на две части. На два таких раздела. Первая скрижаль говорит об отношении к Богу, а вторая – к людям. И для того, чтобы правильно понимать, что хочет от нас Бог, Он пришел на землю в виде человека. И мы, глядя на Него, можем понять истинный смысл Его заповедей. И Иисус Христос пришел, чтобы, глядя на Него, мы научились любить. Если так получилось, что в попытке соблюсти заповеди, закон Божий, мы перестали любить, то мы что-то напутали или неправильно поняли. Если наша жизнь стала тяжкой из-за попыток соблюсти заповеди, мы можем кого-то упрекать, что кто-то что-то не соблюдает. Мы что-то не поняли. Если вы заметили, что, пытаясь соблюсти заповеди, вы стали более черствыми и жестокими в этом религиозном порыве, вы неправильно представили себе, что хочет сказать Господь. Познание Бога – вот главная цель христианина. В познании Бога все, в чем мы нуждаемся. Заповеди говорят о том, каков Он, наш Бог. Одним словом, закон должен привести к пониманию Бога, ведь это отражение Его сущности, Его характера. Сегодня к закону Божьему, да и к законам вообще, далеко не все относятся хорошо и положительно. Дело в том, что закон ассоциируется с судом. И это на самом деле так. У закона есть две стороны. С одной стороны, из закона мы познаем, что хорошо, а что плохо. Закон говорит о Боге. Вот что пишет псалмопевец в 118-м псалме. «Я видел предел всякого совершенства, но Твоя заповедь безмерно обширна. Как люблю я закон Твой, весь день размышляю о нем. Заповедью Твоею Ты соделал меня мудрее врагов моих, ибо она всегда со мною. Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях Твоих». Но есть другая сторона у закона. Да, закон раскрывает нам совершенство Божьего характера. Но вот что еще он расскажет нам, грешным людям? Апостол Павел в послании к римлянам написал следующее. Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным? Никак, но грех, оказывающийся грехом, потому что посредством доброго причиняет мне смерть. Так что грех становится крайне грешен посредством заповеди. Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху. Эти слова принадлежат апостолу Павлу, святому апостолу Павлу. И если апостол Павел о себе такое пишет, что же мы можем сказать о нас, о грешных людях, про которых никто не говорит, как о святых? Надеюсь, вы видели когда-то эмблему богини правосудия. Вот эта богиня Фемида, ее статуя выглядит вот так. Ее изображают с завязанными глазами, в одной руке у нее меч, а в другой – весы. Это символика. Ну, как понимать? Допустим, я оказался на суде. Представьте себе, что я готов к самому прекрасному. Я обращаюсь к судьям, обещаю, что буду хорошим и добрым, что не буду изменять жене, пообещаю построить церковь, начну кормить бездомных и так далее. Но что ответят мне судьи? Да, они скажут, что все это прекрасно. Это хорошо, что ты хочешь делать добро. Но что нам делать с злыми желаниями, которые в тебе тоже есть? И потом, ведь прежде всего нужно ответить за свои поступки, которые ты совершил в прошлом. Ведь я же в чем-то виноват. А Библия говорит, все согрешили, все до единого и лишены славы Божьей. И при этом возмездием за грех является смерть. А как же мои добрые намерения? Для чего же они нужны, если я должен умереть? Получается, что добрый закон на суде меня просто-напросто убьет. Как же быть? Закон не только расскажет о том, каков Бог, но он расскажет и о том, что я грешник. Закон – это мое зеркало. Зеркало не способно избавить меня от моих преступлений. Оно только может их показать. Вот почему очень многие хотят от этого зеркала избавиться. От закона избавиться. Но это глупо. Это не говорит о том, что закон – если сравнивать его с зеркалом, то это плохо. Помните тот эпиграф? «Нече на зеркало пенять, коли...» Есть удивительная весть. Там на суде есть прекрасный адвокат. И у него есть то, что принесет победу на суде. Это жертва за грехи всех людей. Библия говорит, что Бог пришел на землю в человеческом теле. Вочеловечился. Взял грехи на себя, всех людей без ограничения, и ответил за все человечество. Как в Адаме все умерли, так во Христе все, кто примет услуги этого адвоката, оживут. Это необычное предложение, которое я хочу сделать вам. Вернее, не я, а Иисус Христос. Он предлагает умереть, ни много ни мало. Ну, не буквально, конечно. Нужно поверить в то, что Христос умер за вас на кресте. Он умер за нас. То есть вместо нас. Он умер на кресте нашей смертью. И там на суде все меняется. Если я верой принял Иисуса Христа и Его смерть за меня, то теперь я удовлетворил закон, предписывающий мне смертный приговор. Вот теперь я могу смело идти и делать добрые дела. Не для спасения, а просто так, по зову сердца. Я могу жить, любить. Христос сделал меня свободным. Евангелие содержит истории о том, как Иисус прощал грехи и говорил: «Иди и впредь не греши», как в одном христианском гимне поется: «С Божьим законом я примирен, жертвой Христа спасен». Сегодня Он приглашает вас воспользоваться Его услугами, услугами адвоката. Нужно принять Его жертву и освободиться от осуждения. Сейчас, пока вы живы, может быть, кто-то из вас смертельно болен и ничего хорошего в жизни не ожидает. Сейчас то время, когда вы можете поверить во Христа и верой принять Его жертву. Вы можете сделать это в любое время. Просто попросите Его об этом. Он всегда услышит зов вашего сердца и ваши молитвы. Однажды я посетил больного человека, которому осталось жить считанные дни. Дело в том, что он ничего не знал о Боге и не готов был предстать пред Ним. И я встал перед трудной задачей. У меня было всего несколько часов, чтобы, пока действует болеутоляющее лекарство, как-то помочь этому человеку, чтобы у него зародилась вера. Я поведал об Иисусе Христе и обо всем, что Он сделал для нас, грешных людей. Напоследок мы помолились, и я, уходя, подумал: «Но почему же все так скоро? Прошла беспечно целая жизнь, и смертельный диагноз человек не ожидал». Каково же было мое удивление, когда перед уходом выяснилось, что в семье была Библия. Просто ей пренебрегали. «Если у вас нет Библии, мы хотели бы вам помочь. Но важно еще и ваше желание узнать истину о Боге. А посему мы просим выполнить нашу просьбу. Если вы внимательный слушатель, то вы заметите, что каждая из программ «Познавая истину» начинается с ключевой фразы, которая несколько раз за программу повторяется как утверждение. Напишите 5 ключевых фраз из любых 5 программ «Познавая истину» и пришлите нам. В ответ мы вышлем вам Библию бесплатно. Спасибо тем из вас, кто жертвует нам свои средства на приобретение Библии.

Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Открытый разговор. Ведущий Виктор Алексеенко.
1: Слава и благодарность нашему великому Богу за то, что Он так милосерд и щедр каждому из нас. Иисус Христос однажды ученикам Своим сказал удивительные слова. Слова, которых, к сожалению, сегодня многие люди забывают. Слова, о которых сегодня многие не размышляют и не ценят эти слова. В Евангелии от Иоанна, в 10 главе, в 10 стихе мы находим замечательное определение, кем Христос считает Себя для нас. Возможно, вы помните этот текст, там написано: «Ибо Я пришел, чтобы вы имели жизнь и имели жизнь с избытком». Христос есть эта жизнь, которую Он предлагает для нас, и жизнь с избытком. Хочу вам сказать, наверняка вы согласитесь, что сегодняшнее общество, огромное количество людей, христиан в том числе, жизнь с Иисусом Христом не всегда рассматривают как жизнь с избытком. Очень много людей сегодня по правую руку, сопровождаемые отчаянием, а по левую разочарованием, влачат свое существование. Дорогие друзья, жизнь с избытком – это то, что Христос предлагает нам. Но вы помните, также апостол Павел говорит, что у греха есть особенность такая. Он берет повод от заповеди и извращает все. Вот точно то же Христос говорит, грех делает с нашей жизнью. Он берет повод от заповеди. Христос сказал, будете иметь жизнь с избытком. И поэтому дьявол направляет все свои усилия на то, чтобы этот избыток духовной жизни, это счастье, благополучие христианства, чтобы его извратить. И поэтому сегодня множество разочарованных людей, сегодня огромное количество людей, не имеющих в этой жизни смысла, ценности и значения. Мне бы хотелось сегодня обратить ваше внимание на один удивительный библейский стих, который записан в книге Левит, 21 глава. Это текст, который сегодня каждому из нас может показать, каким образом должна развиваться наша духовная жизнь, наша духовная дорога. «Великий же священник из братьев своих, на голову которого возлит елей помазание, и который освящен, чтобы облачаться в священные одежды, не должен обнажать головы своей и раздирать одежд своих». Возможно, вам покажется, что этот стих достаточно несовременен, потому что это сказано в древности, это сказано в то время, когда люди совершали служение в Ветхозаветном святилище. Возможно, вам покажется, что сегодня этот библейский текст не имеет значения к современному человеку. Но при рассмотрении значения библейского текста тогда, при извлечении принципа, которым он владел тогда, мы увидим, что сегодня этот библейский стих имеет самое прямое отношение к каждому христианину, каждому верующему человеку, который призван в Иисусе Христе жить с избытком. Итак, что же сказано нам в этом тексте и почему одежды великого священника всегда должны соответствовать его высокому статусу? Когда вы перечитываете страницы книги «Исход», вы обнаруживаете, как замечательно Господь предложил Моисею устроить саму скинию, то есть святилище, и как чудесно искусною работою были сделаны одежды первосвященника. Эти одежды были произведением искусства. Это вышивка, это ткань, это тканная золотая нить в этой одежде. Эти драгоценные камни, вставленные в наперсник. Эти драгоценные камни здесь на нарамниках. Все это было удивительно прекрасно. По краям одежды первосвященника были приделаны мастерской работой позвонки и золотые яблоки. Все говорило о том, что одежда первосвященника, отличавшаяся от всех одежд израильского народа, отличавшаяся от священников, которые заходили в храм и во святилище, эта одежда имела особый духовный статус. Она несла особую духовную нагрузку. И вот что говорит нам Священное Писание. «При любых обстоятельствах, что бы ни происходило в жизни священника, что бы ни происходило в жизни народа израильского, не имеет значения, что будет происходить, но самое главное, чтобы эти одежды всегда отражали свою духовную нагрузку, чтобы эти одежды всегда были в том состоянии, в котором они были Богом запланированы, задуманы». Нужно сказать, что когда народ израильский жил на этой земле, да и просто люди в его время, очень был широко распространен обычай или же обряд при ощущении самого высокого эмоционального переживания, при каком-то горе, самом невыносимом. Вот при этом очень многие люди, показывая всем, что они находятся в таком вот состоянии, они раздирали одежды свои, посыпали голову свою пеплом. Некоторые из них садились на кучу пепла, чтобы всем показать, что человек находится в подавленном состоянии духа, что человек переживает глубочайшее горе, глубочайшие проблемы, трудности, переживания. И вот на фоне всего вот этого Господь говорит: «Вы не можете, если вы являетесь священником, великим, помазанным, не можете поступать так, как поступают окружающие». Когда вы

сделали сердце народа израильского, как вода, таким непостоянным, нестойким, нехрабрым. И в этот момент, когда все решили уйти от этой границы, два молодых человека, Иисус Навин и Халев, написано в нам в Священном Писании, разодрали одежды свои, показывая таким образом тягчайшее свое сердечное переживание по поводу неверия Божьим словам, по поводу неверия в Его силу, и пали на лица свои, и поклонялись Господу, и умоляли своих соплеменников не делать ничего вопреки воле Божьей. Еще одна история, которую вы можете обнаружить в книге «Судей» в 11 главе. В этой главе описывается, как один еврейский судья, который был призван Господом совершить избавление своего народа от власти, от насилия иноплеменников, он пообещал Господу, сказав: «Боже, если Ты дашь мне победу в этой войне, и если я с миром вернусь, то первое, что выйдет мне навстречу из ворот моего дома, я принесу Тебе в жертву». И нужно же было такому случиться, чтобы встречать его вышла самая дорогая, любимая им дочь. Первым вышла из ворот его дома. И поэтому он тогда, разорвав одежду свою, сказал: «О, дочь моя! Что сделала ты с головою моею?» Дорогие друзья, это было проявление самого тягчайшего душевного переживания. Разодранная одежда всегда была символом того, что человек или находится в покаянии, или находится, может быть, в переживании грусти, беды, проблемы, тяжелого жизненного обстоятельства или смерти родных или же близких. Интересно то, что Бог в некоторых моментах поощрял это действо. Когда мы читаем книгу «Паралипоменон», вторую книгу, в 34 главе находим описание, как Господь говорит об одном царе. Послушайте, насколько лестно звучит божественная характеристика в адрес этого человека. Господь говорит здесь так: «А царю иудейскому, пославшему вас вопросить Господа, так скажите: так говорит Господь, Бог Израилев, о словах, которые ты слышал: так как смягчилось сердце твое, и ты смирился перед Богом, услышав слова Его о месте сём и о жителях Его, и ты смирился предо Мною и разодрал одежды свои, и плакал предо Мною, то и я услышал тебя, говорит Господь». Бог поощряет то, что делал этот царь израильский. Он говорит, что это вменяется ему в праведное действо, это вменяется ему в прощение. И при всем при этом, при том, что этот обряд был широко распространен, при том, что этот обряд был использован многими людьми, Господь говорит священнику помазанному: «А ты не имеешь права раздирать одежд твоих, не имеешь права покрывать голову твою, не имеешь права посыпать пеплом по образу и так, как действуют люди, окружающие тебя». Вы знаете, однажды в жизни одного из великих священников произошла трагедия. У Аарона Господь поразил двух сыновей. Однажды эти люди зашли во святилище, принеся туда так называемый чуждый огонь. Они пришли туда в неподготовленном виде. Они пришли туда с непокрытым сердцем божественной благодатью. Они пришли туда, и Господь разгневался на них за то, что они не поступали по уставам, которые должны были соблюдать священники. И поэтому Господь поразил их, и они умерли там же на месте. И когда мы читаем книгу «Левит», 10 главу, в ней описывается, что Господь повелевает через Моисея Аарону и его двум еще сыновьям, которые тоже были привлечены к священническому служению. Он говорит им: «Голов ваших не покрывайте, одежд ваших не раздирайте, вы не имеете права вот так вот публично выказывать свою скорбь об умерших, которых поразил Господь». Вместе с этим Господь говорит: «Все общество может скорбеть о них, ваши родственники могут скорбеть о них, а вы конкретно, которых я приглашаю приходить во святилище для совершения особенного служения, вы не можете раздирать одежд ваших». Очень примечательно то, как эта риза священнической одежды была пошита. Если вы откроете книгу «Исход», 28 главу, стих 32, вы обнаружите, что Господь, давая Моисею инструкцию, как должна быть приготовлена, сделана эта удивительная одежда священника, говорит вот такую вещь.
и сделай веру.

верхнюю ризу к ефоду, всю голубого цвета. Среди нее должно быть отверстие для головы. У отверстия ее вокруг должна быть обшивка тканная, подобно как у отверстия брони, чтобы не дралось». Вы когда-нибудь были в Краеведческом музее? Подозреваю, что да. Наверняка вы помните, когда вы рассматривали эти рыцарские доспехи, видели, наверное, кольчугу, которая приготовлялась для защиты тела рыцаря, воина от стрел, от оружия противника. Вы помните, наверное, насколько качественно выполнялась эта работа. Дорогие друзья, Господь повелевает Моисею: когда будет сделана риза для первосвященнической одежды, вокруг этого отверстия для головы, на шее, должно быть оторочено так, как это делают для брони, чтобы не дралось. Господь предостерегал, и всякие попытки, и даже возможные действия Он старался предубедить. И поэтому говорит: даже когда человек ощущает какую-то силу, которая, в общем-то, вне себя, он из себя выходит, он себя не контролирует, чтобы даже в сердцах не разорвал на себе одежды, потому что это будет грехом против Бога. Единственное, что хоть как-то можно было бы назвать оправданием для этого действия, это прямое богохульство. Это если человек слышит прямое богохульство против Бога, он тогда имеет как бы моральное право, даже будучи священником, разодрать одежды свои. Наверняка вы помните историю, связанную с Иисусом Христом, когда Его привели в Синедрион, и там Его обвиняли, несправедливо обвиняли. И вот когда первосвященник задал Ему основополагающий вопрос, который стал центром этого обвинения, спросив у него: «Ты ли Христос, Сын Бога Живого?» Он услышал в ответ слова Иисуса, который утвердительно заявил, что Он есть Сын Божий. И первосвященник, написано в Евангелии от Матфея, разодрал одежды свои. Это был тот единственный случай, который можно было бы посчитать случаем справедливым, если бы эти слова были сказаны не Христом. Дорогие друзья, великий священник, по свидетельству Библии, не имел права раздирать своих одежд. Для этого были определенные причины. Дело в том, что из среды всего народа, который приходил для служения в Ветхозаветнее святилище, только великий священник имел право не просто заходить во двор святилища, имел право не просто заходить туда уже во второе отделение святилища, он имел право зайти хотя бы один раз в году, но имел такое право зайти во святое святых. Туда он приходил с кровью козла, туда он приходил с кровью жертвенного животного, и там совершал он ходатайственное служение за весь народ. Там он встречался один на один со славою Божией. А вы знаете, что там, между крыльями херувимов, Господь являлся, и Господня слава всегда присутствовала. И поэтому, зайдя во святое святых, зайдя с кадильницею и этим дымом, как бы будучи защищенным от этой славы Господней, священник один на один был с Богом. Ни у кого из израильского народа не было такой возможности. Только лишь у великого первосвященника, который назывался помазанным священником. И поэтому Господь говорит: при всем при том, что может выпасть на твою долю первосвященник, потому что и ты человек, при всем при том, что горе и к тебе может прийти постучаться, у тебя нет права выразить свою печаль, свое горе так, как его выражают люди, живущие вокруг тебя. Потому что ты один имеешь право заходить туда ко мне. И если тебя увидят в разодранной одежде, это будет означать, что у тебя такая проблема, у тебя возникла такая ситуация, что даже тот Бог, в присутствии которого ты заходишь реально, Он не может помочь тебе ее решить. Дорогие друзья, священник поэтому должен был быть всегда в духовной форме. Священник должен был быть всегда посвященным Богу и должен был всегда хранить истину от Бога. Вы читаете в книге пророка Малахии, во второй главе, в стихе 7, там написаны удивительные слова: «От уст священника ищут ведения».
Приходя к священнику, человек приносит ему свои скорби, свои переживания. И священник должен знать, что ответить. Священник должен был знать, что сказать, как направить этот взор человека на того великого Бога, у которого есть ответ на все вопросы, на все проблемы. В свое время, когда меня пригласили на пасторское служение, пригласили меня в одну из общин. Община только лишь новоорганизованная. Община, в которой много людей. Люди, у которых есть свои проблемы, свои нужды и свои переживания. И вот я молодой, без опыта, без определенных знаний, но с искренним желанием служить этим людям, я столкнулся с множеством их личных проблем. Мне нужна была мудрость, чтобы давать им советы. Мне нужны были силы, чтобы им помогать. Мне нужна была внутренняя стабильность, внутренний покой, чтобы помогать разрешать их вопросы, их проблемы. А у меня очень часто этого не было. Я вам хочу сказать, много раз посещала меня мысль оставить это служение, потому что не знал, где брать эту силу. Иногда получалось так, что просто невыносимо было грустно и печально от того, что я, как мне казалось, не справлялся с теми ожидаемыми обязанностями, которые люди ожидали от меня. Вот всякий раз, когда я приезжал к моим родителям, приезжал к своему отцу, на тот момент он был пастором с огромным стажем, с житейским опытом. И много раз я к нему приезжал с таким вот душевным порывом, рассказывая ему все, что было со мною, и говорил о своем намерении, может быть, поменять служение. Всякий раз он спокойно, с очень большим достоинством, он меня успокаивал, показывал мне путь, указывал мне на Бога. И я хочу вам сказать, я уезжал от него весьма ободренным. Я себе задаю вопрос. А если бы я приехал к моему отцу, к служителю, к священнику, приехав с моим переживанием, приехав с моей скорбью какой-то, с моим неотвеченным вопросом, прихожу к нему в дом, и что я вижу? Он сидит на куче пепла в разодранной одежде. Скажите, пожалуйста, много он мог бы дать мне правильных советов? Много он мог бы поддержать меня? Была бы польза мне от того, что и я бы еще раз увидел бы и его в таком вот плачевном состоянии. Дорогие друзья, Господь сегодня говорит нам удивительную вещь. Он говорит сегодня нам, обращаясь не просто к людям того времени, у них был такой запрет, и священники не имели права приступить этот запрет, чтобы не навлечь на себя гнев Божий, чтобы не согрешить против Господа, таким образом его неправильно представив среди людей. Но сегодня посмотрите, что говорит нам Священное Писание по поводу каждого из нас. Мы можем прочитать об этом в первом послании апостола Петра, во второй главе. Я убежден, что все вы знаете эти удивительные тексты, которые для нас являются и ободрением, и вместе с тем предостережением. Апостол Петр говорит так: «Но вы, то есть мы все, его слушатели, а вместе с ними весь христианский мир, вы род избранный». «Царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». В то время только лишь великий священник был посредником между человеком и Богом. А в момент, когда Христос пришел в наш мир, когда Он совершил эту жертву, когда Он дал право всем верующим в Него именоваться священническим родом, Он возлагает на всех на нас теперь эту ответственность, говоря нам: «Вы род избранный», говоря нам: «Ваша задача сейчас – возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Говорит сегодня теперь нам Священное Писание. Господь к сердцу нашему обращается. Теперь у тебя, дорогой человек, нет права. Если ты познал волю Божью, если ты познал Его истину, если ты познал, насколько велика Его любовь, если ты узнал, что Он, великий Господь, является властелином всего и владыкою всего и подателем всего, у тебя теперь нет права, дорогой человек, раздирая одежды своего христианства, выказывать всем людям, что у тебя такая проблема, которую не может решить Господь. Это очень ответственно, дорогие друзья, и это очень важно.
Потому что сегодня, к сожалению, очень много христиан впереди всех, может быть, со своим ропотом идут на правительство, на государство, на чиновников, на каких-нибудь соседей, еще на кого-то. Мы хотим в беседе показать, как нам хуже, чем всем другим остальным людям. Господь говорит, если ты царственное священство, Господь говорит, если ты народ, взятый в удел, если твоя основная миссия – возвещать совершенство призвавшего вас, то подумайте, как это нелогично смотрится, когда я, Божий представитель, когда я Его дитя, когда я, заявляющий о том, что знаю цену Его благодати, когда я в ропоте, когда я, может быть, в каком-то недовольстве нахожусь, когда я сижу у разбитого корыта моей жизни, когда я, извините, в духовным пеплом посыпал голову себе и разодрал христианские одежды свои, я в печали. Дорогие друзья, Господь говорит, ты меня удивляешь. У тебя есть прямой доступ в Царствие. У тебя есть прямой доступ к подателю всех благ. Ты царственное священство. И ты так позволяешь себе поступать. Отчаиваешься, грустишь, ты страдаешь. У тебя ведь есть кому обратиться в молитве. Дорогие друзья, как сберечь себя от этого состояния? Как сберечь себя в этом состоянии хорошей духовной формы, чтобы Бог был прославлен? Чтобы мы находились в хорошем духовном самочувствии, чтобы люди, глядя на нас, могли сказать, а действительно, этот человек, он живет, ощущая избыток жизни, так как Христос говорил. Как сберечь себя в таком состоянии? Удивительный пример мы находим в Ветхом Завете. Наверняка вы знаете такого человека по имени Илия. Это человек, который получил от Бога когда-то очень важное задание. Господь послал его к самому нечестивому царю, который когда-либо восставал в народе израильском. И послал Господь его с заданием сказать, что теперь, начиная от этого момента, 3,5 года не будет дождя на землю. И вот очень интересно, когда Илия приходит к престолу царя, когда он проходит к нему, он начинает свою речь со слов «Жив Господь, перед которым я стою». Дорогие друзья, к сожалению, сегодня вы можете заметить, многие христиане забыли эту фразу. Многие христиане забыли, что каждый шаг их жизни находится в глазах их Бога. Ибо все, что касается вас, чего касается, помните? Зеницы ока моего. Господь сегодня говорит нам, вы дороже для меня, чем глаза. Господь сегодня говорит нам о том, что око его всегда над нами. Господь говорит через псалмиста, что ангел его всегда ополчается вокруг боящихся его. А сегодняшний современный христианин очень часто забывает, что он находится в присутствии Бога, что он может пользоваться Божьим благом, Божьей милостью и Божьей силой. Я однажды пришел к своему другу. Он живет в частном доме. Я захожу к нему во двор, подошел к дверям, постучал и слышу рядышком из такой небольшой будки, слышу там какое-то недовольное урчание. Но оценив по виду размеры будки, я не придал абсолютно никакого значения тому, кто урчит в этой будке, потому что она была настолько маленькая, я понимал, что там ее хозяин еще меньше, чем эта будка. И вот через некоторое время я ожидаю, этот урчит, выходит хозяин этого дома, он открывает двери. Вы бы видели, что с этим маленьким чудом произошло. Как оно вылетело из этой будки, оно было готово меня разорвать. А знаете, почему оно так осмелело? А потому что хозяин появился. Оно осмелело так, потому что вышел на порог тот, в котором оно было убеждено 100%. Даже если этот большой человек набросится на меня, то хозяин, конечно же, защитит. Дорогие друзья, животные это знают. Животные это ощущают. Животные это понимают. А мы, люди, к сожалению, очень часто не придаем этому значения. Илия говорит Ахаву, «Жив Господь, перед которым я стою».
Я ощущаю себя в присутствии этого великого Бога. Мой Бог знает твои намерения, Ахав. Мой Бог знает мой страх внутренний, он у меня есть. Мой Бог знает, что я переживаю. Мой Бог знает, что я боюсь. Но Он надо мною, и поэтому я Ему верю и говорю тебе эти слова. Дорогие друзья, как часто нам нужно напоминать себе, что мы тоже живем в присутствии Бога. Он над нами, Он знает нас, Он видит нас, Он знает, что кто о нас сказал. Вы знаете, что когда вас обидели, то обидели не только вас, а обидели и Бога, которому вы служите. И Он точно так же, как и вы, переживает эту обиду. Ему неприятно, что кто-то на вас сказал плохое слово. Но когда Он видит, как вы, надувшись, сидите в углу, Ему опять неприятно, потому что Его божественное сердце готово простить, а мое человеческое сердце простить не готово. Поэтому Богу неприятно вдвойне из-за того, что вас обидели, с одной стороны, а с другой стороны, что вы простить не можете эту обиду. Господь говорит, ты должен ощущать, что я даю тебе жизнь с избытком. Пожалуйста, живи во свете лица моего, пользуйся благами моими, потому что я возлюбил тебя. Мы должны помнить, дорогие друзья, что за нас была уплачена очень высокая цена. Я думаю, что каждый христианин наизусть знает библейский стих из книги Евангелия от Иоанна, 3 глава, стих 16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». И этот стих, и это событие настолько уже для нас врезалось в нашу память, в наше сознание, настолько стало для нас привычным, что мы очень часто не отдаем значения этому тексту того нужного, того должного. Когда моему сыну было всего лишь 9 месяцев, я пережил несколько, совершенно, конечно, не в полном объеме все то, что написано в этом тексте, но кое-какие переживания я пережил, связанные именно с отданием сына. Ему было 9 месяцев, и нам подарили коляску «Мальвина». Я думаю, что многие люди, которым сегодня уже лет по 17, выросли в этих колясках. В 91-м году это было великое чудо, если у родителей была коляска «Мальвина». И вот я посадил этого карапуза в эту коляску. На улице еще слякотно, еще дождь, а я представляю, как я летом буду его возить. И вот я везу его по дому, по комнате, из одной комнаты в другую. Тут вдруг солнце светит, я так представляю. Я козырек раз закрыл, и ему хорошо в этой коляске. Потом солнце перестало светить, я козырек раз открыл. И вдруг услышал страшный детский крик. Оказывается, пока я ездил из комнаты в комнату, пока я себе представлял, солнце есть, солнца нет, он засунул свой пальчик между этими железными прутьями этой коляски. И когда я открывал козырек, я ему снял ноготь с пальца. Ребенку 9 месяцев. Он кричит от боли. Влетает в комнату моя супруга, смотрит на нас, не знает, кому из нас плохо. То ли ему, маленькому, то ли мне, большому. Потому что я стою белый, как стена. Отличить, что я, что стена, невозможно. Дорогие друзья, если вы когда-нибудь снимали вашему сыну с пальца ноготь, даже не хотя этого, вы можете очень чуть-чуть ощутить, что означает причинить своими собственными руками своему собственному ребенку боль. Господь говорит нам, «Я отдал за вас своего сына». Вы это не можете понять, пока не ощутите. Вы этого не можете понять, пока не прочувствуете. Вы этого не можете понять, пока не увидите. Пожалуйста, примите этот мой дар и помните, если я отдал за вас моего сына, если я отдал на распятие его, чтобы он своей смертью искупил вас, неужели есть что-либо в этой жизни для меня сложное, то, чего я не мог бы решить для вас? Дорогие друзья, Господь Иисус Христос сегодня обращается к каждому из нас и предлагает нам эту удивительную истину. Он предлагает нам это замечательное, благословенное будущее и настоящее. Он говорит нам, «Я пришел, чтобы дать жизнь с избытком». И этим избытком христианской жизни мы можем пользоваться здесь. Конечно, дьявол знает Божьи планы, и он знает наши слабости.
Дьявол со своей стороны делает абсолютно все, чтобы, как говорит Христос, прельстить, если возможно, даже избранных. Поэтому на каждом пути, на каждом шагу нашей жизни он свои ставит ловушки, западни свои, он создает условия, он против нас что-то делает, иногда пользуется нашими опрометчивыми поступками, иногда нас искушает к какому-то действию неправильному, а иногда он ничего не делает, просто смотрит, как мы, руководствуясь нашей человеческой мудростью, совершаем большие глупости. Все направлено на то, чтобы человеку, который однажды назвался Сыном Божиим, который однажды назвался Детем Божиим, чтобы у человека, у этого возникло ощущение покинутости, возникло ощущение того, что Бог о нем забыл. И поэтому он разодрал одежды свои христианские, и поэтому он забросил Библию куда-нибудь, и поэтому он распрощался с церковью, и поэтому он не хочет никого видеть теперь, ни из братьев и сестер из церкви, ни из своих домашних, он никого не хочет теперь видеть. Только лишь потому, что солнце, которое, казалось, ему никогда не зайдет, на какое-то мгновение было спрятано за какую-то тучу. Дорогие друзья, Иисус Христос говорит в Евангелии от Иоанна, в том тексте, с которого мы начинали наше рассуждение. Он говорит: «Я пришел, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Но, к сожалению, вор пришел, чтобы украсть, убить и погубить. И он это делает, а я вам среди этой его работы, направленной на то, чтобы украсть, убить и погубить, а я вам даю жизнь с избытком. Пользуйтесь ею. Не раздирайте ваших христианских одежд. Не раздирайте взаимоотношений ваших с Богом. Не высказывайте ваше недовольство, потому что у вас есть тот, кто может вам помочь. Чье присутствие вы входите лично. У вас есть тот, кто о вас заботится. У вас есть тот, кто вас приглашает. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое — благо, а бремя мое — легко». Это приглашение Божье современному человеку. Идите, ищите, живите жизнью, наполненной счастьем, и Господь благословит вас и даст вам действительно эту возможность жить жизнью с избытком. Богу же за все пусть будет слава и честь. Аминь.

0: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Открытая книга.
2: Мы часто ждем, что Бог обратится лично к нам, что Он утешит и поддержит нас. В книге Откровения описано, как Бог обращается к христианской церкви, что именно Он говорит и как можно соотнести эти слова Божьи с нашей современной жизнью. Сегодня на наши вопросы отвечает священнослужитель, магистр богословия Василий Иванович Ничек. Рада вас приветствовать, Василий Иванович.
3: Здравствуйте.
2: Человек верующий часто ждет, что Бог ему скажет какие-то слова, что эти слова будут обращены лично к нему, что он эти слова поймет и сможет претворить в жизнь. Вот во второй книге, во второй главе книги Откровения как раз содержится обращение Бога к христианской церкви. Что именно Бог говорит церкви?
3: Очень интересно, что когда мы читаем с вами книгу Откровения, вторую и третью главу, они неразрывно связаны. Там мы находим обращение к конкретным церквям в конкретных городах. Нужно сказать несколько слов о том, что прежде всего, конечно, все эти церкви, они реально существовали во времена Иоанна Богослова. Во времена его жизни была церковь в Ефесе, была церковь в Филадельфии, в Сардисе, в Смирне, во всех этих городах, которые мы находим с вами здесь, в этих главах обращения Иоанна Богослова. Но следует сказать, что это обращение прежде всего к той ситуации, которая была в той церкви. Но с другой стороны, когда мы смотрим на то, как Господь через Иоанна дает вот эти вот наставления, они находят откровение в обращении к всей христианской церкви на протяжении истории христианства от Иисуса Христа до наших дней.
2: То есть можно сказать, что это универсальный призыв.
3: Это универсальный призыв. Хотя я бы не сказал, что мы не можем найти для себя какого-то наставления из обращения, которое мы находим к той же церкви в Ефесе. Это самое первое обращение, которое мы находим. И вот несколько слов хотелось бы сказать относительно самого обращения. Если мы внимательно читаем, мы видим, что каждое обращение к церкви, оно начинается со слова «И ангелу такой-то церкви напиши». О чем идет речь? Почему речь идет об ангелах? Ну, само греческое слово «ангел», «ангелос» – это посланник, тот, кто послан с особой миссией. Но все-таки мы понимаем, что либо речь идет о незримых ангелах, которые как бы оберегают всегда с каждым человеком, верующим человеком, и у неверующих есть свой ангел-помощник, да? Но с другой стороны, мы можем прочитать в Священном Писании вообще, кто такие ангелы. И Священное Писание говорит нам, что ангел – это посланник Бога, которого Бог посылает с миссией помощи и поддержки отдельно взятых людей. И если это посланник, то у этого слова «ангел», это слово «ангел» в древние времена, оно еще иной раз применялось по отношению к служителям церкви. То есть служитель какой-то конкретной общины, конкретного прихода, он был в некотором смысле ангелом этой церкви, потому что он имел миссию наставлять, поддерживать, ободрять. Скажем, когда человек или христиане, или верующие той церкви конкретно в чем-то отступали от принципов христианской веры, его миссия была поддерживать, помогать, вернуться к основам веры. То есть это были тоже как ангелы в том уже втором смысле этого слова. Поэтому богословы имеют мнение относительно того, к кому же это обращено, что речь идет не просто о незримых ангелах, посланниках Бога, но речь идет о служителях конкретной церкви. Это, как они в Священном Писании называются, пресвитеры или епископ конкретных церквей. Да? И вот к ним идет это обращение. И Господь говорит Иоанну Богослову, ты напиши служителю вот такой-то церкви такое-то вот письмо. Скажи ему вот такое-то предупреждение. Скажи ему вот такое вот наставление или слово вдохновение. Мы когда читаем с вами вот эти все вести, написанные или слова, написанные к церквям, мы видим здесь 7 разных отрывков. 7 разных сюжетов, 7 разных церквей. И, как мы уже говорили, разная обстановка, разная атмосфера находится внутри самой церкви. Если мы прочитаем, мы увидим, что действительно и в церквях-то внутреннее состояние было разным. Смотрите, обращение к Ефесской церкви. Господь говорит: «Знаю дела твои, труд твой, терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, ты испытал тех, которые называют себя апостолами». Читаем мы с вами во втором стихе второй главы. То есть здесь обращение такое как бы благословляющее, при этом с пониманием, что вот вижу, да, вот есть у вас вот в церкви то, что вы много трудитесь. Или же вот, например, 9 стих 2 главы, ситуация, которая была в Смирнской церкви, говорит: «Знаю твои дела, и скорбь, и нищету, и злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи». Мы видим с вами, опять-таки, Бог показывает положительное, то, что есть в церкви положительное. Во всех этих обращениях к церквям мы видим, прежде всего, Бог никогда не ставит своей задачей взять и кого-то ткнуть носом в его недостатки. Бог всегда стремится найти вот что есть доброе, за что можно и похвалить. И церкви тогдашнего времени, они имели вот такую атмосферу. Но с другой стороны, мы видим, что были основания для предостережений. Для предостережений, которые были даны в связи с тем, что развитие жизни по местной церкви, оно было связано с некими внутренними обстоятельствами. Если мы знаем о Ефесской церкви, как гласит предание христианской церкви, что эта церковь в городе Ефесе, она имела благословение того, что апостол Иоанн, он в этой церкви все свои последние дни жизни прожил до последнего дня, где он и умер в этом городе Ефесе, так гласят предания христианской церкви, то в других населенных пунктах, в других городах, куда были обращены послания, письма, там уже не было того, кто был бы прямым свидетелем встречи с Господом Иисусом Христом, потому что Иоанн был учеником Иисуса Христа. И он, конечно же, мог предостерегать, мог наставлять. Почему здесь мы и читаем во втором стихе, второй главы, что говорит: «Ты испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы». Присутствие апостола Иоанна, оно было благословением для церкви в городе Ефесе. Чего мы не можем сказать о других церквях, где мы можем прочитать, что там были серьезные проблемы. Вот в частности, например, мы можем обратить с вами внимание на вторую главу, 9 стих, и говорит: «Знаю злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи». Или же вот подобное мы находим с вами в 3 главе, также в 9 стихе, говорит: «Вот я сделаю, что из сатанинского сборища и тех, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, нанесут таковы». Другая проблема здесь открывается. Проблема в то время у христианской церкви была та, что в Иисуса Христа, конечно, прежде всего и более всего начинали верить иудеи. Почему? Потому что все то, что христианская церковь, первохристианская церковь сохраняла и проповедовала, это очень близко было для иудеев. Христос, придя на нашу землю, Он не принес новое учение, Он не принес какое-то новое Евангелие, Он принес весть от Бога своей жизнью, своей проповедью. Он утверждал то, что уже давно было известно, только оно было забыто. Ведь даже известные для нас с вами заповеди Иисуса Христа, где Господь говорит, отвечая на вопрос, какая заповедь больше, и Иисус говорит: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и ближнего своего, как самого себя». Это не новые заповеди. Мы, если внимательно посмотрим, мы в Ветхом Завете найдем, что эти слова, они были еще в древности сказаны. Только беда людей, что они подзабыли.
2: Да, тут важно не то, чтобы услышать нечто новое, а ты исполни то, что Бог тебе велит. Да, вот. Тут важно то, как ты это претворяешь в жизнь.
3: И вот здесь мы видим, что из иудеев, многие придя в христианство, приняв христианство, конечно, была другая проблема, трагедия того, что они пытались насаждать и утверждать уже свои какие-то старые взгляды, традиций, обрядов, каких-то правил, которые были в иудейской традиции, иудейского вероисповедания. И вот с этим пришлось сталкиваться раннехристианской первоапостольской церкви. И говорит вот то, что мы прочитали, с одной стороны, говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы. В другом месте мы читаем, говорят о себе, что они иудеи, а они сборище сатанинское. К сожалению, Господь показывает, что люди очень часто, называя себя верующими, называя себя принадлежащими какому-то вероисповеданию, они используют, может быть, в своих личных интересах то или иное вероисповедание, либо они используют саму общность этих людей в самоутверждении своем, для того, чтобы быть над кем-то главенствующим, авторитетом. И в те времена, конечно же, эти люди, они претендовали на то, что они знают Священное Писание хорошо, они соблюдают традиции хорошо, и поэтому все те, кто становились христианами, то они должны прежде всего прислушаться к иудейской традиции.
2: Ну, оценка сборища сатанинская – это очень жесткая оценка. Сатана – это же богопротивник. Здесь уже речь идет о бунте против Бога, а не просто о каких-то мнениях.
3: Вы знаете, самое серьезное, что бунт против Бога, он выражен не в том, чтобы какую-то революцию сделать. Бунт против Бога, он выражается в том, чтобы добавлять чуть-чуть чего-то своего. Наша русская поговорка: ложка дегтя в бочке меда. Казалось бы, мед это основной, бочка целая меда, но ложки дегтя хватает. Поэтому, конечно же, когда люди пытаются привнести что-то свое в евангельское учение, вот здесь появляется серьезная проблема. И сборище сатанинское – это жесткое утверждение, но оно очень справедливое по отношению к любым людям, которые пытаются внести свое мнение в евангельское учение.
1: Открытая книга.
3: Ведь даже давайте вспомним, когда мы читаем с вами в Евангелии от Матфея очень интересную беседу Иисуса Христа с апостолом Петром, то апостол Петр, когда приходит к Господу, начинает ему перечить относительно того, чтобы идти в Иерусалим, Господь Петру, апостолу, говорит: «Отойди от меня, сатана!» Это жестко сказано. Почему? Потому что когда человек пытается свое внести как истину, в этом серьезная проблема. И поэтому как раз мы с вами видим, здесь очень часто Бог дает предупреждение. Предупреждение как церквям того времени, а также это предупреждение для всего христианского мира. На протяжении всей эпохи истории христианства идет развитие именно отношений с Богом. И каждая эпоха христианской церкви, она связана с тем, что люди сами искали, познавали и находили свои отношения с Богом из личного своего выбора.
2: Василий Иванович, ну тогда можно сказать, что обращение Бога ко всем семи церквям по схематике, в общем-то, одинаковые. Потому что сначала Бог говорит что-то хорошее, что Он одобряет в действиях и в жизни церкви, а затем обращает внимание церкви на то, что нужно исправить, что нехорошо.
3: Безусловно. Мы с вами как раз эту картину и видим, когда читаем каждой церкви обращение. Мы видим, что после того, когда Господь дает как бы предупреждение или обличение, после этого Бог говорит, что должно измениться. Вот, например, мы читаем опять-таки во второй главе, 5 стих. «Итак, вспомни, откуда ты не спал, покайся, твори прежние дела». А выше, в 4 стихе, он говорит: «Я имею кое-что против тебя, то, что ты оставил первую любовь твою». Он говорит, вот есть одна из проблем. Когда христианин приходит к Богу, когда христианин в какой-то жизненной ситуации встречается с Богом, приглашает Бога в свою жизнь и вроде бы дает возможность Богу направлять его жизнь. Ситуация жизни улаживается, обстоятельства расставляются по местам, и человек снова погрязает в свою суетную жизнь, забыв о Боге. И Бог говорит, вспомни свою первую любовь, вспомни, как ты пришел к Богу, вспомни, почему ты вообще к Нему обратился. И пойми, что в твоей жизни, во всех твоих обстоятельствах, ты имеешь нужду в Боге. И лишь давайте мы еще посмотрим с вами, посмотрите, в другом обращении, 14 стих 2 главы. «Имею немного против тебя, потому что у тебя есть там держащееся учение Валаама, который научил Валаака ввести в соблазн сынов Израилевых». Конечно, чтобы это понять, нам нужно прочитать историю Ветхого Завета. Кто такой Валаам, кто такой Валаак? Если в нескольких словах вспомнить историю, то мы найдем, что в свое время Валаак, языческий царь, хотел проклясть народ израильский. Он хотел, чтобы народ израильский потерял благословение Бога. И он видел, что Бог хранит, оберегает свой народ. И он нашел Валаама, который был пророком. И Господь Бог через него тоже говорил добрые слова, наставления. И он, зная это, попытался Валаама привлечь к тому, чтобы проклясть народ израильский. Он приглашает Валаама, Валаам не может этого сделать. Там история очень интересная, с говорящей ослицей, это отдельная, да, история. Но здесь мы видим, что Валаам, когда увидел, что он не может проклясть народ израильский, но он хотел каким-то образом отработать приглашение царя Валаака, он дает совет Валааку. Он дает ему совет, говорит: ты знаешь, возьми возле народа израильского, там, где у них разбит стан, рядом, недалеко буквально, поставь, ну, давайте современным языком скажем, сделай танцплощадку. И пусть девицы и парни из твоего языческого народа устроят там дискотеку. И когда они будут танцевать, плясать, веселиться, шумно кричать, ты увидишь молодежь из народа израильского, они подтянутся туда. И потихоньку вам удастся их сбить с пути истины. Что мы позже и видим. Позже в Священном Писании Господь говорит, что Валаам стал орудием, через которое сатана действительно сумел ввести проклятие в среду народа израильского.
2: Что и еще поэтому интересно, перебью вас, говорит о том, что проклятие – это не слова, и благословение – это не слова. Я проклинаю, я благословляю. А это наш выбор и образ жизни. Хотим мы идти за Богом или нет? Да. Идем благословение, мы идем по-другому, по своему пути.
3: Теряем
2: это проклятие. Да.
3: Мы теряем благословение. Потеряя благословение – это уже проклятие. И мы видим, что действительно Господь Бог говорит, в христианской церкви будут присутствовать те, кто попытаются вот внешнюю жизнь, в которой нет присутствия Бога, внести в христианство и в христианской вере, в христианской церкви, все это подавать как действительно что-то хорошее, что принесет успех, принесет благословение. Но на самом деле все это закончится проклятиями. Как вы отметили, проклятие не просто в том, что Бог скажет какие-то слова, вот, страшные, негативные слова отвержения, а проклятия, которые будут заключаться больше всего в том, что человек теряет благословение Бога. Человек теряет присутствие Бога в своей жизни. И, конечно, потом мы сегодня очень часто можем увидеть людей, которые вопиют и говорят: «Где же Бог? Почему Бог меня в моей жизни оставил?» Да потому что как раз люди придерживаются вот того, что произошло с народом израильским, о чем мы читаем с вами вот непосредственно во второй главе, говорит: «Знаю, что есть у тебя те, кто пытаются держаться учения Валаака, втянуть, внести в практику христианской жизни языческие, мирские какие-то нормы, которые не соответствуют принципам жизни Бога. Принципам, которые Бог говорит, если ты будешь придерживаться этих принципов, ты сможешь иметь благословение».
1: Открытая книга.
3: Или же давайте вот мы еще прочитаем. Смотрите, здесь же видим, как Господь Бог, обличая, говорит во второй главе, в 20 стихе: «Имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавелевой, называющей себя пророчицей, учить и вводить в заблуждение рабов моих». О чем идет речь? Опять-таки, в истории христианской церкви, как в те времена, так на протяжении тысячелетий истории христианской церкви, мы можем увидеть, как были люди, которые, называя себя служителями Церкви Божией, называя себя верными Божьими служителями, при этом вносили свои человеческие какие-то обычаи, традиции, человеческие воззрения, то, что было свойственно язычникам. Когда в языческой традиции было свойственно поклонение, культ людей, поклонение мертвым, мы видим, что постепенно это же пытались вносить, вносили, и даже удалось что-то внести в традицию христианской церкви. Когда сегодня есть культ мертвых, когда сегодня считается, что кто-то из умерших может быть заступником, ходатаем. А это все как раз учение Иезавели, которое, если мы читаем с вами Ветхий Завет, была такая женщина, жена царя израильского, которая языческие традиции вносила в верование народа израильского. И опять-таки Бог, обращаясь к народу, обращаясь к церкви, здесь церкви в городе Фиатира, Бог, используя язык Ветхого Завета, известные сюжеты Ветхого Завета, говорит на этом языке. И люди понимают, потому что христиане, они читали Священное Писание, они знали эти истории. Они понимают, что вот это смешание, оно приводит к губительным последствиям.
2: Вот здесь как раз применяется принцип «Библия толкует сама себя». Если непонятно нам, при чем тут Валаам, при чем тут Иезавель? Мы можем почитать Ветхий Завет и поймем мы эти параллели, поймем, о чем говорил, писал Иоанн.
3: Поэтому я в своей практике никогда не предлагаю книгу Откровения изучать вперед всего Священного Писания. Я всегда предлагаю, вы почитайте Священное Писание и не начинайте с книги Откровения, потому что если вы будете читать книгу Откровения, вы ее не поймете, если вы еще не читали Священное Писание, все, Ветхий Завет, Новый Завет. Если вы еще не исследовали это, то очень трудно будет понять. И мы видим здесь, в этих обращениях к церквям, очень твердые, иной раз жесткие предупреждения и обличения. И с другой стороны, смотрите, мне очень нравятся слова, которые являются таким для нас предупреждением, серьезным, 3 глава, 11 стих книги Откровения, это из обращения к церкви в городе Филадельфия. «Се гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Опять-таки, это предупреждение, или же этот совет, он вписывается в общую картину всех обращений к церквям. Это предупреждение, оно, в общем-то, и для нас с вами сегодня, в 21 веке, является достаточно актуальным. Потому что мы видим с вами серьезную проблему того, что люди очень легко поддаются различным философиям, учениям, различным мудрствованиям человеческим. И Слово Божие, оно не является для многих христиан современных авторитетом. Это для многих христиан эта книга, в которой можно найти для себя какие-то интересные таинственные предсказания, чего-то, какие-то добрые, мудрые советы, которые можно сравнивать с восточной мудростью, с мудростью там разных известных мудрецов Греции, эпохи древности. Но ведь суть в том, что Священное Писание – это Слово Бога. Слово Бога, в котором Господь открывает нам наше прошлое. Мы грешны, это прошлое. Прошлое в том, что Господь умер за наши грехи, отдал Себя в жертву за нас. И Он говорит сегодня, что всякий верующий в Него, верующий в то, что Он является Спасителем, может иметь жизнь вечную. И теперь Бог говорит о настоящем и говорит: уверуйте, держите, что имеете, вот вам дана эта надежда. Вы имеете заверение в том, что вы в Иисусе Христе имеете спасение. В Иисусе Христе вам могут быть прощены все ваши грехи, если вы их исповедуете. В Иисусе Христе Бог видит вас праведниками. Бог видит вас святыми, и вы святы и праведны не потому, что вы сами по себе таковые, но потому что Бог вас такими воспринимает. И Бог говорит: держи, что имеешь. Вот держи эту веру. Помни, что если человек, ты, человече, имеешь надежду и спасение в Иисусе Христе, помни, что для тебя есть будущее. Вот почему каждое обращение к церкви, мне нравится, заканчивается обещанием со стороны Бога. И Бог говорит: побеждающему дам особое преимущество. Давайте несколько обратим внимание. 7 стих. Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия. 2 глава, 7 стих. Господь говорит: если ты будешь побеждать, то ты сможешь быть опять-таки в той обители, который Бог для тебя сотворил. Или же давайте мы еще посмотрим 11 стих 2 главы. «Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти, от той смерти, которой не будет возврата». Потому что та смерть, которой мы умираем с вами, это еще возвратная смерть. Когда Господь Иисус придет, Он воскресит. Но каждый человек, верующий в Иисуса Христа, он останется жить с Господом всегда. А кто не будет веровать, жить по вере, кто не будет, как говорит, мы читаем здесь, держать, что имеет, тот потеряет жизнь вечную. И смерть вторая станет его уделом. Смерть навеки. Или же, смотрите, другой момент. В 17 стихе говорит, побеждающему дам белый камень. И на камне написано новое имя. О чем идет речь? Если мы посмотрим с вами на историю Пергамской церкви, то в городе Пергаме очень интересны были суды в то время. Когда суд вершился по какому-то делу, была коллегия судебная. И судей было несколько, там 5-7 человек. И у каждого судьи было два камня – белый камень и черный камень. Белый – это оправдание, черный – это обвинение. И когда дело было выслушано, то секретарь суда, если так современным языком говорить, проходил с мешочком, и каждый судья, он в этот мешочек бросал свой камень. Никто не видел, что он бросил. Но после этого секретарь суда высыпал все мешочки и считали, если белых камней больше, оправдан. Если черных камней больше, виновен. Мы видим здесь, Господь говорит, побеждающему дам белый камень. Каждый человек, кто верует в Бога, он получит белый камень.
2: Оправдание.
3: Он получит надежду. И мне хотелось бы завершить вот эти обращения к церквям словами, которые здесь записаны в 20 стихе 3 главы. Господь говорит, «Се стою у двери и стучу. Кто услышит голос мой, отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним. И он будет со мной». Бог говорит, «Всякий верующий в Иисуса Христа, он имеет возможность быть с Богом здесь, на земле, и быть с Богом в вечности».
2: Да, Василий Иванович, эти слова из 20 текста 3 главы, они, наверное, самые трогательные из этих глав. Они действительно говорят о личной заинтересованности Бога в нашей судьбе.
3: Аминь.
2: Я благодарю вас за эту беседу. Спасибо и вам за то, что провели это время с нами. Это была программа «Открытая книга». Всего доброго. До свидания.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Детская программа «Вместе веселей».
3: За компьютером сидела, хмуря брови, щуря глаз –

Мальчишки и девчонки, а также их родители, здравствуйте. Наступило время взбодриться. И раз! Поскакали, прискакали. Молодцы! Мы разучиваем, продолжаем разучивать упражнения со скакалкой. Но сначала подышим воздухом. Положили скакалочки. Руки вверх. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Молодцы. И раз. Два. И три. Четыре. Молодцы. Руки на поясе. Упражнение для шеи. Наклонили голову вперед. И раз. Два. Три. Четыре. Пять. Вдох. Выдох. Шесть. Семь. И последний раз. Упражнение «Маятник». Пожалуйста, голову на плечо и на левое плечо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. У всех хорошее настроение, мы улыбаемся. Сова крутит головой направо. Раз, два.

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И покатили наш мячик. Раз. Медленно. Не торопимся. Не повредим себе шею. Хорошо. Молодцы. Еще. Так. И последний раз. Закончили. Плечи наши нужно тоже размять. Назад движение. И раз, круговые движения плечами. Старайтесь проходить ими полный круг. Вот так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Молодцы, вперед. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили. Продолжаем зарядку и берем скакалку. Складываем ее в четверо. Упражнение штанга. Поднимаем штангу. Смотрите, ноги на ширине плеч, напоминает упражнение. Мы натягиваем скакалку вот так внизу и поднимаем ее вверх. Хорошо растягивая. И опускаем. Поднимаем. Натягиваем скакалку. Опустили, расслабили руки. Поднимаем и с напряжением растягиваем. Опустили, не торопимся. И раз, натянули. Два, опустили, расслабились. Три, натянули, расслабились. Еще раз. Два, еще. Хорошо, молодцы. Теперь штанга будет у нас то вверху, то за головой. Ноги на ширине плеч. Поднимаемся на носочки, смотрим на скакалку. Опускаемся на всю ступню и скакалка за головой. Опять на носочки. Раз. Посмотрели, опустили руки вниз. Два. И раз. Два. Три. Четыре. Опустили вниз. Раз. Два. Три. Четыре. Умницы. Раз. Два. Три. Потянулись. Четыре. Раз. Два, три, четыре. Хорошо. Повороты теперь, Марина. Значит, у нас скакалка вдвое теперь сложена. За спиной руки. Вот так вытянули скакалочку. Вытянули, хорошо. И повороты вправо. Смотрим прямо перед собой. И влево. Раз, два, три, четыре. Энергично. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Молодцы. Теперь наклончики. Скакалка также у нас вытянута. Наклон и вправо. Раз. Вправо, Юлечка. Вправо. Где у нас вправо? Раз. И влево. Два, три, четыре. Это у нас такая качеля получается. Раз. Два, качели. Три, четыре, пять. Ниже наклоняемся. Юля, ниже. Ниже, молодцы. Вот так. Хорошо. Не наклоняемся вперед, а ровно в бок. Хорошо. Закончили. Упражнения теперь поклонные. Сложили скакалку в четверо. Руки за спиной. Мы делаем поклон вперед. И руки отводим как можно дальше назад. Спина прямая. Прямая, смотрим прямо перед собой. Я посмотрю. Так, в бок не надо смотреть. Смотри, прямо. Прямо вот так. Молодцы. Смотрите, спинки какие хорошие, красивые. И опустили скакалочку. И еще поклонились. И встали. И раз. Два. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Умницы. Вдох. Выдох. Прогибаемся хорошенько. Смотрим прямо перед собой. Молодцы. И последний раз. Закончили. Теперь сделаем упражнение на полу. Ванька, встань-ка. Напомню, мы держим скакалку впереди себя. Скакалка в 4 раза свернута. И садимся без помощи рук. И, пожалуйста, сели. Вот так. Сели. Встали. Так. Сели.
встали. Хорошо. Еще сели. Так, и встали. Молодцы. И сели. Закончили. Упражнение короткие длинные ноги, которые мы совмещаем с упражнением качели. Так, руки над собой, спинка прямая. Подтягиваем ноги к себе, скакалка и качели. Раз, два, сели. Руки вверх. И вот так. Раз, два, сели. Раз,

0: Покатились, сели, молодцы. Упражнение плуг. Цепляем скакалку за ноги. Также ступни. И заводим ноги за голову. Аккуратненько. И поехали. Раз. И полежим. Полежали. Опускаемся потихоньку, аккуратненько. Марина, тебе удобно?
1: Да.
0: Так, еще разок. Зацепили скакалочкой, помогаем себе. И раз, потянули. Полежали. Это очень полезное упражнение. Наоборот, от болей. Садимся. Хорошо. Ну что, теперь попрыгаем. Попрыгаем. Встаем. Коврики нам уже пока не нужны. Осмотритесь, чтобы вам ничто не мешало прыгать. Ни мебель, ни люди. Аккуратно. Итак, с ноги на ногу. Поехали. И раз, два, три, четыре, пять. Прыгаем, прыгаем. Молодцы. Хорошо. Марина, у тебя уже хорошо получается. Прыгаем, прыгаем. А теперь на обеих ногах. И раз. Прыгаем. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Прыгаем, прыгаем. Хорошо. Так, походили, отдохнули. Раз, два, три, четыре, семь, восемь. Спинка прямо, смотрим прямо. Хорошо. Подышали, это хорошо. Раз, два. Выдох. Вдох. Выдох, повисели. Расслабились. Ну что ж, вот мы с вами и зарядились. Зарядились, но это только на сегодня, потому что завтра надо бы опять сделать зарядку. Потому что вместе
2: веселей!
0: Пока!
3: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
4: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните, код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
5: Господня земля, и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Олейник, руководитель Центра духовного просвещения. Мы ведем разговор о триединстве, о природе Божьей, как она описана в первую очередь в Ветхом Завете. И исследуя, находим, что Бог представлен в Библии как единство нескольких. В частности, на основании пророчеств Ветхого Завета. Посмотрим на книгу пророка Исаии, 7 главу, 14 стих. Исаии, 7 глава, 14 стих. «Итак, сам Господь даст вам знамение. Се дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Еммануил». Господь даст знамение, и дева родит сына, и нарекут имя ему Еммануил. Еммануил означает, дословно, с древнееврейского, «с нами Бог». Пророк Исаия говорит о времени, когда Господь даст знамение, сделает чудо, и от женщины родится божественное существо. Это утверждение Ветхого Завета, и имя будет Эммануил. У пророка Исаии в 9 главе, в 6 стихе, есть на эту тему следующие слова. Исаия 9 глава, 6 стих. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему чудный советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира». Вновь, смотря пророчески в будущее, пророк Исаия говорит о рождении чудесного младенца. «Младенец родился нам, сын дан нам, и нарекут имя ему Бог крепкий, отец вечности, князь мира». Пророк Исаия использует божественные имена, божественные титулы для описания младенца, который должен родиться. Таким образом, Ветхий Завет содержит пророческие указания на появление божественной личности в человеческом обличье, в человеческой природе, в свое определенное время. Итак, повторим то, что мы уже успели исследовать и узнать на протяжении времени разговора о природе божества с точки зрения триединства. Мы выяснили, что Бог говорит о себе, используя имя Элохим, множественное число, и дословно означающее «боги», более 2500 раз в Ветхом Завете. И имя Божье Элохим в единственном числе используется также более 350 раз, что говорит о том, что Бог рассказывает о себе то, как об одном, то, как о нескольких. Мы нашли, что Библия использует местоимения во множественном числе, говоря о Боге в Ветхом Завете. Библия использует глаголы во множественном числе, описывая Божьи действия. Образ Божий, термин, который подается в самом начале, в первой главе книги Бытие, в первой главе Торы, представлен как множественность. Человек, сотворенный по образу Божию, есть мужчина и женщина. Соединяясь вместе, они по Библии становятся одной плотью. И термин «одна» есть перевод древнееврейского слова «эхад», который используется как раз в самой распространенной вероутвердительной формулировке иудаизма. «Господь Бог наш един есть» – «эхад». Таким образом, термин «эхад» говорит именно о единстве нескольких, а не о единственности, в отличие от древнееврейского термина «яхид», который как раз означает «единственный», «один» и никогда не используется в Ветхом Завете для описания природы божества. Мы выяснили также, что в Ветхом Завете описывается и встречается термин «ангел Господень», который отождествляется с божественной природой, поскольку книга «Исход» говорит о том, что «имя мое в нем». Используемая конструкция в древнееврейском говорит о том, что природа его такая же, как у меня. И неоднократно ангел Господень называется Иеговой, причем описывается в контекстах, где описывается и Иегова, и ангел Господень. Далее мы встретили термин «сын Божий» в Ветхом Завете, описывающий взаимоотношения между первой и второй ипостасью божества в триединстве, а также, что немаловажно, сын человеческий, описывающий ту же самую личность. уже говоря пророчески. И, наконец, целый ряд пророчеств Ветхого Завета совершенно определенно указывают на несколько лиц, на несколько личностей в божестве. Таким образом, Ветхий Завет красноречиво свидетельствует о том, что Бог триедин, приводя разными способами, разными видами информацию и свидетельства касательно божественной природы. Однако, пожалуй, самое широко встречающееся возражение в ответ на идею о триединстве исходит из первой заповеди. Книга «Исход», 20 глава, стихи с 1 по 3. «Исход», 20 глава, первые три стиха говорят: «И изрек Господь все слова сии, говоря: Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов перед лицем моим». Некоторые полагают, что эта заповедь содержит запрет на идею о триединстве, потому что сказано: «Да не будет у тебя других богов перед лицем моим». Если это запрет на триединство, то в таком случае перед нами неразрешимая проблема с точки зрения противоречия Ветхого Завета самому себе. Мы рассмотрели огромное количество свидетельств, говорящих о триединстве Бога. Посему давайте внимательнее посмотрим на то, что фактически означает первая заповедь. Кто говорит: «Да не будет у тебя других богов перед лицем моим»? Мы находим, что в первом стихе говорит «Господь Бог твой», и изрек «Бог» все слова сии. Слово «Бог» является переводом древнееврейского слова «Элохим», то есть в оригинале «и изрек боги все слова сии, говоря: пусть иных элохимов у тебя не будет перед лицем моим». Таким образом, здесь речь идет о том, что Троица говорит о запрещении служения каким-то иным богам, кроме нее одной. Вместо утверждения какого-то одного лица и запрет на присутствие второго и третьего лица в Троице, в Божестве. Первая заповедь налагает запрет вовсе не на триединство, а запрет Троицы на служение иным. Ибо, повторюсь, говорит тот, кто называет себя Элохим, боги, множественное число. На протяжении нашего исследования природы божества в Ветхом Завете в контексте триединства мы часто использовали такие термины, как личность, лицо и ипостась. Что означают эти термины и в каком смысле используются? Слово «личность», согласно философскому словарю, личность или персона происходит от латинского «persona», что означает «маска» или «роль актера». Уже на закате античности, пишет философский словарь, так называют индивида, поскольку он не является лишь природным организмом, а проявляется в своем человеческом качестве, где подразумевается сознание, воля, разум, память и так далее. И дальше словарь пишет: «Со сменой взглядов, а особенно с накоплением знания о человеке, изменяется и понятие о личности». В процессе исторического развития, в особенности с начала нового времени, многие интерпретации личности выступают в философском обличье, и почти все они так или иначе сводятся к декартовскому дуализму тела и души и, значит, к религиозному христианскому его источнику и так далее. То есть словарь пишет о том, что понятие о личности менялось на протяжении истории. И дальше утверждает: личность – это этический феномен. Она представляет собой содержание, центр и единство актов, потенциально направленных на другие личности. Когда мы используем термин «личность», мы используем его в смысле обозначения существа, обладающего индивидуальным сознанием и обладающим памятью, волей, нравственной природой, нравственным чувством и так далее. Дальше термин «ипостась» от греческого «hypostasis», что означает «лицо», «сущность». Первоначально философский термин, как говорит Большая советская энциклопедия, введенный последователями Аристотеля в значениях «индивидуальное» и «реально существующее». мы используем термин «ипостась» именно для обозначения реально существующей личности в триединстве Бога – Бог Отец, Сын и Святой Дух. Хотя есть много определений того, что такое личность и что такое ипостась, в нашем словаре это в первую очередь обозначает именно личностное, сознательное, нравственное, индивидуальное начало, которых есть три в триединстве Божества. Мы продолжим разговор о Боге во время нашей следующей встречи. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.
2: В Священном Писании Бог говорит о Своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
0: Живой источник.
2: Программа по снижению веса с Андреем Прокопьевым.
3: Здравствуйте! Давайте повторим для себя, что мы уже уяснили на предыдущем занятии. Готовим королевский завтрак, исключаем ужин или ужинаем легко и пораньше. Не перекусываем, употребляем в обилии воду, если нет противопоказаний от врача. Сегодня мы говорим о калориях. Основная цель нашего занятия – ответить на вопрос, сколько нам потреблять пищи для снижения веса. Для начала выясним, что есть калория. Калория – это часть энергии, позволяющая подогреть 1 грамм воды на 1 градус. Нам очень легко определить, сколько калорий имеет та или иная пища, поскольку сейчас существует множество различных таблиц. И благодаря понятию о калориях мы определяем, что положительный энергетический баланс выступает основной причиной избыточного веса. В чем проявление положительного энергетического баланса на практике? Все очень просто. Это когда вы съели 2200 калорий с разной пищей, а потратили всего лишь 2000 калорий. Разница получается 200 калорий в плюс или в 22 грамма жира. Возьмем глобально наши математические расчеты. Взрослый человек с нормальным весом получает ежегодно около 900 тысяч калорий. Если поступление энергии превысит ее расход всего на 2%, то на протяжении одного года человек наберет дополнительных 18 тысяч калорий, то есть около 2,3 килограммов жировой ткани, поскольку в одном килограмме жировой ткани содержится только 7 тысяч калорий. Поэтому каждый лишний килограмм жира на теле – это лишнее количество калорий. Посмотрите сейчас на ваше отложение жира на теле. Все это было раньше лишними калориями, которые отложились в теле в виде жира, потому что не были истрачены. Вы видите проблему, нет? Так что если, например, вы хотите похудеть на 15 килограмм, вам следует избавиться от 105 тысяч лишних калорий. Пусть нас не пугает эта большая цифра. Потратим, прожжем все до основания. Но вот вопрос. Почему же мы дальше не толстеем? Дело в том, что с увеличением веса и увеличением расхода калорий происходит в большей степени вследствие увеличения скорости метаболизма. Только поэтому наш энергетический дисбаланс немного сглаживается. Но все же наличие людей, которые набрали от 10 до 13 дополнительных килограммов за период от 25 до 55 лет, является доказательством существования у них энергетического дисбаланса. Поскольку они потребляли калорий на 3-4% больше, чем необходимо.
0: Живой источник.
3: Уровень расходования энергии зависит от многих факторов, изменяющихся на протяжении жизни. Рассмотрим основные. Первый фактор – это рост человека. В период бурного роста, подростковый период, мальчик или девочка нуждаются в количестве калорий до 2200. Не только для энергии, но и для формирования развития организма. Второй фактор – физическая активность человека. Возьмем для примера спортсменов. Из-за больших физических нагрузок им необходимо гигантское количество калорий. Но большой проблемой для них является уход с большого спорта. Переставая тренироваться, они питаются чуть меньше, чем при тренировках. Вследствие этого происходит положительный энергетический баланс. Вот почему ожирение является профессиональной болезнью многих спортсменов. Другой пример. Человек занимается физическим трудом на работе, соответственно, употребляет большое количество калорий, выходит на пенсию, где уже не трудится так, как раньше, или становится руководителем, или покупает машину, уже не так много ходит, но не меняет свое питание, не теряя больше калорий, чем их потребляет, и вследствие этого избыточный вес. И опять идеальное условие для того, чтобы развился положительный энергетический баланс. Механизация в сфере основного труда, когда, например, вместо косы он косит электрогазонокосилкой, снижающей физическую активность, требует для человека перестроить свое питание с низким количеством калорий. И когда человек это не делает, он опять набирает лишние килограммы. Третий фактор – скорость метаболизма или обменных процессов. Привожу вам пример. После 40 лет происходит замедление скорости обменных процессов. При некоторых заболеваниях во время эндокринной дисфункции также происходит изменение скорости метаболизма. В период стрессовых переживаний скорость может также в какой-то мере увеличиваться. Менопауза и некоторые виды заболеваний могут оказать существенное влияние на расходование энергии. Иногда вес может меняться независимо от количества расходуемых калорий. Это может быть потеря жидкости в организме или ее задержка. При беременности же происходит наоборот, накопление жировой ткани. Но главная причина, как показывают исследования, которые бывают у большинства, происходящие и способствующие не только детскому ожирению, но и ожирению во взрослом состоянии, является то, что у людей, страдающих ожирением, ежедневное поступление энергии превышает ее расход на 15, а то и на 30%. Наверное, кто-то из вас подумает, а что дальше будет? Значит ли это, что всю жизнь я должен считать эти проклятые калории, думая, сколько я съел вот сегодня, в завтрак или в обед? Нет, это стоит сделать один либо два раза, оценивая свое меню в соответствии того, сколько я употребляю пищи и сколько трачу энергии.
2: Программа по снижению веса с Андреем Прокопьевым.
3: Наша главная цель – сделать все как можно максимально удобней. Разбирая эту часть нашей программы, нам важно подкрепиться идеологией о понимании калорий, что наши методы действий будут проходить без сложных расчетов. Тем, кто хочет избавиться от лишних килограммов, мы предлагаем для первого месяца очень простой метод без подсчета калорий, без взвешивания продуктов на основании прошедших принципов, которые мы проходили до этого. Но все же нам нужно анализировать, наблюдать, снижаем ли мы вес или нет, при этом производя постепенные локальные изменения. К чему нам нужно прийти в нашем вычислении калорий? Нам необходимо получить отрицательный энергетический баланс. Но при этом помнить, что снижение калорий не было бы угрожающим и ведущее к нарушению работы нашего организма. Во время нашего лечения ожирения нам необходимо следовать трем основным условиям. Первое условие – уменьшение энергии, необходимой организму для удовлетворения суточных нужд. Человек со средней физической нагрузкой должен употреблять в норме от 2000 до 2200 калорий. Глядя на эту суточную потребность в калориях, важно, чтобы наше снижение поступающих калорий не способствовало ущемлению других тканей нашего организма, помимо жировой. Когда вы спрыгнете с подобной строгой диеты, вы будете набирать иногда и 5 килограммов в неделю. А это будет для вас большой проблемой в будущем. Потому что организм человека устроен таким образом, что при резких так называемых диетах, голодоморах, организм испытывает стресс, отражающийся на нашем психологическом состоянии. А после диеты организм запасает жир подчас больше, чем его было истрачено. Как бы готовясь, а вдруг вы опять захотите голодать? Именно поэтому моей настоятельной рекомендацией для вас будет съедать не менее 1400 калорий в день, чтобы не горели другие ткани и вы правильно снижали вес. На сегодня все. До следующей встречи!
4: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
5: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
4: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
6: Всегда радуйтесь!
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
7: Для вас поет группа «Эдем».

0: «Пророки в Коране». Ведущий Алексей Бритов.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаем беседы в рамках цикла «Пророки в Коране» с Джабиром Исмаиловичем Исхаковым. Здравствуйте, Джабир Исмаилович.
2: Здравствуйте.
1: Давайте продолжим наше размышление о судном дне, о конце света. В прошлой программе мы уже коснулись отчасти этого вопроса. Сегодня хотелось бы продолжить и подробнее рассмотреть его. Как он представлен в Коране, в суннах?
3: Да, в суннах говорится о том, что пророк Джибрил начнет...
1: Ангел, наверное, Джибрил.
3: Да, ангел Джибрил начнет с того, что вострубит в трубу, в рог. И с этого вот начнется как бы судный день, судный час. И это записано в Коране. В суре 78, которая называется «Ан-Наба», в 18-м аяте. «В тот день затрубят в рог, и вы придете толпами, и небо раскроется и станет вратами, и горы придут в движение и станут маревом. Воистину гиена является засадой».
1: Опять же, перечисляются определенные природные катаклизмы, о которых мы также читаем в Инжил, в Евангелии, и читаем в книге Откровения.
3: И здесь перекликается тем, что тоже начинается рог. Трубит рог.
1: О, это очень похоже на библейское описание судного дня.
3: Да. А
1: еще в Торе, да, когда говорится о судном дне, Йом-Хакипурим, Йом-Кипур, как многие его знают, да, это название, он начинался именно с трубного звука, да,
3: шафар. Того,
1: что, да, шафар, что трубили вот этот вот большой бараний рог. И в Коране тоже описывается, да, что...
3: Что тоже мы только что прочитали, что тоже затрубит рог.
1: И, перед судом.
3: Да, и горы придут в движение. Это опять вот какие-то катаклизмы, которые перекликаются с Священным Писанием. И также там дальше мы можем прочитать в самых последних двух стихах этой же суры, что ангелы воссядут, и дух в ряд выстроится, и никто не сможет уже говорить. То есть вот мы можем вспомнить, что в Священном
1: Писании... Книги Даниила, да, пророка Даниила, который также описывает судный день, подошел, да, к ветхому днями, тот, кто был похож на сына человеческого или сын человеческий, да, Иса так называется в Священном Писании Библии. Судьи сели и раскрылись книги. То есть небожители, ангелы с раскрытыми книгами участвуют в этом процессе суда.
3: Суд описывается с того, что не только один Бог, но и ангелы восседают с ним для того, чтобы судить. Вот вы назвали имя Даниила, да?
1: Угу.
3: Вот его нет в Коране. Но есть очень много описаний о нем в хадисах, и есть много историй о том, что его тело приносило в свое время очень, даже уже...
1: После смерти.
3: После смерти его тело приносило очень много, скажем так, чудес. И вы знаете...
1: Это в традиции в исламской существует.
3: Это в исламских такое, да? традициях. Вот я сам родом из города Самарканда, и у нас в Самарканде находятся мощи пророка Даниила.
1: А, да, даже так.
3: Да, и это место у нас очень, очень почитаемо, и почитаемо не только мусульманами, но и иудеями, и христианами, которые туда приходят. Ну,
1: естественно,
3: для того,
1: это
3: чтобы...
1: же и в Библии о нем говорится.
3: Да. Видите, факт того, что мусульманские халифы, они уже... столкнулись. Я читал одну статью Дамира Гайнуддина о том, что это тело Даниила было, знаете, они когда уже в те времена халифы пришли в одну страну и нашли 300 сундуков с богатствами, и один сундук был залит маслом. И когда они хотели вскрыть, все хранители сундуков сказали: забирайте все, только это не вскрывайте. А почему? Потому что этот сундук, там находится тело пророка Даниила. Ну, как так, зачем оно? А мы, говорит, взяли его на прокат у христиан и отдали им 50 наших лучших воинов в залог, чтобы вернуть. Почему? Потому что у них, когда не было дождя, была засуха, они где-то взяли это тело, принесли, и у них был дождь, и у них пришел как бы...
1: Ну, в общем, такие поверья, да?
3: Да. И потом мы взяли, а теперь не возвращаем. И так интересно, и он написал Умару, халифу, этот воин, что мне делать? Тот ему сказал, скрой это тело, чтобы не было к нему никаких похождений, чтобы его не
1: действительно
3: почитали.
1: Действительно, это же язычество.
3: Это язычество. Но как это тело попало в Самарканд? У нас есть поверье, что Амир Тимерлан, который был тоже, скажем, захватчиком многих земель, почти половина Европы, половина евразийской, всего континента он захватил, он тоже дошел до города Сузы, и там точно так же он услышал, что вот это тело, и это тело мощи.
1: Суза – это же территория Ирака, да? Да,
3: вот он дошел, да, Тимур там был. И это, кстати, в Сузах и был похоронен Даниил. И вот он взял часть мощи, привез их к себе в столицу и захоронил вот именно в том месте, где сегодня есть. И поэтому сегодня люди считают, что в Самарканде тоже погода такая очень приятная, и то, что этот город имеет много таких достопримечательностей и хорошие какие-то погодные условия, это как бы приписывают к Даниилу.
1: Ну, есть такое поверье, да?
0: Пророки в Коране.
3: Даниил же не просто был таким почитаемым человеком. Мы можем прочитать его жизнь в Священном Писании отдельной книгой, потому что ему Бог открыл то, что будет вот с его времен до последнего времени.
1: Да, это пророк, который много говорит о суде, и причем говорит языком, можно сказать, Нового Завета, потому что очень много описаний, похожих же, подобных книге Даниила. Мы читаем в книге Откровения, да? Да, мы читаем в Евангелии, которые исполнились. Да.
3: Но и при этом он давал объяснение тем царям, которые же при нем жили, когда он царю ассирийскому описал истукана. Вот, может быть, зрители многие не знают вообще, о чем мы говорим, но это очень такая интересная история. Но в Коране Даниила нет. Как и нет, скажем, пророка Исаии, пророка Еремея.
1: Но хорошо, что Иезекииля. В исламской традиции он почитается, о нем известно. И вот тот истукан, о котором вы сказали, да, история этого сна была описана Даниилом во второй главе его книги, и там предсказан весь ход мировой истории. От Вавилонского, древнего Вавилонского царства и до современной разделенной Европы, что она не сольется одно с другим, эти царства, после того, как Римская империя разрушилась, да, эти царства больше никогда не соединятся в одно целое монолитное. И сегодня мы видим подтверждение этому, несмотря на то, что Евросоюз вроде делает уже попытки интеграции, да, и прочее. Вот в этом году Брексит произошел. Да. Британия вышла из Евросоюза. Если интересна эта тема, вы можете открыть вторую главу книги пророка Даниила в Священном Писании, в Танахе, и прочитать подробно этот рассказ. И эта история, которая за 600 лет до нашей эры предсказала смену всех мировых держав вплоть до наших с вами дней. И чем заканчивается эта история?
3: Это
1: судом,
3: очень, да,
1: конечно.
3: Это, видите, что камень придет, да, с неба и ударит именно в то место этого истукана, где написано, что ступни.
1: Да, то есть это как раз во дни тех царств написано. Да, Бог небесный тех... возникнет другое царство, которое вовеки не разрушится. Не... Разрушится, закрушит все царства, а само будет стоять вечно.
3: И вот, вы знаете, вот этот истукан, или вот этот рассказ, который был рассказан царю, да, вот Даниилом, он настолько повергает сегодня вообще вот то, что во все происходящее, потому что мы видим это, мы живем, вы рассказали, что мы видим, во-первых, все империи, которые были, это и Ассирийская империя, и Греческая империя, и Римская империя, и сегодняшняя. Вы знаете, даже есть одна церковь христиан, которая выпускала во времена Второй мировой войны маленькие брошюрки. И когда Гитлер, войска фашистской Германии дошли до Москвы и уже были в 8 километрах от города, где уже видели трамвайные линии, в Лондоне в это время вышла небольшая брошюрка и было написано: «Немецкая Германия никогда не завоюет Советский
1: Европу,
3: Союз».
1: Европу, Советский Союз, потому что не сольются одно с другим. Не так сольются. Было сказано в книге пророка Даниила. Да.
3: Они это писали на основании пророчеств этого.
1: Вот. Верою. Они не могли знать. Они верили, что пророчество исполнится, и
3: хотя,
1: они не сольются.
3: Хотя, Алексей, 8 километров осталось уже до Кремля. Да, 8 километров.
1: Так Наполеон зашел в Москву, зашел, и зимовал там, да, но все равно, да, не смог. Да.
3: Вот, поэтому мы видим, что эти пророчества исполняются. И как в Коране мы прочитали, что есть вот именно вот это, что будут судить не только Бог, но и ангелы. Вот это записано в той же суре, в той же суре, только последними аятами.
1: Напомните еще раз, какая это сура. Угу.
3: Это 78-я сура, последних два аята. Вот мы прочитаем. «В тот день, когда дух и ангелы станут рядами, не будет говорить никто, кроме тех, кому позволит милостивый, и говорить они будут правду. Это будет истинный день, и всякий, кто пожелает, найдет способ вернуться к своему Господу. Мы предостерегли вас от наказания близкого в тот день. Человек увидит, что уготовила его рука, а неверующий скажет: «Эх, если бы я был прахом».
1: То есть на тот момент уже поздно будет что-либо изменить в своей судьбе. Нужно готовиться сейчас заранее к суду, к судному дню. Сейчас переосмысливать свою жизнь, свои взаимоотношения с Богом.
3: Именно. Потому что суд – это уже будет исполненный факт. Все, что я сделал, я уже пришел, и точка уже поставлена, понимаете? Ну вот, может быть, наша передача с вами, и она приводит к тому, что люди должны, которые смотрят нас, они должны уже сегодня задуматься, что этот день, он не за горами, он придет. Знаете...
1: Да, все признаки об этом говорят. Начиная от пророчества Даниила, да. Мы живем в эпоху тех царств, когда Бог Небесный установит свое царство. Конечно, длительное время уже длится эта эпоха, но да. Есть и другие признаки. Как вот в исламе мы прочитали, есть некоторые перекликающиеся и очень параллельные с Инджилом, с Евангелием, с 24 главой Евангелия от Матфея, где указывал Иисус, что будут определенные катастрофы, будут глады, моры, землетрясения по местам, восстанет народ на народ и царство на царство.
3: Точно так же это в суннах все говорил Мухаммед. И вот мы сегодня и прочитали, что горы тоже придут в движение. Видите, на самом деле, сегодня, когда мы видим, что это все исполняется, да, мы должны задуматься. Но опять же, человек такое существо, он не хочет верить, что с ним что-то плохое произойдет. До того момента, когда этот день наступает. Знаете, в Коране есть текст, который говорится, что

0: ели, пили, женились, выходили замуж и не думали до тех пор, пока не пришел потоп и не истребил всех. То же самое будет перед вот этим судным днем. Хотя... Многие люди будут жить обычной жизнью, хотя должны бы прислушаться и изменить свое мнение и войти в ковчег.
1: Вот, данной нашей передаче можно назвать, что это тоже Ноев ковчег. Почему? Потому что когда они ели, пили и женились, в это время стучали молотки.
0: Да.
1: Стучали молотки, и работа
0: какая-то шла. И голос со мной призывал,
1: да,
0: также. Он говорил об этом.
1: И работа
0: 120
1: шла.
0: Лет.
1: 120 лет строился ковчег. Да. Но это не было, что трудно построить ковчег. 120 лет Бог давал шанс людям войти в этот ковчег.
0: И если бы они захотели войти, и не хватило бы места, еще бы построили ковчегов. И было столько достаточно места, чтобы все вошли.
1: Именно.
0: Но захотели только 8 душ, написано, спаслись. Да?
1: И поэтому... Им можно сказать, что было легче, потому что они, я еще раз говорю, что они видели и слышали стук молотков.
0: Но им также было трудно поверить, потому что ни разу не было дождя в то время, еще не ушел дождь.
1: Ну, хоть что-то они видели. Сегодня мы можем положиться только на те признаки, которые описаны в Священном Писании и в Коране. То есть мы только можем видеть их. Ну, а как мы увидим, если мы не читаем? Слава Богу, хоть есть такие программы, где мы можем говорить, что... Признаки пришествия, признаки часа суда, оно уже сегодня явно. Мы говорили об этом. Роскошество людей, там, погоня за богатством, погоня за строительством там, разных башен.
0: Большая война между двумя великими
1: войны,
0: народами.
1: Которые, да, землетрясения, голод, болезни. Посмотрите, как болезни сегодня, они как обыкновенный грипп, он каждый год мутирует, Я думаю, скоро придет время, когда грипп будет самой большой проблемой
0: человечества. Причем это при современном уровне медицины, когда ученым очень многое открыто. Вот. И чем больше открывается, тем больше мы видим, что эти болезни приобретают такие формы, с которыми труднее и труднее бороться.
1: Нанотехнологии не помогают, потому что все идет к тому, что человек предстоит встреча с Богом. Но в это надо поверить. Если мы в это не верим, если мы не живем этим, то как мы можем верить в то, что мы будем жить в те дни, когда будет вот это, все вот эти катастрофы, все вот эти страхи, все вот эти глады, моры, землетрясения? Опять же, мы только можем, вот когда мы увидим это, тогда мы поверим, но тогда уже будет поздно. Мы несколько раз об этом говорили. Когда мы увидим, вот тогда поверим. Так же и в смерти. Видим смерть, понимаем, что она наступила, а уже поделать ничего не можем. Угу. Поэтому хотелось бы, чтобы эти передачи принесли людям понимание о том, что сегодня нужно действовать. Сегодня время для того, чтобы изменить. Сегодня время для того, чтобы обратиться к книгам, обратиться к вере, обратиться в милосердие, обратиться в добро, изменить отношение к врагам, изменить отношение к должникам, изменить отношение к семье, изменить отношение к родителям. Понимаете? Вот потому что сегодня, завтра может быть поздно. Вы знаете, в еврейской традиции у них нет завтрашнего дня, нет вчерашнего дня. Потому что вчерашний день, он уже его не изменить. Он уже в архиве у Всевышнего. А завтрашний день, мы не знаем, что нам завтрашний день принесет. И по большому счету у человека остается только сегодняшний день. Вот он сегодня.
0: И твори свою судьбу сейчас.
1: Сейчас. Но не надо путать с эпикурейством. То есть вот сегодня, я сегодня открыт для милосердия, я сегодня открыт для прощение, я сегодня открыт для любви, я сегодня открыт для добрых, благих дел.
0: Да, то есть не значит, что не надо планировать будущее. Это значит, что в настоящий момент не нужно считать, что как будто мы черновик пишем.
1: Да.
0: Нужно понимать, что это пишется наша жизнь, да, и ангелы записывают те дела, которые мы совершаем уже сегодня. И если сегодня я не стремлюсь к чему-то хорошему, да, не стремлюсь к изменению, не прошу Бога преобразовать мой характер, то завтра может быть поздно уже, да. Дорогие друзья, сегодня мы продолжили разговор на тему о конце света, о страшном суде, о судном дне, о знамении часа, как это представлено в исламе, как это представлено в Коране. И мы видим, что еще древние пророки, пророк Даниил, писал об этом. И в Евангелии Иса в Инджиле очень много информации оставил о признаках пришествия. И мы убедились, что и в исламе, да, Коран, и сунны говорят, и очень много параллелей между Евангелием и исламом в этом плане. Поэтому пусть Господь

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Все заботы ваши возложите на Господа, ибо Он печется о вас.
2: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Люди и судьбы. Ведущий Андрей Юнак.
2: Сегодня мы узнаем, что происходит за кулисами исцеления. Каким образом люди имеют дерзновение подойти и исцелить другого человека? Рассмотрим прежде две маленьких истории. Первая записана в книге «Деяния апостолов», 3 глава. Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы 9. «И был человек, хромой от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых красными, просить милостыни у входящих в храм. Он, увидев Петра и Иоанна перед входом в храм, просил у них милостыни. Петр с Иоанном, всмотревшись в него, сказали: „Взгляни на нас“. И тот человек, надеясь получить у них хоть что-то, посмотрел пристально в глаза Петру. Но Петр сказал: „Серебра и золота нет у меня. А что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи“. И взял его за правую руку, поднял, и вдруг укрепились его ступни и колени, и, вскочив, он встал и начал ходить, и вошел с ними в храм, славя Бога. Люди дивились происшедшему и не знали, как реагировать на это, они сбежались посмотреть на того, кто еще сегодня утром был хромым, и они знали, что он хромой от чрева матери. Короткая история, но как апостол Петр имел дерзновение сказать этому хромому человеку: «Встань и ходи»? Как, на основании чего вдруг у этого хромого укрепились колени, укрепились ступни, и он встал на ноги свои и стал ходить и бегать и прыгать, радуясь своему исцелению? Что такого должно было произойти? Почему таких исцелений нет повсеместно сегодня? Чего не хватает? Рассмотрим еще одну историю. Эта история произошла с апостолом Павлом. Он не сам исцелил, но исцелен был. И свидетельствует об этом исцелении, говоря, что некто Анания, муж благочестивый по закону, одобряемый всеми иудеями, живущими в Дамаске, пришел ко мне и, подойдя, сказал мне: „Брат Савл, прозри“, и я тотчас увидел его». После того, как апостол Павел встретился с Господом и ослеп, он не мог видеть до того момента, как Анания исцелил его. Что произошло? Каким образом Анания подходит и исцеляет человека? Давайте откроем 9 главу книги «Деяния апостолов» и прочитаем, что случилось за кулисами этой истории. В Дамаске был один ученик именем Анания. И Господь в видении сказал ему: „Анания“. Он сказал: „Я, Господи“. Господь же сказал ему: „Встань и пойди на улицу, так называемую прямую, и спроси в Иудином доме тарсянина по имени Савла. Он теперь молится“. Что произошло? Савл, дыша угрозами на Церковь Божью, с письмами направлялся в Дамаск, чтобы всех христиан, которых он там найдет, предать смерти. Но по пути в Дамаск ему явился Господь, и ярким светом ослепил его и говорил с ним. И изменил сердце его. И так Савл теперь именовался Павлом и стал служить Господу. Но как он ослеп в дороге, то те, которые ходили с ним, они привели его в Дамаск. Привели и оставили в доме Иудином. И теперь Господь обращается к Анании и говорит: «Пойди на эту улицу, спроси в Иудином доме Савла. Он теперь молится. И видел в видении мужа именем Ананию, пришедшего к нему и возложившего на него руку, чтобы он прозрел». Анания отвечал: «Господи, я слышал от многих о сем человеке, сколько зла он сделал святым твоим в Иерусалиме, и здесь имеет от первосвященников власть вязать всех, призывающих имя твое. Но Господь сказал ему: „Иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое пред народами и царями и сынами Израилевыми. И я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое“». Итак, что должен был сделать Анания? Господь является ему и говорит: «Анания, вот там есть человек, звать его Савл, наверняка слышал о нем. Так вот он сейчас молится. И ты знаешь, Савлу было видение, что к нему придет Анания, возложит на него руку, и он прозреет. Итак, вот ты, Анания, иди и исцели Савла. Может ли Анания не повиноваться? Может ли Господь не исцелить? Если Анания придет и скажет: «Савл, прозри», что произойдет? Если бы вам Господь сказал то же, что Он сказал Анании, пошли ли бы вы смело выполнить такое поручение? Несложное поручение, но требующее веры. Итак, Анания вошел в дом и, возложив на него руки, сказал: «Брат Савл, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты прошел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа». И тот час, как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел, и, встав, крестился, и, приняв пищи, укрепился. Произошло исцеление. Я думаю, что за кулисами той истории с Петром и Иоанном и исцелением хромого от рождения стоит такой же самый разговор. Разговор Бога и Петра. Тогда, где никто не знает, тогда, где никто не слышит. Обратите внимание, что Петр и Иоанн, остановившись, пристально посмотрели на этого хромого. Прошло некоторое время молчания, и Петр говорит ему: «Посмотри на нас». И он тоже посмотрел на них. Это то время, когда Петр мог общаться с Господом. Это то время, когда Петр мог убедиться, что Господне желание совпадает с его желанием исцелить этого человека. И Господь поручает Петру: «Исцели его». И Петр говорит: «Встань и ходи». И он поднимает его за руку, и укрепляется в нем колени и ступни его. И он ходит, и прыгает, и радуется. То же самое и с Ананией. То же самое и с любым другим исцелением. Ключ в исцелении – это разговор с Богом. Если мы можем говорить с Богом так, как мы разговариваем друг с другом, если мы можем слышать голос Божий так, как мы слышим голос друг друга, то тогда нет ничего особенного, чудесного и чудодейственного в исцелении. Все обыденно. Потому что для Господа нет никакой сложности исцелить человека. Таким образом, если вы хотите, чтобы чудеса, которые записаны практически на каждой странице Священного Писания, чтобы эти чудеса осуществлялись и в вашей жизни, я приглашаю вас иметь взаимоотношения с Господом Иисусом Христом, молиться Ему, и не просто молиться, но разговаривать с Ним, говорить Ему свои нужды, свои проблемы и слышать от Него прямые ответы. Таким образом, вы подниметесь на более высокий уровень в вере и в вашем духовном состоянии. Да благословит вас Бог в ваших взаимоотношениях с Иисусом Христом.

0: В эфире радиоканал «Три ангела». Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Виктория.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Просто о сложном. Ведущий лайф-коуч Александр Кузнецов.
2: В послании апостола Павла к Ефесянам в 5 главе, в 15 тексте мы читаем призыв дорожить временем, ибо дни лукавы. Лукавы в том смысле, что время обманчиво. Время как будто лежит перед нами, но в тот же момент, оглянувшись назад, мы удивляемся тому, как оно быстро прошло. У кого бы я ни спросил, есть ли у тебя свободное время, большинство мне отвечают, что его совсем нет. Но так ли это на самом деле? Мелочи имеют значение. И если, к примеру, опаздывать на работу всего на 5 минут, за год выходит порядка 2 рабочих дней. Таких моментов в течение дня очень много. Пришел на обед раньше, ушел на минут 5 позже, тут потратил лишнее время, там потратил. В итоге выходит очень много. Представьте, если на дорогу в день тратить 2 часа, это приводит к потере 480 часов в год или 60 рабочих дней. Если в это время вы едете на общественном транспорте, вы можете читать книгу или слушать аудиокнигу, просматривать какой-то видеокурс. Если вы едете на работу за рулем, вы можете слушать аудиокниги. Представляете, если бы ваш работодатель каждый год вас отправлял на повышение квалификации на целых 2 месяца. И если вы много времени проводите на работе, значит, важно не упускать эту отличную возможность расти. К примеру, если вы заходите в интернет на 30 минут и занимаетесь обычным серфингом, то за год вы потратите целых 180 часов или больше 22 рабочих дней. Подумайте, возможно, есть более полезное времяпрепровождение. Как часто вы ходите за покупками в магазин? Путем таких же исчислений можно прийти к следующим цифрам. Затрачивая по 15 минут в день, можно в год только на магазин потратить больше 10 рабочих дней. Возможно, проще составить меню и по возможности ходить в магазин не каждый день. Еще один пример экономии времени заключается в том, чтобы группировать однотипные дела. Например, звонки. Если вы готовите еду, то параллельно вы можете приготовить и обед, и ужин. Бывают ли у вас ситуации, когда вы крутитесь целый день, как белка в колесе, а вечером не можете вспомнить, на что потратили свое время? И почему-то опять не успели выполнить важную задачу? Если да, то самое время прибегнуть к важному инструменту тайм-менеджмента, позволяющему получить объективную картину нашей загруженности, то есть провести хронометраж. Как известно, хронометраж – это ведение учета времени, потраченного на ту или иную задачу. Инструмент полезный. И не потерявший своей актуальности, несмотря на солидный возраст, он разработан еще в 20-е годы прошлого столетия. С его помощью можно увидеть, насколько рационально, де-факто организован рабочий день, обнаружить ошибки планирования. Хронометраж – один из самых популярных методов определения, куда уходит время. Идея проста – сделать анализ того, куда уходит время, и изменить порядок его расходования для повышения личной эффективности. Но вот как на практике это реализовать? Советую фиксировать всю активность, на которую уходило более 10 минут. В итоге мы получим картину, над которой и будем работать. Как хронометраж влияет на личную эффективность человека? Чаще всего положительно. Вы видите конкретные цифры, сколько времени проведено в социальных сетях, сколько затрачено на просмотр видео, сколько уделено работе. Тут включается внутренний цензор и говорит: «Имей совесть, займись делом в конце концов». Это может быть полезно для развития самодисциплины. Но тут главное не обольщаться, так как этот результат обычно краткосрочный. Несколько слов о встречах с людьми. Время сегодня один из самых ценных ресурсов. И когда у вас срывается встреча, время уже потрачено. Существуют следующие правила. Никогда не выезжайте на встречу без предварительной договоренности. Время встречи должно оговариваться. Желательно, чтобы оно было без четверти. Исследования говорят, что встреча в 13:45 запоминается куда лучше, чем в 13:00. Используйте время в дороге для самообразования. Не назначайте встречи друг за другом. Делайте временной буфер. Желаю вам успехов!

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Как драгоценна милость Твоя, Боже!

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Преодоление».
2: Врачи говорят, что, как правило, женский алкоголизм неизлечим. Именно такой диагноз Наташа услышала из уст медиков. Тогда ей было всего 20 лет. И, к счастью, история Натальи не единственное исключение из правил женского алкоголизма.
3: Ну, у меня в семье вообще все, ну, мама пила и папа пил. Так как мама пила, и не было такого, ну, со мной как бы усмотра такого, ну, нормального. И в доме всегда была, в общем-то, водка. И я начала немножечко вот выпивать. И мне понравилось то, что вот я стала как бы вот раскрепощенной. Потому что я всегда была очень замкнутая и стеснительная. Вот. А так как я стала выпивать, и я стала себя чувствовать вот раскрепощенной и в компании. Ну, то есть, естественно, соответствующая компания у меня всегда была там тоже такие же все. А потом многие, значит, отошли, кто-то перестал пить. Ну, так вот, разошлись. Молодые еще были очень. И вот я, а я просто стала вот зависима уже. Вот даже вот в таком, в 14 лет мне уже надо было вот обязательно выпить. И очень быстро меня это подкосило, алкоголь. У меня уже лет в 17 я уже очень, ну, сильно уже вообще пила постоянно. У меня было такое сильное похмелье всегда. Началась алкогольная эпилепсия. Я падала. То есть я без похмелья не могла. Лучшего ничего не найти было. Я пила этот спирт, и у меня от этого спирта начала просто слезать вот кожа, слезиться глаза. И вообще, ну, были жуткие вещи. И потом я стала, ну, заболела вирусными там заболеваниями. И у меня, я облысела. Я стала, ну, вот это мне было, по-моему, 21 год. У меня полностью вылезли все волосы вообще. Я была лысая, я была просто, ну, представляете, была такая страшная, меня все слезало. И я думала, что я просто уже умираю. Хотя почему-то я, ну, я всегда как-то задумывалась, что, ну, неужели это все? Вот так вот я и умру вот в 21 год, и не так, и ничего. Не было волос, у меня были вот эти вот руки, вот с кожи прям слезала. Я была вся вот в каких-то там гнойниках жутких. Вот. И меня положили в больницу, я там лежала, меня лечили, делали мне уколы, и меня там смотрели все врачи, у меня была печень очень, ну, увеличенная намного. И врач, которая меня обследовала, она мне сказала: ты знаешь что, моя дорогая, ты никогда не сможешь стать матерью. У тебя внутри все просто, у тебя такие вещи с тобой происходят. Она говорит, я такого просто не встречала, чтобы в 20 лет вот так себя довести. Ну, она просто на меня вот так вот это самое. И она, значит, говорит, у тебя ранний хронический алкоголизм. И ты от него не излечишься, потому что это все зависимость. Тем более, потому что ты женщина, она мне сказала. А женщины, как правило, не смогут. То есть она говорит, милочка моя, то умрешь ты, конечно, в рассвете сил.
1: Что делать, если в вашей семье жизнь полна боли и страха? Как помочь нашим близким, попавшим в зависимость от наркотиков? На эти и многие другие вопросы отвечает книга «Выход из кризиса», которую мы предлагаем вам в подарок. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Радиопрограмма «Лицом к лицу».
3: И вдруг, значит, у моей мамы, вот этот вот цирроз, и вдруг у нее случился приступ очень сильной печени. В одно прекрасное утро она не встает. Я не могу ее разбудить. Я плакала, конечно, мама, что случилось, это самое. А она вот вроде и спит, а вроде, ну, непонятно, вроде и не умерла. Вот. И приехала, я звоню своей вот этой вот сестре и говорю: Ира, ну, не могу, приезжай, там ужас, там плохо все. Приехала Ира, и она начала мне говорить. Тогда вот она меня отвела, помню, вот на кухню, и начала мне говорить. И тогда вот я поняла, что вот тогда через нее говорил Бог. Она мне говорит: ты видишь, ты вот, ты видишь, что вообще происходит? Ты понимаешь, что ты вот погибнешь? И просто, ну, начала мне вот, ну, я так уже не помню конкретно, но она мне говорила про то, что я вот погибну просто, и куда ты пойдешь дальше? Что с тобой будет вообще? Ты посмотри на свою маму, ты так же просто вот ляжешь и не встанешь в один прекрасный момент. Ну, понимаешь, что вот она просто умирает. И, значит, и она говорит, надо молиться, тебе надо, значит, тебе надо приходить к Богу. Она за меня помолилась. Мы вызвали скорую, маму увезли. И врач сказал, что ей уже ничего не поможет, потому что у нее пошла вот кома, какая-то там кома, вот печеночная, и она умирает, она все. Я пошла, купила себе бутылку водки и выпила ее. Но мне почему-то легче, наверное, первый раз, наверное, в жизни мне не стало легче, мне стало еще хуже. И вот первый раз в жизни я стала молиться. Я всю ночь плакала и молилась Богу. Я встала на колени и плакала. И говорила, что Господь, если Ты есть, вот, ну, помоги мне, приди в мою жизнь. И, пожалуйста, я вот Его еще просила, чтобы Он исцелил мать. Потому что, ну, мне было ее жутко жалко. И вообще мне ее всегда было по жизни жалко. Вот. Я Его просила, чтобы Он пришел в мою жизнь. Потому что, ну, я так больше не могу. Что я не хочу погибнуть вот так вот. Я, ну, хочу вот, чтобы, ну, Ты показал мне, что вот... Ну, и, в общем, короче говоря, я вот молилась всю ночь. И я не сомкнула глаз. Я всю ночь, по-моему, вот так вот и промолилась. И что самое удивительное, что утром мне... Вот первый раз за эти года мне не было плохо. Я вот думаю, надо же, как мне помогла эта молитва. Ну, я вот так вот это самое думаю. И я позвонила своей родной сестре и говорю, Оля, ну, ты поедешь к маме в больницу? Она говорит, да, обязательно поеду. В общем, короче говоря, мы с ней встретились и поехали, значит, к маме в больницу в Боткинске. Боткинскую больницу. И каково было наше удивление, когда мы пришли туда и узнали, что маму из реанимации, то есть там, где ее положили умирать, перевели в палату. Потому что вдруг ночью она пришла в себя. И врач удивленный, который вот ее увозил, он сказал, вы знаете, она почему-то пришла в себя. Вот. Это очень удивительно. Может быть, у нее, он говорит, может быть, у нее очень просто хорошее сердце, то, что она вот, ну, не это самое, не знаю, ну, пришла в себя. И я вот прихожу, ну, мы пошли в палату, и лежит мама в таком состоянии непонятном, но она еще не отошла, у нее была кома. И в первую очередь, что я сказала, я говорю, мама, ты понимаешь, что произошло чудо? И я поняла, что я исцелена полностью. У меня исцелены все мои внутренние болячки, которые у меня были. У меня было очень много всяких нехороших вещей, и инфекционных, и вирусных. Вот. И я это поняла. И что самое главное, у меня прошел страх. Вот этот вот страх, страх вот этих вот приступов постоянных. И у меня ушел этот страх. У меня ушел этот страх, и я знала внутри, что я исцелена вот от этой эпилепсии, от всего. То есть я свободна.
2: Сразу после реабилитации Наташа вышла замуж. И вопреки словам врачей, что она не сможет быть матерью, у нее родилось трое детей. Бог не только освободил ее от алкоголя, но и подарил Наташе прекрасную семью. Сейчас Наталья вместе с мужем Николаем живут и работают в реабилитационном центре и помогают всем, кто приехал на реабилитацию, обрести свободу, а вместе с ней и новую жизнь. Если вы или кто-то из ваших близких попали в зависимость от наркотиков или алкоголя, вы можете обратиться за помощью в реабилитационный центр «Новая жизнь». Здесь вам предложат пройти курс реабилитации сроком 1 год. Для того, чтобы попасть в центр, вам необходимо позвонить в понедельник утром в Санкт-Петербург по телефону 540-71-43 или 585-07-07.
4: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости – и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Господь – свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь – крепость жизни моей, кого мне страшиться? Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово на сейчас. В студии священнослужитель Сергей Рягузов.
2: В житии святого Макария Египетского рассказывается, как однажды он шел к себе домой со своим учеником, молодым послушником. Дорога шла в гору, и юноша опередил старца, своего учителя, и скрылся за поворотом горы. И по дороге он встретил, этот не в меру горячий юноша, одного языческого жреца. «Сторонись, слуга дьявола!» – крикнул не в меру горячий юноша. Жрец рассердился на него и ударом палки сбил его с ног. Вслед за учеником молодым в гору поднимается и Макарий египетский. «Мир тебе, дорогой брат! Бог в помощь!» – обращается он к языческому жрецу. Жрец был растроган таким отношением святого Макария к себе, потому что он знал, что Макарий был святым христианином. «Я же ведь язычник», — говорит ему жрец. «Почему же ты называешь меня братом? Кроме того, я вот только что ударом палки сбил твоего ученика. Пожелаешь ли ты теперь мне доброго пути?» «Теперь и тем более пожелаю тебе доброго пути, так как ты идешь путем злобы и мести. А то, что называют тебя братом, так у нас у всех один Творец, Отец, Господь, а мы все его дети и между собою братья». История является яркой иллюстрацией того, как благородство духа, появившееся в человеке, в святом Макарии, говорит о том преобразовании, которое произошло в нем после знакомства с Богом, со Христом, с Евангелием. Вообще, Евангелие, особенно Евангелие от Иоанна, много содержит в себе слов описательных, говорящих о величайшей любви Бога к человеку. И потом сам апостол Иоанн множество раз в своих посланиях говорил о благородстве, которое рождает любовь, о благородстве характера человека. Мы встречаем такие слова, как «Бог есть любовь», «Христос умер за каждого из нас», как Христос проявлял свою любовь в прощении людей, в различных историях евангельских, во время вечери, как он не выдал Иуду, как он простил женщину, взятую в прелюбодеянии, как на Голгофе он запечатлел свое отношение ко всему человечеству. Осознав все это до глубины души тронуло апостола. И тот человек, который когда-то считался одним из сыновей грома, как о нем описывает само Евангелие, настолько был проникнут вот этим благородством, которое шло от Христа, что это потом явилось в его жизни. Он настолько был впечатлен любовью Христа в его жизни, что потом он и сам стал мироточить этой любовью. И множество его посланий мы читаем очень уменьшительно ласкательные слова, которыми он обращается к своим читателям. Например, текст в первом послании Иоанна, во второй главе, в первом тексте написано: «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали». На самом деле, под словом «дети» в оригинальном языке стоит уменьшительное ласкательное слово. Буквально переводится «деточки». Представляете, мужчина в годах, тот, который когда-то назывался сыном грома, теперь так относится к людям, пишет своим братьям и сестрам-христианам: «Деточки мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если кто согрешил, то у нас есть ходатай перед Отцом, Иисус Христос, праведник». Более того, у него есть еще в Евангелии от Иоанна такие слова: «Как возлюбил меня Отец, — Иисус говорит, — я возлюбил вас, прибудьте в любви моей. Если заповеди мои соблюдаете, прибудете в любви моей. Как и я соблюл заповеди Отца моего, пребывая в его любви. И сия и заповедь моя: да любите друг друга, как я возлюбил вас». Везде любовь, любовь, любовь. И это удивительное преобразование в жизни человека, способное дарить нежность, доброту и любовь к окружающим. Что же такое любовь? Некоторые считают, что это просто теплые чувства к человеку. А если вы не чувствуете этого сочувствия, доброты, то, значит, и не любите. Но христианская любовь – это не просто чувство. Христианская любовь – это любить человека со всеми его недостатками. Это ненавидеть грех, но любить грешника. Наибольшая заповедь гласит: «Не почувствуй любовь, но возлюби». Многие обеспокоены тем, что не чувствуют что-то по отношению к Богу. Отсюда у некоторых уныние или разочарование. Некоторые несут бремя вины из-за того, что не чувствуют к себе, у себя какой-то теплоты по отношению к Богу. Но любовь требует принципа. Это не просто чувство. Это глагол. Нужно решить в своей душе, в своем разуме любить. И любить тех, которые не симпатичны, любить врагов наших. Сам Иисус, обратите внимание, вряд ли Он испытывал теплые чувства к тем, кто обижали Его, кто гнал Его, оскорблял и даже бил. Но Он всходит на Голгофу не благодаря чувствам. Он сходит на Голгофу благодаря принципу и разуму, который говорит ему любить, идти. И любовь к Богу Отцу, и любовь к людям давала смысл его жизни и смысл его служения. Вся его жизнь как бы говорит нам: вы можете делать со мной все, что хотите, относиться, как хотите, но это не заставит меня разлюбить вас. И величайший акт любви, который когда-либо видела Вселенная, был основан не на чувстве, он основывался на принципе любви. И это пример для всех, для нас. С кем не ладятся взаимоотношения в семье, на работе, с ближними и так далее. Библия не зря говорит нам: «Потому все узнают, что вы мои ученики, если вы будете иметь любовь между собою». Любовь покрывает все грехи. В первом послании апостола Петра в 4 главе в 8 тексте сказано: «Более же всего имейте усердную любовь друг к другу». Потому что любовь покрывает множество грехов. В послании к римлянам апостол Павел в 5 главе говорит: «Но Бог свою любовь нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Однажды один законник подошел к Христу и спросил, что же ему делать, чтобы наследовать жизнь вечную. Он мог красиво рассуждать о любви, о религии, но очень мало имел понятия о практической любви. В Евангелии от Луки, в 10 главе описана эта история, Христос отвечает ему, как правильно нужно поступать, как правильно нужно думать. Но иногда эти притчи не всегда понятны современному человеку. Иногда стоит переложить их на современную ситуацию и понять, что значит возлюбить ближнего своего. И кто является твоим ближним, которому может быть растрачена твоя любовь для него. Я хотел бы привести такой осовремененный пример этой притчи. Представьте себе, однажды один человек, руководитель воскресной школы или субботней школы, ехал по дороге в церковь и увидел человека, лежащего около забора. Но так как он опаздывал на богослужение, он прошел мимо него. Прошел еще один человек мимо него, который тоже опаздывал в церкви. Возможно, он занимался в церкви, руководил хором или что-то, или делал похожее служение, тоже прошел мимо него. Может быть, он подумал, что человек опустился, пьяный, и не хочет исправляться. Также прошел. Но мимо него также проходил и человек, который не был воцерковлен. Он поднял его, он позвонил в необходимую, вызвал помощь, отправил человека, чтобы его приняли, вылечили и так далее. На этом примере, который, казалось бы, есть в современном мире, можно было бы также задать вопрос: кто из этих трех людей, который был рядом с этим человеком, валявшимся около забора, ближним? И действительно, ответом на этот вопрос очевидным будет являться тот, кто позаботился о нем. Христос говорил о практическом христианстве, не только о теоретическом. Христос пытался на практике воплотить все свое учение, всю свою любовь. Господь говорит, чтобы мы вели себя как Его создание, которое создано во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Так об этом пишет апостол Павел в послании к Ефесянам. Тот самарянин в притче, который рассказал Христос тому человеку, он не ждал, что кто-то заметит его доброе дело. Он не ждал, что тот человек обратится в его веру или станет членом церкви. Он делал добро не по расчету. И этот человек делал добро, потому что это являлось образом его характера, образом его жизни и его мысли, а не просто какое-то иногда запланированное мероприятие, которое, может быть, есть в его общине или в его церкви. Иисус также приобретал друзей не для того, чтобы привести их в церковь. Он исцелял и творил добро не для того, чтобы они присоединились к Его движению. И однако же великое множество людей следовало за Ним, потому что люди были очарованы Его естественной и неисчерпаемой любовью. И еще раз повторю, Иисус делал добро не для того, чтобы люди шли за Ним толпами. Он делал это по сути своей, исходя из своего характера. И Он является для нас каждого примером. Подобных ситуаций, которые Христос рассказывал в притче или которые мы находим в современной жизни, их очень много. Христос на вечере Господней, когда мы видим, что Он омывал ноги ученикам Своим, некоторые недоумевали или осуждали Христа, но Христос разделил рядом с ними свою любовь. Люди сидели рядом с ними, рядом с Ним, и Он совершил подвиг смирения, сделал грязную работу раба для того, чтобы люди могли сидеть с чистыми ногами за столом. Вот оно христианское благочестие, вот она любовь, проявленная в действии. Христос как-то говорил, и об этом записано в Евангелии от Матфея, «Ибо я хотел есть, и вы дали мне есть. Я жаждал, и вы напоили меня. Я был странником, и вы приняли меня». Тогда скажут ему в ответ: «Господи, когда это мы видели тебя желающим есть и накормили? Когда мы видели тебя странником и приняли?» На это царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, то, что вы сделали одному из братьев моих меньших, то сделали и мне». Сегодня мир, к сожалению, у нас больше погряз в равнодушии и в ненависти. Телевидение пропагандирует насилие, убийство, обман, падение морали. И самые высокие рейтинги бывают у самых глупых передач и у тех, кто ведет себя эпатажно и показывает себя, как какого-то, современное слово есть, фрик. По этой причине охладевает во многих мораль, а в Библии также написано, что по причине умножения беззакония во многих и охладевает любовь. Люди становятся черствыми и безучастными, привыкшими к страданиям других. У экранов телевизора чаще рекламируются свободные и безответственные связи, легкомысленные отношения, разводы, эгоизм. И парадокс нашего времени заключается в том, что наши дома становятся все больше, а семьи становятся все меньше. У нас больше удобств, но мало времени. У нас много ученых степеней, но так мало здравого смысла. Говорят, что множатся знания, но у людей становится меньше способности к трезвому суждению. Больше специалистов, но и еще больше проблем. Больше лекарств, но меньше здоровья. Мы проделали долгий путь до Луны и обратно. Нам сложно перейти улицу, чтобы встретиться со своим соседом. Мы создали множество компьютеров для хранения и копирования огромных объемов информации, но стали меньше общаться друг с другом. Мы выиграли в количестве, но проиграли в качестве. Это время быстрого питания, но медленного усвоения. Людей высокого роста, но низкой нравственности. Высоких доходов, но мелочных отношений. Это время, когда так много за окном, и ничего в твоей душе и в твоей комнате. Христос через Евангелие хочет научить нас широте, глубине и высоте любви, истинной ценности в этой жизни, богатству Царства Небесного, которое может быть доступно каждому верующему христианину, благородству и любви, которое может поселиться в душе человека. Об этом писал Иоанн, все время говоря о

Но что значит по-настоящему любить человека? По-настоящему любить человека – это значит воздержаться от осуждения человека и стараться любить без всяких «если». Я, например, люблю своего брата, если он разделяет мои взгляды со мной. Я люблю молодежь церкви, пока она соответствует моим представлениям о приличии. Или, например, я люблю руководителя церкви до тех пор, пока он меня не подвел. Например, я люблю пастора, пока он не сделал мне замечание. Я люблю родителей, пока они разрешают мне делать то, что я хочу. Люблю супруга, пока он не ругается на меня. Я люблю своих детей, пока они выполняют то, что я им говорю. Но так ли любит нас Христос? В Библии сказано, Бог свою любовь доказывает нам тем, что Он умер за нас еще тогда, когда мы были грешниками. И Бог не ставит никаких условий, чтобы любить нас. А как любим мы? Мы желаем от человека изменения его поведения взамен нашего расположения к нему. Церковь Христова состоит из падающих, но кающихся грешников, один из которых – я. Поэтому не торопитесь осуждать и ставить условия вашей любви. Наш долг перед Богом настолько огромен, а жалобы, которые мы имеем на людей, настолько ничтожны и малы по сравнению с нашим долгом, что по справедливости мы должны позволить раствориться этим жалобам во всепоглощающем потоке нежной отцовской любви и сострадания. Что значит по-настоящему любить? По-настоящему любить – это значит, что надо любить тех, кого любить трудно. Как я уже говорил, что любить очень трудно, потому что надо проявить эту любовь к своему ближнему, тем, кто, казалось бы, может даже и отвергнуть вашу любовь. Это означает иметь благородство и широкую душу для того, чтобы помочь тем, кто может и нехорошо к вам относится. Особенно тяжело, когда приходится любить грешников, таких, как мы. Надо любить гордых, гневливых, неблагодарных, раздражительных. В общем-то, мы избегаем общения с некоторыми категориями людей, с недружелюбными или критически настроенными, со всеми теми, кто своим вечным недовольством или озлобленностью может возбуждать ссоры и создавать неприятную обстановку рядом с вами. Мы должны признать, что нам очень тяжело любить таких грешников. И это неприятный факт. Особенно неприятно осознавать, что этими грешниками может являться ваш муж, или ваша жена, или дети, или даже ваш пастор, коллега на работе, или ваша соседка. Ну а поскольку мы ставим слово «если», то и мы не можем проявить в полноте эту любовь, которая была у Христа. Господь говорит нам через Евангелие от Луки, «Если любите любящих вас, то какая вам за это благодарность? Ибо и грешники любят их. Не судите, и не будете судимы. Не осуждайте, и не будете осуждены. Прощайте, и прощены будете». Ведь принимая Христа в свое сердце, мы принимаем и дар Его любви. Позволяя Христу улаживать все конфликты, мы подавляем в себе человеческую неприязнь. И тогда нам не потребуется вымучивать из себя любовь. Нам не нужно стараться полюбить друг друга. Потому что если Христос наполняет нас, то это вполне естественно из нас будет литься. Что значит по-настоящему любить? Полюбить – это значит доверять. Доверять, как Иисус доверял Петру, когда тот даже предал его, и когда петух пропел. Доверять – это как Иисус доверял Иуде, когда тот тоже предал его. Доверять – это как Иисус доверял женщине, взятой в прелюбодеянии. Есть один такой психолог, которого зовут Ральф Эмерсон. Он написал замечательные слова. «Доверяйте людям, и они будут верны вам». Отнеситесь к ним благородно, и они станут великими.

Поэтому, если вам кажется, что кто-то что-то неправильно сделал в церкви, то отнеситесь к нему благородно. Помогите ему стать лучше. Иисус всегда искал лучшее в людях. Он никогда не останавливался на слабых сторонах человеческого характера. Он всегда помогал людям проявлять себя с лучшей стороны. Необходимо искать доброе в людях и уважать их. Только так можно открыть человеку Евангелие. По-настоящему любить – это значит отказаться от личной неприязни. Есть такая история. Однажды два человека регулярно приходили на богослужение в одну и ту же церковь. Оба были ремесленниками одной профессии и такими добросовестными тружениками. Они считали, что тщательно выполненная работа – это одновременно и реклама христианства, и поэтому стремились как можно более честно выполнять свои заказы. Однажды оба они предложили свои услуги, причем каждый из них назначил свою цену. Конечно, контракт выиграл только один из двоих, цена которого была ниже. Жена неудачника сильно расстроилась. Ей были нужны деньги для какой-то покупки, для какой-то милой вещицы. А когда стали известны цены, которые они назначили, оказалось, что ремесленник, заключивший контракт, намного ниже оценил свой труд. И расстроенная женщина решила, что конкурент ее мужа специально сбил цену, чтобы лишить своего брата по вере выгодного заказа. Она поделилась этими соображениями со своим мужем. На самом же деле конкурент снизил цену, потому что он хотел научить своего сына этому ремеслу. И здесь было неважно. Он хотел, чтобы сын мог получить воплощение, так скажем, своего труда в реальности и получить деньги за заказ. И поэтому у него был совершенно другой мотив. Не для того, чтобы выбить заказ у другого человека, а для того, чтобы научить сыну этому ремеслу. Но на следующей неделе, когда они пришли в церковь, конфликт уже разгорелся, и человек, который проиграл этот тендер, отказался собирать пожертвования в церкви вместе со своим обидчиком. Он решил, что если сделать вид, что ничего не произошло, все решат, что он оправдывает неприглядный поступок этого человека. Его коллега тоже вскоре все понял, озадаченный, обиженный, он стал избегать своего брата по вере. И так далее. Оба стали искать предлог не встречаться друг с другом в вестибюле церкви. На богослужениях они старались сесть со своими семьями в противоположных направлениях, в концах зданиях. Об их отношениях стали узнавать члены церкви. Так в церкви появились две враждующие группировки. Пастор заметил это, и это все повлияло на духовную жизнь в общине, и он решил посетить одного из бывших друзей. Об этом узнал другой и пришел к выводу, что пастор стал на сторону другой семьи. Сразу же позвонили руководителю той территории, руководителю старшему пастору, который возглавлял несколько территорий, несколько церквей в этом районе, и руководитель, не ведавший горя с этой общины, позвонил пастору и сказал ему о жалобе. И все это прокатилось до того, что пастор тоже расстроился. Все это повлияло на то, что еженедельные собрания стали меньше посещать в этой взбаламученной церкви. Люди перестали откликаться на участие в богослужении. И в конце концов все это привело и к кризису духовному в церкви, и к кризису финансовому в церкви. Вот, казалось бы, простая вещь, на которой могла воспламенить огонь негодования и ненависти, привести к такой трагедии, что люди не умеют разбираться и не умеют прощать друг друга. Церковь не столько должна бояться сопротивления со стороны мира, как сказал один человек, сколько зла, лелеемого в сердцах верующих. Это зло самое губительное, которое может быть плохо отразиться на деле Божьем. Зависть, обиды, темные подозрения, неприязнь – все это пагубно для духовной жизни. В послании апостола Иоанна, в 4 главе, в первом послании, говорится, «Кто говорит, что я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит?
И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. Наша любовь к Богу тесно связана с любовью к людям. Вы не можете любить Бога и при этом не любить людей. Если мы любим друг друга, то тогда Бог пребывает в нас, так написано в Библии. И Его любовь совершенно есть в нас. Когда Христос придет на землю во второй раз, Он не наделит христиан в одно мгновение сверхъестественным образом способностью любить друг друга. Это должно воспитываться сейчас в наших жизнях, в наших семьях, в наших церквях. Имейте в виду, Библия говорит, что злоречивые Царство Небесного не наследуют. Если Бог все время прощает нас, то мы также должны прощать. Потому что прощение, подобно милосердию, это неотъемлемая часть Божьего характера. И оно должно органически быть присуще каждому из нас. И Господь прощает только тех, кто охотно прощает и других. И когда стоите в молитве, написано в Библии, прощайте, если кто на кого что имеет, чтобы Отец ваш Небесный простил вам ваши согрешения. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших. И так советует нам апостол Павел в послании к Ефесянам. «Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобой да будут удалены от вас. Но будьте добры друг к другу, сострадательны, прощайте друг другу, как и Бог во Христе простил вас». Итак, проявите всю ценность, все глубокие качества христианского характера, чтобы быть похожим на Христа, любить и прощать друг друга. Аминь.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Иначе говоря, ведущий – священнослужитель Сергей Комарницкий.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем нашу программу «Иначе говоря». И сегодня мы рассмотрим тему «Как найти своего человека». Скажите, пожалуйста, друзья, другими словами, как можно, где можно найти своего человека? Или как найти спутника жизни? Толкового, хорошего, порядочного, молодого человека или девушку?
3: Так, варианты. Думаю, найти можно где угодно.
2: Первое. Найти можно где угодно. Да. Хорошо.
4: Мне кажется, его вообще нельзя найти. Я думаю, что это Бог дает определенный дар, то есть человека, который поможет тебе стать счастливым, и которого счастливым сделаешь ты.
2: Вот как. Значит, можно везде найти, и вторая точка зрения, что только Бог может дать.
3: Нет, но можно самому и выбрать, чтобы Бог за тебя не убирал.
2: Так, так.
4: Ты можешь выбрать не того, кого видит Бог рядом с тобой.
2: Так, я похоже, вы друг друга выбрали, чтобы...
3: Это ничего не меняется, по сути.
2: Разные точки зрения рассказать. Так, еще.
5: Если ты сам выберешь, ты не всегда можешь быть счастливым с этим человеком.
3: Почему? Все зависит от тебя.
2: Давайте рассмотрим следующее. Ну, давайте по месту. Где можно найти нормального, толкового человека, а где ты его там не найдешь? Есть места, где? Ну, нету там.
6: Ну, точно не в барах каких-нибудь.
2: Так, значит, смотря в каких заведениях, да? Еще?
3: Еще раз. Мы, чего?
2: Где можно найти? Да, где можно найти?
3: Да, где угодно, на работе, где учишься.
6: Да, можно найти в том месте.
2: И чем лучше на работе и учебном заведении?
6: Ну, куда ты сам ходишь, и если любишь, например, ходить там в музыкальную школу, и этот человек тоже, у вас уже хоть что-то общее есть.
2: Так.
6: С этого уже можно начать.
2: Так, вы теплее и ближе. Еще?
3: Ты видишь человека, какой он. Вот ты с ним работаешь или учишься.
2: Ага. Но такой нескромный вопрос. Вы себе нашли человека или в поисках? Давай, Данила, расскажи. Ты в поиске?
7: Пока не в поисках. Планирую.
2: Даже еще поиска. Только есть планы, да? Хорошо, хорошо. Но имейте в виду, что поиск... А, кстати, а когда можно начинать этот поиск? Вот искать уже усиленно себе... хорошего, нормального спутника жизни.
3: Как 18 стукнет, сразу можно.
2: То есть получил, значит, закончил школу.
3: Ну, в теории-то, да?
2: Да.
3: Ну.
8: Я когда учился в школе и шел домой к остановке, меня пастор нагнал, хлопнул по плечу и сказал: «Илья, тебе уже 14, начинай молиться об этом».
2: Ага, значит, молиться можно раньше начинать, да? Так. А вот когда реально искать нужно?
4: Мне кажется, искать нужно тогда, когда ты готов к отношениям, когда ты готов брать ответственность не только за себя, но и за другого человека. Угу. Существует такое мнение у многих пасторов, что заводить отношения нужно тогда, когда ты готов жениться или выйти замуж, потому что иначе это бессмысленно.
2: Спасибо. А когда... Давайте подробнее. Когда бессмысленно? Когда лучше отказаться от поисков? Когда лучше остановиться, чтобы ошибок не сделать?
3: Мне кажется, всегда есть смысл. Ты наделаешь ошибок, ну и что? У тебя будет жизненный опыт.
2: Так. А нервы? Нервы куда?
3: Нервы восстанавливаются.
2: Все?
4: Хорошо. Одна нервная клетка в 70 лет, между прочим.
3: Где ты нашла эту информацию?
2: Елена,
4: в учебниках.
2: Ты хотела что-то сказать? Ну вот мы спрашиваем, что делать, чтобы все-таки сохранить свои нервы. Друзья, помните, что семейная жизнь, там нужны нервы крепкие, да?
6: Ну, желательно, конечно, слушать то, что говорят тебе люди, у которых уже был опыт, и они опытные в этом деле.
2: Так.
6: Есть, конечно, люди, которые любят набивать себе шишки и сами проходить по этому. А есть люди, которые они все выслушивают, и у них выстраивается устойчивое убеждение, что вот этот человек так сделал, у него было плохо, я так делать не буду.
2: Спасибо. Между прочим, это как бы очень серьезно, да? Кого мы, вот кого вы лично могли бы в этом плане считать авторитетом и слушаться вот в таких серьезных моментах?
6: Ну, прежде всего, родители, конечно.
2: Хорошо, а родители еще?
8: Наверное, семейный пар, которых я лично знаю, которых уважаю. И считаю, что они достигли семейного счастья, успеха.
2: Значит, тех, кто уже что-то в этом смыслит, и у них неплохо получается. Так, еще? Кто еще может помочь нам?
3: Вообще, я не думаю, что тут нужно как-то циклиться на каких-то определенных парах, типа ты уважаешь их и все. Надо смотреть на всех и как бы из всех выбирать
2: лучшие. И отдельно еще выводы делать,
3: моменты.
2: Да? Хорошо, хорошо. А, скажите, вы бы этот вопрос доверили постороннему человеку?
8: Какой именно
2: чтобы
8: вопрос?
2: Вместо вас кто-то нашел вам невесту или жених?
3: Типа было как в Израиле. Ты родился, а тебя уже женили.
8: Нет, я бы не доверил.
3: Тебя бы не спросили, Илюха.
2: Так, так. Ну, это правда. Были случаи, когда и не спрашивали.
8: Я знаю.
2: Но вопрос в чем? Когда другие участвуют в этом процессе, что важно учитывать? Ну, к примеру, если так случилось, ну, люди участвуют, и вроде бы парень неплохой, и девушка хорошая, и народ как-то давайте, уже чуть ли не там...
5: Мне кажется... Ну, если родители участвуют в этом поиске так. спутника жизни, то есть смысл какой-нибудь прислушаться. А если какие-то посторонние люди, то, ну, не знаю, не особо можно им довериться, потому что они все равно до конца не знают тебя.
2: Хорошо, хорошо. И я вам скажу одну очень важную вещь. Раньше, конечно, родители больше участвовали в выборе спутника жизни. И было, конечно, много и достаточно серьезных отклонений, потому что ну, бедным детям ничего не оставалось, как принимать волю родителей своих. И это было такое, ну, в какой-то степени рабское подчинение. Но, с другой стороны, я знаю много случаев, и мне лично рассказывали взрослые люди, уже прожившие 50-40 лет вместе, и они понимали, они говорят, что мы понимаем тогда, в свои годы, мы ну, все смотрели так по-своему, думали, что будет жизнь вот такая, но родители подкорректировали свое время. И, конечно же, где-то участвовали и они, но больше прислушивались к своим родителям. И впоследствии, прислушиваясь к своим родным, именно к тем, кто их любит, им было проще. Вы знаете, я замечаю, потому что мне приходится очень много молодежи консультировать, я замечаю, что если молодежь принимает решение и советуется с взрослыми, советуется с кем-то из очень хороших, авторитетных людей, там, с семьями, им легче решать проблемы. У них тоже бывают проблемы, тоже недоразумения, но результаты достаточно высокие в сравнении с теми, кто пошел наперекор всем и не стал никого слушать. Ведь бывает же так, со стороны некоторые аспекты будущей жизни, они все-таки проглядываются лучше. Мы считаем, что мы правы, и если мы так решили, так оно и будет. Но в этом вопросе, доверяя своим близким и родным в определенной степени, именно проверенным людям, мы сможем избежать очень многих ошибок. Нельзя требовать от своих родных, чтобы они сразу согласились на ваш выбор. Слушайте их аргументы, внимательно размышляйте над тем, как дальше будут развиваться события. И вы увидите, что к вашей мудрости, ну, сколько вам достаточно будет ее, прибавить еще родительскую, и тогда вы просто оградите себя от многих бед. Причем иногда бывает так, молодежь говорит, мои родители меня не понимают. Ну подождите, появятся у вас свои дети. Когда вы услышите то же самое в свой адрес, а вы хотели бы сделать ему самое лучшее, то вы поймете, что родители на самом деле у вас достаточно мудрые и степенные, порядочные люди. Ну как, намного больше, чем, может, вы думали в свое время. И выбор супруга, вы выбираете себе спутника жизни, и нужно понимать, что родителям тоже нужно с этим выбором что-то делать. Им нужно иногда время, чтобы воспринимать. Нужно лучше познакомиться с этим человеком. И еще один очень момент такой серьезный. А как избежать ошибок уже на начальной стадии? Что нужно делать, чтобы не вляпаться?
3: Так в каком смысле не вляпаться?
2: Ну, чтобы не сделать неправильный выбор.
3: Ну, и что, это как-то разве... Ну, то есть это как-то плохо на начальной стадии может сказаться?
2: Ну а как же?
3: Ну а чем?
2: Ты с человеком плохо встретился, познакомился.
3: И все, и разошелся на следующий день. И вы ничего никому не обещали и так далее? Ну, типа, просто познакомились. Вот начальная стадия. Или вы, ну, то есть, про какую начальную стадию вы говорите?
2: Ну да, когда знакомятся, когда узнают что-то друг о друге. И какие принципы можно использовать, чтобы все-таки в правильном направлении пойти? Вот изначально, что нужно соблюдать молодежи, да? Какие правила им нужны, чтобы все-таки могли нормально взаимоотношения развиваться?
4: Ну, мне кажется, следует обратить внимание на то, как реагирует твое окружение на этого человека. Потому что близкие люди, они же не желают тебе плохого. И то есть можно задуматься, почему он, например, им не нравится. И еще одно важное качество, мне кажется, главное быть честным. Потому что бывает, когда люди знакомятся и начинают строить план насчет друг друга, а другой человек, например, ничего не чувствует. И важно сказать, что у меня нет таких же чувств, я не могу тебе ответить, например, на твою симпатию.
2: Хорошо. Первый принцип — быть откровенным, да? Так.
6: Ну и вести себя подобающе. Не вешаться с первой же встречи. Ой, все, это моя судьба. Как-то так. Более сдержаннее.
2: Да, между прочим, это иногда и даже отталкивает. Ребята пугают.
3: Мне кажется, это всегда отталкивает.
2: Да. Ну, не всех, конечно. Но многих это... Ну, нормальных, по крайней мере, это настораживает. Если с первого дня мне на шею вешаются, да, значит, завтра у кого... Ну, на следующую шею буду вешаться. И это настораживает. Правда?
3: Нет, это сразу отталкивает.
6: Нет, бывают это такие парочки. Нет,
3: если парень хочет воспользоваться,
6: знаю.
3: Он будет пользоваться. И потом недельку ее бросить, может, через день как бы. Да. Ну, типа,
6: ну, нормальные вот это, люди... Вот это и вляпался, это и называется вляпаться. Вопрос же был, как не вляпаться.
2: Да, да.
3: Слушайте, ну это не вляпался, это целенаправленный поиск человека на одну ночь, как по мне, нет?
6: Не обязательно.
2: Кто-то может, ну, могут по-разному люди воспринимать, но, к сожалению, ты прав. Да, это когда так люди себя ведут, это очень, очень поверхностно, очень легкомысленно. Да, к сожалению. Есть истории о том, как человек искал себе невесту и удачно нашел самостоятельно.
3: Да, мне кажется, все так. Угу. Как бы, ну, то есть, у нас же не древний Израиль, когда за тебя родители выбирают, ты все равно сам ищешь.
2: Так.
3: Ну вот. Ну, получается, каждая семейная пара, вот они сами нашли себе партнера.
2: Я вам хочу рассказать свой опыт. Когда я искал себе спутника жизни, я дошел до такого момента, когда я говорил: Господи, ну, я уже не знаю, и так думал, и так, и тут предлагал, и там предлагал, и вроде бы неплохо все, ну, я все принципы соблюдал, да, все, что нужно. А как двигаться дальше, я не знаю. И тогда, это был Новый год, я обратился с такой молитвой: Господи, давай так, мы с тобой договоримся. Ты выбираешь, но чтобы... не мимо моего сердца. И я помню этот договор. Я тогда очень-очень отчаянно молился. Мне было 23 года. И я считал, что обязательно уже, ну, как бы в этом возрасте мне нужно определиться и нужно знать, куда я дальше буду двигаться. И прошло 2 месяца. Я встретил девушку, которая... сразу мне напомнило моих родных. И я увидел, ну, как мне показалось, родные глаза. Но самое интересное, что после того, что мне показалось, того, что я увидел, наши взаимоотношения, они выстраивались достаточно степенно, спокойно, размеренно. Мы работали вместе. Работали в одном офисе. Мы, помню, первое дело, которое мы начали, мы клеили марки на конвертики. Это были такие воздушные поцелуи, только все на конверт складывалось. И в то время, когда мы общались, мы просто узнали, что у нас очень много общего. Мы прошли путь, ну, если говорить о образовании, мы прошли одинаковый путь. Мы одинаковые предметы проходили, хотя в разных учебных заведениях. Мы даже присутствовали на одних и тех же мероприятиях, просто мы друг друга не замечали. Теоретически мы знали, что вот такое-то существует. Я знал, что она есть, она знала, что я есть. Но вот тот огромный багаж, который у нас оказался общим, он помог дальше строить такие хорошие, добрые взаимоотношения. И когда я предложил моей супруге, чтобы она вышла за меня замуж, вот этот принцип, она использовала откровенность, она рассказала все. Все, что касается здоровья, что касается планов на будущее, что касается вот ее представления о жизни, о духовных ценностях. Мне это очень понравилось. И я помню, что мы приняли решение создать семью. Тут наши все знакомые, друзья наши, они нас торопят. Давайте, давайте уже. Мы назначили на август. Они говорят, куда на август? У вас там столько мероприятий. Мы занимались общественными работами. Нет, давайте. И они настаивали в феврале, но мы в мае, ну, как такое среднее выбрали, в мае, чтобы ну, пообщаться еще немножко. И я понял одну вещь. Люди вокруг заметили, что мы созрели. Просто им было понятно, что готово. И это и нам придало какую-то уверенность, что, ну, можно, зеленый свет есть. И самое интересное, проблемы были. Кстати, проблемы были, даже до смешного доходило. Мне говорили, что она школьница, она, ну, ты уже взрослый, да, 23 года, ты уже взрослый. А никто не знал, что у нее уже второе высшее. И когда я выслушивал все эти рекомендации, все эти нотации, и в конце, когда я говорил, вы знаете, ну, мало того, что у нее два образования, там, педагогическое и богословское, она еще успела поработать преподавателем. И я просто видел, как на глазах люди меняются, и они начинают высчитывать, сколько это там учится, сколько там учится, и еще преподавать. Конечно, все эти аргументы у них же сразу разбивались в пух и прах.
3: Улыбка меркла, а? И они представляли перед собой Аллу Пугачеву.
2: Да, на самом деле это... И мне очень приятно было, что они не использовали других аргументов, а те, которые могли просто разлететься в пух и прах. И еще что я заметил. Я понимал, что на самом деле, кого бы ты ни выбрал, гладко, чтобы так все были согласны, никогда не будет. Все равно кто-то найдется, кто будет где-то возражать, где-то спрашивать, где-то там подозревать в чем-то, еще что-то. Но со своей стороны, если вы каждый шаг проводите, ну, так, естественным образом, я помню, как я просил руки и сердца у отца, чтобы он разрешил мне общаться с его дочерью. Ребята, это такой опыт.
3: Вот. Это в смысле, это было до, ну, то есть до вашего...
2: Ну, мы познакомились, да, и мы познакомились, и шло развитие взаимоотношений, да. И когда я эти шаги выполнял, я теоретически понимал, что, ну, надо бы как-то с родителями познакомиться. Но когда я сам вот сделал этот шаг, у меня такой подъем был, я так, конечно... Я звонил, и я отцу так, знаете, напрямую сразу. Можно я буду дружить с вашей дочерью? Я просто представляю себе, он бедный растерялся. И он говорит, ну, она взрослая.
3: А он хоть знал, что это вы звоните, да?
2: Да, я представился, да, я представился вначале, и все. Он знал, меня он не знал, знал моих родных. Друзей моих, одноклассников. И когда я просил у него... По большому счету, ему это не надо было. Он доверял дочери, ну, там все нормально было, но это нужно было мне. Потому что я был инициатором вот этих добрых, серьезных взаимоотношений. Следующий шаг, который мы сделали, мы стали продумывать, когда будет свадьба. Да,
3: и... Мне интересно, почему вы не пошли к ним домой? И там не попросили?
2: А, это далеко. 500 километров. Это было, ну, сложно на тот момент. Мы, кстати, потом и добрались. На 9 мая мы приехали домой. 14-го нас расписали. 26-го у нас была свадьба. Все это в мае. Да, между прочим, мне говорят, в мае свадьба? Да вы что? Всю жизнь будешь маяться. Так я, а я в ответ спрашивал, а вы можете показать мне семью, вот, которая бы не маялась по жизни, у которых, у кого бы не было проблем? Потому что создание семьи, на самом деле, это ну, непростой процесс. А вот после того, как я попросил руки и сердца у родителей, следующий шаг – это назначение конкретных дат. Вот, вот эти шаги обязательно нужно обговаривать, нужно помолвку придумать, сделать ее интересной, красивой. И причем это не обязательно, чтобы это вам стоило много денег. Есть принципы, которые превыше материальных благ. И мы решили так, что одна зарплата моя, одна ее, и это наша свадьба. На самом деле так весело было, и это не сложно, и это было в таком хорошем тесном кругу, хорошая свадьба. И были просто приглашенные люди, знакомые, друзья. И от того, что мы акцент сделали на духовную вещь, от этого сама свадьба была ну, достаточно интересной. Потому что нам хотелось, чтобы она была особенной. Я не помню, по-моему, даже мы...
3: То есть у вас то есть духовная часть у вас не было?
2: Как была, бы, была. Самая главная духовная.
3: Ну, так это обычная свадьба, нет?
2: Да, верующих ну, людей, вот. Да. Но я почему говорю о том, что мы больше уделяли вопросам духовным, потому что мы понимали, это серьезный фундамент. Духовность, рассудительность и когда вы прислушиваетесь к родным, это вот очень важные моменты для создания нормальной, здоровой семьи, чтобы найти хорошего спутника жизни. А если это все нарушать, будут, конечно, свои результаты. Но вряд ли они вас порадуют. Так, как... Да, пожалуйста.
6: Да, очень сложно, когда один человек духовный, а у второго есть с этим проблемы. И они не находят общего языка. Угу. Им очень сложно в дальнейшем.
2: Да, если зациклен человек на материальном, представьте, я знаю случаи, когда невеста из своего жениха вытащила $1500 только на одно платье. И аргумент был такой, моя свадьба должна быть лучше всех. Она была лучше всех. Но дальнейшая жизнь была короткая, семейная. И как-то в Ельце я очень откровенно разговаривал с фотографом и начал спрашивать его о том, какие свадьбы он обслуживает, где он бывает. И он откровенно признался, что те свадьбы, где ему платят очень-очень много, он появляется либо у жениха, либо у невесты повторно. На другой свадьбе. Понимаете, да? А он говорит, а там, где народ так ну, здраво оценивает все, решает вопросы ну, как бы без каких-то преувеличений. Говорит, я знаю, это последнее, что я сделаю для них ну, в плане свадьбы. Дальше там могут быть дни рождения, еще что-то. А свадеб больше у этих людей не будет. И я думаю, раз уж фотограф уже, хотя не психолог, но в этих вопросах соображает и понимает, я думаю, что даже у него можно поучиться в этом плане, как соизмерять да, вот, ресурсы, духовные вопросы, как устанавливать взаимоотношения с людьми в этой жизни. Но как вы считаете, вот в поиске своего человека, где гарантия, что вы найдете ну, надежного, хорошего, толкового человека? Все-таки где можно найти?
3: В себе. То есть ты выбрал, пожалуйста, живи, радуйся, все.
2: Так.
3: Ну вот тебе гарантия.
6: Где, в каком месте или как?
2: Да, да. Может быть, мы просто можно оговорить, какого человека, где, в каких... Я, между прочим, хотел еще вам рассказать о формуле любви, по которой немецкий математик нашла себе жениха. Представляете, она Она создала свой сайт знакомств. Она, у нее, в доступ у нее был ко всем анкетам всех мужчин, которые там подавали свои анкеты. И самое удивительное, она нашла человека, с которым она могла общаться сутки напролет, о чем угодно. И она выяснила три момента. Во-первых, этот человек был той же национальности, как она. Второе, он был таким же нестандартным, как она. Третье, у них были одни и те же взгляды на самые простые, от бытовых вещей до духовных. И как она вычислила? Да, она своей маме сказала: «Мам, я нашла формулу». Мама говорит: «Ну, ты математик, ты с этими формулами, ну, как... можешь неправильно подсчитать, потому что любовь не поддается этим формулам». И она подсчитала, до сих пор счастлива.
3: Это она себе подсчитала?
2: Да.
3: А вот на других не прокатит.
2: Да. Но принципы, которые она вывела, они на самом деле мне очень понравились.
6: Ну да, она права, потому что насчет национальности. У каждой страны есть свой менталитет.
2: Так,
6: то есть, например, если мне переехать... Вот даже я недавно, когда я была в Молдове, мне было немного сложно общаться с людьми, потому что у них другая манера, у них другие взгляды. Я, например, думаю вот так, а для них это очень плохо.
2: Да-да.
6: Я неправильно поступаю.
2: Ну да, да.
6: И наоборот, их поступки мне вообще не нравятся.
2: Да. И это надо учитывать. И нужно учитывать, знаете как, два сапога пара, да? Если ты вот такой, да, из такой пары, ищи себе такого. И еще что очень важно, в поиске никогда не нужно сбрасывать со счетов это собственное усердие и работа над своим характером. Потому что если мы ищем себе хорошего человека, а сами не дотягиваем, то получится так, что мы сделаем другого человека несчастным. Если же мы, даже будучи без кого-то, ну, в одиночестве, если мы способны быть счастливым, тогда мы готовы сделать и другого по-настоящему счастливым. Спасибо, ребят, за ваше участие, за те ответы, которые вы давали. Дорогие друзья, до новых встреч!
1: Вы слушали программу «Иначе говоря».
9: Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.
10: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
11: Для вас поет группа «Эдем».

0: Разрушенные проклятия. В студии кандидат богословских наук Виталий Олейник.
1: Продолжая исследование природы проклятия, мы посмотрим на то место Священного Писания, где это слово встречается во второй раз. Это все в том же контексте. В контексте описания грехопадения в 3 главе книги Бытие. Прочитаем стихи 17 по 19. «Адам уже сказал, за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Терния и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься». Посмотрим на природу проклятия, которая раскрывается в этих местах Священного Писания, теперь уже применительно к человеку. Во-первых, как и в случае со змеем, мы находим, что проклятие пришло вследствие контакта человека с дьяволом. Если бы Ева не подошла к змею, если бы она не вступила, как мы часто говорим, на запретную территорию, если бы Адам не послушал гласа жены своей, значит, не было бы проклятия. Правда? Проклятие – это следствие контакта с дьяволом. Во-вторых, уточняем, дьявол побуждает человека на грех. Проклятие пришло вследствие греха, вследствие нарушения Божьей воли. Человеку было определенно сказано, чего нельзя делать и чем это может грозить. К сожалению, он ослушался. К сожалению, приступил по велению Господне. Проклятие – это следствие греха. В-третьих, мы находим, что, как и в случае со змеем, происходит снижение качества жизни. В 17 стихе указывается скорбь в добыче пропитания. Ведь Адам должен был работать и возделывать сады до грехопадения. Но теперь сказано, со скорбью будешь питаться от нее, в поте лица будешь питаться от нее. То есть теперь коэффициент полезного действия резко упал. Человек трудится, все силы вкладывает, старается изо всех сил, а результат мизерный. Вот действие проклятия. Далее мы находим, Библия говорит в 18 стихе, «Терния и волчцы произрастит она тебе». То есть происходит изменение растительности на генетическом уровне. Нечто новое происходит, чего с растениями раньше не было. Как только они попали во власть дьяволу, начинает изменяться их само устройство, их сама материя. Тяжелый труд. Итак, третье последствие проклятия – это снижение качества жизни. Еще одна характеристика проклятия заключается вот в чем. И это, пожалуй, самое неприятное для нас с вами сегодня. Дело в том, что проклятие поражает не только того, кто непосредственно его на себя навлек, проклятие распространяется на всех, кто подвластен ему. В случае с Адамом это означает, во-первых, проклятие земли, стихи 17 и 18, «проклята земля, за тебя тернии и волчцы произрастит она тебе». Далее в послании к римлянам, 8 главе, в стихах с 20 по 22, мы читаем следующее. «Ибо тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее. Тварь и до ныне совокупно стенает и мучится. Творение Божье мучится от того, что однажды владыка творения, Адам и Ева, навлекли на себя проклятие». Но для нас, конечно, страшнее всего то, что записано в послании к римлянам в 5 главе, в стихах с 12 по 14. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». И хотя далее сказано, смерть царствовала от Адама до Моисея и над не согрешившими подобно преступлению Адама. Хотя мы не согрешили подобно преступлению Адама, и никто на протяжении времени от Адама и до Моисея не согрешил так, как Адам согрешил, все, тем не менее, несут последствия и до сих пор. Земля была проклята, и все, что стало присуще Адаму, теперь присуще нам. Вот этот момент в проклятиях будет повторяться в Священном Писании неоднократно. Проклятие поражает не только самого человека, кто является причиной проклятия, и кто сам на себя его навлек, проклятие распространяется и на потомков также. И это первый пример в Слове Божьем, который с ясностью этот духовный принцип демонстрирует. Если вы помните, о человеке сказано, что он был создан по образу Божию, а когда у него рождается сын, например, в 5 главе книги Бытия сказано, Адам родил сына по образу своему. Сив был рожден по образу Адама. И вот в промежутке времени между сотворением человека по образу Божию и появлением первого сына, даже Каина, потом Авеля, Сифа и так далее, произошла вот эта трагедия. Вошло проклятие в естество Адама и Евы. И теперь все дети рождаются по их образу и подобию. Эту мысль мы еще встретим в Священном Писании в нашем исследовании темы «Разрушенные проклятия» несколько раз. Итак, природа проклятия такова, что она распространяется, эта власть проклятия, на подвластных человеку. И, наконец, в-пятых, на примере Адама и Евы мы находим следующее. Это смерть и уничтожение. Цель проклятия в конечном итоге – привести к смерти, гибели. В 19 стихе 3 главы книги Бытия написано «Доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты».

0: оно по своей природе неотвратимо. И без божественного вмешательства проклятие само по себе не исчезнет. Если его не устранить сверхъестественной силой, проклятие будет представлять собой характеристику человека или любого явления, животного или земли всей, до тех пор, пока не придет конец и гибель, либо, наоборот, спасение сверхъестественной Божьей силы. Проклятие по своей природе преследует смерть и уничтожение как окончательную свою цель.
1: Разрушенное проклятие. В студии Виталий Алиник.
0: И вновь вопрос. Кто проклял Адама и Еву? Я рад, что вы реагируете уже осторожнее, чем в первый раз. Священное Писание говорит, передавая Божьи слова, «Проклята земля за тебя». Бог не говорит «я проклинаю землю». Бог вновь просто констатирует факт. Он описывает, что же произошло, потому что Адам и Ева никогда раньше этого не видели. Они раньше никогда подобных чувств не испытывали, и они не знают, что творится такое. Бог разъясняет, земля проклята из-за того, что сделал ты. Для того, чтобы еще раз удостовериться в том, что Бог не был источником проклятия, давайте зададим следующий вопрос. Скажите, когда произошли в Адаме и Еве изменения, свидетельствующие о наличии проклятия? Когда они почувствовали, что они прокляты? До разговора со Всевышним или после того, как Он сказал свое слово? До. Уже в самом начале, после того, как они вкусили от запретного плода, мы находим в 7 стихе, у них проявляется стыд. Это то, чего раньше не было. В стихе 8 и 10 описывается страх. Он говорит, «Я голос твой услышал и убоялся». Адам знает, что в нем что-то случилось непоправимое в его природе. В 8 же стихе мы можем усмотреть помрачение рассудка. В чем это выглядит? Попытка спрятаться от Творца за деревьями рая. Как вам это нравится? Адам ведь знает, что Бог всемогущ. Адам разговаривал с Богом лицом к лицу. Но тут вдруг ему кажется, что если вдруг что-то будет их разделять, какой-то физический объект, то Бог его и не найдет. Помрачение рассудка. 12 стих – агрессия. «Жена, которую ты дал мне, она виновата». И так далее. Мы находим, что проклятие начало действовать еще до Божьих слов о проклятии. А значит, Бог тут ни при чем. Бог лишь объяснил, что произошло. Единственное, что в этом отрывочке представлено как Божье действие, это слова, записанные в 16 стихе 3 главы книги «Бытие». «Жене сказал, умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей». Это бесспорно Божьи слова, и это, вне сомнения, Божьи действия. Однако я приглашаю вас вчитаться в текст. Господь говорит, умножая, умножу. И потому вопрос, возможно ли умножить то, чего нет? Умножение – это процесс увеличения имеющегося. Умножение – это не сотворение. Умножение – это не учреждение. Это не начало. Это увеличение числа всего-навсего. То есть это в действительности Божье действие. И мы можем отчасти догадываться о причине. В первом послании Тимофею, во 2 главе 14 стихе сказано, «И не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление и затем вовлекла в грех Адама». Потому Божье действие может быть как раз-таки восстановлением справедливости, что касается вины женщины, которая послужила причиной гибели Адама. Но не Бог был причиной боли и скорби и страданий. Он, сказано, увеличил их меру. Не был создателем оного. Продолжая разговор о том, как в Священном Писании описывается проклятие, в самом начале, на первых страницах,

0: Слово Божье. Мы посмотрим также на книгу «Бытие», 4 главу, стихи с 9 по 12. Это третий пример, третий случай, где Библия рассказывает о природе проклятия. Читаем. «И сказал Господь Каину: где Авель, брат твой? Он сказал: не знаю. Разве я сторож брату моему? И сказал: что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли. И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя. Ты будешь изгнанником и скитальцем на земле». Вновь несколько вопросов. Кто проклял Каина? Сказано: проклят ты от земли. А что же это такое? Что это может значить? Проклят ты от земли. Бог устроил нашу землю сообразно своим божественным законам. И когда Божьи законы нарушаются, это неминуемо отражается на состоянии материи. Никто не может безнаказанно, без последствий нарушать Богом установленные заповеди. И когда заповедь нарушается, а это было первое убийство на земле, когда воля Божья нарушается, она влечет за собой неотвратимые последствия. Бог не проклинал Каина. Сама система устройства материи отреагировала на это действие. Сказано: поскольку земля вкусила крови брата твоего, потому она не будет давать тебе силы. Мы не знаем, как это действует, мы не знаем, каким был именно механизм, но фактом является то, что не Бог сказал: «Я тебя проклинаю». Бог констатировал факт. Земля тебя проклинает. Проклят ты от земли. И в Слове Божьем этот принцип будет продемонстрирован неоднократно. Например, в 26 главе книги Левит написано: «Если вы не будете соблюдать субботу, то тогда земля свергнет вас с себя, и она будет субботствовать во все дни запустения своего, доколе что, кто помнит? Доколе не отпразднует суббот своих». И вот когда земля удовлетворит себя за все субботы свои, которые вы не соблюдали, живя на ней, тогда только вы вернетесь. Так и произошло. Когда мы читаем последнюю главу второй книги Паралипоменон, 36 главу, там говорится, что когда земля отпраздновала субботы свои, тогда Господь исполнил свое слово, сказанное через пророка Иеремию, и возвратил народ из вавилонского плена. Божьи законы отражают то, как Бог устроил материю. Божьи законы есть матрица устройства бытия. И когда Божьи законы нарушаются, то материя тут же реагирует. Проклят ты откуда? От земли. Не Бог проклинает, а материя, которую Он создал, в данном случае, в частности, в случае Каина сказано: проклятие пришло от земли. Что такое проклятие в случае Каина? Какова его природа? Как оно проявлялось? В 12 стихе это описано: земля не станет давать силы, и, во-вторых, ты будешь изгнанником и скитальцем на земле. Если он не может уже заниматься овощеводством, если он не в состоянии ничего на земле выращивать, значит, у него остается только один способ существования – искать, где само растет, съедать и двигаться дальше. Он будет изгнанником и скитальцем. И вновь, что это по сути? Это безрезультативность. Если ты будешь даже работать, если ты даже будешь вкладывать силы, то не будет проку, не будет отклика, не будет результата. Это ухудшение качества жизни.
1: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Олейник.
0: Итак, мы рассмотрели с вами три случая в Священном Писании, где рассказывается о проклятии с использованием древнееврейского слова «арар». И везде видим одну и ту же картину. Если бы мы имели время чуть обстоятельнее поговорить о Каине, мы узнали бы, что он был сыном дьявола. Об этом рассказывает нам первое послание Иоанна, где так и сказано: «Каин был от кого? От лукавого, и убил брата своего». Не в том смысле, что дьявол стал отцом Каина. Нет, мы знаем, от кого Каин родился, от Адама и Евы. Познал Адам Еву, жену свою, она зачала и родила Каина. Но он стал сыном дьявола в том смысле, что он усыновился ему. Он принял волю дьявола в свою жизнь и исполнил волю дьявольскую в своей жизни. Был контакт между дьяволом и Каином, и потому пришло в его жизнь проклятие. Природа проклятия раскрывается нам с самого начала повествования Священного Писания довольно ясно и понятно. Посмотрим теперь на еще несколько терминов, которые используются в Слове Божьем для того, чтобы рассказать о сути и механизме и природе проклятия. В книге Второзаконии, во 2 главе, в 34 стихе написано: «И взяли в то время все города его, и предали заклятию все города, мужчины, женщины, детей, не оставили никого в живых». Итак, что означает предать заклятию? Значит, не оставить никого в живых. Вот сила и цель и результат заклятия. Читаем Второзаконие 13:15. «Порази жителей того города острием меча, предай заклятию его и все, что в нем, и скот его порази острием меча». Здесь у нас в оригинале используется уже другое слово. Это древнееврейское «херем». И оно имеет следующее значение: «заклять», «проклять» и «уничтожить». Когда мы открываем, например, книгу «Исход», 22 главу, 20 стих, там написано: «Приносящий жертву богам, кроме одного Господа, да будет истреблен». В оригинале «херем». То есть «да будет проклят». «Проклят» означает «обречен на истребление». Вот природа проклятия. Проклятие меняет природу объекта, на который направлено, и имеет конечной целью его разрушение и уничтожение. В книге «Второзаконие» потому оставлено серьезнейшее предостережение. В 7 главе стихи 25-26 предостерегают: «Кумиры богов их сожгите огнем, не пожелай взять себе серебра или золота, которые на них, дабы это не было для тебя сетью, ибо это мерзость для Господа Бога твоего, и не вноси мерзости в дом твой, дабы не подпасть заклятию, как она. Отвращайся сего и гнушайся сего, ибо это заклятое». Итак, если нечто по своей природе проклято, если нечто по своей природе заклято, и человек берет даже малую частицу этого и приходит с этим в контакт и вносит в свой дом, что будет в результате? Сказано, дома подпадает заклятию. Именно вследствие контакта с дьяволом, с бесами или же с объектами, которые имели контакт с дьяволом и бесами, приходит проклятие в дом, предостерегает Священное Писание. В 6 главе книги Иисуса Навина, в 18 стихе, об этом сказано следующее. Иисуса Навина 6:18. «Но вы берегитесь заклятого, чтобы и самим не подвергнуться заклятию, если возьмете что-нибудь из заклятого, и чтобы на стан сынов Израилевых не навести заклятие и не сделать ему беды». Казалось бы, ну подумаешь, дорогая одежда, ну подумаешь, немножечко серебра, ну подумаешь, немножечко заклятого совсем. Ну ведь не весь дом ведь у меня обставлен заклятым, только лишь чуть-чуть. Ахан позарился на заклятое, и погиб он и все его. Дом подвергся заклятию, и на стан сынов Израилевых беда была наведена. Сила проклятия реальна. Если происходит контакт, значит, неизбежны последствия. Читаем далее. Книга пророка Захарии, 5 глава, стихи со 2 по 4. Еще одно слово в подлиннике, с которым мы сейчас познакомимся. «И сказал он мне: что видишь ты? Я отвечал: вижу летящий свиток, длина его 20 локтей, ширина его 10 локтей. Он сказал мне: это проклятие, исходящее на лицо всей земли. Ибо всякий, кто крадет, будет истреблен, как написано на одной стороне, и всякий, клянущийся ложно, истреблен будет, как написано на другой стороне. И оно войдет в дом Татя, то есть вора, и в дом клянущегося моим именем ложно, и пребудет в доме его, и истребит его, и дерева его, и камни его». Взглянем на природу проклятия в этом отрывочке. Здесь у нас термин «ала». Проклятие переведено и является в синодальном переводе эквивалентом слову «ала» в оригинале на древнееврейском. Значение этого слова такое – клятва, проклятие, омерзение. Вот каковы действия проклятия. Сказано, проклятие, во-первых, что сделает? Войдет в дом. И на этой программе мы будем изучать, через какие двери входит проклятие, что именно конкретно названо в Слове Божьем как причина проклятия. Этому будут посвящены отдельные темы. Дальше сказано, войдя, проклятие что делает? Пребудет. Войдя, пребудет. Оно не уйдет само собою. Оно останется в качестве постоянной характеристики. И в результате что сделает? Истребит. Вот это конечная цель проклятия. И поражает оно следующие сферы самого человека и его имущества. Теперь, зная это, мы в состоянии немного обсудить основы. Почему так происходит? Почему благодаря контакту с дьяволом, почему благодаря греху и в результате греха появляется действие проклятия? Я хочу предложить вам один из отрывочков Священного Писания, книга пророка Захарии, 3 глава, 1-4 стиха. «И показал он мне Иисуса, великого Иерея, стоящего перед ангелом Господним, и сатану, стоящего по правую руку его, чтобы...» Что делать? Противодействовать. Итак, с одной стороны Господь, ангел Господень, с другой стороны сатана. И сатана противодействует ему. Кому? У нас с маленькой буквы, стало быть, надо полагать, что великому Иерею, первосвященнику времен после Вавилонского плена. «И сказал Господь сатане: Господь да запретит тебе, сатана, да запретит тебе Господь, избравший Иерусалим, не головня ли он исторгнутая из огня? Иисус же одет был в запятнанные одежды и стоял перед ангелом, который отвечал и сказал стоявшим перед ним так: снимите с него запятнанные одежды, а ему самому сказал: смотри, я снял с тебя вину твою и облекаю тебя в одежды торжественные». Здесь раскрываются очень важные истины о природе проклятия. Во-первых, рисуется проблема. Сатана противодействует Божьим благословениям. Сатана противодействует Божию служителю, не давая ему возможности реализовать свой потенциал полностью. А причина какова? Причина – это запачканные одежды. И запачканные одежды являются символом чего? Вины, греха. Сказано, я снимаю с тебя вину твою, когда сказано, что Бог снимает с него запачканные одежды. Итак, если человек виновен, если одежда его запачкана, это дает дьяволу право противодействовать. Далее, каково же решение? Сказано, нужно снять вину. Снять запачканные одежды. Только после этого противодействие сатаны прекращается. Господь запрещает сатане, потому что у Бога есть власть, у Бога есть причина, у Бога есть основание. Он снимает вину. Но если этого не сделать, если вина не снята, и о том, как она снимается, мы обязательно, обстоятельно поговорим на этой программе. Если вину не снять, значит, одежда останется какой? Запачканной, запятнанной, и значит, у дьявола будет по-прежнему право приносить свое противодействие в жизнь человека. Справедливо? Все согласно закону.
1: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
0: И Священное Писание такую картину рисует неоднократно. Например, в послании Иуды, в 9 стихе, там всего одна глава, написано: «Михаил архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал, да запретит тебе Господь». Итак, шел спор о Моисеевом теле. Почему вдруг у дьявола были виды на Моисея? Почему он считал, что он вправе оспаривать Божье право забрать Моисея к себе? Потому что Моисей согрешил. Сколько раз? Конечно, он был, как и прочие человеки. Но в Библии только лишь один грех описан именно в период руководства народом. Был грех в самом начале, когда он убил египтянина и потом скрыл это и так далее. Но был грех, который многим кажется вообще таким тривиальным. Ну, подумаешь, чуть лишнего сказал, чуть-чуть больше сказал. И этот грех описан в 20 главе книги «Числа», стихи с 10 по 12. «И собрали Моисей и Аарон народ к скале, и сказал он им: «Послушайте, непокорные! Разве нам из этой скалы извести для вас воду?» И поднял Моисей руку свою и ударил в скалу жезлом своим дважды, и потекло много воды, и пило общество и скот его. И сказал Господь Моисею и Аарону: «За то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою пред очами сынов Израилевых, не введете вы народа сего в землю, которую я даю ему». Мы видим, что поскольку Моисей был виновен, поскольку он нарушал Божью волю, дьявол имел свои претензии к Моисею. Дьявол имел на него виды. Далее, в книге Откровения, в 12 главе, в 10 стихе рассказывается о том, что не только к Моисею у дьявола претензии, не только к Иисусу, сыну Иосидекову, великому Иерею. Читаем. «И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение и сила и слава Бога нашего и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь». Что означает слово «клеветник»? В русском языке это говорящий неправду. Но вопрос, есть ли шанс на успех клеветы в Божьем присутствии? Сказано, что он клеветал день и ночь. Нет, шансов нету. Дело в том, что нам нужно уточнить перевод греческого термина «категор», который используется здесь. «Категор» – это обвинитель. Это не лжец, это не лгун. Пред лицем Божьим дьявол не лжет. Что он делает? Он обвиняет братьев и сестер заодно. Он обвиняет их по праву. Если есть вина, если есть грех, значит, у дьявола появляется право обвинять человека пред Богом. И это означает, что дьявол сначала соблазняет человека на грех, затем обвиняет человека пред Богом в совершенных грехах. Вот его тактика. И сказано далее, что они победили его, верные Богу победили дьявола, как? Только кровью Агнца и чем? Словом. Словом свидетельства своего. Никак иначе. Обвинение дьявола остановить невозможно. И нам нужно учиться с вами владеть словом уст своих, сообразно Священному Писанию, для того, чтобы устранить и лишить дьявола всех оснований обвинять нас пред лицем Господним. Иного пути нет. По иному проклятие приходит и остается с человеком навеки. Право сатаны приносить проклятие зиждется на факте нарушения закона. Мы читали сегодня уже Второзаконие 27-26. «Проклят, кто не исполнит слов закона сего и не будет поступать по ним». Галатам 3:10. «Ибо написано, проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». И вот очень важные слова. Евангелие от Луки, 11 глава, 4 стих, передает содержание молитвы Господней, Отче наш. Там написано, «И прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему, и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». И вот та же самая молитва Господня в другом Евангелии, в Евангелии от Матфея, передается несколько иными словами. Читаем. 6 глава Евангелия от Матфея, стихи 12-13. «И прости нам что? Долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». В одном случае сказано «грехи», в другом случае сказано «долги». Почему? Потому что грех – это долг. Природа греха – это долг. Иными словами, когда человек нарушает Божий закон, тогда он навлекает вину перед законом, и он становится должником. Скажите, есть ли в зале те, кто когда-либо что-либо у кого-то одолжил? Да? К сожалению. И вот теперь вопрос. Скажите, а если уже 50 лет прошло с тех пор, как вы одолжили? Разве нельзя ли уже считать, что долга нет? Но ведь уже столько времени прошло, ну как можно по-прежнему помнить? Вы понимаете, о чем идет речь? Если долг создан, если долг навлечен, он остается навсегда. До каких пор? Пока он не оплачен. Долг исчезает только одним путем, когда происходит реституция, когда происходит восстановление, когда долг возвращается. Грех – это долг. Всякое нарушение Божьих законов делает человека все большим должником. И дьявол имеет право взыскивать этот долг, принося проклятие. Почему он имеет право? Потому что он человека соблазняет. И когда человек по воле дьявольской поступает, он теперь становится подвластным дьяволу, и у дьявола есть право взыскивать этот долг. Потому грех в силу давности никогда не перестанет быть грехом. Тот факт, что кто-то согрешил, возможно, 70 лет тому назад, ничего не изменил в статусе человека в духовном мире. Если именно этот долг не был возвращен, значит, человек – должник. И значит, у дьявола по-прежнему есть право человеку посылать проклятие. Я хочу также обратить ваше внимание на следующий очень важный момент. В молитве Господней после фразы «Прости нам долги наши» или «Грехи наши» идет следующее прошение. Какое? «И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого». Оказывается, соседство этих просьб не случайно в устах Иисуса Христа. Просьба об избавлении от дьявола размещена в этом месте молитвы Господней вот по какой причине. Она следует за просьбой о прощении грехов именно потому, что за совершением грехов следует власть дьявола. Освобождение же от власти лукавого обретается только на основании прощения грехов, устранения вины, внесения платы за долг. Вот это истина о том, что за контакт с дьяволом, за связь с ним, за его услуги нужно платить, стало достоянием широкого круга людей. В частности, в произведении Гёте «Фауст» есть такие слова. Мефистофель, злой дух. Давай столкуемся друг с другом, чтоб вместе жизни путь пройти. Благодаря моим услугам не будешь ты скучать в пути. Фауст, а что ты требуешь в уплату? Мефистофель, сочтемся после. Время ждет. Фауст, черт даром для меньшого брата и пальцем не пошевельнет. Договоримся, чтоб потом не заносить раздора в дом. Мефистофель, тебе со мною будет здесь удобно. Я буду исполнять любую блажь. За это в жизни тамошней, загробной, ты тем же при свидании мне воздашь. Но я к загробной жизни равнодушен, отвечает Фауст. В тот час, как будет этот свет разрушен, с тем светом я не заведу родства, я сын земли. И в результате Мефистофель отвечает, тем легче будет при таком воззрении тебе войти со мною в соглашение. За это положись на мой обет. Я дам тебе, чего не видел свет. И в результате Фауст говорит по рукам. Если с дьяволом был контакт, если дьявол нам оказал услугу, если мы откликнулись на его голос, на его призыв, значит, он обрел над нами власть. У нас появился долг. Но, слава Богу, мы не обречены. Бог даже тем, кто проклят, предлагает выбор. Мы можем освободиться от проклятия. В книге Псалтирь в 108 главе в 17 стихе сказано «Возлюбил проклятие, оно и придет на него. Не восхотел благословения, оно и удалится от него». И напротив, в книге Второзаконии в 30 главе в 19 стихе написано «Во свидетели перед вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Аминь.
2: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
3: Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его. Но что исходит из него, то оскверняет человека.
4: Для вас поет Наталья Корочкина.

0: Лицом к лицу. Ведущая. Директор телекомпании «Три ангела» Юлия Уткина.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы очень рады, что вы вновь в гостях у телекомпании «Три ангела». Сегодня мы знакомимся с удивительным человеком. Все наши гости всегда удивительные, уникальные, но такой встречи, как сегодня, у нас не было еще никогда. Сегодня у нас в гостях Елена Флусова. Огромное спасибо, Лена, что вы у нас сегодня в гостях. Девочка росла до 7 лет, и все было в порядке, и вдруг в 7 лет обнаруживается, что есть проблемы со зрением, которые стали ухудшаться. Нам Елена сегодня подробнее об этом расскажет. Елена в Нижнем Новгороде недавно, она здесь член общества слабовидящих, а долгое время она прожила в Казахстане, и там она была председателем общества слепых. Сегодня, я думаю, уникальная возможность познакомиться с человеком, который может рассказать, что это такое, как вот жить с таким. Но в любом случае, когда я впервые Елену увидела, то я просто была поражена ее внешним видом, ее красотой, тем, как она за собой следит, как она со вкусом, с жизнелюбием таким вот одета, как она выглядит. Вот что-то сияет через вас. И когда я ей сказала такую вещь, уж вот не знаю, права я была или нет, что когда у людей, например, какие-то возможности ограничены, то они больше ценят жизнь, они больше ценят те возможности, которые у них есть, то Елена мне сказала, что это далеко не так, что есть люди, у которых вот какие-то ограничения, наоборот, они подвержены депрессиям, они очень так некомфортно себя во многих ситуациях чувствуют. Вот сегодня будем узнавать о Лениной жизни, о Лениных секретах, о Лениной жизненной позиции. Еще раз спасибо огромное, Лена, что вы с нами. Я бы, ну вот немножко я вашу историю начала, как вы слышите, о том, что до 7 лет не обозначилась эта проблема со зрением. Вот расскажите, пожалуйста, немножко, как обнаружилась проблема, как это вообще, ну, как вот происходило такое в вашей жизни. Мне бы хотелось, чтобы мы этим, конечно, не ограничились, чтобы вы рассказали о своей семейной жизни, о том, как вы стали верующим человеком. Вот пусть сегодня наша встреча будет этому посвящена.
2: Юля, я рада вас приветствовать и очень рада быть на телерадиокомпании, потому что это свершение моей мечты. Я росла...
1: Нет, уж тогда давайте про это немножко поговорим.
2: О мечте?
1: Почему это свершение вашей мечты?
2: Да, лет 15, наверное, 12 назад я впервые узнала о телерадиокомпании «Три ангела». Мне в руки попалась видеокассета, на которой был как бы анонс всех программ телерадиокомпании. Я загорелась большим желанием показать это другим людям. В городе Усть-Каменогорске, откуда я приехала, вы сказали, из Казахстана, стали открываться частные радиокомпании, телерадиокомпании. И я пришла с этим таким вот рекламным видеодиском, и мне с удовольствием откликнулись. И на весь Восточный Казахстан, это область, большая область, 16 регионов, где транслировались телерадиопередачи «Преодоление», «Лицом к лицу» и детские программы. И также «Радио Микс», тоже вещающие на область Восточного Казахстана, тоже взяли программы, 10-минутные были программы о том, как люди приходят к Богу, как Бог изменяет их жизнь. Это было удивительное время.
1: Именно а вы знаете, что интересно? Мы об этом даже не знали. То есть нам, вот, пока еще мы с Еленой тогда знакомы не были, нам этого известно не было, но вообще это совершенно удивительно, что вот мы запускаем наш сигнал, мы создаем наши программы, а потом... Вот они распространяются, они приносят пользу людям. Очень
2: да.
1: Это здорово.
2: Я использовала даже эти видеокассеты. Была передача «Преодоление», рассказывающая о том, как наркозависимые люди приобрели новую жизнь. И была такая акция в городе по линии Министерства внутренних дел с несовершеннолетними детьми. Я использовала эти программы. У меня есть такой отзыв о проведенных этих программах, очень положительный, восторженный, заверенный печатью, понимаете, Министерство внутренних дел.
1: Да, даже
2: я могу вам даже показать это. У меня есть такой отзыв. И есть в городе, да и я думаю, в Нижнем Новгороде тоже, значит, вот, пожалуйста, вот.
1: Да, покажите.
2: Вот это. Есть в Нижнем Новгороде тоже, я думаю, такое... Угу. ЦВИАРН называется, аббревиатура это, расшифровывается как Центр временной адаптации, изоляции и реабилитации несовершеннолетних. Угу. Это закрытое учреждение. Вот туда я ходила с этими программами. И,
1: это еще было в Усть-Каменогорске?
2: Это было еще в Усть-Каменогорске. И вот с тех пор я мечтала побывать
1: как
2: на самом телерадиокомпании. Да. А мечта осуществилась, я переехала сюда, в Нижний Новгород, сюда переехала вначале моя дочь старшая, родилась внучка, и очень хотелось быть поближе к своим родным. Mm-hmm. И вот так сложилось, что мы здесь.
1: Да, у Лены такая активная жизненная позиция, она нас нашла, она даже приводила сюда на экскурсии подопечных некоторых своих. Понятно, Лен, спасибо огромное. Слава Богу за все, что происходит. Ну вот давайте теперь поподробнее о вас. Вы вообще не возражаете? У вас нет какого-то внутреннего
2: нет,
1: такого протеста рассказывать о себе, об этих своих проблемах? Нет. Ну тогда давайте.
2: Ну я, как сказала, я родилась в городе Усть-Каменогорске. Это зона вообще экологически неблагополучная. С детства я начала носить очки, когда пошла в школу, закончила вроде бы как успешно школу, ничего не предвещало никакой беды. Но по окончании 10 класса у нас внезапно в семье произошла большая трагедия. В результате этой трагедии мама ушла из семьи и оставила нас двоих сестер с отцом. Отец у меня был пьющий человек, но такой широкой души, такой добрый. Я его таким, по крайней мере, помню, остается он такой у меня в памяти. Вот. И это очень сильно потрясло меня. У меня был большой вопрос, почему такое происходит в нашей семье? Во что это выльется? Как жить дальше? Как учиться? Я пыталась поступать в институт. Я тогда, знаете, мечтала о юриспруденции. Я приехала в Свердловск, чтобы поступать, но не смогла остаться ввиду того, что у меня оставалось младшая сестра в Усть-Каменогорске. Вот. И меня еще не брали, потому что я не прошла комиссию. То есть по данным медицинской комиссии я не могла обучаться на факультете.
1: И уже вот по причине...
2: Да, именно по причине зрения.
1: То есть вот немножко анализируя то, что вы сказали. Видимо, какие-то были генетические все-таки данные, и по этой причине вот уже в школу вы пошли.
2: Вы знаете, это сложно сказать, какие это были данные.
1: Mm-hmm. Последующие... Но стресс тоже вот свою какую-то... То есть вот это вот очень... Это же очень серьезная ситуация.
2: Да, это
1: когда,
2: очень была серьезная ситуация.
1: Ну, мама. Вы, кстати, общались дальше с мамой? Вы что-то?
2: Нет, мы несколько лет не общались, а потом случилось так, что у меня поменялось отношение к жизни, и да, меня прям привело к ней, и мы с ней до смерти ее были очень близки, очень близки. Были восстановлены отношения.
1: Ой, как это
2: мы чудесно. Были близки очень.
1: А могу я, предвосхищая, может быть, ход нашего разговора, спросить, какие события, что изменилось, что произошло в жизни?
2: Ну, во-первых, я пришла к Богу. Это самое такое, это сразу поменяло мою жизнь на до и после. А до прихода к Богу я тоже как бы несколько потерь ощутила в своей жизни. Первое это было, когда мама ушла. Потом я вышла замуж, родила дочь и потеряла первый раз зрение на правом глазе. Да?
1: То есть вот такие факторы просто вот какие-то физиологические тоже могут...
2: Ну, это трудно, это, опять-таки, сказать определенно, потому что у меня были роды со вспоможением, но, тем не менее, через 4 года, как я родила старшую дочь, у меня произошла отслойка сетчатки. Меня трижды оперировали, то есть я летала в Алма-Ату, мне там делали операцию, я возвращалась назад, у меня снова закрывалось, отсутствовало зрение. Вот, трижды меня оперировали. И вот в процессе вот этого всего, значит, у меня была еще подруга. И в эти годы я теряю с ней отношения. Это тоже меня очень сильно ранило. Я вообще понять не могла, почему это происходит. Из-за незначительного такого штриха мы с ней расстались. Но она не рассталась с моим мужем, она продолжала с ним дружить. И это тоже меня очень сильно ранило, тоже очень больно. Вот. И вот у меня были такие вопросы. И однажды ко мне подошла сослуживица, и она сказала: «Лен, а я читаю Библию». И начала мне что-то оттуда читать, говорить. Говорила очень просто, понятно, но я ни словечка не помню с тех времен. Ни словечка. Она просто пригласила меня посетить в воскресный день общество верующих людей. И я, на свое удивление, согласилась. Да, это была церковь, она мне просто пригласила, пойдем, говорит, там просто собираются верующие люди. Угу. Я согласилась. Когда утром стала собираться в воскресенье, то муж был почему-то необычайно взволнован. Он не понимал, что со мной, видимо, происходит, но что-то чувствовал. Он стал отговаривать меня, сказал, что не надо никуда ходить, куда ты идешь. А я объяснить не могу, куда я иду, зачем иду. Я только чувствовала, что мне нужно туда идти, и все.
1: Перебью, Лена. А с мужем в это время отношения были...
2: Натянутые.
1: Ну, уже были натянутые.
2: Натянутые, очень даже натянутые отношения.
1: То есть вот та ситуация с вашей подругой, которую вы упомянули, она уже существовала?
2: Да.
1: И вы уже о ней знали?
2: Да, да.
1: А вы открыто мужу смогли это сказать? Или вы все-таки не говорили?
2: Нет. Вы знаете, мои попытки говорить на эту тему сталкивались со стеной молчания. Угу. Вот, поэтому тем более жирнее вырисовывался вопрос, что, почему, зачем, для чего, понять было очень сложно.
1: Но все-таки вот он достаточное участие в вашей жизни принимал, то есть вы были для него важны, если он вот очень переживал по поводу того, что вы пойдете в церковь.
2: Да, и я помню, что он пошел даже провожать меня на трамвай, я почему-то опустилась перед ним на колени и стала просить: ну не ходи, отпусти меня. То есть он как бы преграду
1: мне чинил,
2: чтобы не пустить. А я опустилась на колени и просила его: пусти меня, пожалуйста, мне надо. Я не знаю, как объяснить, зачем, почему, но мне это очень нужно. И вот я побывала среди верующих людей, они пели, молились, размышляли. Я ушла оттуда просто окрылённая. И вот с тех пор в жизни моей многое поменялось. Ко мне еще подошла одна сослуживица, девочка молоденькая, совсем как моя дочь, и говорит: «Тетя Лена, пойдемте со мной во дворец культуры. Там приезжает проповедник, и будут Библии раздавать».
1: А это я какой хочу... год был примерно?
2: Ой, ну это было 25 лет назад. Это был 92-й, где-то 93-й год это был.
1: Понятно.
2: Да. Я, говорит, хочу найти там себе жениха. Составьте мне компанию. Я пошла с ней.
1: А почему, интересно, она именно в той среде хотела найти себе жениха?
2: Ну, видимо, вот ей хотелось, ну, воспитанного, наверное, уравновешенного, с целью в жизни человека. Вот как она говорила, по крайней мере.
1: А вот вы знаете, что хочу сказать? Ваш муж, хотя уже отношения были натянуты, все-таки вас не пускал. Я знаю, что есть родители, которые так не хотят пускать своих детей в церковь.
2: Да.
1: А тем не менее, когда ищут, например, надежного работника, когда ищут, ну вот видите, даже спутника жизни, то тогда лучше искать среди верующих, потому что гораздо более шансов существует встретить там действительно достойного человека.
2: Да.
1: Так, наверное.
2: Да, и вот я пришла туда и осталась. Девочка-то ушла, правда, не нашла себе спутника жизни. Да. Но я осталась. И нисколечко не жалею, потому что все последующие события связаны с моим здоровьем, с моими семейными взаимоотношениями. Вот, они, пребывание в лоне церкви, имея друзей там, поддержку, помогли мне раскрыть тот потенциал, который был скрыт долгие годы. Вот, я... После того, как первый раз прооперировалась со зрением, да, у меня еще было потом 6 операций, то есть у меня всего 7 операций было. И я потеряла зрение на одном глазе окончательно, бесповоротно. И это очень меня волновало. Я, знаете, помню, после операции лежу в кровати, и у меня в памяти все слепые, которые в Библии есть. И то, как Бог с ними общался. А у меня внутри все горит. Я прямо топаю ногами, говорю: ну как же так? Ну почему? Им же ты помогал.
1: На Бога топай.
2: Да, да, топай на Бога в прямом смысле слова. И вдруг я слышу такой тихий, спокойный голос, как убеждение. «Довольно благодати моей для тебя». Потом была такая пауза и еще одна фраза. «Ты будешь жить полноценно в своей неполноценности». Меня это сколыхнуло до глубины души.
0: В гостях у телекомпании «Три ангела».
1: Дорогие друзья, у вас в гостях телекомпания «Три ангела». Мы очень рады быть с вами. И сегодня мы знакомимся с Еленой Флусовой. Если то, о чем она говорит, вызывает у вас отклик какой-то в вашей душе, желание познакомиться, пообщаться, поговорить. У Елены есть электронный адрес, у нее есть WhatsApp, она в соцсетях некоторых. Так что, пожалуйста, напишите нам или каким-то образом с нами свяжитесь, и мы вам обязательно предоставим возможности контакта с Еленой Флусовой. Лена, вот очень было интересно слушать, мне прямо было очень жалко останавливаться, но все-таки мне захотелось, вот знаете, что уточнить. Я просто, ну, как и во всех наших передачах, мы не проводим какое-то предварительное собеседование, поэтому я не знаю подробностей. Я впервые узнаю о подробностях Лениной жизни здесь, прямо вот вместе с вами на этой встрече. Но я слышала о том, что вот ваш момент обращения к Богу, он был все-таки каким-то особенным. Вот давайте об этом немножко поподробнее поговорим, а потом уже вернемся к этим замечательным вещам, которые вы только что упомянули. Как было обращение?
2: В собрании верующих людей звучало слово, потом пели песни, а потом
1: это была ваша буквально первая
2: встреча? Это была первая встреча моя, да, я впервые была вообще в лоне, ну, таком, где верующие, да, было их довольно приличное количество. Я помню, я сидела где-то на задних рядах, и вдруг прозвучал призыв: кто желает покаяться, выйдите вперед. Я не знаю, какая-то сила меня просто подняла с места, и вот просто вот я как на крыльях туда выпорхнула. То есть вот мне казалось, что это даже не я. Я вышла туда самая первая, огляделась, и потом только почувствовала робость. То есть, ну, как-то незнакомая аудитория, незнакомые люди, и вдруг я вышла. Потом стали выходить другие люди. И я помню, что была молитва, и так жарко. Я помню, что даже кто-то слова отдельные произносил, вторя молитвам говорящего. Все было как-то на одном дыхании, и вот после этого я пошла домой, вот буквально летела на крыльях. Есть и проблемы, которые там касательно отношений с мужем, воспоминания о том, как мама ушла, та боль, которая уже были перенесены операции, да, трудности поиска работы после операции, потому что я была инвалидом, и меня не брали, хотя у меня трудоспособная была уже группа в тому времени. Я очень долго искала работу. Все это ушло как-то, и на душе было настолько легко и свободно, что меня вновь тянуло к этим людям.
1: Можно сказать, что ушло навсегда? Никогда больше? Ну вот вы уже упомянули, что с мамой вы восстановили отношения. Mm-hmm. Ну как вот с мужем дальше складывалось? То есть никогда уже больше никаких отрицательных чувств никому у вас не возникало?
2: Да что вы, мне кажется, все люди живые люди, и отрицательные чувства и воспоминания, они к ним приходят. И очень важно не оставить их в голове надолго. Поэтому, ну знаете, я люблю петь, я любила рисовать, и я этим занималась, несмотря на потерю зрения. Я очень люблю читать, и научилась читать говорящие книги. Это очень было трудно научиться их читать, потому что это нужно было слушать сосредоточенно. Вот. Я училась писать по Брайлю. Я познакомилась с множеством людей. Вот та потеря дружбы со значимым в моей жизни человеком, она была восполнена за эти годы, что я вот верую в Бога. У меня столько друзей, что мои дети иногда смущаются, говорят: «Мама, с тобой невозможно ходить по городу, тебя знают такое ощущение, что буквально все. Вот.
1: Я еще немножко возвращаюсь все-таки вот к молитве. Знаете, почему я это делаю? Потому что те, кто нас смотрят, вот, может быть, задают сейчас себе этот вопрос. Вот что же с ней такое произошло? Ну да, пришла на богослужение, на котором никогда раньше не была. Пригласили покаяться. И вот вдруг вышла оттуда на крыльях. Давайте про это вот чуть-чуть поподробнее. Может быть, вы не можете уже вспомнить, о чем это была молитва, и в чем вы каялись. Но давайте все-таки поможем тем, кто нас слушает, понять, что же вот это вот за такое освобождение, которое вы вдруг получили. Ну, механизм, что ли, какой-то, как происходит? Что это такое?
2: Ну, я только свои ощущения могу сказать, потому что молитвенная жизнь, она сопровождает меня по сей день. И у меня было очень много молитв за моего супруга, за семью, за сохранение семьи. Я буквально считаю, что мы боролись с Богом за то, чтобы семья наша осталась целая, и это совершилось.
1: Вы боролись с Богом как союзники?
2: Как союзники.
1: Вы боролись против дьявола? Против того, кто все разрушал?
2: Да, против того, что разрушало. Разрушали обстоятельства, люди, портилось здоровье, потому что это был целый процесс. Я же не в одночасье потеряла зрение, то есть это был процесс. И моему супругу тоже предстояло все это вынести, понимаете? Вот. И молитвенная жизнь для меня была такой возможностью откровенного разговора. Я рассказывала буквально все. Я говорила, если я ненавидела человека, я говорила, что я его ненавижу, понимаете?
1: Богу.
2: Да, Богу, но просила взамен любви, понимания.
1: Именно к этому человеку.
2: Да, я просила доверять своему супругу так, как Бог доверяет мне. Или так, как Отец Небесный доверяет своему сыну. Представляете, я до какой смелости сходила. То есть я просила Бога, чтобы он научил меня любить, прощать врагов. Я очень много молилась за своих обидчиков, за маму очень много молилась, за сестру. Вот. И вы знаете, это давало вдохновение, потому что получалось, как будто бы я самому верному другу отдавала все, все тяготы свои, все свои переживания, свои опасения даже отдавала. И взамен получала вот такое умиротворение, спокойствие.
1: То есть, вот смотрите, было достаточно сходить один раз просто оказаться вот в этой вот среде, один раз услышать приглашение к молитве, и у вас прорвалась вот эта преграда какая-то, да? То есть поток хлынул на вас, общение с Богом, взаимодействие с Богом.
2: Да-да-да.
1: И оно так и

0: в какой-то вот эфемерной идее. А может быть, это все-таки самовнушение?
1: Но знаете, я верю в те слова, которые сказал Господь. «Воззови ко мне, и я тебе отвечу. Покажу тебе невиданное, неизведанное». Я слова говорю не дословно, а так, как их помню. И так и разговариваю с Богом.
0: Это Бог обращается к, к человеку, говорит, «Воззови ко мне».
1: И я отвечу. И я это просто видела в своей жизни, видела. Я когда ждала второго ребенка, мне очень было беспокойно в семье. И я просила, «Господи, дай мне, пожалуйста, спокойного ребенка, чтобы он не чувствовал тех передряг, которые исходят извне». И у меня родился именно такой ребенок. Она была уравновешенная, спокойная, вот такая девочка.
0: Ну, опять же, это не случайность. Вот, может быть, кто-то из тех, кто нас смотрит, скажет, ну вот, совпало, да, так. Может быть, вот мне знаете, что нравится? Когда люди говорят, что это... что силу Бог дает, что вот Бог не просто Он где-то там, а мы тут.
1: Я вам сейчас расскажу.
0: Расскажите.
1: Дело в том, что я когда была беременная второй раз, то мой муж был очень встревожен этим событием. Он уговаривал меня
0: избавиться,
1: потому что старался сберечь мое здоровье. Оно у меня же было уже подорвано. Вот. И врачи уговаривали меня избавиться от ребенка. Но в этот момент ко мне приходила женщина, которая впервые меня отвела в собрание верующих людей. И мы вместе с ней молились. И ребенок сохранился. Эта жизнь появилась на свет. Более того, когда я ждала ребенка, значит, в больнице, была женщина. Имени я ее не помню.
0: Вы ждали рождения, да?
1: Я ждала, да, рождения ребенка. И со мной вместе была еще одна женщина, у которой была угроза выкидыша. Причем настолько серьезная, что врачи решали вопрос, оставить или же все-таки избавиться. И мы с ней молились вместе перед операционной. И когда она зашла в операционную, я тоже произносила просьбы, молитвы о том, что если Богу угодно, пусть эта жизнь существует. И эта девочка родилась, ее зовут Кристина, она сейчас живет в Германии. Вот. Таким образом, Бог много давал свидетельств о том, что Он рядом, близко. Однажды Он мне показал во сне, что никогда я не потерплю больше, чем может произойти с человеком. Я видела
0: такой сон. То есть, что не придется пережить то, что не по силам пережить, да?
1: Да, то, что не по силам пережить. То, что в данный момент, вот, когда был очень тоже такой очень острый такой момент, тревожный очень, я увидела сон, в котором я видела два летящих навстречу друг другу поезда. Я стою между ними, и не миновать гибели. Во время приближения первого поезда меня взяли руки и убрали на свободное место. Поезд пронесся. Потом эти же руки взяли меня с того места, где я была, и поставили в другое безопасное место. И пронесся другой состав. Я проснулась в холодном поту, но я была точно уверена, что больше со мной ничего плохого не случится. Вот такую силу мне давала молитва идти по жизни, совершать такие вот шаги в плане обучения, потому что я не могла получить образование ввиду своей близорукости высокой. Бог открыл мне двери. Я закончила Международный институт христианского служения. У меня есть диплом, я им очень дорожу. Это для меня просто ценность. Этот диплом я показываю всем. Люди удивляются, что христианское именно образование, да, а я этим горжусь. И потом они просто убеждаются в том, что это в моей жизни имеет большую силу и значимость, потому что Бог наделил меня способностью делать уроки. И я написала целую программу и брала другие опыты проведения таких уроков и предложила эти уроки проводить в классе своей дочери. Она училась тогда в 3-4 классе, и уроки нравственности. А потом меня пригласили в частную школу, а потом я попала вот в центр временной реабилитации несовершеннолетних, и там эти уроки преподавала. И то, что говорили люди, что как они воспринимают эти уроки, я понимала, что Бог отвечает на мои молитвы, более того, Он наполняет меня знаниями и дает возможность реализовать все, что вложил в меня. У меня есть прекрасные отзывы от школы, где написано, что Я учитель-просветитель.
0: Ага. Учитель-просветитель. То есть вам присвоили

0: Мне присвоили такое звание, и открытые уроки с представителями Горано тоже подходили, уже седовласые педагоги говорили: вы учитель от Бога. Я говорю: это истинно так. Я действительно получила все знания, опыт, умение общаться, говорить, размышлять. Я получила именно от Бога.
1: В гостях у телекомпании «Три ангела».
2: Дорогие друзья, в гостях у телекомпании «Три ангела» сегодня Елена Флусова. Если вам интересен сегодняшний разговор, те темы, которые мы затрагиваем, пожалуйста, напишите нам. Мы обязательно передадим ваши письма, ваши вопросы или ваше желание общаться Елене. Елена имеет электронный адрес, она имеет WhatsApp, она общается с людьми в соцсетях. Лена, хочу спросить, если вы не против ответить на этот вопрос, о том, каковы сейчас отношения с мужем.
0: Вы не представляете. Я всегда верила в то, что мы не случайно с ним встретились. Мы очень разные с ним. Он большой, красивый, такой высокий. Я такая маленькая, вроде как неказистая. Но он такой образованный. Он такой умница, рукодельник. Он... Понимаете, дома делает все своими руками, не сидит на месте никогда, придумывает все. Дети, внучка вот сейчас очень внимательно на него смотрит и во всех делах его участвует, бытовых. Вот. Но так не было у нас раньше. То есть он пропадал, дома не было его очень долгое время. Он всегда был на службе, он у меня военный. В отставке теперь уже, но бывших военных не бывает. Я горжусь им в этом плане вообще, чего он достиг в жизни. И теперь у нас отношения таковы, что он в семье, он дома. Он необычайно любит своих девочек. Внучку, он просто души в ней не чает. Каждую свободную минуту он находит для того, чтобы общаться с нами. Такие перемены за эти годы произошли в нем просто удивительные, потому что видно, что он очень ценит нас, очень дорожит семьей. Мы приехали вместе сюда, мы вместе живем. Господь благословил его работой прямо в первые же месяцы, как вот приехали мы сюда. Это очень важно для мужчины иметь занятость, трудовую деятельность. И мы очень много стали проводить времени вместе. Мы очень любим путешествовать, мы выезжаем за город, мы катаемся на лыжах, мы испытываем себя и на катамаранах. То есть мое ограничение в зрении, оно никак не влияет на то, чтобы жить очень интересной семейной жизнью.
2: Вот, конечно, хочу задать такой вопрос. Все же в чем причина? Было-то ведь вот совсем не так. В нем ли, что он изменился? В вас ли? Вот я из своего жизненного опыта вот думаю, что не только в нем изменение произошло, а и в вас. Потому что вот то, о чем вы говорите, это ведь вот если сейчас послушать каких-то психологов, консультантов по семейным отношениям, они скажут: вот давайте на катамаранах, давайте на лыжах и так далее. А вы, я не знаю, ходили ли к таким консультантам или нет, а вы интуитивно, вы поняли, вам свыше это Бог дал, как правильно. Ну, я забегаю вперед, предвосхищаю, наверное, то, что вы сами скажете.
0: Вы совершенно правы. Вы моим большим консультантом, вы натолкнули меня, так сказать, на мысль сказать правильно. Моим большим консультантом был Бог. Потому что, во-первых, я просила, чтобы Бог показал мои ошибки. Я понимала, что я во многом не права. Что во мне изменить? Я очень много просила об этом. У меня был такой даже момент, когда у меня в мимике было непонятное такое движение, вызывающее неприятное восприятие других людей. Я пришла домой, стала на колени, стала просить у Бога: Господи, измени даже внешность мою. Я не могу себя видеть и контролировать так, как видишь ты меня. И он это совершил в моей жизни. Это свидетельство других людей. Потом я...
2: То есть это какое-то мимическое движение?
0: Да, это мимическое движение. В результате, видимо, операции, вот переживаний, нервных стрессов, вот такое вот мимическое движение было очень неприятное. Вот. А потом я стала читать Библию и многое узнала о том, как женщина должна вести себя в семье.
2: Из Библии?
0: Из Библии. многое узнала о том...
2: А что там написано? Женщина себя в семье должна вести вот так вот.
0: Что украшает ее, да. Что она своим скромным житьем приобретает мужа. Я стала жить именно таким образом, придерживаться вот таких вот посылов. То есть я не укрещала свой взрывной характер. Я сглаживала острые углы, я делала романтические ужины для своего супруга. Да, я...
2: А вот что, вот просто решила и стала так делать? Или же Бог вразумил? Или Бог дал силы? Как вот это было?
0: Нет, знаете, это было все свыше. Потому что своего ума не хватало ни на что. И те вопросы, которые я задавала к самой себе, не находили ответа.
2: А вам не стыдно такое о себе говорить?
0: Нет, абсолютно.
2: А почему?
0: Ну, потому что... Я думаю, что это есть в каждом человеке. Когда у меня дети спрашивают: «Мама, а что, как вот это, как то?» Я им всегда говорю: «Детки, мама знает много, но не все. В этом надо признаваться. Мы не всесильные, не всемогущие. Я знаю, что всемогущий, всесилен только один Бог. И Он силен изменить то, чего вам не видно, не слышно. Вы не видите в других этого. Бог все откроет, поставит на место». И он мне давал другие книги. Я прочитала такую удивительную книгу «Сила молящейся жены». И я вдруг впервые узнала, что у меня, у вас, у моего супруга есть очень много аспектов. Это его окружение, это его отношение к материальным богатствам. Это его отношение к детям, это его отношение в сексуальном плане. Понимаете, я все это открывала. И обязательно молитва. Вот почему молитва? Потому что именно в процессе молитвы все мысли, все знания, которые, весь жизненный опыт, он упорядочивался. Я не знаю, как это Бог делает, но он это делает удивительным образом просто. И тогда уже, когда супруг приходил на порог, и видно было, что он был, допустим, чем-то взволнован, взбудоражен, или он, наоборот, отгораживался, да, то Бог давал мне смирение, понимание его. И уже я могла сдержать свои уста, не говорить лишнего, дождаться определенного момента, прикоснуться к нему, когда нужно, сказать, попросить правильно. То есть вот такие умудрения я получала только от Бога. И молитва мне в этом очень помогала. Я еще раз хочу повториться, что именно в процессе молитвы ты как-то мысли упорядочиваются. Я получала, во-первых, спокойное отношение ко всему происходящему, понимаете? Как бы такой анализ был четкий уже, без всяких каких-то завихрений, потому что вот всякие мысли посещают тебя.
2: Вы для молитвы уходили в отдельную комнату, закрывали дверь, вставали на колени и что-то спрашивали у Бога. Уже совсем немного времени остается, но все-таки опишите, пожалуйста, как. Потому что у нас, знаете, с вами вот момент молитвы, он становится, в общем-то, ключевым таким в нашем разговоре, и это очень здорово.
0: Да. Я хочу сказать, что молитва у меня происходит всегда очень по-разному. Вначале я думала, что нужно строго следовать тому, как написано в Писании, то есть «Отче наш» от слова до слова. Потом я поняла, что это превращается просто в какую-то
2: механизм,
0: да. И я стала просто говорить Богу обо всем, что переживаю, что чувствую. На ум приходили тексты Священного Писания. И когда я их произносила, даже вместо слов молитвы, то они просто работали. Я еще раз убедилась, что Бог живой, Бог действенный, и Бог все совершает так, как Ему угодно. Не совершались многие мои просьбы, о которых я просила, например.
2: У Бога.
0: У Бога, да. И этому я видела ответы, на это я видела ответы.
2: Почему Он не давал,
0: да. С прошествием времен я, например, видела, что да, действительно, здесь не нужно было такого события, о котором я просила. Нужно было именно повременить, но оно свершалось в другой момент. То есть молитва, она превращалась уже, знаете, в такой постоянный разговор. Я ловила себя на том, что я разговариваю с Богом в молитве, когда просто мыла посуду. А первый раз я поймала себя на том, что когда я мыла посуду, я смотрю на эту пену белую, да, ощущаю ее в руках и говорю: «Господи, вот после этой пены под чистой водой будет сверкающая тарелка. Я хочу быть такой же чистой, да, без всякого такой примеси. Сделай меня такой. Вот были такие разговоры с Богом.
2: Лена, очень-очень-очень интересно. Слава Богу. Я очень сожалею, дорогие друзья, что вынуждена Лену прерывать, но хочу вам сказать, что у нас запланирована с ней еще одна встреча. Мы поговорим о том, чем Лена занимается, мы поговорим о ее служении, о том, что такое люди с ограниченными возможностями и как она им помогает. Еще раз хочу вам напомнить, что у нас сегодня в гостях была Елена Флусова. И если вы хотите ей написать, хотите как-то с ней связаться, получить у нее ответы на какие-то свои внутренние нерешенные вопросы, вообще попросить ее помочь вам найти Бога, то Елена сказала, что она с удовольствием это сделает. Мы очень благодарны вам, что вы были с нами это время. Спасибо и вам, дорогая
0: Спасибо
2: Елена.
0: И вам.

0: Лицом к лицу.
1: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Здравствуйте! У микрофона Виталий Алиник. Вы слушаете программу «Великие религии мира». В прошлый раз мы начали разговор об основателях великих религий и поговорили об Аврааме, главной личности, которая почитается в иудаизме. Это один из двух отцов-основателей этой религии, согласно источникам по иудаизму. Вторым великим человеком, второй личностью, которая оказала серьезное влияние на формирование законов, представления нравственности, устройства израильского государства в иудаизме, является Моисей. Моисей был потомком Авраама, прямым его потомком. У Авраама рождается Исаак, у Исаака Иаков, у Иакова 12 сыновей, один из них Левий, у Левия Кааф, у Каафа Амрам и у Амрама Моисей. Моисей родился в исторической обстановке, которая существенным образом изменилась со времени поселения потомков Авраама в Египте. Как известно сегодня из исторических данных, Моисей жил во время правления 18-й египетской династии. Перед этой династией Египтом в течение около 150 лет, то есть с 1730 по 1580 годы до нашей эры, правили гиксосы или гиксы, народ азиатского происхождения, чем объясняется привилегированное положение в Египте во время Иосифа евреев, этнически близкого народа. Фараонам 18-й династии удается изгнать гиксосов, в результате чего резко изменяется положение евреев и иных азиатских народов, они попадают в рабство. Как раз об этом рассказывает первая глава книги «Исход». В первой главе с 8 стиха говорится: «И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа, и сказал народу своему: вот народ сынов Израилевых многочислен и сильнее нас. Перехитрим же его, чтобы он не размножался, иначе, когда случится война, соединится и он с нашими неприятелями, и вооружится против нас, и выйдет из земли нашей. И поставили над ним начальников работ, чтобы изнуряли его тяжкими работами. И он построил фараону Пифом и Рамсес города для запасов». Во время этого национального унижения в семье Амрама и Иоховеды рождается ребенок. Обстоятельства рождения Моисея очень подробно описаны во второй главе книги «Исход». Некто из племени Левина пошел и взял себе жену из того же племени. Жена зачала и родила сына, и, видя, что он очень красив, скрывала его 3 месяца. Но не могши долей скрывать его, взяла корзинку из тростника и осмолила ее асфальтом и смолою, и, положивши в нее младенца, поставила в тростнике у берега реки, а сестра его стала вдали наблюдать, что с ним будет. И вышла дочь фараонова на реку мыться, а прислужницы ее ходили по берегу реки. Она увидела корзинку среди тростника и послала рабыню свою взять ее. И открыла, и увидела младенца, и вот дитя плачет, и жалилась над ними, сказала: «Это из еврейских детей». И сказала сестра его, дочери фараоновой: «Не сходить ли мне, не позвать ли к тебе кормилицу из евреянок, чтобы она вскормила тебе младенца?» Дочь фараонова сказала ей: «Сходи». Девица пошла и призвала мать младенца. Дочь фараонова сказала ей: «Возьми младенца сего и вскорми его мне, я дам тебе плату». Женщина взяла младенца и кормила его, и вырос младенец, и она привела его к дочери фараонова, и он был у нее вместо сына, и нарекла имя ему Моисей, потому что, говорила она, я из воды вынула его». Происхождение имени Моисея очень интересно. В древнееврейском, в Библии Ветхого Завета, оно звучит как «Моше», «Моше», в английском как «Moses». Если внимательно посмотреть на имена первых фараонов 18-й династии в Египте, то подавляющее большинство из них как раз названо словом, использующим в своей корневой основе слово «Моше» или «Мосе». «Камос», «Амос», «Тутмос» первый, второй, третий, «Тутмос» четвертый. Вот именно в это время, как свидетельствует история, в династии фараонов было популярно имя с использованием корня «Мосе». Таким образом, мы видим, что Моисей в действительности получил египетское, да, к тому же еще и царское имя. Историкам известно, что использование таких имен ограничено по времени как раз 18-й династии фараонов. После смерти Тутмоса II на престол восходит его сестра Хатшепсут, так как у фараона не было сына. Хатшепсут тоже была бездетна. Именно она упоминается в Библии как дочь фараона, усыновившая еврейского младенца, и дает ему царское имя. Моисей получает лучшее гражданское, религиозное и военное образование, доступное тогда в Египте. Пятикнижье Моисеева как раз отражает достоверность этого повествования. Оно содержит египетские идиомы, географические названия, иные данные, которыми мог обладать только человек той эпохи и очень высокого образования. Далее история развивается следующим образом. Во второй главе книги «Исход» в стихах с 11 по 15 сказано: «Спустя много времени, когда Моисей вырос, случилось, что он пошел к братьям своим, сынам Израилевым, и увидел тяжкие работы их. И увидел, что египтянин бьет одного еврея из братьев его. Посмотревши туда и сюда, и видя, что нет никого, он убил египтянина и скрыл его в песке. И вышел на другой день, и вот два еврея ссорятся, и сказал он обижающему: «Зачем ты бьешь ближнего твоего?» А тот сказал: «Кто поставил тебя начальником и судьей над нами? Не думаешь ли убить меня, как убил египтянина?» Моисей испугался и сказал: «Верно узнали об этом деле». И услышал фараон об этом деле и хотел убить Моисея, но Моисей убежал от фараона и остановился в земле Мадиамской и сел у колодезя. Далее следует 40 лет его жизни в пустыне. Он знакомится с мадиамским священником по имени Иофор и женится на одной из его семи дочерей. Становится пастухом овец. Очень разительная перемена в окружении и стиле жизни Моисея. В это время духовное состояние израильского народа все больше и больше скатывалось вниз, назад к язычеству. Они стали практиковать многие обычаи, которые практиковали египтяне, и все больше и больше забывать веру в единого Бога, которая передавалась из поколений в поколение, еще со дней Авраама и раньше. И вот, согласно библейскому повествованию, согласно данным Танака, Бог призывает Моисея там, в пустыне, когда он еще пасет овец, и посылает его, 80-летнего, назад в Египет для того, чтобы вывести свой народ оттуда из рабства. Очень важно отметить при этом, что когда Библия описывает выход из Египта, она не сводит это событие к исключительно национальному действию, значимому только для еврейского народа. В книге «Исход» в 12 главе, в 38 стихе сказано: «И множество разноплеменных людей вышли с ними». Когда этот народ, который находился в рабстве, вышел из Египта, к нему присоединилось огромное количество иных родственных народов, которые тоже были в рабстве. Моисей дает законодательство в Синайской пустыне и устраивает правила касательно духовных, нравственных, моральных принципов. Далее, касательно государственного устройства, по вопросам здоровья, по вопросам в целом судейской системы. И все эти законы тщательно записываются, и они в конечном итоге составили то, что сегодня называется Тора, Пятикнижье Моисея. По характеру Моисей был человеком мягким. В книге «Числа», 12 главе, в 3 стихе сказано, что он был самым кротким человеком на земле. Неоднократно его пытались побить камнями те, кого он вывел из рабства, но тем не менее раз за разом он прощал их и вел дальше к свободе, к намеченной цели. С вами был Виталий Алиник. Вы слушали программу «Великие религии мира». Всего вам доброго. До свидания.
2: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя.
3: Для вас поет Любовь Гусева.

0: «Если бы любовь». Ведущий, руководитель Центра духовного просвещения Виталий Олейник.
1: Добро пожаловать на продолжение беседы на тему «Основы дисциплины в доме». Мы подошли к тому фундаменту, на котором может строиться подлинное, успешное, с хорошими положительными результатами воспитания детей. А именно, речь идет о единстве родителей. Я приглашаю вас вначале посмотреть на образец того, что можно назвать негативным примером решения этого вопроса. Библия – книга правдивая и рассказывает нам о реальности бытия, какова она есть. Герои, которых мы находим на страницах Священного Писания, ведут себя как и следует тем, кто родился от грешных родителей и живет на грешной земле. И несмотря на их победы и высоты духовные, мы видим их слабости. В частности, 27 глава книги «Бытие», стихи с 5 по 10 говорят. «Ревека слышала, когда Исаак говорил сыну своему Исаву. И пошел Исав в поле достать и принести дичи, а Ревека сказала сыну своему Иакову: „Вот я слышала, как отец твой говорил брату твоему Исаву: „Принеси мне дичи и приготовь мне кушанье, я поем и благословлю тебя перед лицом Господним пред смертью моею. Теперь, сын мой, послушайся слов моих в том, что я прикажу тебе. Пойди в стадо и возьми мне оттуда 2 козленка хороших, и я приготовлю из них отцу твоему кушанье, какое он любит, а ты принесешь отцу твоему, и он поест, чтобы благословить тебя пред смертью своею». Трагедия. Предпосылки этой трагедии были явны. Уже с самого начала, когда Священное Писание рассказывает о появлении этих детей, книга «Бытие», 25 глава, говорит, 27 стих и 28: «Дети выросли, и стал Исав человеком искусным в звероловстве, человеком полей, а Иаков – человеком кротким, живущим в шатрах. Исаак любил Исава, потому что дичь его была по вкусу его, а Ревека любила Иакова». У них были любимчики в семье, предпочтения. У отца и матери разное отношение к близнецам. Вторая проблема заключалась в том, что у матери было откровение о том, что младший станет важнее, младший станет знаменитее, значимее. И потому, когда она узнала, что вот Исаак хочет благословить старшего, а она с ним по этому поводу не согласна, она считает, что первородство и право продолжать священническое служение в семье, и право называться следующим патриархом должно ее сыну принадлежать, она начинает делать так, как ей кажется правильным. То есть вместо того, чтобы с мужем своим этот вопрос решить, привести свидетельство, привести доказательства, найти какую-то общую базу для единого воспитания детей, мы находим, что они действуют врозь, они воспитывают каждый своего ребенка по-разному. И вот это пример трагической ситуации, когда невозможно достичь идеалов воспитания, которые оставлены в Священном Писании. Если между родителями нет единства о том, как воспитывать детей, дети об этом хорошо знают. Они знают, что если вот этого нужно получить, то надо к папе идти, По этому вопросу лучше к маме обращаться. И если один скажет «нет», а ну-ка давай попробуем, что второй скажет. И они очень быстренько соображают, как и когда нужно что делать. И получается, что дети растут изворотливыми, хитрыми. Они растут без осознания незыблемости, нерушимости законов нравственности. У одного так, у другого по-другому, и в результате ребенок не вырастает со стройной системой ценностей. Он понимает, что эту ситуацию можно и так вырулить, и все размыто, и все относительно. Главное, вот, как говорится, договориться с человеком. Вот это один из примеров того, что происходит, когда в семье разлад, когда нету единства между отцом и матерью, а о том, как воспитывать детей. Посмотрим теперь Божий идеал в этом отношении. Книга Притчи, 1 глава, стихи 8 и 9. Книга Притчи, 1 глава, стихи 8 и 9. «Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей». То есть, папа ли говорит, мама ли говорит, слово их, каждого по отдельности, обладает равным авторитетом. А чтобы это было реальностью, необходимо, чтобы папа и мама об одном говорили, к одному призывали, чтобы они в единстве воспитывали детей. Потому прежде чем начинается процесс воспитания детей, необходимо, чтобы он и она, которые из разных семей, с разными традициями, с разными методами воспитания, чтобы они договорились, а на это уйдет время, чтобы найти общую базу, общую основу, чтобы никогда не было такой ситуации, когда между ними появилась бы брешь. Читаем еще из книги Притчей 6 главы, стихи 20 и 21. Притчи 6 глава, стихи 20 и 21. «Сын мой, храни заповедь отца твоего и не отвергай наставления матери твоей». Обращаю ваше внимание на то, что слово «заповедь» единственного числа и «наставление» тоже единственного числа. А дальше в следующем 21 стихе сказано: «Навяжи их навсегда на сердце твое, обвяжи ими шею твою». То есть местоимения вот этого 21 стиха что делают? Они объединяют наставление от отца и заповеди от матери, и вот и то, и другое как раз формирует мировоззрение и образ жизни ребеночка. То есть между тем, что отец говорит, между тем, что мать говорит, нету противоречий. В нашей семье, по милости Господней, детки настолько рано усваивают этот принцип, что когда и приходит им на ум попробовать, а может быть здесь будет чуть-чуть больше перспектив получить разрешение на то, что мне хочется, когда, допустим, один родитель сказал «нет», то попробовав один раз и второй раз, они, когда что-то просят, уже формулируют просьбу так: «Мама, а можно вы посоветуетесь с папой, можно ли мне сделать то-то?» Или наоборот: «Папа, а можно, чтобы вы посоветовались с мамой, чтобы я пошла туда-то?» То есть ребенок растет в семье, где он знает, что мнение единое, что если что-то будет сказано, не будет здесь каких-то изменений, потому что ты застал вот одного из родителей врасплох. И это, конечно же, требует труда. Потому что бывает так, что в силу занятости или в силу усталости, не подумав, родитель может дать даже неверный ответ ребеночку. Но очень важно, чтобы второй родитель спросил: «А что мама сказала? А ты уже с мамой говорил? Или ты уже с папой говорил?» То есть, по крайней мере, узнать. И если уже случилось что-то такое, что было обещано, то это нужно именно совместно решать. И в этом огромная сила. Детишки растут во Вселенной, которая тверда, не поколеблется. И это очень важно, когда они потом начинают для себя изучать и открывать Божьи законы. Они знают, что они столь же незыблемы, что Господь утвердил нравственные основы крепко-накрепко. Итак, единство. Невозможно переоценить, дорогие, невозможно переоценить значимость вот этого простого, но, к сожалению, редко исполняемого принципа. Далее. Следующая основа дисциплины в доме, вот как выражена в книге Второзаконие, в 6 главе, в стихах 6 по 9. Книга Второзаконие, 6 глава, стихи 6 по 9. «И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая. И навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкой над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих». Здесь целый ряд глаголов, которые все на одну тему. Давайте повторим. Значит, внушай, внушай, говори, дома ли, в дороге ли, ложась и вставай. То есть ребенок постоянно, постоянно слышит одно и то же. Дальше сказано, напиши и здесь, и там, чтобы было понятно, чтобы не было вопросов, чтобы была абсолютная ясность в отношении того, каковы правила. Вот это второе основание дисциплины в доме – ясность, ясность правил. Нельзя требовать у ребенка выполнения чего-то, если он еще не знает об этом. И тем более нельзя наказывать. Ну, вот бывает так, что, опять приведем эту пресловутую хрустальную вазу, подаренную еще где-нибудь на свадьбу или, может быть, еще даже раньше, да, передаваемую по наследству. Ребеночек, ему интересно, какой же будет звук и на сколько мелких частей распадется эта ваза, если бросить ее с самого потолка, с высоты самого потолка. Потому он взбирается на шифонер и смотрит, ага, значит, вниз летит, а не вверх. О, это какая-то закономерность. Потом звук такой интересный, да, потом количество кусочков. И вот родители приходят, и вот эта драгоценность, она страшных денег стоит, сломана. И что? Скажите, можно ли ребенка за это наказывать? Только в случае, если об этом был разговор. Только в случае, если ему совершенно было понятно, и ему строго-настрого было запрещено. Если он точно знал, что нельзя с этим играть, нельзя это трогать, вот тогда наказывать можно. А если это урон, пусть даже и сильный, но ребеночек не был предупрежден, не было ясности в этом вопросе, категорически наказывать нельзя. То есть, а если наказывать вот так просто по факту, что он это сломал и так далее, что мы воспитываем в ребеночке? Вещизм. Что самое главное, главное в жизни, вот за что можно и даже пострадать, как говорится, по мягкому месту и по иным, это вот то, что дорого стоит. Понимаете, вопрос здесь в том, чтобы ребенок научился мыслить нравственно, чтобы он научился мыслить в контексте, что посеешь, что и пожнешь, а для этого он должен прекрасно понимать, чего от него ожидают. Так и Бог с нами, дорогие, общается. Так и Бог с нами ведет дело. Вот послушайте слова Иисуса из 15 главы Евангелия от Иоанна, 22 стиха. Евангелие от Иоанна, 15 глава, стих 22. Парадоксальные слова Иисуса Христа. Он заявляет, «Если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха, а теперь не имеют извинения во грехе своем». Итак, когда человек становится виновным, когда он знает, когда он слышал, а если бы Христос говорит, я не пришел и не говорил, то, несмотря на то, что они нарушают волю Божью, они не были бы виновны. Или послание Иакова, 4 глава, 17 стих, Иакова 4, 17. «Кто разумеет делать добро и не делает, тому грех». Кому грех? Кто разумеет. Потому нужно, чтобы ребенок понимал, каковы правила. Ясность правил – это важнейшие основания дисциплины в доме. Следующий очень важный момент, касается разумности правил. Посмотрим на книгу пророка Исаии, 7 главу, стихи 15 и 16. Исаия, 7 глава, стихи 15 и 16. Речь идет о младенце, о котором сказано: «Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь, отвергать худое и избирать доброе. Ибо прежде, нежели этот младенец будет разуметь, отвергать худое и избирать доброе, произойдет то-то и то-то». То есть, когда рождается дитя, оно только со временем обретает способность разуметь, что хорошо и что плохо. И не только это, но и лишь со временем обретает способность отвергать плохое и избирать доброе. И вот этот вопрос родителям обязательно нужно задавать. Насколько ребенок понимает? Мы уже сказали ему, допустим, 350 раз, да, как принято. Но понял ли он, понимает ли он в действительности, разумеет ли он? То есть правила, которые мы пытаемся внедрить, по силам ли ему, по возрасту ли? И здесь надо знать хотя бы базовые понятия о возрастной детской психологии, чтобы не требовать от ребенка невозможного. Так жалко этих детишек бывает, в семьях которых так со строгостью подходят к воспитанию, но бездумно. То есть не задавая вопрос о том, может ли ребенок вот в этом возрасте делать то-то и то-то. Ну вот приведем иллюстрацию. Может быть, не для всех семей она будет уместна или же актуальна, но вот в некоторых семьях есть детишки, которые чуть позже учатся контролировать мелкими мышцами мочевого пузыря. И вот ребеночек опять просыпается, и постель мокрая. И бывает, ему тут же всыпят, как говорится, как полагается, да? А потом начинаешь разбираться, оказывается, мама прекратила писать только лет в 7-8, когда росла, так? То есть у ребенка генетическая предрасположенность к этому делу. Она-то забыла, что у нее такое дело было. И потом, ой, точно, точно. То есть есть вопросы вот такого ли порядка, или же вот того, как моторика развивается у ребеночка, или координация. Вот, допустим, когда детей обыкновенно приглашают учиться играть на духовых музыкальных инструментах, где нужно не только вот иметь понятие о высоте звука, о тональности, о размере, о ритме и так далее, но еще нужна координация, чтобы и легкие, и вот, как говорится, уста, и все вот это вместе было совместно приготовлено, чтобы играть. Есть определенный возраст, до этого еще нельзя. Есть некоторые детки, которые чуть-чуть раньше развиваются, есть, которые чуть-чуть позже, но определенные стандарты существуют. Какую бы тему мы ни взяли, этот вопрос надо задавать. Может ли ребенок, в состоянии ли ребенок вот это сейчас сделать? То есть требуем ли мы от него чего-то реального? Итак, Священное Писание учит нас, что только дорастая до определенного возраста, ребенок становится способным делать одно или другое. Или вот из апостольских писаний еще одна иллюстрация. Первое послание к Коринфянам, 13 глава, 11 стих. 1 Коринфянам 13, 11. «Когда я был младенцем, – говорит апостол, – то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. А как стал мужем, то оставил младенческое». Вот это, как говорится, вроде бы очень просто, но, к великому сожалению, родители, вот не общаясь с детьми, не будучи вот теми друзьями, какими они должны им быть, согласно Библии, они недостаточно хорошо даже знают своего ребеночка. И, исходя из этого, устанавливают требования, которые бывают либо слишком такие, знаете, легкие, поблажку дают и тут, и тут. В этом возрасте ребенок уже может, как говорится, и это делать, и другое, и полхозяйства на него можно перевести. И пусть еще подрастет. А бывает, что наоборот, в семьях, когда ребенок еще не в состоянии вот тому или иному требованию отвечать, но от него это требуют. Вот здесь нужно каждому родителю, отцу и матери, с ребеночком своим индивидуально решать все эти вопросы, но вот этот вопрос надо поставить, а именно, разумны ли требования, которые мы предъявляем ребеночку. Следующий очень важный момент – это реальность последствий. Реальность последствий. То есть, вот такой вопрос. Слышали ли вы, говорили ли вы сами, говорили ли вам, в зависимости от вашего возраста, если еще раз это сделаешь, то, и дальше говорится, то я тебе больше никогда в жизни не разрешу пользоваться планшетом, например. Слышали? И что? И что? Ребенок вначале верит, и весь и плачет, и дрожит, и так далее, и так далее. А потом проходит время, он понимает, что мамино слово или папино, оно вообще на самом деле ничего не стоит. Потому что, да, вот эти угрозы – это просто все вопрос настроения. Вот главное, под руку не попасться, так? И ребенок начинает понимать, что слово родительское веса большого не имеет. И потому Священное Писание говорит. Давайте посмотрим с вами на Слово Божие, которое вы все прекрасно знаете, по крайней мере, большинство из вас. Евангелие от Матфея, 5 глава, 37 стих. Это из Нагорной проповеди Спасителя. Матфея 5, 37 написано. «Но да будет слово ваше «да», «да», «нет», «нет», а что сверх этого, то от лукавого». Ну, о чем тут говорит Иисус? Конечно же, не о том, что мы можем только выражаться «да», «да», «нет», «нет». Вот, а другого в словарном запасе присутствовать не должно. Нет, тут о другом идет речь. Пусть ваше «да» соответствует «да», и пусть ваше «нет» соответствует «нет». Иными словами, речь идет, помимо всего прочего, о чем в этом контексте ведет речь Спаситель, речь идет о том, чтобы у слов были реальные последствия, чтобы за словами следовали определенные действия. Ну вот, еще одна иллюстрация. Больше сегодня мороженого не дам. Мама знает, допустим, да, что у ребеночка на коже выступают там какие-то покраснения и так далее. Или знает, что это будет плохо для иммунитета. И говорит, на сегодня больше мороженого не дам. Ну, проходит некоторое время, и ребенок начинает. Ну, мама, ну, пожалуйста. А потом чуть-чуть посильнее, потом можно на пол упасть, ножками подрыгать, можно головой постучать, можно пойти что-нибудь и так далее, и так далее. То есть методов, знаете, у детей, как говорится, при желании много. И мама говорит, ну вот, ты можешь меня в покое оставить? Конечно, можно мороженое. И говорит, хорошо, хорошо. То есть ребенок знает, что стоит только настоять, стоит только покричать, стоит только покапризничать. И вот это слово, которое мама произнесла, оно может быть полностью устранено. Или же, вот другая проблема, когда родители говорят, вот наши правила, и вот что будет, если ты их нарушишь, да? Когда устанавливают вот эти вот рамки,

И получается, что у этого слова нет никаких последствий, и ребенок об этом знает, и он не переживает. Так вот, это категорически недопустимая ситуация. Если, допустим, ребенку было объявлено, что он за нарушение того или иного правила будет наказан таким-то и таким-то образом, он обязательно должен быть именно так наказан. Поцеловать его, приголубить и так далее, он скажет: «Извини, это был твой выбор, я тут ничего не могу поделать. Закон есть закон». Вот так вот Господь приглашает нас воспитывать своих детей. Так Он нас воспитывает. Представляете, что было бы, если бы Господь от нашего настроения менял свои законы? Прелюбодействуй, не прелюбодействуй. Убивай, не убивай и так далее. Вот скажу, будет это, ну ладно, сегодня отменим, может быть, завтра получится. Нет, нет, вселенная превратилась бы в хаос. И точно такой же хаос часто творится в семьях. Итак, реальность последствий должна быть столь же реальной, как реальность вокруг нас. Это незыблемое правило. Говоря далее о подходе к наказанию теперь, когда вот уже правила ясны, когда в семье все это оговорено и прочее, когда мы прошли по всем вот этим основам дисциплины в доме, вот подход к наказанию, хотя бы в общем. Есть такое понятие в юриспруденции, как lex talionis. Это закон равного возмездия. То есть он выражается в Священном Писании по-разному. Например, в книге Иова, в 34 главе, стихах 10 и 11 написано: «По путям мужа воздает ему». Или в книге Откровения написано: «Судим был каждый по делам своим». Да? То есть, иными словами, мера наказания соответствует тяжести преступления. То есть вот очень важно, чтобы наказание было соразмерно вине, чтобы оно только вот от этого зависело, чтобы оно не зависело от настроения родителя. Да, пришел папа домой злой-призлой, потому что на работе проблемы, или там на дороге были проблемы, или автомобиль сломался. И вот за мельчайшую провину можно такого получить. Это несправедливо. Такого никогда не должно допускаться в семьях. Это неправильно, это противоречит самой вселенной, которую Господь сотворил, и самому принципу нравственности. То есть наказание должно быть соразмерно вине. И последний очень важный принцип. Когда мы говорим об основе дисциплины в доме, когда мы говорим о подходе к наказанию, это увеличение меры воздействия. Посмотрите, как это выражено в 26 главе книги Левит, в стихах с 14 по 16. Книга Левит, 26 глава, стихи с 14 по 16. Господь говорит: «Если же не послушаете Меня и не будете исполнять всех заповедей Моих, и если презрите Мои постановления, и если душа ваша возгнушается Моими законами...» То есть, когда наказание идет? Когда бунт, когда прямое осознанное противление, когда презрение высказывается, да, когда ребенок или человек хорошо, отлично понимает, о чем идет речь, но все-таки сознательно, бунтарски идет против, то Господь говорит: «Я обращу и накажу». А дальше, вот стихи 18, 21, 23, 24, 27, 28, говорит: «Если после этого не послушаете, то я увеличу. Если после этого не послушаете, то я увеличу еще меру наказания и еще увеличу». То есть, вот это очень важный принцип. Начинать нужно, когда мы говорим о наказании, начинать с мягких мер, с разговора, с ограничения вот какого-то не очень серьезного по последствиям. Потом, если ребенок упорствует, увеличивая меру наказания. То есть, помимо того, что должен действовать принцип справедливости, вот наказание должно быть соразмерно вине, мы начинаем применять вначале мягкие меры и медленно увеличиваем степень воздействия, если такая необходимость есть. Вот это главные Божьи законы, которые мы успели рассмотреть сегодня в теме «Основы дисциплины в доме». Да даст Господь вам мудрости и благословения в воспитании детей. Аминь.

Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

Дорогие друзья, сегодня я приглашаю вас следовать за Иисусом. Каждое утро нового дня мы должны говорить: «Я посвящаю этот день для следования за Иисусом». Иисус любит нас всех, и Он заботливо желает объяснить нам, почему следование за Ним является наилучшим вкладом в нашу жизнь, который мы можем только сделать. Друзья мои, даже если в жизни это выглядит так, что мы совершаем великую жертву, следуя за Христом, но в сущности в этом нет никакой жертвы. Если мы вдумаемся в результат нашего посвящения Иисусу, то мы придем к выводу, что фактически это самый великий вклад в наше будущее в вечности. И мы должны понять самое главное, что следование за Иисусом – это не что-то такое, что работает против нас, но что-то такое, что работает для нас. В 9 главе Евангелия от Луки, в 24 стихе мы читаем: «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее». Обратите внимание на интересный принцип: кто, кажется, сберегает сам себя, тот все теряет. И напротив, кто, кажется, жертвует чем-то, приобретает все. Друзья мои, только тот человек, кто говорит: «Господи, я отдаю Тебе мое время, мои таланты, мои деньги, мои удовольствия, я готов сказать «нет» себе и сказать «да» Тебе, Господи». Только такой человек, подходя к концу земной жизни, готов встретиться с Иисусом для жизни вечной. Во свете вечности существует такой принцип: все, что ты сберегаешь на этой земле, ты однажды потеряешь навсегда. И все, что ты пожертвуешь для Христа, ты приобретешь и будешь иметь вечно. Если мы поймем этот принцип, тогда мы также поймем, что, следуя за Христом, мы ничего не теряем, а только приобретаем. Это вклад, самый великий, самый, я бы сказал, выгодный вклад. В Евангелии от Матфея, в 16 главе, в 26 стихе мы читаем: «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?» Только подумайте, какая польза человеку, если он достиг в своей жизни все, а в конце жизни пришел к нулю. Тогда разве гонка за приобретением является истинным смыслом жизни? Многие забывают о том, что когда они умирают, они теряют все. Они теряют свою позицию, которую они занимали, положение, удобство. Тогда почему мы так держимся за наши деньги, за наши таланты, за наше время, и мы так любим говорить: «Это мое, это мое, это я достиг, это мое, это принадлежит мне». Наше время бежит, и все физическое, что мы достигли в земной жизни, в конце ее не будет стоить ничего. Все то, что мы думаем, делает нас кем-то в этом мире, однажды исчезнет. И решение, которое мы должны бы принять сегодня, не в том, что нам нужно делать, но в том, кто будет господином нашей жизни и кто будет управлять нашей жизнью. Я хочу пригласить всех вас, дорогие друзья, сегодня и навсегда принять для себя решение. Я хочу верно и свято служить моему Господу. Я хочу исследовать Священное Писание. Я хочу больше знать о моем Господе. Я хочу знать столько, что я мог бы этим делиться с окружающими людьми. Но, во-первых, я сам для себя должен понять, что Господь мой Иисус Христос никогда не предлагает мне что-то такое, что не будет иметь для меня больших результатов в будущем. Точно так же, когда Он говорит, приглашая нас следовать за Ним, Он этим самым предлагает нам сделать вклад, инвестицию нашего времени, наших талантов, может быть, наших денег, когда мы участвуем в деле Божьем, для того, чтобы однажды получить во много раз больше того, что мы имеем сегодня. Поэтому я приглашаю вас, дорогие друзья, давайте сделаем Иисуса нашим лучшим другом. Будем следовать за Ним сейчас, чтобы целую вечность радоваться с Ним. Да благословит нас в этом Бог. Аминь.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге.
1: Для вас поет Белла Березина.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию телепрограммы «Мастерская добрых дел».
3: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел, для тебя всегда открыта мастерская добрых дел.

0: Здравствуйте, мои дорогие! Я не знаю, как у вас, но мой рабочий день уже закончился. Да и темнеет уже. Всего вам доброго.
1: Афанасий Филиппович, подождите! Юлечка? Мне нужна ваша помощь.
0: А что случилось?
1: У вас есть в мастерской компас?
0: Компас? Компас в мастерской? Нет. Нет, вот чего нет, того нет. А зачем тебе компас? Я вижу, что уже темнеет, а тебе просто, ну, беспокоиться будут. Тебе домой пора идти.
1: Нет, я не могу пойти домой. Если я пойду домой, ребята волноваться будут. Они подумают, что я потерялась.
0: А какие ребята? Знаешь что, ты садись, все расскажешь по порядку. Садись, вот сюда.
1: Ну, мы в школе ориентирование по местности проходим. Ну, там запад, восток, юг, север.
0: Понятно.
1: И мы с ребятами придумали новую игру, чтобы искать друг друга по компасу. Они пишут мне заранее записку, в каком направлении, сколько шагов мне надо идти. Если я их правильно найду, все сделаю, тогда следующий я им пишу.
0: Ну, очень интересная игра, я в детстве тоже такие любил. Но только для этой игры, получается, каждому нужен компас.
1: У меня был. Я с ним даже половину пути прошла. И потеряла.
0: Ну вот.
1: Теперь ни компаса не могу найти, ни ребят.
0: Ну, понятно теперь. А где записка, по которой ты должна была их искать?
1: Да вот она.
0: Ну-ка, сейчас посмотрим. Давай-ка глянем. Так. 100 шагов на юг. Повернитесь на запад и пройдите 20 шагов. Да. Повернитесь на северо-восток, пройдите 500 шагов. Ну да, конечно, без компаса. Трудно понять. Но ты знаешь, это не так уж и далеко. Я думаю, что они сами скоро поймут, что с тобой что-то случилось, потому что темнеет уже, и им надо просто идти домой. Я думаю, что их надо просто подождать, вот и все.
1: Мне так не хочется одной сидеть.
0: Ну, кто ж тебе сказал, что ты будешь сидеть одна? Я с удовольствием посижу вместе с тобой.
1: Да, а может, вы мне расскажете одну из своих историй?
0: Историю?
1: Да.
0: С удовольствием расскажу. Есть одна история. Ты знаешь, она даже... В ней есть что-то про ориентирование на местности.
1: Да, тогда вообще интересно.
0: Слушай... Представь себе пустыню. Нет ни начала, ни конца. Все следы тут же заметает песком, и непонятно, с какой стороны ты пришел и куда идешь. Вот через такую пустыню предстояло пройти целому народу. Там были мужчины, женщины, дети. Они несли с собой свои вещи. Бог пообещал их привести к плодородной земле, где есть вода и все для жизни. Но как пройти пустыню? Компаса тогда еще не изобрели, его у них попросту не было. Наступала ночь, а ночи в пустыне необыкновенно холодные. Да-да, днем жара, а ночью лютый холод. Вот ты что бы сделала в этой ситуации?
1: Ой, даже не знаю, наверное, ориентироваться по звездам.
0: Но Бог придумал более совершенный способ. Он послал ангела своего, и столб огненный ночью, а столб облачный днем.
1: Вау!
0: Это было нечто таинственное. Люди поняли, что Бог подает им знак. «Я с вами, идите за мной». Столб двинулся, и они за ним. Когда люди устали, столб остановился, и все стали располагаться на ночлег. Утром столб исчез, зато появилось облако, которое закрывало их от палящего солнца. Когда облако двинулось вперед, стало понятно, что это он, Бог, ведет свой народ. И так было постоянно. Огонь ночью и облако днем были хорошо заметным ориентиром для всех этих людей. Так они не потерялись и смогли дойти до назначенного места.
1: А мы проходили, что в пустыне облаков не бывает.
0: Да, знали об этом и те люди, но Бог сделал нечто необычное. Необычное и заметное, чтобы люди понимали, Он с ними. Вот как.
1: Наверное, Бог очень ценил этих людей, раз так заботился о них.
0: Очень заботился. Ведь и в твоей жизни есть те, кто о тебе очень заботится. Твои родители. И я думаю, что они о тебе сейчас очень переживают, потому что уже темнеет. Не пора ли пойти домой?
1: А как же ребята?
0: Да не переживай. Я посижу, подожду их. И все им объясню.
1: Да. Правда? Большое спасибо. Я тогда пойду. Огненный столб!
0: Да какой же это огненный столб, Юля? Это простой фонарик электрический, которым кто-то светит вверх, и я даже догадываюсь, кто. Не понимаешь? Вон они, друзья твои.
2: Вот же она, я же тебе говорил, что она во дворе.
0: Ну, здравствуйте, путешественники.
3: Здравствуйте.
0: Вот-вот.
2: Мы так волновались, что ты потерялась.
1: Я не потерялась, я компас потеряла.
2: Ох, жалко как. Давайте завтра утром поищем, когда светло станет.
1: Да, да, завтра. А то у нас ведь нет огненного столпа.
2: Огненного чего?
1: Столпа. Я вам по дороге расскажу.
0: Бегите, бегите, а то родители ваши волноваться будут.
1: До свидания.
0: До свидания. Темнеет
1: это
0: уже.
1: Это было пока, в древности.
0: Ну и мне пора, мои дорогие. Хочу завтра пораньше прийти, помочь поискать ребятам Юлечкин компас. Ведь это так важно, уметь ориентироваться, особенно когда тебя кто-то заботливо ведет. Желаю вам всем никогда и нигде не заблудиться. Пока!

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
2: Все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя!
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Библейский словарь «Слово Твое». Читают Ирина Кириченко и Алексей Лысаков.
1: Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему: «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен».
2: Всемогущий – определение Бога, указывающее на Его неограниченную силу. Не существует ничего, что было бы слишком трудно для всемогущего Господа Бога. Богу же все возможно. Господу служит вся Вселенная, могущество природы, силы человеческие и власть ангелов. Даже отступивший от Бога мир вынужден служить всемогущему Творцу для совершения Его замыслов, согласно 13 главе книги пророка Исаии. Всемогуществом Бога объясняются Его чудеса. Ярчайшим образом всемогущество Бога проявилось в воскрешении Иисуса Христа из мертвых. Однако всемогущество не означает, что Бог может сделать то, что противоречит другим божественным свойствам. Всемогущество – залог исполнения Божьих обетований в жизни Божьего народа в целом и каждого верующего в отдельности. Ибо у Бога не остается бессильным никакое слово.
1: Безмерно величие и могущество Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» верит, что Христос скоро вернется.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.

0: Полезная минутка. Ведущий Андрей Прокопьев.
1: Совершенно новый взгляд на фасоль, чечевицу, соевые продукты, любые бобовые продукты представили канадские ученые. Примите как факт, съедая один стакан вареных бобовых в день, это 1/3 данного бокала, улучшает контроль над уровнем сахара у больных диабетом. 120 участников исследования с сахарным диабетом второго типа увеличили порцию бобовых в своем рационе и наблюдали в течение 3 месяцев. А результатом было значительное снижение уровня сахара в крови. Более того, включение бобовых понизило уровень холестерина и уровень триглицерида, таким образом значительно снижая риск сердечного приступа. Предотвратить диабет можно и другим способом. Американская медицинская ассоциация сообщает, что ежедневная порция белого риса на 11% увеличивает риск диабета. Для нас эта новость не так страшна, как для жителей азиатских стран, где рис идет как хлеб. Если в Европе едят 1-2 порции в день, то в Азии его потребляют практически с каждым приемом пищи. Однако нам стоит знать, что именно белый рис у 1/3 миллиона исследуемых людей, потребляющих его в больших количествах, увеличивал риск диабета второго типа на 55%. Вся проблема в деятельности человека. Когда мы очищаем, чтобы лучше сохранить и улучшить вкус, мы не задумываемся, что Бог создал тот же самый рис в лучшем предназначении для нас и для нашего здоровья. Заменяем белый рис на коричневый, либо же мешаем белый рис с коричневым рисом. Неочищенный и нешлифованный рис уменьшает риск диабета второго типа на 17%. Этот вывод сделали ученые на основании наблюдения за 200 тысячами людей. Любой продукт, технологически очищенный, отшлифованный, будет хуже натурального, созданного Богом. Питайтесь здоровой пищей и не болейте!

0: правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
1: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
0: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
1: Начало мудрости – страх Господень.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: В эфире программа «Тайна жизни».
1: Здравствуйте! Как появилась жизнь на нашей планете? Сегодня существуют различные версии на этот счет. Две наиболее распространенные – жизнь создана Богом и жизнь возникла в процессе эволюции. Творение или эволюция – что стало началом всего живого на Земле? Сегодня мы говорим об этом, и на наши вопросы отвечает Олег Викторович Трифонов, кандидат биологических наук. Олег Викторович, здравствуйте, рада вас приветствовать.
2: Здравствуйте.
1: Итак, теория эволюции и креационизм – это два противоположных взгляда на появление жизни на нашей планете.
2: Совершенно верно.
1: Поясним их суть кратко.
2: Эволюционизм в широком смысле этого слова мы можем определить как учение о самопроизвольном возникновении жизни из ничего, его развитие от простого к сложному, от неупорядоченного к упорядоченному, от несовершенного к совершенному путем самопреобразования материи. В свою очередь, креационизм мы можем определить как учение о целенаправленном сотворении мира высшим разумом, то есть Богом, согласно которому мир существует, развивается, можно даже сказать, изменяется согласно его воле и вложенным им законам. Из этих определений, как вы, наверное, заметили, следует, что эволюционизм и креационизм — это два противоположных взгляда на процесс участия в мироздании Творца, то есть высшего разума.
1: То есть в первом случае его нет?
2: Да, Творца. Совершенно верно. Согласно эволюционному учению, мир производит как бы сам себя, он не нуждается ни в какой творческой силе. Согласно же креационному учению, ни природа, ни ее законы не могут возникнуть самопроизвольно. Для этого необходима сила, и для этого необходим разум.
1: Понятно. Насколько мы знаем, основоположником эволюционной теории, в частности, да, явился Чарльз Дарвин. Существовали ли эволюционные взгляды до Дарвина? И как рано возникли вообще креационные взгляды? Что мы можем об этом сказать?
2: Конечно. Эволюционные и креационные взгляды, они существовали в истории человечества всегда. Сложно найти период в истории человеческой цивилизации, когда бы не существовало этих двух точек зрения. Если мы с вами откроем историю древнего мира, то в одно и то же время в различных уголках земного шара, в различных государствах, отличающихся друг от друга по политике, по культуре, мы можем встретить как сторонников эволюционной теории, так же и сторонников креационных взглядов. Вот, например, у китайского философа Лао Цзы, основоположника даосизма, жившего в VI веке до нашей эры, мы встречаем высказывание, несущее явно креационный характер. Вот что он пишет. «До начала времен и во все времена было самосущее существо, вечное, бесконечное, совершенное, вездесущее. Вне этого существа до начала начал не было ничего». А вот его соотечественник Ко Хсянг придерживался явно противоположных взглядов. Он писал: «Осмелюсь спросить, Творец есть или его нет? Если его нет, то как он мог сотворить мир? У сотворения вещей нет господина, все сущее творит себя само». В Древней Греции на стороне креационизма выступал известный философ Платон. В его трудах мы можем найти достаточно много цитат, высказываний в поддержку креационного учения. В частности, я позволю себе еще одну цитату привести. «Давайте же установим причину, — говорит Платон, — по которой создателю этого мира понадобилось его создать. Создатель был хорош, а то, что хорошо, не содержит в себе и крупицы зависти. И он, не ведающий зависти, пожелал, чтобы все сущее было подобно ему, сколько это возможно. Это самая весомая причина возникновения мира, которую дано постичь человеческой мудрости». В древнем мире на стороне эволюционизма выступали такие известные философы, как Анаксимандр и Эмпедокл. Согласно их точке зрения, Вселенная возникла из различного рода стихий, из борьбы стихий огня, воды. И таким образом они описывали, как они крутились, как они взаимодействовали. И в результате этого всего возникла наша Вселенная, наша Земля, весь мир, в том числе животные, растения и человек.
1: Но эти стихии были не боги, да? То есть это не был бог один, либо множество богов, то есть вот просто вот случайно все
2: да,
1: это произошло,
2: да? Да, это было
1: да?
2: совершенно верно. То есть точно так же, как и эволюционисты сегодняшнего времени, древние эволюционисты, они настаивали на том, что все это является произведением случайности. Все это было случайно.
1: Интересно, я вот думала почему-то, что в древнем мире люди были в большинстве своем все-таки креационистами, да, что тогда было больше верующих, да, в основном мир все-таки верил в богов, да, в божественный разум высший, но эволюционные взгляды и тогда были распространены широко, можно так сказать?
2: Конечно, в своем большинстве люди древнего мира были креационистами. Конечно, все они верили в то, что мир сотворен высшим разумом, богами, в которые они верили. А эволюционизм — это скорее было прерогатива философов, те, которые хотели как-то отличиться, чем-то показать, выделиться из общей массы. И они таким образом стали развивать вот такие вот мысли. Кроме этого, в общем-то, их точка зрения, их взгляд являлся поводом для дискуссии. А вот, например, в Древней Греции, в Риме, это для дискуссии выделялись особые мероприятия, создавались особые площадки, куда приходили философы, зрители, их слушали. И таким образом они могли спорить, дискутировать и вот таким образом проводить время. Но большинство людей, простых граждан, конечно, они были далеки от этого. Все они верили в то, что мир был сотворен Богом. Ну и еще одну причину, на которую бы мне хотелось обратить внимание, почему же все-таки люди верили креационным взглядам. Вот здесь я хочу тоже привести высказывание одного из известных философов Иммануила Канта. В своей книге «Критика способности суждения», написанная в 1790 году, он писал о том, что этот мир наполнен упорядоченными структурами, что в нем царит гармония, совершенство, красота. И далее он пишет: «Нелепо человеку даже думать или надеяться, что со временем появится Ньютон, который сможет сделать понятным произведение на свет хотя бы одной былинки по законам природы, неупорядоченным с намерением». То есть, другими словами, я перефразирую цитату Канта, он хочет сказать, что те законы природы, которыми открыты в то время, по которым мы живем, они не дают нам никаких оснований полагать, что мир может возникнуть самопроизвольно. И поэтому люди, они видели, что нету такого, чтобы что-то появлялось внезапно, что-то куда-то исчезало в никуда. Поэтому каждой вещи, каждому творению необходим творец. Все это прекрасно понимали. И сегодня, в наше время, это доказано двумя фундаментальными законами. Первым и вторым законом термодинамики.
1: Каким образом? Что это за закон? Напомните.
2: Первый закон, я так перефразирую его в таком широком смысле слова, он говорит о том, что ни материя, ни энергия, они не могут возникать самопроизвольно и не могут исчезать в небытие. И второй закон термодинамики говорит о том, что материя, предоставленная самой себе, с течением времени деградирует, разрушается, или, как говорит сам закон, переходит от более упорядоченного состояния к менее упорядоченному состоянию. То есть разрушается. Это как бы закон деградации. То есть не появляется что-то совершенное, как говорит эволюционная теория, а наоборот, все разрушается, все деградирует.
1: Вот мы видим, например, это в своей жизни, да? Люди стареют, люди начинают болеть, люди умирают.
2: Совершенно
1: да,
2: верно.
1: Да, это закон энтропии, да?
2: Да, совершенно верно. Второй закон термодинамики, которому подчиняется все.
0: В эфире программа «Тайна жизни».
1: Интересно, что вот в древнем мире, да, не было такого уровня науки и образования, да, как сегодня. Люди все-таки были склонны к тому, чтобы в большинстве своем верить в Творца, верить в то, что все сотворено Богом. Сегодня Почему, ну, вернее, даже не сегодня, а вот начиная с развития эволюционных взглядов, потом уже к Дарвину, да, переходя, почему же человечество, ну, стало развивать эволюционные взгляды, если, ну, по вашим словам, все казалось бы вот так просто? Бог сотворил все. Какие могут быть вопросы?
2: Ну, сложно, конечно, сказать, вникнуть в психологию людей того времени, почему они стали развивать такие взгляды. Но вот я все-таки думаю, это вот мое такое мнение, что если человек понимает, что существует Творец, который сотворил этот мир, и он понимает, что он живет в этом мире, существует, и весь этот мир существует по его законам, и он должен подчиняться этим законам. А ему не хочется этого делать. Ему хочется жить как-то по-своему, как-то руководствоваться своими законами. Но вот это вот давление о том, что существует Творец, который, может быть, меня спросит, как я жил, что я делал, оно не дает ему жить так, как он хочет. Ему хочется от этого освободиться. Но разум, как бы, он не дает ему возможности уйти от этого. И поэтому человек начинает изучать вот эти вот теории, изучать вот эти все высказывания философов, их доказательства, их базу, чтобы как бы переубедить себя, что Творца нет, чтобы можно было вести тот образ жизни,
1: который... Как говорится, если Бога нет, то все позволено.
2: Да, совершенно да? верно.
1: То есть здесь мы, получается, уже верим не просто в Бога, как в Творца и как в причину возникновения природы и вообще всего, что существует на свете, а еще и как в того, кто дал нам законы нравственные, моральные, духовные.
2: Совершенно.
1: Одно от другого неотделимо.
2: Да, совершенно верно. Люди это понимают интуитивно, можно сказать, и таким образом каждый делает для себя какой-то выбор.
1: Значит ли это, что в древнем мире люди были духовнее, чем мы сегодня, или чем люди в период вот развития эволюционизма и дарвиновских взглядов?
2: Ну, нельзя сказать, что духовнее были. Скорее всего, там сказывалось больше воспитание, потому что люди с самого начала, со школьной скамьи, не так, как у нас сейчас в нашем государстве принято атеистическое образование, атеистическая программа. Тогда оно все-таки было религиозное, и люди были достаточно религиозными в этом плане. Ну, а что касается морали, что касается их поведения, их образа жизни, нельзя сказать, что они были на высоком духовном уровне. Потому что те грехи, которые мы с вами знаем, существуют в нашем мире, они существовали и в то время. И люди таким образом жили, можно сказать, точно так же, как и сейчас.
1: Ну да, в общем-то, когда читаешь Священные Писания и видишь, что писали апостол Петр в Новом Завете, апостол Павел, те грехи, которые они перечисляли, грехи людей, когда они говорили о том, что в последнее время будут люди злоречивые, непокорные родителям, завистники, клеветники, там, человекоубийцы и так далее. В общем-то, то же самое мы видим и сейчас. Это был первый век нашей эры, то есть 2000 лет назад. Ничего не изменилось, мы не стали лучше, они не были лучше нас.
2: Да, совершенно верно.
1: Олег Викторович, вот мы говорили о том, что креационизм, как взгляд на появление жизни на Земле, был преобладающим в древнем мире. Можно сказать, что это было своего рода государственной позицией?
2: Да, совершенно верно. В Древней Греции креационизм был защищен законом. Богохульство и эволюционные взгляды, они вообще считались как преступление, и за богохульство полагалась смертная казнь. И, в общем-то, это было понятно, потому что, опять-таки, Платон, я позволю себе процитировать, он говорил о том, что эволюционизм — это вредоносная доктрина, которая погубит молодое поколение как в государстве в целом, так и в отдельных семьях. То есть люди уже того времени видели, какие пагубные последствия может привести эволюционизм. И поэтому старались защитить общество, себя от вот этих вот взглядов.
1: Однако эволюционные взгляды существовали.
2: Да.
1: И все-таки была полемика, были споры, велись споры. Все-таки люди не боялись высказываться.
2: Люди не боялись высказываться, но тем не менее в государстве в целом все-таки креационная позиция, она была защищена.
1: Понятно. Олег Викторович, почему, на ваш взгляд, Бог не открыл сразу, ясно и четко, человечеству, как на самом деле появилась жизнь на Земле, если действительно Бог был творцом всего?
2: Вы знаете, когда мы открываем Библию, Священное Писание, то уже на самых первых страницах этой книги, книги «Бытие», мы можем увидеть повествование о творении. Может быть, оно не очень подробное, может быть, существуют вопросы, которые мы могли бы поставить к нему, но тем не менее оно изложено четко и ясно. Кроме этого, Бог учредил памятник своему творению — это семидневная неделя. Точно так же, как мы читаем в Библии, Бог на протяжении 6 дней творил этот мир, точно так же и мы на протяжении 6 дней недели работаем. В 7-й день мы читаем «Он почил», точно так же и мы в 7-й день недели отдыхаем. И до сих пор, начиная с древних времен и сегодня, мы с вами волей-неволей, и люди верующие, и неверующие, придерживаемся вот этого графика, вот этой вот недели. Поэтому понятие о том, что Бог сотворил этот мир, существовало, вы видите, на протяжении всего этого времени до наших дней. И все зависит от того, как человек принимает это учение, или он соглашается с ним, или не соглашается, или он начинает развивать эволюционные взгляды, которые ближе ему, или он начинает изучать Священное Писание, углубляться именно в креационизм. И если он считает, что именно это учение, оно, в общем-то, можно сказать, правильное.
1: Да, правильное, на его взгляд. Правильно. Ну, в общем,

0: сегодня, насколько это возможно для нашего ума ограниченного, постигать вот эту тайну жизни, насколько это нам открыто. Мы продолжим эту тему в наших следующих программах. За участие в этой передаче я благодарю вас. Спасибо за то, что провели это время с нами. Если вас заинтересовала тема данной программы, заходите на наш сайт, оставляйте сообщения на нашем форуме. Мы ждем ваших откликов, пожеланий и вопросов. Всего доброго, до свидания.
1: Вы слушали программу «Тайна жизни».
2: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
3: Велика милость Господа!

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Поэзия судьбы.
2: Поэзия есть искание и нахождение высшей жизни, доступной человеку. Дмитрий Шаховской.

0: робкой веры первый взмах крыла, и душа просторы обрела. Пусть полет не смел и не уверен, и еще пугает высота, но небес безоблачно доверие, и ушла из сердца пустота. Ведь его переполняет свет, солнце правды, ветер вдохновения, безграничность вечного прощения, обещание будущих побед. Всегда интересно, как рождается в душе поэзия? Как впервые человек слышит сердцем зов неба? Как вера, проходя сложный путь испытаний, крепнет и озаряет судьбу? Судьба Натальи Щегловой в стихах и в жизни, которой не угасает небесный свет, уготовил ей непростой жизненный путь. В суровых северных условиях, где она родилась, закалялся характер. Пример отца придавал силу духа. Глубоко верующая семья помогала выбрать верный путь. Но в те времена религиозные убеждения приходилось отчаянно защищать. Для взрослого человека и то эта ноша порой казалась невыносимой. А что уж говорить о детской душе?
1: Тогда ты, ребенок, попадаешь в этот расколовшийся мир. Дома ты видишь и наблюдаешь, как Бог действует в жизни твоих родителей. И как они получают ответы на молитвы, приходишь к нормальным людям и видишь, что большинство людей смеются над этим, называют это глупостью. Для ребенка пережить вот этот конфликт — это просто что-то страшное.
0: Первым серьезным испытанием для верующего сердца Наташи стало вступление, вернее, отказ от вступления в пионер. Любимая учительница, которой девочка бесконечно доверяла, стала ее палачом.
1: И было очень больно вдруг в третьем классе наблюдать ее поведение, совершенно неожиданное для меня. Я сказала ей, что я не могу вступать в пионер. Она спросила, почему. Ну, поскольку дома мы этот вопрос с папой и с мамой обсуждали, я уже понимала, почему я не могу. То есть мама и папа мне сказали: «Наташа, ты можешь вступать в пионеры, ты можешь вступать в пионеры». Но только пионеры делают очень много хорошего. Но только то плохо, что эта организация, она отрицает существование Бога. И ты прочитай клятву, которую дают юные пионеры. Вот посмотри, клятва хорошая, ты можешь ее, эту клятву принять. Но клясться человеку в чем-то — это очень рискованно. И это против библейского учения. Действительно, Иисус в Библии, написано об этом, говорит: «Не клянитесь ничем, потому что вы люди, вы не можете гарантировать верность. Не клянитесь ничем».
0: После долгих уговоров учительницы и принципиальном отказе Наташи ее стали подвергать всеобщему осмеянию. Ее травили, как загнанного зайчонка. Ребята дразнили богомолкой, сектанткой. Но что может десятилетний ребенок ответить на такое? Ей было страшно.
1: Ну и что произошло? О, я потом молилась Господу, чтобы Он не заступался так за меня. Я так потом плакала, и я так жалела, что все так получилось. Может быть, это и не имеет отношения к тому, что она сделала, а может быть, имеет. Но буквально через 2 недели, в мае уже, мы пришли в класс, и почему-то нет Клавдии Григорьевны. И к нам пришла завуч и сказала: «Клавдия Григорьевна лежит в больнице, она не придет. Сегодня с вами уроки будет проводить другая учительница. Клавдия Григорьевна заболела сахарным диабетом».

0: Наташа очень переживала за любимую учительницу. Потом, спустя какое-то время, она вернулась в этот город и первым делом навестила ту, которая оставила неизгладимый след в ее жизни.
1: Когда я увидела ее, она вышла уже такая постаревшая, и она меня сразу узнала. И она говорит: «Наташа, это ты?» Вот, и она заплакала. И мы посидели вместе, она меня угощала. И я, когда она плакала, вот я пила чай, она плакала. И я тогда подумала, что, наверное, она все-таки мучается, вспоминает вот это все. А я поставила чашечку, телевизор работал, и она говорит: «Ты на меня не смотри, ты смотри, смотри телевизор, Наташа». Вы знаете, вот я не могла, конечно, смотреть телевизор, и не могла с ней откровенно поговорить и сказать, что я не сержусь. Вот. Я так в окно мимо нее глядела, а она поплакала, слезы утерла, стала спрашивать об оценках. Вот я ей стала рассказывать, как там на Камчатке эти годы я провела. Но мы молчали об одном и том же.
0: Каменный склеп над лозою доверия, тяжкой обиды власть. Прощенье друг друга — часть смирения, самая его нелегкая часть. Первый закон сотворения чуда, веруя, сделай шаг. Прощать — это значит поверить друг другу, а не просто выбросить белый флаг. Но это было только начало. Впереди был комсомол, не менее тяжелый опыт. Опыт выбора – остаться с Богом или дать клятву на верность делу Компартии. Потом Наташа училась в пединституте на вечернем отделении в Алма-Ате. Она не могла сидеть на шее у родителей и поэтому пошла работать экскурсоводом в зоопарк. Отец передал дочери всю любовь к животным, присоединив к ней много знаний. Но и тут, среди фауны, где, казалось, можно чувствовать себя в безопасности, Наталье Щегловой вновь предстояли испытания на прочность.
1: Работаю экскурсоводом, и учиться мне очень нравится. С большим упоением я училась. И когда я вожу экскурсии по зоопарку, и вот доходим до обезьян. Но я, как человек искренне верующий, а вы представьте себе, что такое рубеж 70-х, 80-х, то есть вот это 81-й год, когда я впервые водила экскурсии, доходим мы до обезьян. Я начинаю им рассказывать о приматах, и после того, как я все основные данные излагаю, все, что положено, где обитают, чем питаются, и вот я начинаю говорить о том, что Дарвин, он после того, как изложил свою гипотезу, через несколько лет пришел в ужас, сам опроверг эту гипотезу, отрекся от этой гипотезы, но теперь ее преподают в школе как факт исторический. На самом деле это неправда. Господь сотворил человека. Человек – образ и подобие Божие. И, конечно, не могли смириться с этим слушатели, и на меня пошли жалобы.
0: В один непрекрасный день приехал черный «Волга» и последовали разбирательства. Наташа была шумом изгнана из экскурсоводов и переведена в дворники. Она считает это большим благословением, так как получила возможность учиться на дневном отделении и продолжать научные наблюдения за своими питомцами. Но самое главное, она получила закалку, выдержку и поддержку Господа.
1: Сейчас другое время. Вот мои дети учатся в христианской школе. Я говорю мужу всегда: «Ты понимаешь, какое это счастье? А наши дети школьный день начинают с молитвы. А наши дети, представьте себе, учат в школе закон Божий. Они произносят это вслух, они зубрят это дома. Я слушаю и думаю: Боже, вообще какое счастье!»
0: Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними. Но, тем не менее, у наших детей есть другие искушения. Но если присутствует в сердце Господь, Он поддержит и поможет сделать верный шаг. Жизнь – бесконечная условность, но в лабиринтах бытия разгадка словно луч в пещере. Есть выход – дерзновением веры преодолеть

0: В программе прозвучали стихи Натальи Щегловой.
1: Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано.
2: В студии священнослужитель Александр Топол.
3: Приветствую вас, дорогие друзья, и мы продолжаем говорить о важности праздников Господних, которые мы встречаем в Священном Писании. Сегодня мы поговорим о таком интересном празднике, как Пятидесятница. По-еврейски она называется Шавуот. От первого дня после Пасхи, то есть 16-го Нисана, так написано в Библии, это примерно март-апрель месяц. От того дня, в который приносите сноп, потрясение, отсчитывалось 7 полных недель. И в 50-й день приносилась обильная жертва, в состав которой входило хлебное приношение, состоящее из 2 квасных хлебов, а также 7 агнцев, 1 телец и 2 овна. Пятидесятница приходилась на 6-й день месяца Сивана. Именно это уже ближе к маю месяцу нашему. Именно этот день, согласно иудейской традиции, была дарована Тора на горе Синай. Хотя хронологически все совпадает, но в самой Торе не дается именно такого объяснения причин праздников. Там больше делается акцент на том, что приносимая пышная жертва, или, как мы читаем в книге Левит, 23 глава, 17 текст, «Первый плод Господу». Так же, как и возношение снопа во второй день Пасхи, тогда 16-го Нисана приносили первый сноп пшеницы, а 6-го Сивана – ячменные хлебы, поскольку к этому времени поспевает урожай ячменя. Пятидесятница называется еще и Ацерет, то есть завершение, поскольку завершается отчет большой пасхальной недели – 7 на 7 недель. В течение всего этого праздника происходит так называемый отчет дней Омера. И все же нельзя отрицать и связь данного праздника с дарованием Торы на Синае. Израильтяне подошли к горе Синай 1 Сивана, примерно апрель-май месяц вот, в нашем календаре. Мы прочтем так, как записано в книге «Исход», 19 глава, 1 текст. «В третий месяц по исходе сынов Израиля из земли египетской в самый день новолуния пришли они в пустыню Сианскую». Моисей второго поднялся на гору и спустился, чтобы услышать ответ народа. Третьего числа Моисей снова поднялся, чтобы сообщить Богу о готовности Израиля слушать его слова. 4 числа Савана он снова восходит на Синай с просьбой говорить с ним. И там же Бог повелевает народу готовиться в этот и следующий день, чтобы к третьему дню, то есть к 6 числу, получить Тору. Господь Всемогущий, да будет благословенно имя Его, дает своему народу Тору, Слово Божие, Библию. В Новом Завете этот праздник связывается с эсхатологическим событием, излитием Духа Святого как полноты благословений Божий на его народ. Мы уже говорили, что слово «эсхатология» состоит из 2 греческих слов – «эсхатос» – «последний» и «логос» – «слово знание» – библейское учение о последних событиях земной истории и человечества. В этот день ученики Иисуса Христа, апостолы, получили дар Святого Духа и могли проповедовать Евангелие многим людям разных национальностей, которые пришли на этот праздник в Иерусалим. Прошло уже несколько тысячелетий с момента вручения Богом Торы своему народу, а верующие, как иудеи, так и христиане, продолжают любить этот праздник. Для иудеев он продолжает называться Шавуот, для христиан – День Библии. И мне бы хотелось, чтобы Библия торжественно шествовала по планете Земля, обойдя все ее континенты, и Слово Божие было проповедано всем народам, племенам и коленам. Следующий праздник, который упоминается в Библии, это праздник труб, Зикрон Теруах. И если буквально его можно перевести, напоминание о трубном звуке. Берет он свое начало или рождение в книге Левит, 23 глава, с 23 текста по 25 мы читаем. «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым, в седьмой месяц, в первый день месяца, да будет у вас покой, праздник труб, священное собрание. Никакой работы не работайте и приносите жертву Господу». Следующая за книгой Левит, книги чисел, или в еврейском она называется Бамидбар, в 29 главе первый текст мы прочтем. «И в седьмой месяц, в первый день месяца, да будет у вас священное собрание. Никакой работы не работайте. Пусть будет этот у вас день трубного звука». Этот праздник назван «Днем трубления в рог». Рог Шафар, баранний рог. Он отмечался в первый день седьмого месяца. И это был день священного собрания. Символика праздника – это покаяние и смирение перед Богом. Это первый из 10 дней раскаяния, завершающийся днем искупления, Йом-Кипур. В книге пророка Иаиля трубление священника в ритуальный рог Шафар изображает великий день Господа, день суда над Израилем. Иаиль во второй главе практически полглавы посвящает тому, что говорит «Трубите трубою на Сионе и бейте тревогу на святой горе моей, да трепещут все жители земли, ибо наступает день Господень, ибо Он близок, день тьмы и мрака, день облачный и туманный. Как утренняя заря распространяется по горам народ многочисленный и сильный, какого не бывало от века и после того не будет в роды родов». Я живу в портовом городе, где каждый понедельник ровно в 12 часов включается сирена в порту на одну минуту, чтобы убедиться в исправности этого оборудования. И этой минуты достаточно, чтобы во время бега за временем остановиться в суете и задуматься, а стоит ли так быстро бежать? Представьте себе, 10 дней вы слышите звук трубы. «По ком трубит эта труба? Не по мне ли?» – невольно задаем мы себе вопрос. И начинаем переосмысливать свою жизнь, как мы прожили уходящий год. Все ли мы сделали из того, что Господь ожидал от нас? Всегда и во всем мы правильно поступили. Это очень важный праздник. Трубный звук в Новом Завете – это также символ Дня Господня. Обычно образ трубы связан либо с провозглашением суда. В книге Жана Дюкана «Откровение глазами иудеев» 8 и 9 главы из книги «Откровения», в которых описывается «Семь трубящих ангелов», он дает этому эпизоду интересное название «Шафары смерти». Либо трубный звук в Новом Завете ассоциируется с последним днем воскресения. И мы можем об этом прочесть в первом послании Фессалоникийцам, 4 глава, 16 текст. «Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде». И прочтем еще одно место из Евангелия от Матфея, 24 глава, 30 и 31 стих. «Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные, и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою, и пошлет ангелов своих с трубою громогласною, и соберут избранных Его от четырех ветров, от края небес до края их». теперь вы понимаете, насколько важен этот библейский праздник. Слушайте звука трубы Божией. Каждый день в своем сердце пока трубит к нам, к нашим сердцам Дух Святой. И будьте благословенны.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя.

0: Выход есть. Ведущий, магистр общественного здравоохранения Андрей Прокопьев.
1: Здравствуйте! Мы продолжаем знакомить вас со стратегиями, которые помогут вам раз и навсегда бросить травиться табаком. Пейте как можно больше чистой воды. Это следующая стратегия нашей программы. Выпейте на несколько стаканов больше, чем диктует вам ощущение жажды. Ведь это ощущение так обманчиво. По сути, в течение дня нам нужно выпить 6-8 стаканов воды. Это новая стратегия – вода. Стратегия, которая должна быть принята вами. Как вы думаете, можно ли вообще наш организм очистить от никотина, когда в каждой клеточке, по сути, присутствует он? Это подобно тому, как вы пытаетесь одним стаканом воды вымыть целую груду посуды. Так вот, так же с нашим организмом. 6-8 стаканов обязательно. И между тем, нормально ли просить свой организм совершить процессы жизнедеятельности без достаточного количества воды? Да, это очищение организма от никотина. Это самое важное, то, что нам нужно сделать. Превосходный растворитель, вода, помогает выводить никотин из нашего организма. Я хочу обратить ваше внимание, она превосходный растворитель для наших химических веществ. Каждая клетка у нас выполняет 5000 химических реакций. И для реакции нужна вода. Вода служит средой для химических реакций. Конечно же, выделительная функция воды, когда она помогает выводить токсины табака и, главное, сам никотин, это самое наипервейшее. И выводить эту нечисть придется из всего организма. Вот если вы водитель, вы согласитесь со мной, что меняя смазку в машине, вы делаете это не наполовину, а полностью, чтобы получить эффект, который продлит деятельность вашего двигателя. В отношении организма должно быть то же самое. И в первый день вам очень трудно будет, но используйте этот позитивный момент тренировки своей силы воли. Вы можете синтезировать фразу-формулу «я выбираю не травиться» и выпить в этот момент стакан воды. Я выбираю не травиться. Конечно, от того, что вы выпиваете много воды в первые дни вашего привыкания, вам придется чаще отлучаться в уборную. И здесь очень мудро нужно поступить, чтобы это не было для вас большим напряжением. Но будьте уверены, что у вас с мочой удаляется и никотин. Вода – это еще регулятор температуры, смазочный материал. Вы заняты напряженной работой, при каждом движении потребляется вода. Вы моргаете, опять расходуется вода. Вы глотаете, вода увлажняет пищевод. Когда вы сейчас думаете о чем-то и даже о программе «Дышите свободно», в этот момент клетки вашего мозга работают. И что они используют во время этого? Воду. Сам головной мозг на 85% состоит из воды. Это как желе. И для сложных умственных размышлений, соображений, доля того, чтобы он не вскипал, я говорю про мозг, как котел, нам необходима вода. Мышцы 75% состоят из воды, чуть меньше. И это говорит нам о том, чтобы быть более выносливым, меньше утомляться, нам нужна опять-таки вода. И подчас из-за переутомления мы снова тянемся к вонючей сигарете. Смотрите, в крови, в лимфе 93% воды. И даже кости, но твердые, да, кости, эти части нашего организма на 20% состоят из воды. Вообще, если подсчитать количество воды в организме, то смотрите сами. У нас получается, что мы получаем порядка 60% состоим из воды. Младенцы на 80% состоят из воды. И поэтому, если мы имеем такой серьезный процент, у мужчин, как правило, это 65%, у женщин 58%, то если вы весите 100 килограмм, то 60 килограмм – это будет вода. Невероятно, насколько универсально, многозначительно может быть для нас простая вода. И это должна быть вода. Ни чай, ни кофе, ни суп. Это не заменяет простую формулу H2O. Бог удивительным образом создал ее. И почему мы не можем ее никак не заменить? Потому что если мы берем чай или кофе, от которого мы совсем отказались, если даже будут это травяные чаи, то в данном случае там есть вещества, которые перевариваются нашим организмом. А для переваривания организм опять расходует воду. Если подсчитано, что в среднем мы теряем через почки 1 литр 400 миллилитров воды, через легкие, то есть через дыхание, 350 миллилитров, и еще кишечником, через желудочно-кишечный тракт еще 100 миллилитров. Получается, что в процессе мы тратим с вами литр, да? Но при этом, как мы получаем с вами воду? Очень мало, если вы не пьете 6-8 стаканов воды. Конечно же, все зависит от рода деятельности. Но все-таки с физическим трудом, знаете, что для улучшения работоспособности нам нужно пить больше воды. Знаете ли вы, как была покорена, например, гора Эверест? Десятки лет герои всего мира штурмовали ее скалистые склоны. Хотя недостатков храбрости и преданности этому не было, многие просто погибли, пытаясь покорить высочайшую вершину мира. И вот только в 1953 году пришло сенсационное сообщение о том, что экспедиция Хиллари водрузила свой флаг Великобритании, своей страны, на вершине горы Эверест. Знаете ли вы, почему этим людям удалось то, о чем другие только мечтали и потерпели неудачу? Когда изучали внимательно врачи этот феномен, то выяснили, что вся суть заключалась в обыкновенной воде. При восхождении на горы в условиях холода теряется очень много воды с потом и гораздо больше ее расходуется при дыхании. Так вот, экспедиция Хиллари обязана своим успехом этому секрету. Они растапливали лед, они выпивали от 2 до 3 литров воды в день. Вам не нужно подниматься на высокие горы. Однако, если вы часто утомляетесь умственно или физически, нервничайте. А ведь вы знаете, при нервах мы даем человеку что? Стакан воды. Сколько пить? Все просто. 6-8 стаканов. Если у вас нет заболеваний почек и сердечной недостаточности, если есть, то чуть-чуть меньше. Утром, как только встали, вы берете, заряжаете себя 1-2 стаканами воды. Затем мы с вами завтракаем, и через час после еды мы можем выпить еще 1-2 стакана воды. Мы этим самым разогреваем свой организм, мы получаем внутренний душ для своего организма. В середину между завтраком и обедом выпейте еще 2 стакана воды. Не забудьте вечером выпить еще 2 стакана воды. Если вы захотели перекусить, а часто это бывает, выпейте опять стакан воды. Хотя скажу вам, что в случае голода вода вам, конечно, собьет голод, но в период снижения, в период, извините, бросания курить сигареты мы можем где-то перекусить. Но в других случаях, в последующее время, для того, чтобы вам избавиться от лишнего веса, вы уже не перекусываете, а пьете достаточное количество воды. И не беспокойтесь о качестве воды. Основная проблема людей, оказывается, это не какую воду они пьют, а сколько они пьют воды. Итак, для нас это важный фактор, важная стратегия. Нам нужно пить достаточно воды для того, чтобы улучшить тем самым множество функций, множество процессов в нашем организме и в первую очередь не затравиться сигаретами. Помните, выход есть!

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: Совершенно не секретно. Ведущий – священнослужитель Андрей Юнак.
1: Приветствую, друзья. Мы продолжаем нашу тему. В прошлый раз мы остановились на вот вопросе Василия. В какой момент начинается трансляция вот этих вот нетрадиционных отношений, когда такие люди приходят в церковь?
2: Андрей Юнак – священнослужитель. Любит изучать характеры людей, ходить в семейные походы. Считает, что дети придают смысл отношениям в семье. Девиз: «Счастье не зависит от обстоятельств». Александр Сахаров. Священнослужитель, семейный консультант. Считает, что с помощью коммуникации можно разрешить большинство проблем. Верит в эффективность традиционных ценностей. Увлекается аквариумистикой и художественной ковкой металла. Василий Половинко. Священнослужитель. Любит свою семью и свое дело. Ценит в людях искренность, ответственность и умение слушать. Мечта – открыть центр психологической консультации по вопросам семьи и брака. Мария Мараханова. Психолог. Любит детей, природу, тишину. Ценит человечность и доброту в людях. Считает, что каждый человек уникален, и у Бога есть план для каждого.
3: То есть, когда мы говорим об их принятии, да, об отношении церкви к этому, тут, так скажем, ну, понятно все. Нас только лишь останавливает их трансляция. Вот конкретно хотелось бы, чтобы мы могли потрогать, так сказать, ну, посмотреть, как это реально работает в жизни, в практике, может работать. Допустим, пришла пара, там геев, допустим, да, или там, допустим, лесбиянок, вот, уже, так скажем, практикующих, допустим, определенный образ жизни.
1: Может, даже семья.
3: Может быть, даже семья, да, уже. И вот они вместе, вот, к примеру, сидят. Да,
4: давайте заменим слово «семья» партнеры, потому что пара. Это не семья или пара. Да.
3: Пара, хорошо. Пара, да, пара. Мы семья, пара. Вот. В какой момент мы, как церковь, начинаем или призваны вот их определенные действия, которые мы называем трансляцией, как бы, ну, пресекать, допустим, либо останавливать, чтобы они не были разрушительным влиянием для подрастающего поколения, для молодежи, которая все это видит и, в принципе, на виду которых все это происходит. Угу. Пожалуйста, вот давайте об этом.
5: Мне кажется, для меня, вот, к примеру, как для обычного члена церкви, когда я прихожу и сижу, да, на проповеди, на богослужении, то как, все равно мы вот косым взглядом хоть как-то, но наблюдаем со стороны, что происходит. Да, когда там, к примеру, приветствуем друг друга или еще что-то. И когда они просто, не просто сидят друг с другом, а когда уже начинается какое-то более тесное взаимодействие, да, тем более мы знаем, что если между людьми что-то происходит, это уже какое-то все равно определенное прикосновение, уже какой-то определенный контакт происходит, то это все равно уже есть какая-то вот лично для меня трансляция в том плане, какие у них отношения. Когда вот они именно начинают взаимодействовать друг с другом. Если они сидят там на каком-то расстоянии друг от друга, да, и я знаю, что очень многие, кто бы не хотел знать об их отношениях, они сидят на расстоянии друг от друга, чтобы это было как бы, ну, немножечко непонятно.
4: Я думаю, что для начала было бы неплохо с людьми поздороваться и познакомиться. Это прежде всего, даже если они вошли в церковь за ручку. Вот. И почему этого не стоит бояться, и для нашей молодежи в том числе. Вы знаете, наша молодежь и наши подростки такое видят и такое знают, что нам, может быть, и не снилось, потому что у них у каждого есть телефоны, есть компьютеры, и, в общем-то, даже родители не могут до конца все точно проконтролировать, какой контент они смотрят. Поэтому сказать, что вот если они увидят друг зашедшую гей-пару, неважно, лесбиянок или гомосексуалов, за ручку, что это как-то вот сильно травмирует их психику, я сильно в этом сомневаюсь. Поэтому, прежде всего, наверное, надо с людьми познакомиться. И это, наверное, первое стоит сделать пастору. Познакомиться, поздороваться, пообщаться. Вот, если люди заходят во время проповеди за ручку, наверное, не стоит останавливать проповедь и, вот знаете, громогласно с кафедры как бы людей вот как-то вот обличать. Это будет, во-первых, не очень корректно, во-вторых, мы таким образом зафиксируем внимание всей церкви еще больше на происходящем.
1: Угу. Поэтому есть шанс, что кто-то не заметил, а тут точно все посмотрят, все обратят.
4: Поэтому первое, что это надо познакомиться, проявить принятие. Второе, мы можем просто аккуратно попросить познакомить людей с традициями этой церкви, что у нас не принято демонстрировать тактильные отношения друг с другом. Причем у нас же это касается не только гомосексуалов, да, и лесбиянок. У нас это касается и гетеросексуалов. У нас в церкви не принято, чтобы даже муж с женой как-то вот активно транслировали свою друг другу привязанность.
3: Свои отношения.
4: Ну, они приходят, сидят вместе, да, там могут даже как бы рядышком сесть. Но у нас, в нашей традиции это не принято. И мы об этом говорим молодым парам семейным. Угу. И поэтому точно так же мы можем сказать об этом и гомосексуалам. Просто аккуратно познакомившись и продемонстрировав не свою агрессию, да, не какой-то свой страх, а просто познакомив их вот с происходящим. Кстати, такие люди, они довольно толерант сами. Угу. Вот. И они, в принципе, адекватно воспринимают реальность, если, конечно, это не воинствующие люди, которые намеренно зашли, да, вот, просто совершить какое-то кощунство и намеренно как бы осквернить место там, или, ну, точнее, не осквернить место, а, ну, как бы оскорбить чувства верующих, да, скажем
1: так. И вызвать,
4: так,
1: соответственно,
4: и вызвать реакцию. Такие тоже люди есть, но, опять же, даже в таком случае, мне кажется, надо не ответить агрессией на агрессию, потому что это же не решит вопрос.
3: В любом случае, получается, мы делаем выводы определенные, что мы этих людей не рассаживаем, да, в разные ряды, там, допустим, на разные скамьи там, или стулья, потому что, как бы, чтобы, ну-ка, никого не смутить. Мы говорим о том, что, на самом деле, их, так скажем, поведение непосредственно, так скажем, вот, выражающее их уже непосредственно, так скажем, проявление определенных чувств друг к другу во время богослужения, вот они где-то смогут вызвать. То есть наше корректное к ним поведение, подход, то есть как бы не там даже, может быть, как-то не во время, там, может быть, как-то заранее проговорить или после богослужения поговорить, предупредив о том, что у нас как бы так не принято.
1: Ну, то есть вот посмотрите, вот у нас сидит семейная пара, вот у нас сидит молодежь, которая там общается, встречается, возможно, друг с другом. Вот обратите внимание, как они проявляют или не проявляют свои чувства друг к другу.
5: Да, я имела в виду, когда мы уже с ними знакомы, когда они уже к нам непосредственно ходят, и вот они осознают, да, куда они приходят. То есть именно когда они уже находятся
3: когда
5: у нас вообще, да,
3: что говорит
5: Александр. Когда они, да, они когда уже даже приняли, да, то, что они приходят и встают на путь истины, я к тому, что они просто должны понимать, что,
3: ну, понятно,
5: говорим,
3: что они не будут же во время богослужения целоваться. Мы же понимаем, что этого как бы, ну,
4: да, всяко может быть.
5: Это как бы,
4: если,
5: да.
4: Если, я вот уже если про то, человек просто вот воинственно хочет продемонстрировать, да, ну, вот намеренно оскорбить,
3: ну,
4: и
3: тогда
4: унизить,
3: уже, как бы, так, ну, скажем, как, здесь уже конечно. И реакция может подойти диакон, допустим, да. Аккуратно, так скажем, сделать как бы такое
5: желательное замечание.
3: Максимальная корректность должна быть, да, с уважением.
4: Здесь главное, понимаете, ну, не надо бояться людей попросить вести себя определенным образом вот в этом месте. Причем, еще раз хочу подчеркнуть, неважно, это гетеросексуальная пара, которая зашла, вот парочка просто с улицы зашла, и как бы они вот все, знаете, такой вот в порыве страсти, там, мы же тоже, ну, не просто даже в обнимочку сидят, они как-то демонстрируют свою вот привязанность, вот, активно даже.
3: Обнимки этого, обнимашки, это такая демонстрация более как бы вот непосредственная, да, яркая, да, видимая.
5: Мы, конечно, все показываем еще своим примером. Мы должны вот проявлять дружелюбие. Мы же пожимаем друг другу руки, там, обнимаем, там, еще как-то. Мы проявляем вот эту свою дружелюбность. Но в то же самое время
3: открытость.
5: Мы же, да, вот эту открытость, но мы же показываем, да, что мы тактично относимся с уважением друг к другу, да, как-то так соблюдаем, ну,
3: зоны,
5: там,
3: да, ответственности,
5: вот эти зоны,
3: скажем, личностные границы.
5: Поэтому, мне кажется, когда мы это показываем...
4: Даже если приходит пара просто, чисто из любопытства, то есть там о каком-то вопросе, что они стали на путь истины, вообще не идет.
5: Ну, да.
4: Даже в таком случае давайте познакомимся с людьми, поздороваемся, продемонстрируем принятие, не принятие в смысле, что, а, как бы ваши отношения мы одобряем, мы к ним, к ним относимся.
1: Нет, спасибо, что вы пришли, вы молодцы, что вы вообще вот
4: принятие,
1: переступили порог.
4: Да, в смысле не выгнать человека, да, не проявить к нему агрессию, не оттолкнуть, А если человека заинтересовать

0: когда мы только поженились с женой, ну, естественно, вот на эмоциях, на чувствах, и мы вот как-то так сидели, вот, и, ну, что-то как-то так вот проявляли свою привязанность, да, где-то там вот я приобнял свою жену, она мне вот голову на плечи положила, и как-то вот это все активно происходило. Вот, ни о какой сексуальной активности там или подтексте, конечно же, речь не шла, но, тем не менее, ко мне вот подошел пастор и так вот тактично, аккуратно вот сказал, что Александр, мы рады, что вы создали семью, но у нас не принято вот транслировать ваши отношения такие. Мы поняли, нас это не обидело, это было сделано очень тактично. Вот, и в принципе, ну, мы поняли, что, ну да, правда, что-то мы это, надо же учитывать контексты и людей, которые там находятся. Тем более пастор сказал, что здесь могут быть одинокие люди, для которых отсутствие пары – это проблема. Поэтому, пожалуйста, вот учитывайте этот момент, и вы, как христиане, ну, проявите
1: уважение.
0: Должное уважение к этим вещам. Хорошо.
2: Мне нравится, что это было сделано отдельно, а не как-то прилюдно и не сказано. То
0: это
2: есть
0: важно.
2: Это как раз очень важный момент.
1: Да. Выяснили мы вопрос, да, чтобы можно было бы дальше.
3: У нас дальше и следующий вопрос из этого вытекает. А как быть с детьми, которые так или иначе могут быть у таких вот пар?
0: Я прошу прощения, можно? Да. Мы, мне кажется, не озвучили один момент здесь, касающийся трансляции. Когда человек приходит вот, ну, с нетрадиционной ориентацией, и мы начинаем замечать, что он общается с там, молодыми людьми, молодыми девушками, как бы, и мы начинаем от молодежи получать обратную связь о человеке, что он пропагандирует этот момент.
3: Ищет себе здесь пару. Да,
0: ищет себе здесь пару. Вот здесь, пожалуй, нужно отреагировать более определенно, тактично, но более определенно, и человеку совершенно четко сказать, что простите, пожалуйста, но здесь вот вы не можете транслировать свои взгляды, потому что, пожалуйста, уважайте наши убеждения, наши традиции. Вот мы вам не позволяем этого делать. Вот это важно. Потому что, ну, вполне может такое быть, что люди приходят туда не для того, чтобы как-то вот, ну, что-то узнать новое. Или
1: но это самая такая яркая, открытая трансляция, по большому счету.
3: Она даже может быть очень даже скрыта, на самом деле.
1: Ну, по крайней мере, скажем, ну, ход, который не через, допустим, через пастора, через служителя, а именно вот так вот, поработав где-то кулуарно.
2: Здесь важно, чтобы пастор выходил на контакт с молодежью, потому что важно, чтобы действительно была вот эта обратная реакция, потому что кто-то может это замалчивать, и тогда уже это будет насилие над человеком.
1: Получается, пастор, он должен призван работать не только как бы открыто вот с этой категорией людей, будем говорить, да, ориентации, также и с молодежью, со всеми членами церкви, чтобы каждый мог подойти и высказать свои там пожелания, просьбы.
0: Я бы даже не стал завязывать все на пасторе, понимаете, такое ощущение,
2: что... Ну, на молодежном руководителе.
0: Надо вообще в общине формировать такое вот здоровую коммуникацию между поколениями. И когда эта коммуникация есть, когда молодежь, приходя в церковь, она может без проблем как бы пообщаться с любым членом церкви, достаточно открыто, да, и молодежь будет понимать, что их за это здесь, ну, не осудят как-то, не оскорбят и не выгонят, да, то тогда молодежи без проблем будет рассказать об этих вещах. Это как в семье. Когда мы с детьми выстраиваем такую глубокую, да, коммуникацию, да, эмоциональную коммуникацию, ребенок доверяет нам, он нам говорит такие вещи, которые при отсутствии этой коммуникации никогда не скажет. Точно так же и в церкви. Нам надо формировать вот эту межпоколенческую связь. Вот, тогда эти вопросы будут намного проще. Просто пастор лицо в данном случае – это человек, который может видеть процессы целиком и быть активным участником, да, и лидером этих процессов. Да, в этом смысле слова «да». Но я бы не стал это ограничить только вот ответственностью пастора.
3: Я себе представил, вот вы привели в пример семью, представил себе такую здоровую и нездоровую реакцию, да, ребенок приходит и говорит, мне в школе предлагали этот, курить, вот, и родители спрашивают, и что ты, как, ну вот, ну я попробовал, да. И если ребенок знает, что дальше будет реакция такая, что ему не поздоровится, то
0: получит
3: он, скорее всего, даже и не скажет
0: об этом.
3: Вот.

0: И в итоге из-за страха быть непонятым, непринятым, даже члены твоей собственной семьи могут не сказать тебе о той беде, которая вообще там происходит и
1: Знаете,
0: началась.
1: Знаете, наверное, нам вот надо понять, что нам, как христианам, в общине надо перестать играть какие-то роли, перестать стараться оказывать впечатление на кого-то. Вот когда мы откажемся от этой культуры, да, оказать на кого-то впечатление хорошее,
2: надеть
1: какой маску. Хороший, да, вот правильный христианин, вот тогда атмосфера, она будет абсолютно нормальная, абсолютно спокойная, когда мы воспринимаем, что человека, что каждый из нас находится на своем этапе духовного роста.
0: Угу,
1: вот, кто-то, понимаете, иногда мы же, как у нас получается, особенно если вот вернуться в контекст семьи, родители начинают учить детей жизни. И не просто учить жизни, а требовать такой же реакции, которая у меня есть уже, в данном случае, в моем случае, 40 лет. И я однажды осознал, что я не могу требовать от своего ребенка такой же степени зрелости, как какой обладаю я на данный момент. Все, что я могу, это помочь ребенку пройти этот путь. И вот это, наверное, надо просто очень четко понять, что каждый из нас на своем пути. И не надо никого впечатлять собой. Надо впечатляться Богом в церкви. И вообще
3: потом,
1: в своей христианской жизни.
3: Чтобы потом
1: жизни.
3: Не разочаровываться.
1: Ну, да, конечно.
3: Я вот хотел бы еще дополнить еще один момент, о чем мы говорили. То есть, как бы сказать пастору об этом. Да, мы сказали о том, что отношения в церкви, если они здоровые, то правильно можно будет и поговорить не только с пастором, но с кем-то еще.
1: Конечно, конечно.
3: Но я хотел бы еще дальше пойти. Но еще лучше все-таки, я думаю, что если этот молодой человек или молодая девушка сможет сказать сама или сам этому парню, представителю вот этого, скажем, вот этого сексуальных, скажем, меньшинств, да, о том, что у нас так не принято. То есть в идеале, когда мы сможем сформировать здоровое общество, где не каждый только лишь говорит кому-то, чтобы ты поговорил с ним, а чтобы я мог сам напрямую поговорить с человеком и объяснить ему, почему я считаю, что это неправильно. Тогда, возможно, это будет еще гораздо более лучший вариант.
2: Это идеально, когда мы можем сказать, но когда еще есть кто-то, кто вышепоставленный, кто может подтвердить и сказать о том, что ну вот у нас как бы вообще в принципе так не принято, может стать, я имею в виду в том плане на.
3: Ну, наверняка пастор так об этом говорит. Понимаете, при личном беседе с ним, с этим человеком, он наверняка уже об этом сразу сказал.
2: Либо молодежный руководитель, то есть, кто-то из.
0: Я уверен, что среди молодежи найдутся, и среди членов церкви найдутся те люди, которые смогут так ответить. Вот. Но, с другой стороны, там найдутся и те, которые сами недавно в церкви, сами недавно приняли крещение, познакомились с Богом, недавно встали на этот путь, а может быть, еще и не до конца встали на этот путь. И когда приходит человек, который сознательно хочет здесь разрушить здоровую обстановку, хочет сознательно привнести свои ценности в ту общину, в которую он пришел, то, естественно, он будет подбирать себе не сильных в соперники, а он найдет того человека, который слаб в вере, который еще, может быть, тоже знакомится с истиной и начнет сбивать с толку их. И вот такие люди не всегда смогут даже найти, к кому обратиться. Вот это беда.
1: Я бы как пастор, если бы такая пара пришла, или человек бы такой пришел, да, я бы просто собрал членское собрание без присутствия, естественно, этих людей, и просто объяснил людям о том, что такие люди есть, бывают, и как нам вот, к ним относиться. Просто собраться и поговорить на эту тему с общиной отдельно. И это снимет многие неловкие моменты или даже какие-то такие негативные моменты в будущем. Потому что, Андрей, вы сказали в самом начале, что мы с этим будем сталкиваться чаще. И это правда. Поэтому просто это становится частью нашей реальности, а значит, это просто надо обсуждать вместе с общиной.
3: Наверное, в идеале было бы, чтобы мы это делали, опережая события. И общаясь, говоря, учая молодежь и церковь нашу, что это не завтрашний день, это сегодня уже.
2: Самое главное — родителей, потому что если мы говорим о подростках, да, и если тем более это подросток в каком-то переходном возрасте, то здесь важно, чтобы поговорить с родителями, чтобы они проследили о том, как, во-первых, дети общаются, да, с родителями, строят ли они доверительные отношения, и чтобы ребенок мог им в первую очередь сказать, если, к примеру, у него начинаются какие-то проблемы.
1: Я хочу сказать, что мы как церковь, мы реагируем на эти обстоятельства, и те пасторы, которые заняты в работе с молодежью, об этом с молодежью говорят, причем достаточно открыто, давая самый полный спектр информации о явлении гомосексуальности, о причинах гомосексуальности, о том, как человеку можно вообще как бы в этом помочь, и о том, как на это реагировать. Мы об этом говорим, это не табуированная тема, в общем-то, для нас на данный момент, потому что мы совершенно четко понимаем, что...
3: Это хорошо.
1: Это очень хорошо.
2: Это хорошо, когда пастор об этом говорит. А еще, ну, я говорю, также у нас есть
3: родители.
2: Еще и родители, молодежные руководители, и детские руководители, мне кажется, с ними тоже, ну, как бы, они тоже должны быть в этом плане подкованы. Но это касается...
1: Да, конечно.
3: То есть вся община должна полностью работать на это направление.
2: А вообще, в принципе, на доверительные отношения, чтобы мы могли друг другу доверять и рассказывать, делиться... делиться тем, что вот происходит, если произошло такое, что вот кто-то пришел и начал уже именно транслировать вот внутренние, ну, не внешними показателями, а именно внутренними показателями, чтобы можно было в доверительной обстановке это рассказать.
3: Мы говорим, что не только транслировать, но и вовлекать люди могут, да? То есть он не транслирует, да? Но вовлекает. То есть какая-то определенная подпольная работа, которая может происходить.
0: Мы сейчас подходим к тому, что у церкви есть ответственность за сексуальное воспитание своих членов и, или прихожан, и всех вообще, кто на территории церкви приходит. Потому что и в сексуальном воспитании, и в здоровом плане, то есть объяснять им нормальные ценности, семейные ценности, ценности Священного Писания. И, естественно, это будет в первую очередь настоящей профилактикой извращенного понимания этого вопроса. Потому что если мы их не воспитываем правильно в традиционных семейных ценностях или не воспитываем вообще в этом направлении, церковь не воспитывает, родители не воспитывают или не умеют, или не знают, или, в принципе, этот вопрос у многих табуирован, вообще даже разговоры на эту тему, то тогда, когда приходит человек с нетрадиционными ценностями и начинает их пропагандировать скрыто или открыто, мы оказываемся не готовы, потому что молодежь, которая сталкивается с этим в другом месте и которая не имела правильного воспитания в этом вопросе, она оказывается безоружна. Человек, приходящий с целью это пропагандировать, у него есть и примеры, и убеждения какие-то, и доказательства какие-то, с которыми он готов ловить, скажем так, вот людей, завлекать людей. Мы не научили. Подростки не готовы, молодежь не готова, старшее поколение не готово.
3: А потом мы разводим руками и думаем, что теперь с этим делать?
0: Да.
3: Это время упущено.
1: А такое происходит часто потому, что мы все еще думаем, что у кого-то сохранилась монополия на информацию. Это глубокое заблуждение. Монополии на информацию не существует.
3: Тем более все, сегодня.
1: Сегодня, да. Да, вчера не существовало. Нам надо очень четко понять, что все, что мы можем делать в цифровом мире, это давать качественную информацию, библейскую информацию, информацию духовную, которая проверена на опытах предыдущих поколений. И мы можем это делать очень красиво, ярко и мощно. Давайте транслировать вот эти ценности. Поэтому и давайте перестанем думать так, что если мы не будем об этом говорить, то этого, в принципе, не будет существовать. Это глубокое заблуждение.
0: До сих пор 21 век, но сплошь и рядом сталкиваешься с тем, что ой, о сексуальности нельзя говорить, это неправильно. И чем более консервативная церковь, чем более консервативный человек вообще в своих взглядах, тем чаще и вот с этой позиции сталкиваешься. И он не хочет говорить, и порой противится, чтобы и ты об этом вообще что-либо говорил.
1: Ну, мы живем в свободной стране все-таки, и что мне говорить или не говорить, в общем-то, это мое личное решение, мое личное дело, поэтому я могу об этом говорить, тем более, если я понимаю, что я не говорю какие-то вещи, какие-то странные, или которые, ну, ведут к чему-то плохому. Мы транслируем библейские ценности. Mm-hmm. Простите, но в Библии целый массив информации об отношениях, сексуальных отношениях в том числе.
0: Да, целая книга поэтому отдельно посвящена
1: нам что, надо просто
0: здоровым
1: брать
0: сексуальным отношениям.
1: И выдирать целые книги, страницы, главы из Библии? Нет, мы же этого не делаем. Mm-hmm. Но надо понять, что сексуальность — это нормальная часть, хорошая часть,
2: это благословенная часть. Это вообще часть. На самом деле первостепенно. Это первый, одна из физиологических потребностей. Это как угу. есть и пить. Это нормально. И поэтому если мы же говорим о том, что мы должны есть, мы же говорим о том, что мы должны пить. Точнее, если мы говорим да, о молодежи,
0: говорим,
2: о подростках.
0: Что именно есть и что именно пить, и что именно не надо. Да?
2: Ну нет, мы именно не то, что прям вот нравоучаем, а именно показываем, просто
0: рекомендуем.
2: Конечно. Поэтому это должно быть ну, в норме. Да? И не говорю о том, что каждый должен прийти и там рассказывать, угу. как, что, а именно просто показывать и отнести это как обычным ко всем физиологическим потребностям.
1: Знаете, это странно получается. Вот по статистике в христианских семейных парах уровень сексуального удовлетворения, он ну, на порядок выше, чем у человека, который ну, не имеет угу. постоянных да, связей. То есть нам хорошо, но мы об этом будем молчать. Угу. Почему мы об этом молчим? Почему
3: чтобы
1: мы молчим
3: позавидовал.
1: О здоровой сексуальности? Не надо об этом молчать. Об этом
0: это
1: надо...
0: самая отличная прививка говорить о здоровых отношениях, о здоровой сексуальности, о правильных в этом роде отношениях. Самая лучшая прививка от нетрадиционных отношений. Потому что рассказать, как правильно привить это отношение, и люди будут гораздо более счастливее, не будут искать этого счастья где-то на стороне, ну и, соответственно, не смогут транслировать извращенные отношения, потому что они просто будут никому не нужны.
4: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
5: Надейтесь и верьте. Господь обязательно поможет вам.

0: Территория реальности. Ведущий Вадим Трусюк.
1: Привет, друзья! Мы рады приветствовать вас на съемках нашего второго сезона молодежного проекта «Территория реальности». Мы рады и всем вам, кто присоединился к нам через нашу прямую трансляцию на YouTube или в социальных сетях. А также мы приветствуем всех тех, кто нас смотрит на своих телевизорах в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Скажите, вы когда-нибудь слышали такую фразу, что за все в этой жизни нужно платить? Это расхожая фраза, которая отражает реальность. Невозможно сегодня добиться успеха, не заплатив за это какую-то определенную цену. Но что и за что нужно платить? Согласно Библии, человек, который построил дом, вырастил в нем детей и посадил дерево рядом с домом, он прожил свою жизнь не зря. В течение веков семья была эпицентром жизни каждого человека, и личный успех выражался в ней, в семье или через нее. Но сегодня в многообразных отношениях с обществом жизненный успех оценивается немножко по-другому. Какова цена успеха? Давайте спросим об этом у священнослужителя, психолога, консультанта по семейным взаимоотношениям, у Александра Сахарова. Встречайте. Александр, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Итак, какова цена успеха?
2: Она довольно серьезна и довольно велика. Но ее обязательно стоит заплатить, потому что игра стоит свеч.
1: Отлично. Ребята, будьте активными, задавайте свои вопросы, пишите их на своих листочках, а позже в рубрике «Вопрос-ответ» сможете их задать. Те, кто смотрит нас онлайн, вы можете задать свои вопросы через нашего оператора по телефону, который у вас сейчас виден на экране, либо вы можете написать их в чате на YouTube или в комментариях под этим видео. Александр, я передаю тебе слово.
2: Спасибо.
1: А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
0: Территория реальности.
2: Очень приятно, что мы с вами сегодня и вчера, и позавчера поднимаем вопрос успеха. Это действительно очень актуальная тема, и на протяжении всего этого времени вы слышали, вы получили достаточно много информации, очень много полезных кейсов, знаний и навыков для того, чтобы достичь успеха и жизненной гармонии. Однако за все приходится платить. Чего стоит успех и что мы платим за то, чтобы быть успешными, гармоничными личностями? Вот об этом сегодня мы с вами и поговорим. Итак, цена успеха. За что стоит платить? Прежде всего, любой успех, любой путь к обретению гармонии — это потеря дискомфорта. Как ни странно, но одна из плат, которые мы платим за обретение успеха, это потеря дискомфорта. Дело в том, что каждый человек, особенно со временем, чем старше он становится, тем больше это выражается, тем это более ярко выражено, каждый человек обретает личную зону комфорта. Это такая зона, в которой нам хорошо. Может быть, наша жизнь в этих обстоятельствах нас устраивает не до конца, но она достаточно хороша для того, чтобы мы не поднимали каких-то вопросов по отношению к самим себе, по отношению к жизни, которая нас устраивает, но не совсем. Поэтому первое, что придется заплатить, это лишиться вот этой зоны комфорта. Вы знаете, мне очень нравится одна история. Она меня вдохновляет, потому что она очень наглядно демонстрирует, как зачастую работает наш мозг и как зачастую мы воспринимаем реальность. Однажды молодой человек, который занимался доставкой еды, он регулярно проезжал по определенному маршруту. И каждый день проделывая свой привычный маршрут, он проезжал мимо дома, где жила одна пожилая семейная пара. Эта семейная пара довольно часто отдыхала на небольшой веранде возле своего дома. И рядом с ними у их ног лежала собака, которая скулила. Определенное время этот молодой человек ездил мимо этой семейной пары. Она ему показалась очень интересной и даже забавной. Больше всего его взволновал вопрос, почему же они ничего не делают со своей собакой, которая ежедневно скулит. И вот однажды, набравшись смелости, он остановился и решил спросить, а в чем же причина того, что их собака так страдает и скулит. Пообщавшись и познакомившись с этой семейной парой, она ему ответила, что собаке достаточно больно, чтобы скулить, но недостаточно больно, чтобы встать. Вот это и есть зона нашего личного комфорта, когда нас в принципе все устраивает, когда мы существуем в режиме «плохонький домой». Ведь даже жизнь, которая нас не удовлетворяет до конца, но обладает таким достаточным уровнем для того, чтобы, в принципе, не предпринимать каких-то усилий, она нас устраивает. И это правда о нас самих. И именно эта зона нашего личного комфорта, она и стоит на пути между нами и какими-то позитивными изменениями в нашей жизни. И это цена, которую придется платить. Кроме того, для того, чтобы обрести успех, необходима информация. И поскольку мы живем в мире информации, в котором просто невозможно достичь каких-то успехов, не умея взаимодействовать с информацией, то обретение информации – это важный и полезный навык. Многие люди могут годами или даже десятилетиями проводить на работе, которая им не нравится, делать то, что их совершенно не устраивает. И при этом им порой даже в голову мысль не приходит о том, что можно получить дополнительное образование и сменить профессию. Современное поколение на этот вопрос смотрит намного проще. Это раньше, когда люди заканчивали одно учебное заведение, поступали на одно какое-то предприятие, и проработать на одном предприятии без смены рабочего места, это было, своего рода определенным достижением. Но сейчас мир изменился. Он требует, чтобы каждый из нас научился получать и обрабатывать информацию. Чем более отточен этот навык, тем проще мы ориентируемся в социальном пространстве. И это еще одна цена, которую придется заплатить. Все это связано с дискомфортом, потому что получать новую информацию – это необходимость встать с постели, прекратить свою прокрастинацию и научиться получать и обрабатывать информацию. Тот, кто обладает этим навыком, как правило, продвигается по жизни быстрее, причем во всех значимых сферах жизни. Когда я говорю об обретении информации, это вовсе не касается только какой-то профессиональной информации. Вы помните, что основная концепция успеха, по крайней мере та, которая показана в Библии, это концепция целостности духа, души и тела. И именно в этих сферах и предстоит человеку приобретать дополнительную информацию. Все это, конечно, связано с определенным дискомфортом. Потому что гораздо проще стать пассивным потребителем информации, не обрабатывая, не выбирая, не анализируя, не систематизируя информацию. Поэтому навык взаимодействия с информацией – это цена, которую придется заплатить за наш личный успех. Кроме того, личному успеху очень серьезно способствует обретение окружения, которое нас поддерживает и вдохновляет. И это окружение часто для нас является большой проблемой, потому что мы порой все живем в каких-то отношениях, которые нам довольно сложно либо прекратить, либо выставить границы. Но именно это окружение порой тормозит наше личное развитие. Именно это окружение порой мешает нам подняться выше убеждений об успехе, которое бытует вот в этой социальной среде, в этом окружении, где мы с вами живем и находимся. И порой разрывать, или же менять окружение, или же минимизировать влияние окружения, которое нас сдерживает, тормозит, или же каким-то образом деструктивно влияет, это непросто. Эмоционально это непросто. Потому что когда мы привыкли к взаимоотношениям с кем-то, мы давно выстраиваем эти отношения, мы опять же попадаем в свою личную зону комфорта. И что-то менять требует определенных внутренних усилий. Не применяя эти усилия, не меняя свое окружение, порой очень сложно создать импульс, который нам нужен для того, чтобы наша жизнь изменилась. Зачастую наше окружение, оно может тормозить наше развитие и приземлять наши мечты. Наше окружение способно демотивировать нас, забирать у нас мотивацию, лишать нас внутренних сил или насаждать нам ложное чувство вины. Дескать, ты хочешь быть другим. Ты хочешь отделиться, ты хочешь разорвать эти связи. И обретая вот это ложное чувство вины, поддаваясь на убеждения нашего окружения, мы так и остаемся, ничего не меняя в своей собственной личной жизни. И это большая проблема. Порой наше окружение требует того, чтобы мы как минимум минимизировали его влияние на нас самих. Научились выстраивать границы, а это непросто, потому что границы связаны со страшным словом «нет». А нам сложно говорить это слово «нет». Потому что это связано с тем, что мы боимся, как на нас посмотрят. Мы боимся лишиться каких-то преференций, которые мы имеем в этих взаимоотношениях. Нам кажется, что мы пострадаем, говоря «нет». Конечно, справедливости ради надо сказать, мы можем пострадать. Минимизируя влияние нашего окружения или меняя наше окружение, мы, безусловно, что-то теряем. Мы теряем привычные связи, мы встаем перед необходимостью формировать новые связи, искать новое окружение. И это непросто, но это цена. Это цена, которую приходится платить абсолютно каждому человеку, который пытается что-то изменить в своей жизни. Вы знаете, некоторое окружение, особенно это касается токсичных отношений или деструктивных отношений, их порой не спасти. Возможно, мы привыкли думать, что любой разрыв отношений – это плохо. Но, однако, Библия говорит, будьте в мире со всеми, если это возможно. Но порой сохранять доброе взаимоотношение невозможно с некоторыми людьми, потому что некоторые люди токсичны. И таких отношений нужно избегать. Более того, токсичные отношения способны погубить человека. И это цена. Уйти порой очень непросто. Минимизировать влияние очень непросто. Но это цена, которую мы платим за то, чтобы иметь совершенно другие возможности и совершенно другую жизнь. Еще одна цена, о которой хочется сказать, это цена связана с тем, что нам стоит очень тяжело поработать над собой. Каждый из нас, особенно с детства, обрастает разного рода и разной степени эмоциональных травм, которые мы обретаем, как правило, в детстве. Нам объясняют, что мы ни на что не способны. Нам рассказывают о том, что у нас, может быть, не с того места растут руки. Мы не обладаем достаточным интеллектом, и это убеждение крепнет и зреет в нас самих. Когда нас игнорируют, это создает очень серьезные внутренние коллапсы и внутренняя боль, порой такая сильная, что у нас абсолютно не хватает сил для того, чтобы что-то начать делать. И поэтому, если то, что я сказал выше, эта цена, связанная с лишением нас комфорта, то сейчас мне бы хотелось акцентировать внимание на то, что вторая большая цена заключается в том, что нам нужно работать над собой. И эта работа порой очень тяжелая. Нам сложно принять правду о себе. И поэтому мы порой активно убегаем от самих себя. Мы заменяем правду о себе мифами. Однако это играет с нами очень злую шутку. Поэтому работа над собой включает прежде всего понимание, кто я такой, куда я иду, чего я хочу, почему я боюсь. И вот этот внутренний анализ самого себя – это тоже лишение определенного комфорта. Но это цена. Это цена, которую нам придется заплатить за то, чтобы обрести эту гармонию. Вы знаете, переживая разного рода эмоциональные травмы, мы обретаем дефициты. Эти дефициты связаны с тем, что мы пытаемся заполнить эти дефициты потом, и эти дефициты, они управляют нашей собственной жизнью. Вы знаете, я приведу такой простой пример из своей жизни. Один из моих дефицитов касался следующего. Как-то так получилось, что мое детство прошло в таких условиях, что это были 90-е годы, годы дефицита, и мороженое в той местности, где я жил, было явлением достаточно редким. И в свое время я не доел мороженого. Конечно, сейчас эту ситуацию в наших современных реалиях представить достаточно сложно. Но было такое время, когда с мороженым была напряженка. И вы знаете, что я обнаружил? Когда времена поменялись, особенно когда я стал самостоятельно зарабатывать на жизнь, мне дико захотелось мороженого. Вы не представляете, какое количество мороженого буквально за год прошло через меня. Я просто его ел и ел разного рода. И это был просто какой-то кошмар. А через год щелк, и все. Что произошло? Дефицит заполнен. С тех пор я не люблю мороженое, кстати. Поэтому вот такого рода дефициты, они существуют и на эмоциональном уровне, когда нас кто-то ранил, когда нас кто-то травмировал. Мы не верим в себя, мы не верим в свой собственный успех. Мы думаем о себе неправду. Мы считаем, что мы ни на что не способны, и это убеждение с возрастом только зреет, особенно когда мы переживаем неудачи. Но переживать неудачи – это нормально, это часть пути. Человек с внутренними травмами, с дефицитами, непроработанными дефицитами, он не может, или, по крайней мере, ему крайне сложно добиться каких-то значимых результатов, потому что ему страшно, ему больно, ему сложно реагировать на неудачи. Поэтому с дефицитами нужно работать. Я вспоминаю одну притчу, которую однажды рассказал Иисус. Это история, которая из вот, сельскохозяйственной действительности, которая была в то время вот, реальностью. Сейчас далеко не каждый человек связан с сельским хозяйством, поэтому, может быть, сельскохозяйственные образы нам не совсем понятны. Но давайте постараемся, тем не менее, осмыслить эту историю, потому что в ней есть очень хорошее рациональное зерно, над которым нам стоит подумать. Итак, раньше пшеница засевалась вручную. Это сейчас все довольно серьезно так вот механизировано, и специальные машины в определенное время с определенной частотой вот, вброса зерна, с определенным вот, расстоянием вот, друг от друга засевают поля разными культурами. Но в те времена, в которых жил Иисус Христос, всего этого не было. Поэтому люди, которые засевали зерно, они просто это делали путем разбрасывания зерна из своей такой вот специальной сумки. И вот Иисус рассказал эту историю. Он сказал, что вышел сеятель сеять, и он начал сеять. И поскольку сеятель разбрасывает это зерно, то зерна летят в разные стороны. Это такой не очень контролируемый процесс, точнее, не до конца контролируемый процесс. И поэтому некоторое зерно попало на дорогу. Дорога – это очень твердая почва. Зерну достаточно сложно попасть в условия, необходимые для роста. Поэтому зерно, которое попало на дорогу, оно очень быстро завяло. Второе зерно упало на каменистую почву, где почва смешана с камнями. И зерно смогло пробиться вглубь почвы, но там ее было недостаточно. При первом вот таком довольно теплом воздействии солнца на зерно оно завяло. Следующее зерно попало в то место, где было довольно много сорняков. Почва была недостаточно подготовлена, хотя там могло зерно прорасти, и оно проросло. Однако сорняк, как правило, имеет больше жизненных сил, чем культурное зерно, и поэтому зерно проросло, но очень быстро было заглушено, так сказать, пищевыми конкурентами. И, наконец, последнее зерно упало на хорошую почву. Оно смогло прорасти, набрать силы и дать плод. И вот в этой истории, к этой истории, точнее, есть комментарий самого Иисуса Христа. Вот что он говорит. «Посеянное при дороге означает тех, которые, в которых сеется слово, но которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердца их». Давайте попробуем сравнить семя с информацией. Информация приходит в сознание человека, но поскольку человек вот как-то не оценил должным образом эту информацию, она просто, эта информация исчезает со временем, не принося абсолютно никакого результата. Подобным образом посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеют в себе корня и непостоянны. Потом, когда настает скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются. Это люди, которые не привыкли платить цену. Это люди, которые достигают частичных результатов, как правило, не очень больших. Потому что, написано, непостоянны. Непостоянство – одна из причин, почему мы не достигаем успеха. Посеянное среди сорняков или в тернии означает слышавших слово, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие желания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. То есть, в принципе, человек дает результат. Но у него насколько много разных сфер, где он хочет добиться какого-то успеха, он постоянно пробует. Попробовал одно, не получилось. Попробовал другое, не получилось. Попробовал третье, чуть-чуть получилось. Но недостаточно хорошо. Попробовал четвертое, пятое, шестое и так далее. Это бесконечный поиск себя. Человек-энциклопедия. Многое знает, но фундаментального результата нет. Посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают, и приносят плод. Один в 30, другой в 60, иной в 100 крат. А вот это уже интересно. Почему одни люди приносят результат в 30 раз, другие в 60, а третьи 100-кратный результат? Почему такая разница и вдруг почему такая, казалось бы, несправедливость? На самом деле ответ кроется в почве. Почва – это наше сердце, это наше сознание, это наш разум, это наша готовность откликаться на информацию и что-то по этому поводу действовать. Чем более проблемное сердце, тем сложнее человеку обрести жизненную гармонию, потому что сердце ранено. И поэтому для достижения успеха предстоит очень серьезно поработать над собой, встретиться со своими страхами, проработать свои эмоциональные травмы, пройти как минимум самореабилитацию, а лучше поработать со специалистом. Так быстрее. И у этой проработки тоже есть цена. Мы не слишком спешим заглядывать внутрь себя. Мы предпочитаем плыть по течению, как бы, знаете, на бреющем полете. Потому что так привычней. Потому что так проще. Зачем заглядывать внутрь себя и задавать себе тревожащие вопросы? Гораздо проще просто чувствовать, просто испытывать фоновые чувства. Вины, стыда, ощущение собственной ущербности. Вы знаете, как ни странно, но человек, который не хочет платить за успех лишением себя определенного комфорта, желанием проработать свою личность глубоко, он тоже платит цену. И эта цена – отсутствие жизненной гармонии и дискомфорт. Так не лучше ли, друзья, вместо того, чтобы все равно, испытывая дискомфорт в случае отсутствия какой-то внутренней работы и желания что-то менять, не лучше ли все-таки позаботиться о том, чтобы обрести необходимые навыки, знания, проработать свои внутренние травмы для того, чтобы добиться успеха и результата? Я считаю, что игра стоит свеч. Лучше начать этот путь, трансформации своей личности, путь изменения, чем оставить все как есть. Потому что, оставив все как есть, я начинаю деградировать. Мы обрастаем все новыми страхами, все новыми комплексами, и мы погружаемся в состояние, когда мы не перестаем уважать себя, начинаем подозревать окружающих в своих собственных ошибках, и даже приходим к убеждению, что виноваты все, кроме меня. Поэтому, дорогие друзья, заняться собой, заняться своим образованием, выйти из своей зоны комфорта, научиться определять свое окружение, научиться выставлять границы, разрывать токсичные отношения – это неприятно, это больно. Все это лишает нас какого-то внутреннего комфорта и спокойствия. Но если мы понимаем, что мы делаем, если мы понимаем, для чего мы это делаем, то очень скоро мы начнем ощущать, как наша жизнь изменилась к лучшему. И последняя цена – принятое решение. Принятое решение и воплощенное в жизнь действие – вот то, что меняет нашу жизнь по-настоящему. Мало знать, мало обладать информацией, необходимо действовать. Под лежачий камень вода не течет. Это старая народная мудрость, но это правда. Принять решение довольно непросто. Принять решение означает взять ответственность. Именно ее мы зачастую и боимся. Но знаете, чем отличаются успешные люди от людей, которых нельзя назвать успешными? Одно из фундаментальных отличий заключается в том, что успешные люди имеют особое отношение к ошибкам. Успешные люди любят ошибки, потому что ошибки – это учителя. Люди, которые, как правило, не достигают какой-то жизненной гармонии, счастья и успеха, это люди, которые всю свою жизнь боятся совершать ошибки. Но, друзья, ребенок, когда рождается в этот мир, он не сразу становится на ноги. Он не сразу учится ходить, он не сразу учится бегать, он не сразу учится достигать каких-то спортивных достижений и рекордов. Все начинается постепенно. Наши навыки оттачиваются именно благодаря принятым решениям, благодаря действиям и ошибкам, которые учат нас. Отношение к ошибкам. То, что отличает успешного от неуспешного. Если мы полюбим свои ошибки, мы начнем двигаться гораздо быстрее. В любой сфере. А поскольку успешные люди – это люди, которые учатся получать и обрабатывать информацию, то мы способны осмысленно относиться к постановке целей, к собственным решениям и действиям. И поэтому, поскольку мы растем, а не просто совершаем ошибки, то ошибки, скорее всего, фатальными не будут. Растущий человек в разных сферах своей жизни чаще всего фатальных ошибок не совершает. Поэтому, дорогие друзья, у успеха есть цена. И эта цена – дискомфорт. Эта цена – умение заглянуть в самого себя и проработать то, что так сильно пытается скрыть наше сознание. И еще одна цена – это принятое решение и подкрепленное действиями. Все это непросто, однако возможно. И каждому из нас решать, готовы ли мы заплатить эту цену за то, чтобы наша жизнь изменилась, за то, чтобы наши отношения, которые для нас важны, нас по-настоящему удовлетворяли. Чтобы наша финансовая сфера, сфера, которая очень важна в жизни, она стала лучше. Чтобы сфера наших личных отношений с Богом и ценностей тоже претерпевала качественное изменение. У этого есть цена. Но правда в том, что цену мы платим всегда. Вопрос, за что? И, дорогие друзья, каждому из нас сегодня здесь, а также всем тем, кто смотрит нас в прямом эфире, хочу искренне пожелать платить цену за то, что нужно. Не нужно платить цену, находясь в пассивном состоянии, потому что эта цена ворует наше время и ворует даже возможности изменить свою собственную жизнь. Пусть каждый из нас платит цену за то, что работает. Спасибо за то, что вы были внимательны.
0: Территория реальности. Ответы на вопросы.
1: Александр, спасибо большое за вашу тему. Давайте мы зачитаем некоторые вопросы, которые успели к нам прийти за это время. Также вы тоже, ребята, можете готовить свои вопросы, и мы обязательно к ним вернемся. Итак, первый вопрос. Вы говорите, что нужно выходить из зоны комфорта. Это нужно делать постоянно? Ведь зона комфорта тоже нужна хотя бы для того, чтобы отдохнуть от битв и подготовиться к новым победам.
2: Все верно, могу только поддержать человека, который высказал довольно трезвое мнение. Нам не стоит всегда находиться в состоянии войны, поиска и дискомфорта. Однако, говоря о зоне комфорта, я хотел сказать, что зачастую именно нахождение в ничего не делая,

0: люди боятся разбить себя этим словом. У меня такой вопрос. Если люди боятся словом «нет» разбить других, например, коллег, то как им научиться говорить «нет»?
1: Научиться говорить «нет» в корректной форме. Когда мы говорим «нет», это вовсе не связано с тем, что мы как-то унижаем достоинство человека. Хотя порой люди могут именно так интерпретировать наше «нет». Но это вовсе не значит, что вы как-то унижаете, оскорбляете достоинство человека. Вы просто говорите на то, что вы способны, на что вы готовы пойти в отношениях, а на что вы не готовы пойти в отношениях. И люди, у которых довольно адекватное восприятие реальности, адекватное восприятие границ, они вас поймут. Потому что «нет» — это нормальное слово. Конечно, вряд ли нас поймут люди, которые привыкли нарушать чьи-то границы, привыкли, может быть, жить за счет кого-то, паразитировать на чьем-то чувстве вины, но таких людей вряд ли стоит жалеть. Слово «нет» для них носит как раз терапевтический характер. Чем больше отказов они получают, тем больше шанс у такого человека начать думать о том, что, наверное, что-то со мной не так. Наверное, надо что-то менять в своей жизни, раз мне люди отказывают, у меня это вызывает беспокойство. Поэтому слово «нет» — это хорошее слово, его не надо бояться, просто его нужно говорить в корректной, уважительной форме, и тогда все будет в порядке.
2: Тогда вопрос следующий. Хорошо, как жить с такими людьми, как научиться принимать слово «нет», и как уживаться с такими людьми в коллективе? Не берем во внимание, когда ты требуешь что-то сверхъестественного, но, например, нештатная какая-то рабочая ситуация, когда нужно всем напрячься и чего-то добиться. И когда ты подходишь к этому человеку и говоришь, что вот слушай, вот завтра вот нужно сделать вот это, вот это, вот это, а человек говорит, нет, не могу, у меня завтра вечером свои планы, я не могу задержаться, я не могу, как бы все, без меня.
1: Надо понимать, что границы — это не что-то жесткое, это не что-то абсолютно лишенное какой-то гибкости. Человек со здоровым восприятием себя, но с границами. Он вполне понимает, что работая в коллективе возможны форс-мажорные обстоятельства, и человек, уважающий себя и коллектив, он, скорее всего, откликнется на общую нужду и где-то сможет скорректировать свои планы. Однако человек, у которого проблемы с границами, а закрытые границы, то есть когда человек просто живет исключительно по своему плану, игнорируя окружающих, игнорируя окружающую действительность, у этого человека тоже проблемы с границами. Для чего он их держит так жестко? Возможно, человеком движет страх, что вот если он пойдет на уступку, это означает, что он потеряет себя, это значит пойти на унижение, но в таком случае человеку нужно опять же где-то заглянуть внутрь себя, почему границы такие жесткие. Поэтому нахождение в коллективе предполагает определенную гибкость. Но не бесконечную зависимость от обстоятельств. Потому что, знаете, если, опять же, в том же коллективе плохо спланирована работа, и это ответственность, скажем так, лидера или начальника, то, пожалуй, здесь бы, наверное, нужно было бы выставить границы более определенные, потому что ведь начальник или кто отвечает за планирование, может получше продумывать план работы.
2: Спасибо большое. Есть ли вопросы из студии? Пожалуйста.
3: Да, вот вы говорили то, что токсичные отношения или отношения с токсичными людьми, лучше всего разрывать. Это, в принципе, понятно, логично, но если вот это токсичный человек, это, довольно близкий тебе человек, и тебе не то чтобы не хочется с ним разрывать отношения, ты просто, даже не знаешь, как это сделать. Потому что, возможно, ты понимаешь то, что этот человек тебе, серьезно близок, и без него тебе, возможно, будет хуже, хоть у тебя отношения токсичные с ним. Как вот поступить в такой ситуации? Стоит ли вообще разрывать тогда такие отношения?
2: Знаете, можно я добавлю, потому что есть похожий вопрос, который к нам пришел. Не все отношения можно резко разорвать. И не во всех отношениях можно установить те границы, которые хотелось бы. Например, родители. Они все равно будут нарушать их. Как быть?
1: Спасибо за вопрос, но знаете, вы даете достаточно мало информации о своей ситуации, и ваш вопрос достаточно общий. Для того, чтобы дать более детальный вопрос, необходимо дать чуть больше информации. Я могу дать общий ответ, но если у вас есть дополнительные данные, это облегчит мне задачу.
3: Допустим, хорошо, это человек, вот вы довольно долго с ним простраивали эти отношения, поэтому он как раз стал близким тебе человеком, и в принципе все было хорошо, но возможно...

0: Но что-то изменилось, возможно, у этого человека, возможно, в тебе что-то изменилось. И он не то чтобы прям стал тебе противный, этот человек, а просто, ну ты понимаешь, что это, ну, серьезно токсичный человек, который, ну, портит что-то в тебе, возможно. Не знаю. И как лучше разорвать вот отношения? И стоит ли вообще?
1: Здоровые отношения, как правило, дают ресурс, а не отнимают его. Если мы говорим о токсичных отношениях, то токсичные отношения будут отнимать ресурс. И тогда задайте себе вопрос, а зачем вам такие отношения? Если человек, с которым вы находитесь в таких отношениях, он лишает вас мотивации, лишает вас уверенности, лишает вас стремления к чему-то большему, лучшему, зачем вам нужны эти отношения? Если человек не готов к тому, чтобы отношения выстраивать на принципах паритета, то есть мы двигаемся вместе, да, и, ну, вы знаете, всякое в отношениях бывает. Ну, допустим, вам наступили на ногу, и вы говорите: слушай, ты мне на ногу наступил. Человек говорит: окей, извини, я не заметил, все понял, больше не буду. Токсичный человек продолжит вам наступать на ногу. Вопрос: зачем мне нужны эти отношения, если после нормального конструктивного диалога, возможно, не одного, а возможно, не один десяток этих диалогов, ничего не происходит. С родителями чуть сложнее, потому что от родителей мы, как правило, зависимы. Но это не говорит, что даже родителям нам нужно давать право нашу личность стирать. Многие родители это, кстати, делают, и это неправильно. Родители, которые уважают своего ребенка, любят своего ребенка, они будут помогать ребенку стать личностью, созреть. Родители, которые имеют, может быть, какую-то травму, может быть, какое-то искаженное представление о взаимоотношениях ребенок-родитель, может стать токсичным. И несмотря на то, что здесь ситуация намного сложнее, чем, допустим, с человеком, которым, ну, предположим, девушкой, да, с которой я общаюсь, но с родителями тоже нужно выстраивать границы. Да, там ситуация сложнее, да, их выстраивать сложнее, да, родителям сложнее сказать «нет», но любой человек, любой ребенок имеет право на то, чтобы быть личностью. И это право не может забрать у ребенка даже родитель. Как это делать? Ну, знаете, это отдельная большая тема, и в двух словах достаточно сложно это объяснить. К вопросу, как разорвать такие отношения, уважительно и аргументированно. Чего бы я ни стал делать, не нужно уходить и разрывать отношения по сообщению в WhatsApp. Извини, мы с тобой расстаемся, и все. Аргументированно, очень спокойно и вежливо. А для этого нужен определенный временной ресурс, да, для того, чтобы вообще понять, почему я эти отношения разрываю. А до того, как я разрываю эти отношения, что я сделал, чтобы эти отношения сохранить и помочь их вывести на какое-то конструктивное русло. Уважительно и аргументированно.
2: Еще один вопрос, который к нам пришел. Можно ли вас попросить все-таки в 2-3 предложениях обобщить? Итак, за что же все-таки в итоге мы должны платить? За какие успехи?
1: Мы платим своим собственным дискомфортом, потому что любой рост связан с дискомфортом. Мы платим за это, за успех, я имею в виду. Мы платим взглядом внутрь себя и проработкой своих дефицитов, своих травм и комплексов. Это больно, это неприятно, но это нужно сделать. И мы платим тем, что мы принимаем решение, за которое берем ответственность. Вот в 2 словах то, чем приходится платить за наш успех.
2: Спасибо большое. Есть ли вопросы из студии? Да.
3: После разрыва токсичных отношений, как правило, остаются обиды, которые время от времени могут угнетать. И как бы не хочется идти к человеку и высказываться ему, хотя говорят очень часто, когда ты выскажешь, как бы ты себя это, ну, снимешь и отдашь этому человеку. Вот как в такой ситуации избавиться от этих обид?
1: Вы знаете, токсичные отношения бывают разными. От людей, с которыми просто трудно договориться, от людей, у которых нарушены границы, а значит, они нарушают ваши границы, до абьюзеров, нарциссов, психопатов и социопатов. И из некоторых отношений нужно бежать очень быстро и далеко. Конечно, это оставляет определенные следы в нашей душе, это оставляет определенные травмы, раны, обиды и так далее. Но для того, чтобы избавиться от этих обид, вовсе не обязательно говорить с человеком, который реально угрожает вашей личной безопасности или вашей эмоциональной безопасности, или психическому здоровью, или физическому здоровью. Иногда можно использовать такую практику, как терапевтическое письмо. Когда вы пишете вашему обидчику все, что вы хотели ему сказать. Вот такая практика, она помогает человеку высказать, как бы так сказать, вербализировать, да, свою обиду и перевести ее из области какой-то такой ноющих эмоций, облечь ее в слова. Это определенная работа. Поэтому терапевтическое письмо – это один из вариантов, как можно справиться с обидой. Кроме того, если вы, опять же, чувствуете, что обида, она не дает вам спокойно, нормально жить, то вы всегда можете обратиться к специалисту, который поможет вам пережить обиду. Обида очень часто это часть переживания горя. Переживание горя имеет определенные стадии. И прорабатывая вот эти определенные стадии горя, их 4 этих стадий, вы избавляетесь от обиды и обретаете в конечном итоге на выходе понимание, что вам дали эти отношения. В чем была ваша ответственность в этих отношениях, ну, если что-то пошло не так, да, вы обрели опыт и знания, то есть вы понимаете, что эти отношения не только у вас что-то забрали, но что-то дали. Но вот этот внутренний процесс, который, возможно, начинается с терапевтического письма или работы со специалистом, поможет прийти вот из области таких вот бессознательных ноющих чувств к четкому пониманию, что это было, и что вы вынесли из этих отношений?
2: Спасибо большое, Александр, за эту тему. Спасибо за те вопросы, за те ответы на вопросы, которые у нас были. Спасибо. Это были все вопросы к этому времени.
4: Территория реальности.
2: Друзья, время нашей передачи подходит к концу. Спасибо за ваши вопросы, спасибо, что вы нашли время и были с нами сегодня. Пишите нам. Задавайте вопросы, звоните, оставляйте комментарии на YouTube и социальных сетях. Мы ждем вас на наших следующих встречах. Всего вам доброго. До свидания.

0: жив Господь и благословен защитник мой.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Что есть Евангелие? Ведущая Юлия Уткина.
1: Вопрос, который интересует многих. Что дает нам Дева Мария, Матерь Божья, сегодня? Много разных источников, и все они рассказывают о том, кто такая Матерь Божья, и что она делает сейчас, и что она дает нам, людям, сегодня. Когда мы собрались здесь для того, чтобы праздновать год 30-летия телекомпании «Триангела», мы – это Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Ефимовна Уткина, то мы решили, что мы будем говорить не о нашей истории, не о наших каких-то особых достижениях, хотя история у нас очень большая, интересная, достижений у нас много, но мы решили, что именно в этом цикле передач мы будем исследовать Евангелие от Луки. Вот именно в нем мы сегодня и будем смотреть, что дает Матерь Божья нам сегодня. Коля, пожалуйста, тебе слово. Как ты считаешь, что можно людям сказать об этом?
2: Ну, сказать можно то, что нужно обращаться к первоисточнику. То есть к тем свидетельствам, которые нам говорят о Марии. И лучше всего, наверное, из евангелистов осветил эту тему Лука. Вот то Евангелие, которое мы взялись исследовать. И мы читаем в 26 тексте, что в 6-й месяц был послан ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу из дома Давидова, имя же деве Марии. Вот здесь мы впервые встречаемся с Марией.
1: Деве, обрученной мужу. Это что значит?
2: Это значит, она была невестой. Вот по-нашему, если так вот, на наш язык. 6-й месяц. Здесь сказано, это не 6-й месяц года, это 6-й месяц от предыдущей темы, которую мы разбирали о Елизавете, то есть 6-й месяц беременности Елизаветы. Вот в этом значении этот 6-й месяц. И еще послан в город, называемый Назарет. Интересный город, городок, то есть. На самом окраине Палестины, северной ее части, в провинции Галилеи.
1: Я была там.
2: Красиво?
1: Очень интересно. Я не знаю, можно ли сказать, что это красиво. Я была в двух таких вот путешествиях именно по библейским местам с исследованиями библейскими тех, кто нам проводил эти вот экскурсии. Очень интересно. Просто совсем по-другому открывается Библия, когда видишь эти места.
2: А вот о Назарете тогда ходил такое в народе мнение, что из Назарета может ли быть что доброе? И Галилея-то, она вообще-то какая-то языческая, неправильная, не иудейская, не еврейская, вот не то что-то. Что там такого было плохого в Назарете в тех времен? Ну, скорее всего...
1: А как раз вот Иосиф и Мария, они были из Назарета, сказано, да?
2: В город Назарет пришел ангел, где они жили. Ну, вот живописная там окрестность вообще?
1: Ну, мне вот запомнились белые камни, известняк, его очень много. Такая гористая местность, она вся этими камнями усыпана. Довольно-таки скудная растительность. Хотя, летом там очень жарко, это была весна, но все равно уже не так много растений. Ну, такие вот дома из известняка невысокие. Ну, в общем, такая своеобразная очень местность, зависящая от особенностей климата.
2: Там какая-то долина есть, Ездрелонская она называется? Или как?
1: Ну, там холмы, что-то долины, такое. Да.
2: И еще вот если по карте посмотреть древнего мира, то этот город находился где-то у подножия горы, известной Фавор называлась она там. Сейчас не знаю, там что, есть такая?
1: Я точно не вспомню.
2: А вообще где-то в районе 30-35 километров на запад возвышалась гора Кармил. И, скорее всего, ее, наверное, тут было видно.
1: Ну вот интересно, почему город с такой репутацией, вот как ты говоришь, что может ли быть что-то доброе из Назарета, так написано в Священном Писании, почему Бог выбрал это место местом проживания Марии, Богородицы, Матери Иисуса Христа, вот, и ее земного мужа Иосифа?
2: Но этот город, он нигде в Ветхом Завете не упомянут, Назарет. Это было такое достаточно тихое место, вдали от торговых путей. То есть Мария могла спокойно воспитывать сына. Туда, наверное, вот эти иудейские книжники-фарисеи, как мы потом считаем, вряд ли имели интерес туда ходить, появляться там часто. И, наверное, не так было пропитано вот этим фарисейством, их учением. Вот.
1: Давай разъясним немножко, что ты имеешь в виду под фарисейством.
2: Ну, фарисеи – это достаточно влиятельная секта в Иудее, которая постоянно искажала Писание. Они думали, что они правильно народу предают Писание. На самом деле они его извращали, искажали, что Христос потом отмечал неоднократно, что вы не знаете
1: Писание.
2: Искажали
1: Слово Божье, понятно.
2: Искажение Слова Божьего в основном, да.
1: Но причем они ведь были такими искренними, то есть они же это не в каких-то корыстных интересах делали.
2: И в корыстных тоже.
1: И в корыстных тоже.
2: Но извращали Писание и в угоду преданиям человеческим. И тут опять сталкивается человеческое, о чем мы говорили в прошлый раз, и Божье. Вот как отличать нам, где Бог говорит, а где человек. Вот фарисеи это тщательно все вот как-то все так перемешали, что трудно было людям ориентироваться, каков Бог на самом деле. Таков ли, как Он себя открывает в Священном Писании, или таков, как говорят эти люди, и мотивируя, причем вот этими преданиями старцев, как они говорили.
1: Понятно.
2: Назарет был от этого избавлен в большей степени. Поэтому, наверное, вот Господь так и решил.
1: То есть он был далеко от от Иерусалимского храма, так
2: да.
1: можно сказать.
2: То есть здесь влияние вот этих учителей было минимальным. И мальчик был, вот возрастая, был практически от них избавлен. Он не был учеником ни одного из раввинов.
1: Ну, давайте вернемся все-таки.
3: Да, мы к Деве Марии. Да? Иисус еще у нас не появился, мы еще о Деве Марии. Что же Дева Мария?
2: Ну, вот 27 стих, если мы еще раз прочитаем. «К Деве явился ангел, обрученный мужу именем Иосифу из дома Давидова, имя же Деве Мария». И дальше. «Ангел, войдя к ней, сказал, радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами. Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие».
1: Смутилась от слов ангела.
2: Не от появления, заметьте, да, ангела, а от слов его. Что же он такое говорит? Это о чем? Это обо мне? Вроде бы скромно я себя веду, как бы неприметный образ жизни. И вдруг такое я о себе узнаю, что ты, оказывается, благодатная, что ты благословенна между женами.
1: А что это значит благословенно между... Ну, вообще, почему благодатная, почему благословенно между женами?
2: Вот Мария не понимала этого. Почему же я так вот благословен-то? Что же это за благословение такое, о котором говорит ангел? И она была в недоумении и в смущении. И она размышляла над этим приветствием, как здесь сказано в 29 стихе. А то, что ангел сказал «радуйся», ну... Это обычное приветствие в греко-римском мире, подобие нашего «здравствуйте». А там говорили вот так, радуйся. Благодатное, еще одно интересное слово. Вот это благодатное, греческое «харитон», такой вот «харитон» имел, это как раз означает «благодатный». На этом слове основано целое такое учение, что Мария имела какую-то благодать, или она ее источает, или благодатная. Вот люди потом воспринимали вот этот текст, как будто бы Мария обладала благодатью и наделяла теперь ею всех, кто с ней общался.
1: А кто-то еще из людей, как вот в этом учении сказано, она только одна обладала благодатью или кто-то еще?
2: Ну, вообще... Евангелие от Луки в дальнейшем, в 18 главе написано, что никто не благ, как только один Бог. Это слова самого Христа. Поэтому вот Мария не могла наделять благодать, потому что она была человеком. И нуждалась в благодати. Поэтому...
1: А разве нигде в Евангелии от Луки или в других Евангелиях не говорится, что она все-таки не была простым человеком? Все-таки она Богоматерь?
2: Ну, да, она Богоматерь, но она обычный человек. Вот как это вот сочетается у Господа? Обычный человек вот призван к такому вот благословению.
1: То есть вы утверждаете, что в Священном Писании нигде не говорится, что у нее были какие-то особые свойства сверхъестественные?
2: Ну, мы не находим. Во всяком случае, в Священном Писании этого нет.
1: А благодатью наделены другие люди или только Мария?
2: Вообще, благодатью, по моему глубокому убеждению, благодатью Бог наделяет каждого человека. И благодать – это вот та сила, которая препятствует нашей тяге к греху. Нас тянет к нему. Но вот благодать Божья, она дает нам это к этому греху вражду, что ли, к нему, ненависть к нему, отвращение. И когда мы, например, лжем кому-то, то что-то у нас там происходит внутри.
1: Даже из лучших побуждений, когда лжем?
2: Ну, может быть, не сразу мы это понимаем, что это плохо, но потом все-таки мысль приходит, а все-таки ты наврал, парень. Ты что-то такое сказал, что откуда это вот все у нас?
1: Это благодать дает такое?
2: Я думаю, да. То есть вот то чувство, которое через нашу совесть, то свойство нашей природы, которое заложил Бог от рождения каждого, сопротивляться греху. Через совесть Он нам дает это понять. Вот есть люди совестливые, да, есть бессовестные, мы говорим. Кто такие бессовестные? Это который вот этот голос пытается задавить и сказать, что нет, в угоду каким-то выгодам своим я лучше вот сделаю, вопреки голосу совести. И он потихонечку начинает достихать, а потом вообще замолчит.
3: Но вообще вот интересно, да? Мы с вами, если в начале Евангелия читали, да, то тот же Гавриил, который явился Захарии, да, он сейчас явился Марии. То есть там он находился в молитве, да, и здесь предполагаем, да, я думаю, что, хотя здесь не написано, что молитва, что Мария молилась, да, в этот момент.
2: Нет.
3: Но надо предполагать, что молилась она. Потому что, ну, читая в Ветхом Завете, мы видим Даниилу, тоже написано, что архангел Гавриил явился именно в тот момент, когда он молился. То есть, вот, наверное, все-таки ангел является тогда, когда человек имеет вот такие очень близкие отношения, общение с Богом.
2: Ну, в большей степени, наверное, да. Ну, однако в Библии описаны случаи, когда Бог говорит и совершенно далекому от Бога человеку из языческого мира, например, Авимелех, да, вот с Авраамом, который связан историей с Исааком тоже.
1: Может быть, можно предположить, что Бог говорит любому человеку?
2: Я об этом говорю, да.
1: А можно сказать, что Дух Святой помогает человеку услышать голос Божий, да? Или отвержение Духа Святого, отвержение голоса совести заглушает.
2: Заглушает.
1: Это.
2: Потом все там тише раздается. То есть,
1: когда... то есть это не заступничество Девы Марии, это не ее, это не то, что некоторые предполагают, что вот она каким-то образом ходатайствует за людей, потому что она благодатная, потому что она наделена особыми сверхъестественными дарами, как Матерь Божья. Нет, не она.
2: Ну, вообще, культ матери и сына был давно известен в Древнем Востоке. И с распространением христианства было очень удобно в этом мире этот культ использовать. Например, греки считали такой, своей особой
1: греки, то есть языческая культура.
2: Да, языческая, греко-римская культура. Угу. Они считали особой, там, какой-то благодатной, что ли, или... который источает благодать, это Артемида и ее сына Иопета. Вот этот культ матери и сына почитался в Эфесе, в греческом городе. Кстати, город Марии, считается также Эфес, потому что она провела с Иоанном там, в его доме жила, после распятия Христа Иоанн взял ее к себе, и она провела
1: ученик Иисуса.
2: Она провела там, в Эфесе, свою жизнь. Это тоже
3: это
2: связали
3: уже
2: потом.
3: После Иисуса, после, да?
2: Да, после потом вот такие вот предания пошли, и родился такой вот культ Матери Божией, Сына, объединяющий такое языческое понимание и христианское. Угу. Великой богини неба в язычестве, а в христианстве – Богоматери.
1: А почему это произошло? Это было удобно?
2: Удобно. Привлечение язычества к христианству.
1: То есть это политика была такая?
2: Ну, да. Угу. Скорее всего.
3: Но в то же время, да, мы видим, что на Голгофе Иисус просит Иоанна позаботиться о матери. То есть если бы она была каким-то обладала сверхъестественными возможностями, да, то какая необходимость была Иисусу?
1: Наоборот, она должна была.
3: Да, она благословляет, она источает, а там он просит ученика своего, самого молодого, позаботиться о его матери.
2: Ну, во всяком случае, Мария на земле не творила чудеса. Она просила об этом сына своего, как-то помните, на браке.
3: Да. Ну, далее мы будем читать с вами об этом.
2: Ну, в этой связи можно также еще упомянуть известную католическую молитву «Аве Мария». Она на слуху вот так вот. Она основана как раз на словах ангела. «Радуйся, благодатная, Господь с тобою. Благословен ты между женами и благословен плод чрева твоего». То есть на латинском языке переведённый, вот начинается она вот
1: радость. Ну, это все правильно, ведь это все правильно.
2: Да, это все библейское. И так она звучала до 1493 года. Вот так вот. А потом было сделано добавление. «Святая Матерь Божия, молись за нас, грешников».
1: Mm-hmm. В каком году?
2: Подтверждена вот эта вот вставка была, полный текст молитвы, в 1545 год. Mm-hmm. Тридентский собор.
1: Молись за нас.
2: И еще было добавление «теперь и в час нашей смерти». Аминь.
1: Ну, ведь мы можем молиться за других. Это же Богом не только не возбраняется, но и поощряется, что человек молится за другого. А почему Матерь Божью нельзя просить, чтобы она за нас молилась?
2: Ничего плохого в этом нет, если бы не приписывали ей некие божественные качества, как заступницы. Ведь в Писании написано, что нет у нас другого заступника.
3: Нет другого имени под
2: ним. Нет другого имени, и он есть ходатай Нового Завета. Это говорится о Христе. Один ходатай.
1: Да. Ну, и ведь главное, ну, наверняка Мария при своей жизни, она молилась о других, она молилась о своем сыне, она молилась об учениках его и так далее. Но ведь это было при ее жизни, да? А как она может молиться после смерти?
2: Ну, только вот на основании преданий, которые дошли до сегодняшнего дня.
1: Мы тут еще один очень важный вопрос затрагиваем. То есть, что с человеком происходит после смерти? Отправляется ли его душа там в какое-то место и там совершает какие-то действия? Или же этого не происходит?
2: Ну, Библия говорит о том, что душа согрешающая, она умрет. Вот что такое смерть, что такое жизнь? Некоторые считают смерть это переходом в другое какое-то измерение, состояние там, и так далее. Но когда Бог говорил Адаму, смертью да умрешь, вот ты жив, а теперь тебя нет. То есть ты умрешь смертью. Он, наверное, не гиперболизировал, не шутил, наверное, с этим. То есть смерть
1: нет,
2: это не что-то серьезное. То есть ты потеряешь все, ты потеряешь жизнь. Дьявол говорил обратно. Нет, не потеряешь. Ты будешь все равно жить.
3: Не умрешь, да.
2: Поэтому смерть – это не бытие, это тебя просто не будет. Никак, ни в каком виде.
1: И вот. Когда мы задаем этот вопрос, что дает Дева Мария нам сегодня, мы так ведь поставили свой вопрос, ну, вот в начале нашего разговора, что Дева Мария нам дает сегодня, то какой ответ тогда на этот вопрос?
2: Она дает нам пример. Пример послушания. Потому что ее ответ был вот в Евангелии от Луки.
1: То есть при жизни она еще дала нам этот пример?
2: При жизни, да. После смерти мы не знаем, потому что только предание можно нам сказать. В Писании нет рассказа о ее смерти. Совершенно мы не знаем. Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие, и сказала ей: «Ангел, не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь во чреве и родишь сына, наречешь ему имя Иисус. Он будет велик, наречется сыном Всевышнего, даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царство не будет конца». Мария же сказала ангелу: «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему рождаемое святое наречется Сыном Божьим. Вот и Елисавета, родственница твоя, называемая неплодную, и она зачала сына в старости своей, ее же шестой месяц, ибо у Бога не останется ни бессилием никакое слово». И вот слова Марии. Тогда Мария сказала: «Вот раба Господня, да будет мне по слову твоему».
1: То есть, если мы, как вот в прошлом разговоре говорили о том, что священник Захария сказал, как такое возможно, я уже в годах преклонных, и жена моя тоже, то у Марии был совсем другой ответ.
2: У нее было некоторое вот такое колебание, кажется, да, что как это возможно, когда я мужа не знаю. Но это не было сомнением. Это было уточнением, на мой взгляд. Как это будет? То есть ей было интересно все-таки, а как это все-таки? Как это возможно? Но это не было как пружина обратная.
3: Ну да, да, потому что буквально ей ангел объяснил, сказал, что Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, поэтому и рождаемое святое наречется Сыном Божиим. То есть вот здесь никоим образом даже ангел и не упоминает о том, что она будет какой-то святой, а святым будет только то, что родится от Духа Святого.
2: Вот, кстати, слова «благословен ты между женами», а в большинстве-то копии греческого языка отсутствует. То есть это тоже такое вот такое свидетельство. И вот ты удостоилась, вот как здесь написано, ты удостоишься великой милости, точнее вот. Точнее перевести. Ты обрела благодать у Бога.
1: То есть ты удостоишься великой милости.
2: Милости в Господь. Он оказывает тебе милость. Вот то, что с тобой будет происходить. Это милость Божья. Это не деление тебя какими-то особыми свойствами, а это проявление Божьей милости и его благодати. Отношение к тебе.
1: Ну, то, что вот Лена сейчас прочитала, то есть, что вот Дух Святой найдет на тебя, и сила Божья осенит тебя, то есть у нее это не вызвало вот вопросов, а что это такое, а как?
3: Нет, она сказала: да будет мне по слову твоему.
1: То есть это просто вот пример веры, да?
3: Да, вот я думаю, что
1: вот
3: да.
1: Можно сказать, что, конечно, Мария – это уникальная женщина на земле, когда-либо бывшая и будет, из тех, кто сейчас есть, и из тех, кто будет, потому что она Богоматерь, то есть она родила Бога, она родила Иисуса Христа. Вот, но можно сказать, что все-таки она нам дает что-то сегодня, именно вот своим примером.
3: Да, очень хороший пример именно очень тесных отношений с Богом тогда, когда я могу сказать: Господи, да, это по-человечески вообще, это позор. По-человечески это позор. То есть женщина рождает без мужа. И там предлагалось оставить ее, хотел оставить Иосиф. Потому что, ну, как бы, чтобы... Но и когда к Иосифу ангел обращается, он тоже говорит и, ну, совершает то, что угодно Богу, а не то, что он думает по-человечески.
1: То есть Иосиф прекрасно знал, что никаких интимных отношений между ним, женихом, и Марией, его невестой, не было. И вдруг оказывается, что она имеет во чреве, то есть что она беременна. И ведь она-то это понимала, когда, ну, что она зачнет, да, что она, ну, что у нее будет ребенок, и муж-то ее ведь об этом же будет знать, будет понимать, что это не от него ребенок. И тем не менее она Богу сказала: да будет мне по слову твоему.
3: Да.
1: Вот можно сказать, что это то, что ее пример дает нам сегодня?
3: Несомненно.
2: Несомненно, да.
1: А как же не пожалеть своего жениха? А как же ему там, ну, не объяснить?
2: Ну, она имела свидетельство ангела, который вот ей вот перед ее лицом говорит это от имени Божьего. И у нее нет никакого сомнения, что это говорит с ней Бог. И Слово Божье, оно важнее слова человеческого, мнения человеческого. И
1: чего даже бы, если это твой близкий, любимый человек?
2: Она, по-моему, вот тут, конечно, эмоции не описаны Марии, как ее обуревали, но она, по-моему, совершенно не препятствовала Богу вот в этом и не сопротивлялась ему, и даже не огорчалась того, что вот с его там женихом, с ее женихом может такое вот произойти. Что он может о ней подумать как-то плохо.
1: То есть она нам дает пример того, что надо доверять Богу при любых обстоятельствах, но это принесло свои положительные плоды, то есть она доверилась Богу. Она, ну, я не исключаю, что она, может быть, со своим женихом это и обсуждала, только неизвестно, поверил ли он ей, да, потому что ни с чем подобным человечество до того момента не сталкивалось никогда, чтобы женщина забеременела без участия мужчины. Да? Вот. А вот как с Иосифом было, тоже ведь вот интересно. То есть у него...
2: вот с Иосифом тут Лука не пишет ничего. Это нам другое Евангелие нужно открывать.
3: Да, да.
2: Лука, он заостряет внимание на главном. А на главное здесь... Зачатие от Духа Святого свидетельствует о том, как Бог желает воссоединиться с человеком. Угу. На что Бог может пойти. Да, человек вот проявляет, может быть, тут в случае с Марией героизм. Но на что Бог может пойти? Всевышний, Создатель миров, Творец, Он человека по своему образу и подобию сотворил. А теперь что Он делает? Он воплощается в эмбрион, в клеточку, он все это проходит, все это вот, все развитие в чреве, он на это идет, то есть он творит себя по образу человека. На что Бог идет?
1: Да, это очень сильная мысль. То есть вот то, что дает нам Мария, мы об этом сегодня говорим, да, что она нам показывает, как Бог творит себя по образу человека. Это очень сильная мысль, да.
2: То есть на что может он пойти? Он творец. Непостижим, вообще непостижим, вот как вот Создатель на это все вот идет.
1: А чего ради он?
2: Мог бы пойти другим путем, как бы мы мыслим, да, ну неужели вот мы пойдем такие жертвы, зачем? Просто раз и стал там человеком, и все. Угу. Что ему стоит? Так вот он все вот это вот проходит, всю вот эту цепочку. Угу. От рождения до, там ребенок был. Взрослел. То есть он этим он показывает себя просто. Он открывает себя таким образом. Что я с вами, вот до такой степени я с вами, что вы теперь, ну, со мной одно, что ли? А ведь это цель Бога, чтобы вы были, где я, и были, как я.
3: А вот почему обещание, то, которое было дано в самом начале, по сути дела, 4000 лет назад, да, оно вот исполняется именно вот в этот момент, и вот через рождение, как вы сказали, необычное, через Марию. Вот, угу. Почему этот-то момент вот именно сейчас настал? Ведь Бог, ну, если рассуждать то, что общество дошло там до самых дна, угу. Да, но ведь было такое, что... Поток был, да, то есть когда уже невозможно было исправить ничего, да, то Господь допустил потоп для того, чтобы спасти только там 8 душах людей, вот. А тут он вот такой путь использует спасения. Хотя это было дано изначально еще в Эдемском саду, что... Через семя, да, через семя жены человек будет спасен. Вот какое это было время, что именно вот в настоящий момент явился? Не раньше, не позже, а вот в этот момент.
2: Ну вот есть же в книге Исаии 9:6 пророчество. Угу. Дева во чреве примет, да, и родит сына, и наречет ему имя Эммануил. То есть с нами Бог. Угу. Да. Как И вот пришло время исполнить этому пророчеству. Кстати, вот тот же самый Гавриил однажды явился к древнему пророку Даниилу.
3: Да.
2: И сказал ему по датам, когда что должно произойти.
3: Когда Мессия придет.
2: Когда Мессия придет. И вот он, срок-то настал. Вот все, вот оно.
3: Пророческий период.
2: Оно должно исполниться, Слово Божие. Вот мы поэтому говорим о достоверности еще Священного Писания и Евангелия от Луки. То, что пророчества, данные в Ветхом Завете, исполняются в Новом Завете. Ну, такие есть пророчества. Одно из них, вот это величайшее пророчество о рождении Христа. Оно было предсказано за 500 лет Даниилу. И вот оно по факту.
1: По годам было предсказано, да?
2: По годам. Даже по сезонам.
3: Интересно то, что вот, о пророчестве Даниила мы заговорили, что Даниил рассчитал по книгам, что уже наступает конец времени пленения израильского народа, да?
1: Вавилонского.
3: Да, Вавилонского плена. Вот. И как раз и вот в отношении этого пророчества дается пророчество о том времени, когда родится Мессия. То есть и окончание пленения, да, и то есть это своего рода тоже ведь плен, да? Господь пришел для того, чтобы освободить от плена греха.
1: А вот возвращаясь к Марии, можно ли предположить, что она понимала, например, что в ее народе должен родиться Мессия, Спаситель мира, вот, что именно вот эти пророчества были ей знакомы, и что одна из причин, по которой она так вот это приняла, было то, что она понимала, что такое должно произойти?
2: Ну, во-первых, вот она сказала: «Будьте по слову твоему». Вот это тоже такой многоплановый вот такой ответ. По слову твоему, вот опять же, опирается на Слово Божье. «Встав, Мария в одни сии, с поспешностью пошла на горную страну в город Иудин и вошла в дом Захарии, приветствовала, и пошла к Елизавете», то есть, которая имела уже 6 месяцев беременность у нее, и она пошла
1: Иоанна
2: к ней.
1: Крестителем.
2: Вот если мы посмотрим на карту, сколько она прошла, то это где-то в районе 170 километров. Севера Палестины, она идет, скорее всего, в город Хеврон, левитский город, один из городов-убежищ, где жила Елисавета. Достаточно такое, это не вот по соседству там пришла, как мы читаем, как раз пришла. Тут целое путешествие.
1: Пришла к двоюродной сестре. Она двоюродная сестра была?
2: Вроде бы да. А что касается того, знала ли Мария Писание, мы можем сказать то, что Иисус воспитывался в отрыве от раввинов. И он не был никуда отдан в школу в того времени. А учился он в семье. И у кого он мог учиться в семье? Иосиф был занят целыми днями.
1: Плотник.
2: Да, трудом. Его воспитывала мама. И воспитал так, что Иисус знал Писание великолепно. Так знал, что даже в 12-летнем возрасте мог учить в храме среди раввинов, там,
1: фарисеев,
2: кого только. Где он этому всего научился? Несомненно, у матери. Несомненно, она знала Писание. И, несомненно, знала вот это вот пророчество 9.6 Исаия. Иначе бы она так себя не вела просто.
1: 9.6 Исаия – это «Се дева в чреве
2: примет, да, и зачнет сына».
1: Можем мы сказать, вот возвращаясь к теме нашего сегодняшнего разговора, что дает нам Бога-Матерь сегодня? Она вот это нам тоже дает, что мы должны, что каждая мать, она должна стремиться знать Писание для того, чтобы воспитывать своих детей. Потому что только это может привести детей к нужным путям. И только это может дать счастье семье и счастье детям.
2: А вот по поводу Елизаветы...
1: На самом деле великая женщина. Мы должны у нее учиться.
3: Да.
2: И что ее повело к Елизавете? Вот? Зачем она пошла к ней? Они были родственницами, да, скорее всего, по материнской линии. Но их роднило другое между собой. И у той, и у другой была близкая, тесная связь с Богом. Да. Она желала подпитаться у Елисаветы. Как это было у тебя, как это было у меня, что происходило у тебя с Богом. И вот нас с вами тоже это роднит.
3: Ну и интересное вот дополнение все-таки, да, мы в других Евангелиях не читаем об этом, что Иисус по сути дела, с Иоанном встретились еще, будучи внутри утробы матери, да? А здесь именно эта встреча, и когда они встречаются, то описано, что взыграл младенец у Елисафеты, да? И она начала повторять, по сути дела, слова ангела: «Благословенна ты между женами». То есть вот откровение от Бога. Здесь уже человек говорит ангельскими словами.
2: Ну да, вот 41 текст, если мы прочитаем подальше.
3: Да, это вообще. Когда Елисафета услышала приветствие Марии, взыграл младенец в чреве ее, Елисафета исполнилась Святого Духа. И далее она воскликнула громким голосом и сказала: «Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего». То есть она, как ангел уже говорит, то есть исполнение Духа Святого.
2: Те же самые слова, по сути дела.
3: Да.
2: То есть во всем Израиле только одна женщина могла понимать Марию, могла ее как-то утешить,
3: поддержать в этот момент.
2: Вот это была Елисавета, в таком же положении находившаяся и уже испытавшая действительно силу Божию на себе.
1: То, что она зачала,
2: да,
1: ну, от мужа, возрасте. Но в таком почтенном возрасте.
2: Ну да. И вообще вот эти слова Елисаветы звучат как вот такой возвышенный такой слог, такая поэма, как она вот приветствует Марию громким голосом. «И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне?» Ибо когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, «взыграл младенец радостно в чреве моем и блаженно уверовавший, потому что совершится сказанное ей от Господа». Вот, скорее всего, Мария вот за этими словами шла.
3: Да, пророчества все, которые они исполнились, это, и Елисафета еще раз повторяет их.
2: Еще не надо забывать, что она была юна еще.
1: Как, Мария.
2: Ну, Мария-то, да. Неопытная, может быть, в жизни. А тут человек, прошедший...
1: девушка, которая замуж собиралась выходить.
2: Ей нужен как никому совет вот, в таком состоянии.
3: И поддержка особая.
2: И поддержка, да. И вот уже видя вот это исполнение пророческим взором Святого Духа, Мария вот здесь выразила весь вот поток нахлынувших чувств в текстах, которые мы называем «Песнь Марии». Дальше эта песня описана. Наверное, сегодня мы не будем этого уже касаться.
1: Да, давайте тогда подведем итог разговора. Что дает нам Бога-Матерь, Дева Мария сегодня?
2: Доверие Богу. Первое, что приходит в голову. Доверие Богу, и полностью человек полагается на Него, послушен Ему. Вот нам себя нужно так вести примерно.
1: Ты как считаешь?
3: Но вот мне трудно по-человечески принять это, да, но коль это по слову твоему, да будет мне. То есть это вот действительно доверие в высшей степени. Такое, что да, я, в общем, оказалась в таком невыгодном положении, по сути дела, в позоре, да, потому что каждый может показывать на меня пальцем, что я тут это...
1: Без мужа беременна.
3: Да, беременна. Вот. А она говорит: «Господи, все равно будет по слову твоему, потому что я тебе доверяю».
1: Дорогие друзья, сегодня, когда мы празднуем год 30-летия телекомпании «Триангела», мы с вами заложили второй кирпичик в наше исследование Евангелия, благой вести, ведущий нас к познанию Бога, к принятию Бога и к спасению в Боге. Сегодня мы говорили о Деве Марии, о Богоматери, и ждем следующих встреч с вами, когда мы продолжим исследование Евангелия от Луки. До свидания.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Благословен Господь Бог Израилев от века и до века.
1: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Счастливый день. Рассказывает Сергей Парфенов.
1: Учился я в Нижегородском техническом университете. На третьем, по-моему, втором или третьем курсе учились мы, нас в группе было где-то 20 с чем-то человек, одни мальчики. Ну и, конечно, были некоторые сложные предметы, как всегда, которые нереально было сдать, а тем более сдать на пятерку, на высший балл. И, значит, у нас была зимняя сессия, и надвигался последний экзамен. Я очень стремился получить все пятерки, чтобы получать высшую стипендию, ну и, в принципе, чтобы хорошо учиться. У меня уже 4 пятерки стояло, был 5-й экзамен. Самый сложный экзамен, высшая математика. Просто у нас был, помню, лектор на тот момент, Лариса Николаевна, женщина, как сейчас помню ее имя, отчество. И она была гроза, просто гроза. Ей невозможно было сдать на пятерку, все очень боялись ее. И вот нам предстояло ей сдавать экзамен. И вот мы приходим, значит, на день консультации, завтра экзамен. Сегодня мы приходим на консультацию нашей группой, мы сидим, и с нами проводит консультацию преподаватель, молодая женщина. Она у нас вела практику, занятия. Мы с ней как-то более-менее открыто, хорошо общались. Но вот сдавать экзамен нужно было той самой очень серьезной и строгой преподавательнице. И мы ждем, пока она нам скажет, что нас завтра ждет. Какой ад нас ждет завтра на экзамене. Какие сложные вопросы, какие сложные задачи, как это будет тяжело сдавать теорию. И вы знаете, она говорит: ну что, ребят, готовы, настраивайтесь, все очень будет сложно, все будет плохо, мы дрожим уже все в поту, там, ну что, как, чего. И вы знаете, момент такой, хочу заметить, что никогда, никогда этот преподаватель не освобождал никого от экзамена. Все сдавали, как бы ты хорошо ни занимался, все сдавали. И вот удивительно, эта женщина молодая, наша преподаватель, она говорит: вы знаете, я предложила Ларисе Николаевне нескольких людей на освобождение. Мы такие замерли. Она говорит, и она согласилась принять мое предложение. Мы им: да ладно, вот это вот радость, но теперь еще попасть в этот список. И она читает список людей, по-моему, 4 или 5 человек, кто освобожден с какими-то там оценками, пятерка или четверка. И второй, по-моему, там, или третий в списке называет мою фамилию, что я освобожден с пятеркой. Я просто без ума от радости. И рядом со мной еще одногруппник сидит тоже, который хорошо учился. И его называют фамилию, который освобожден тоже четверкой. Тоже для него это было счастье. Мы вместе просто прыгаем от счастья, радуемся. Ну, там атмосфера располагала. Вот. Другие, конечно, смотрят так на нас, может быть, завидуя. Но, в общем, это был, наверное, самый счастливый день.

как мне казалось, на тот момент в моей жизни, потому что это был последний экзамен, а его нужно, ну, то есть сессия, получается, закрыта. Она говорит, просто даете зачетки, вам завтра все простают. Мы в этот же, сразу после консультации едем, покупаем цветы, конфеты для этой преподавательницы, благодарим ее, радуемся. И после этого мы уезжаем отдыхать к этому другу на север области, проводить наши выходные вот в этом счастье. Что хочу сказать, друзья? Конечно же, чтобы быть счастливым, надо трудиться и работать. И мы для этого постарались, весь год мы занимались. Вот, и Бог нас наградил вот такими хорошими оценками. Поэтому Бог на самом деле награждает тех, кто трудится, кто трудолюбив, не лентяев. Поэтому вот такой вывод для себя мы сделали. Я вам желаю, будьте счастливы и трудитесь.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Когда мы знакомимся с библейскими героями, мы решаем очень важную задачу. Нам легче читать саму Библию и понимать, что в ней сказано.
1: В этой программе призвание Петра, преобразование Петра, любимый ученик Христа Иоанн, Христос в Евангелии от Иоанна.
3: Петр и Иоанн, апостолы Иисуса Христа. О них нам рассказывает Евангелие. Всего апостолов было 12. Потом их число выросло до 70.
1: Апостол. Греческое «посол», «вестник». Первоначально этим словом назывались 12 учеников Иисуса Христа, которых Он избрал себе в постоянные спутники и соработники. Им, как живым свидетелем Его трудов, мученической смерти и воскресения, поручил Он провозгласить по всему миру благую весть.
3: Что мы знаем о Петре? Он был рыбаком, братом его был Андрей, который был Андрей Первозванный, и который пригласил потом Петра познакомиться с Иисусом. Звали его Симон. Отец его был Иона или Иоанн в рукописи есть разночтения. Город, в котором они жили, назывался Капернаум.
1: Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И говорит им: «Идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков». И они тотчас, оставив сети, последовали за ним.
3: Петр был женат. Одно из первых исцелений Иисуса – исцеление тещи Петра. Сегодня еще показывают то место, где был дом тещи Петра. Над ней громады нависает похожая на летающую тарелку католическая церковь. Первые слова, которые обратил Иисус к Симону Петру, были: «Пойдем со мною. Я сделаю вас ловцами душ человеческих». А последними словами были: «Ты иди за мной». Петр верно старался делать шаг за шагом на пути между этими двумя призывами, несмотря на то, что он нередко спотыкался. Когда Иисус вошел в жизнь Петра, этот простой рыбак стал новым человеком, с новыми целями, новой системой ценностей. Он при этом не стал совершенным, он оставался человеком. Нас может удивить, что Иисус увидел в Симоне такого, что позволило ему приветствовать нового ученика новым именем. Он дал ему имя Петр.
1: Петр. Мужское имя. В переводе с древнегреческого языка – скала, камень. Греческое «петрос» – камень. По-арамейски – кифа. Апостол Петр был среди самых близких учеников Спасителя. Только его, Иоанна и Иакова Господь взял с собой на гору Преображения, к дочери Иаира при ее воскрешении и в Гефсиманию на свою молитву.
3: Импульсивный Петр в то время на скалу не походил. Но, выбирая учеников, Иисус искал не идеальных людей, а обыкновенных, живых. Он избрал тех, кого могла изменить его любовь. А затем отправил их к вестью к другим людям, сказать, что он принимает каждого, даже тех, кто может отступиться. Мы можем спросить, что же Иисус видит в нас, когда зовет нас следовать за ним. Но мы знаем, что он принял Петра, и что, несмотря на свои падения, Петр сумел совершить для Бога великие дела. Готовы ли мы продолжать следовать за Иисусом, даже рискуя падать? Петр стал признанным лидером среди учеников Иисуса, одним из трех его ближайших учеников. Он первый признал Иисуса Мессией.
1: Иисус пошел со своими учениками в селение неподалеку от Кесарии Филипповой. В пути он спросил у них: «За кого принимают меня люди?» «Одни принимают тебя за Иоанна Крестителя», — ответили они, — «другие — за Илию, а некоторые – за одного из великих пророков. «А вы», – обратился он к ним, – «кем вы считаете меня?» Петр ответил за всех: «Ты – Мессия, помазанник».
3: Он первым выступил с проповедью во время Пятидесятницы и после нее. Вероятно, он был знаком с Марком, и проповедь Петра стала основой Евангелия от Марка. А еще он написал 2 соборных послания. Но Петр часто говорил, не подумав, он был резок, вспыльчив.
1: «И стал он рассказывать им о том, что Сыну Человеческому надлежит претерпеть много страданий, что отвергнут его старейшины, первосвященники и книжники, что убьют его, но через 3 дня он воскреснет. Ясно и открыто говорил он об этом. Петр же, отозвав его в сторону, стал ему возражать. Но Иисус, обернувшись и посмотрев на других учеников своих, укоризненно сказал Петру: «С глаз моих уйди, искуситель! Не о Божьем ты думаешь, а о человеческом».
3: Во время суда над Иисусом Петр 3 раза отрекся от него, он сказал, что даже не знает его. Позднее ему было трудно согласиться, что язычники достойны спасения на равных с евреями. Размышляя над его жизнью, мы понимаем, что энтузиазма недостаточно. Нужна еще вера и понимание. Иначе этот энтузиазм может угаснуть. Божья верность может покрыть нашу самую величайшую измену. Он 3 раза отрекся от Христа, поэтому после воскресения Христос 3 раза спросил Петра.
1: Когда они поели, Иисус спросил Симона Петра: «Симон, сын Иоанна, любишь ли ты меня больше, чем они?» «Да, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя», — ответил тот. «Тогда заботься о ягнятах моих», — сказал ему Иисус. И снова во второй раз спросил он Петра: «Симон, сын Иоанна, любишь ли ты меня?» Петр ответил: «Да, Господи, ты знаешь, что люблю я тебя». «Паси овец моих», — сказал ему Иисус. И в третий раз спросил Иисус Петра: «Симон, сын Иоанна, любишь ли ты меня?» Петр был сильно огорчен тем, что Иисус в третий раз спросил его: «Любишь ли меня?» И ответил ему: «Господи, ты все знаешь. Ты знаешь, что я люблю тебя. Заботься об овцах моих», — сказал ему Иисус.
3: Лучше быть последователем, который терпит поражение, чем потерпеть поражение, пытаясь стать последователем.
1: Однажды в 3 часа пополудни, когда было время молитвы, Петр с Иоанном шли в храм. Тогда же к воротам храма, что назывались Прекрасными, принесли человека, неспособного ходить с самого рождения. Каждый день его сажали там просить милостыню у приходящих в храм. Увидев, что Петр и Иоанн собираются войти в храм, он и у них стал просить подаяния. Они же внимательно посмотрели на него, и Петр сказал: «Взгляни на нас». Надеясь что-нибудь получить, тот стал пристально смотреть на них. «Серебра и золота нет у меня», — продолжил Петр, — «но я дам тебе то, что есть у меня. Во имя Иисуса Христа из Назарета встань и иди». И, взяв его за правую руку, он поднял его. В тот же миг укрепились ступни и суставы ног хромого. Он вскочил, выпрямился и пошел. Затем он вошел с ними в храм и ходил там, прыгая от радости и хваля Бога. Все видели, как он ходил и хвалил Бога.
3: Иоанн, любимый ученик. Быть любимым – это самая великая движущая сила в мире. Наша способность любить растет по мере того, как мы сами познаем любовь. Мы умеем любить, потому что сами были любимы. Одним из самых важных слов о любви, о Божьей любви, были написаны человеком, который испытал особую любовь Бога. Иоанн, ученик Иисуса, называет себя учеником, которого особенно любил Иисус. Хотя выглядят эти слова нескромно, вероятно, они очень правдивы. Хотя о любви Иисуса много говорится во всех Евангелиях, у Иоанна она становится центральной темой. Иоанн сам испытал любовь Иисуса на личном опыте, поэтому был особенно внимателен к словам и поступкам Иисуса, которые показывали, как любит тот, кто сам есть любовь.
1: «Как Отец полюбил меня, так и я полюбил вас. Окруженные любовью моей, живите в ней, исполняя заповеди мои, вы будете жить в моей любви, как и я исполнил то, что поручил мне Отец мой, и в его любви пребываю. Сказал я все это, чтобы вы могли разделить мою радость и сами радости преисполнились. Любите друг друга, как я вас люблю. Это моя заповедь вам».
3: Иисус знал и любил Иоанна таким, каков он был. Он дал Иоанну и его брату Иакову прозвище «Дети грома». Возможно, после того случая, когда братья хотели вызвать огонь с неба, чтобы истребить не принявших Иисуса жителей самаритянского села.
1: Когда подошло время его вознесения на небо, он твердо вознамерился идти в Иерусалим и послал вперед вестников своих. Отправившись в путь, они пришли в село Самаритянское, чтобы приготовить ему ночлег. Но жители того села не приняли его, потому что он шел в Иерусалим. Увидев это, ученики Иаков и Иоанн сказали: «Господи, хочешь, мы вызовем огонь с неба, чтобы истребил их, как и Илия сделал?» Он же, повернувшись, укорил их и сказал: «Не знаете, какого вы духа. Ведь Сын Человеческий пришел не губить души людей, а спасать». И они пошли в другое селение.
3: В Евангелии, письмах Иоанна видим Бога любви, тогда как из страниц Откровения гремит гром Божьего правосудия. Иисус зовет каждого из нас, как Он призвал Иоанна. Мы не можем постичь глубину Его любви, пока не примем тот факт, что Он всецело знает нас. Иначе можем решить, что Он любит нас такими, какими мы притворяемся, а не такими, какие мы есть на самом деле. Знание о том, что Он любит нас – великая движущая сила для перемен в наших душах. Его любовь не дается нам в награду за усилия, она освобождает нас для истинной жизни. Иоанна всегда интересовали духовные вопросы. До того, как стать учеником Иисуса, он был учеником Иоанна Крестителя. Его перу принадлежит 5 книг Нового Завета. 3 послания, письма, Евангелие, возможно, книга Откровения. Он не был совершенным, он злился, он пытался добиться особого положения в Царстве Иисуса. Евангелие от Матфея, 20 главе, описывается такой случай.
1: Потом подошла к нему мать сыновей Зеведея с сыновьями своими и, встав перед ним на колени, о чем-то стала просить его. «Чего ты хочешь?» – спросил у нее Иисус. «Позволь, – ответила она, – этим двум моим сыновьям сесть одному справа от тебя, а другому слева в царстве твоем». Иисус же сказал им в ответ: «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я буду пить?» «Можем», — сказали они ему. «Из чаши моей вы будете пить», — говорит им Иисус. «Сесть же кому по правую мою сторону и по левую не я решаю. Эти места для тех, кому приготовил их Отец мой Небесный».
3: Но Евангелие описывает любовь Отца и Сына так, как никто другой. Боговоплощение в Евангелии от Иоанна описывается с точки зрения отношений Бога Отца и Его Сына Иисуса. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Так размеренно начинается витиеватая речь Иоанна, и такой же, не всегда понятный с первого прочтения, речью наделяет евангелист Иоанн Иисуса. Когда Иисус говорит с людьми, то они понимают Его не всегда верно. Например, когда Он говорит с Никодимом о рождении свыше, тот не понимает, как можно родиться заново. Когда Он говорит с самарянкой у колодца о живой воде, то думает, что Он предлагает ей постоянно текущую проточную воду. Но в этом Евангелии выражена самая суть Евангелия.
1: Бог ведь так полюбил этот мир, что пожертвовал Сыном Своим единственным, чтобы всякий, кто верит в Него, не погиб, но обрел жизнь вечную.
3: Иоанн поставил перед собой задачу восполнить пробелы в прежде написанных Евангелиях и дать верующим в руки всесильное оружие для борьбы с появившимися ересями. В прологе к своей книге евангелист-очевидец говорит об Иисусе как о вечно пребывающей божественной личности. Стремится показать, что Иисус был не только величайшим из людей, но и Сыном Божьим. Иоанн избирает из речей Иисуса прежде всего те, в которых Сын Божий образно говорит о себе, как о свете, истине, настоящем пастыре, жизни, воде, хлебе жизни. Особенно важным для Иоанна было показать, с каким вниманием Иисус относился к каждому отдельному человеку, будь то ученики Его или посторонние люди. Сам Иоанн так говорит о том, для чего написано его Евангелие. А об этом написано, чтобы поверили вы, что Иисус есть Мессия, Сын Божий, чтобы верою обрели жизнь во имя Его. Размышляя над жизнью Иоанна, мы понимаем, что те, кого сильно любят, сами способны на великую любовь. Когда Бог изменяет жизнь человека, Он не лишает его индивидуальности, но направляет ее на исполнение своего замысла.
4: Может быть, я здесь окажусь в меньшинстве, но я убежден, что человек, который имеет любовь, он намного ближе к Богу, чем человек, который знает истину. Потому что знание надмевает, есть еще такой текст. И очень часто человек, который он знает много из закона, он хорошо знает Писание, он становится надменным, он питает этим свою гордыню. А гордыня и любовь – это вещи взаимоисключающие. Это, то есть ты не можешь любить другого человека, если ты наполнен гордыней, потому что гордыня – это самовлюбленность. Если ты любишь другого человека, как тоже Христос говорит, нет больше той любви, как если кто отдаст душу свою за друга своего. Ну, это крайняя мера, но это суть любви. То есть суть любви, что ты готов жертвовать ради другого, ты готов от чего-то отказаться ради другого, то есть ущемить себя ради другого, отдать часть себя другому. Это та вещь, которая для человека, исполненного гордыней, невозможна.
5: Не просто читать Библию, а дать возможности Богу встречаться с вами, говорить к вам через это слово. То есть не просто изучать ради изучения. Это важно, но на определенном, скажем так, начальном этапе. Дайте возможность Богу говорить к вам, менять ваши сердца, трансформировать вашу сущность.
6: «О Царь Бог мой, слово силы во время оно ты сказал, и сокрушен был плен могилы, и Лазарь ожил и восстал. Молю, да слово силы грянет, да скажешь, встань душе моей, и мертвая из гроба встанет, и выйдет свет твоих лучей, и оживет, и величавый ее хвалы раздастся глас тебе, сиянье очи славы, тебе, умершим за нас».

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Бог, непорочен путь Его, чисто слово Господа. Щит Он для всех, уповающих на Него.
2: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Принято считать.
3: Ведущая Юлия Синицына.
4: Здравствуйте. Достижению успеха, как и любому другому навыку, следует учиться. Как помочь своему ребенку стать успешным? Сегодня мы говорим об этом, и на наши вопросы отвечает школьный психолог Екатерина Валеева. Катя, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Итак, как своему ребенку помочь вырасти успешным? С чего начать?
5: Ну, во-первых, с определения, наверное. Потому что для всех... Для разных людей слово «успех» может по-разному звучать, да, как бы. Кто-то считает, что успех – это высокая зарплата, а кто-то, может быть, считает, что успех – это заниматься любимым делом. Поэтому мы должны с вами определиться, что же такое успех. Вот, Юль, как вы считаете, что такое успех?
4: Ну, для меня успех – это найти в своей жизни то дело, которое тебе будет по душе, которым ты будешь зарабатывать себе на хлеб, ну и оно, конечно, тебе нравится. Ну и как для женщины, для меня успех – это иметь гармоничную семью.
5: Семью.
4: Да,
5: счастливую. Ну вот, значит, нам и нужно от этого отталкиваясь, да, то есть ребенок должен научиться создать свою семью, быть счастлив в этой семье, иметь работу и быть, ну, счастлив в этой работе. То есть для нас успех, вот мы что ставим успехом, да? Исходя из этого, начинаем учить ребенка этому.
4: Ну, для кого-то успех – это иметь хорошую должность, хорошую высокую зарплату. Есть действительно такие люди, которые, в общем-то, ну, на любой работе могли бы работать, лишь бы там платили зарплату. И они могут мириться с какими-то минусами. Может быть, эта работа скучноватая, не так им по душе. Но зато деньги, они решают все, и они этим довольны. Может быть, для них это мерило их успеха.
5: Вполне возможно. Но нам, чтобы воспитать успешного ребенка, это не просто ребенка, который будет все знать, да, но это ребенок, который научится себя применять в любой жизненной ситуации, найдет себе применение, найдет выход из любой жизненной трудности. Вот прежде всего, что нам нужно дать ребенку, научить его этому. Вы знаете, что один известный психолог Джоан Фриман делал исследование и исследовал природных, талантливых вундеркиндов. И выяснилось, что 5 человек из 210 вундеркиндов оказались успешными, а все остальные нет. Вы представляете, от природы гении, но всего 5 успешных из них.
4: А в чем заключалась их успешность?
5: Вот именно эти 5 человек, они смогли чувствовать себя комфортно, реализовать себя.
4: Но они были счастливы.
5: Они были счастливы. Да, все остальные закончили жизнь, ну, если не неудачниками, то достаточно посредственными людьми. Они не смогли свой талант применить в той обстановке, где они находились, где они жили.
4: То есть это первое, да, можно сказать, первый пункт, это понять, какой у тебя талант. Ну, во-первых, наверное, понять, какой у тебя талант, какую способность, какие способности, к чему склонности. И второе, это научиться применять в жизни свой талант.
5: Применять, да. Но не только талант. Нам нужно научить ребенка добывать различного рода знания, потому что в жизни могут понадобиться различного рода знания. И когда ты на все руки мастер, ты можешь в любой жизненной трудной ситуации применить себя там. А иногда получается так, что ты не знаешь, чем бы ты именно хотел заняться. Как получилось со мной, когда я была подростком, я хотела быть, в то время это служить в милиции называлось, да, я хотела там. И я хотела быть патологоанатомом. Я не знаю, почему меня тянуло в морге. Я очень много что хотела быть. И я поняла, что, значит, мне надо идти в актрисы, чтобы попробовать все. Вот туда я и пошла после школы, да, чтобы учиться вот на актерское мастерство, потому что я хотела попробовать все. Но потом я поняла, что мне можно просто изучать различные дисциплины, я могу в разные образования получить. И когда я стала получать разное образование, я поняла, что мне ближе, и уже там стала себя реализовывать. Поэтому если ребенок уже конкретно с детства не чувствует какой-то направленности в какой-то сфере, то учите ребенка не бояться, а браться за разные знания и расширять свой кругозор. Это ему очень поможет реализоваться и достигать успеха в своей жизни.
4: То есть здесь важна тоже такая смелость, не бояться пробовать, не бояться трудностей, потому что так. Ведь одно дело, когда ты мечтаешь быть космонавтом, это так романтично, да? А совсем другое, когда ты должен быть выдержанным, сильным физически, с хорошим здоровьем и со знаниями.
5: Как раз таки вот о знаниях. Для успешного человека очень важны знания. Поэтому один из моментов, мы должны детям говорить о том, что чтобы стать успешным, ты должен обладать определенным количеством, определенными знаниями даже, вот так. Мотивируя его на учебу таким образом. Следующий момент, мы должны его мотивировать на труд. То есть он должен понимать, что без труда не вытащишь и рыбки из пруда. Да? Но очень часто родители не замечают, о чем они разговаривают дома. И когда они говорят об успехах других людей, может быть, сослуживцев на работе или своих старых одноклассниках, часто идет такое суждение. Ну, конечно, что Петрову не быть там заместителем директора, раз он брат его. Да? Или, конечно, Иванова, вон она вышла замуж за олигарха, вот ты посмотри на нее, ноги от ушей, она же смазливая, вот она и вышла замуж, да, за такого богатого человека. У ребенка фиксируется что? Что не труд помогает становиться успешным там, или там, богатым, а внешность или другие какие-то факторы, удача. Мы должны очень следить за своим языком, о чем мы говорим. Если даже мы говорим о своих сослуживцах, делайте акцент на его успешном труде, о том, что у него есть дарование, и он благодаря своему успешному труду, упорному труду, он достиг такой должности. Это будет в ребенке закладывать стремление тоже трудиться.
4: То есть именно обращать внимание не на то, что вот какой ты молодец, а именно, что ты молодец, потому что ты потрудился, да. Ты постарался, на ты труд. Сообразил. Молодец тебе, наверное, это было нелегко, но ты справился, да?
5: Да, да. Даже когда вы хвалите ребенка, это очень важное условие для взращивания успешного человека, похвала. И когда вы его хвалите, хвалить не просто «ты молодец», да? Или «ты молодец, что выиграл Олимпиаду». Нет, ты молодец, что ты столько времени ты потратил, столько знаний ты получил, ты столько приложил труда, чтобы выиграть эту Олимпиаду. Ты молодец, ты потрясающе потрудился. То есть на труд. Делайте акцент на труд.
4: И тогда это поможет ребенку.
5: Это очень ему поможет.
4: Вот, именно труд ценить и постоянно трудиться для достижения.
5: Да, и дайте ему вот эту цепочку, чтобы он видел, что вот он приложил усилия в математике, он выиграл школьную олимпиаду, он в следующий раз выиграет региональную олимпиаду, а благодаря ей он выиграет, может быть, какой-то грант на обучение, может быть, даже не в России, и он закончит это образование, получит высшее образование благодаря какому-то гранту, да, и у него будет образование не из-за счет маминой и папиной зарплаты, а он этого добьется сам, своими силами, своим трудом, и состоится как личность, успешная личность.
1: Принято считать.
4: Катя, для нас все-таки успешность больше связана с взрослыми людьми. Это атрибут взрослого человека. С какого возраста нужно в ребенке воспитывать вот это стремление к успешности?
5: Как можно раньше. Даже если ему 2 года, да, и вы думаете, что можно дать этому ребенку уже. Вы знаете, что ведущая деятельность такого ребенка – это игра. Развивается, играя. Так вот, именно с игры начните воспитывать в нем успех. То есть, если вы с ним играете в какие-то ролевые игры, да, позвольте ему выиграть. Поддайтесь слегка, но таким образом, чтобы ребенок не замечал ваших поддавков. Позвольте ему перегнать вас в беге. Позвольте ему выигрывать вас. Но хотя давайте моментами и проиграть, чтобы он понимал, что нужно приложить усилий. Если вы видите, что он не прикладывает усилий, дайте ему проиграть. Угу. А в то же самое время поддавайтесь в нужных ситуациях. И это будет воспитывать его на прикладывание усилий. Угу. Если же вы играете уже более со старшими детьми, например, такую игру, как шахматы, да, шашки, здесь тоже давайте ему возможность развиваться, поддавайтесь иногда немножко, да, и таким образом он будет чувствовать себя, что он уже он обыграл.
4: Даже
5: он обыграл
4: человека,
5: даже взрослого,
4: да,
5: человека. Но не позволяйте опять-таки ему купаться в этой славе постоянно, думая, что все, он теперь... Если вы видите, что он больше не прикладывает усилий к тому, чтобы развиваться в данной игре, он не изучает материал по данной игре, не изучает различные партии, то перестаньте поддаваться, чтобы он понимал, что... прекратился рост его. И когда вы видите, что он начал опять развиваться в данной области, читает, например, что-то, может быть, через интернет изучает, хвалите его и говорите о том, что я боюсь, что ты начнешь меня переигрывать. И когда он начнет играть, поддайтесь ему, дайте ему почувствовать вкус того, что он прочитал и сыграл с вами. Дайте ему ощущать зависимость от труда и победы. Это будет очень... хорошо все-таки вот эта игра, победа, он будет здесь чувствовать вкус успеха.
4: А вот как хвалить ребенка за достижения, за его успехи? Как правильно хвалить?
5: Ну, мы уже говорили, да, что необходимо нам конкретизировать, что ты не просто молодец, ты не просто хорошо сделал, а конкретно, что он сделал хорошо. Если он с вами прошел поход, длительный поход, вы так и скажите: ты молодец, ты преодолел расстояние, посильное не каждому взрослому. Ты нес такой тяжелый рюкзак, ты сразу чувствуется, что ты занимаешься физически. Твои мышцы наращиваются, и ты становишься более сильным. Конкретизируйте ребенку, важно это слышать конкретно. И не оттягивайте с похвалой. То есть, если что-то произошло сейчас, хвалите сейчас. Не надо это говорить через день-два, это уже теряется вся актуальность похвалы.
4: Катя, а как быть, если мы привыкли ребенка хвалить, поощрять, поддерживать, он чувствует себя комфортно с нами? Ну вот, например, в школе или в каком-то другом коллективе, там уже не так к нему относятся, он там как все, и там хвалят других более сильных и успешных, а к нему относятся достаточно ровно. Не будет ли для него это разочарованием?
5: С одной стороны, будет. Но с другой стороны, вы ведь рядом, и вы можете сказать о том, что значит, не просто сказать, что сравнить его с другими детьми, а просто сказать, что значит, те добиваются успеха, трудятся, трудись ты. Мотивируйте его на труд. Трудись, я уверен, что у тебя получится. Трудись, ты можешь прочитать вот это, вот это. Если ты будешь развиваться в данной области, у тебя получится еще лучше. Я верю в тебя. И даже внушайте ему, что у него задатки, очень большие задатки. Вы скажите, что не просто, вот многие родители говорят, да, у него от природы ничего ему не дано. Да? Это опускает и без того руки, да, ребенка. Вдохновляйте его на успех. А если вы проверяете домашнее задание у ребенка, ну не делайте вы сразу акцент на его ошибки. Не нужно ему указывать, что он сделал неправильно вот это и вот это и вот это. А наоборот, подчеркните ему то, что он сделал правильно. Возьмите зеленую пасту, возьмите там, вот она яркая, да, и подчеркните ему, вот это слово ты написал идеально, оно очень красиво написано. А если он пишет сочинение, подчеркните ему какое-нибудь предложение, которое он составил просто, ну, очень красивое предложение. А обратите внимание на то, что он сделал хорошо. И то, что вы выделите вдохновит его на еще большие свершения. А если там все-таки есть ошибки, которые нужно ребенку указать, так и скажите, что работа сделана очень хорошо, но есть легкие неточности. Ну, такие легкие. И не выделяйте их красной пастой, а просто возьмите карандаш, который менее яркий, и просто точечки поставьте, точечки там, где этот. И на общем фоне он будет видеть свою работу с зеленым, прекрасным вариантом. И маленькие точечки, где небольшие неточности, он их быстро исправит. Но он запомнит то, что вы указываете ему на его лучшие стороны, понимаете?
4: Не расхолаживает ли это ребенка?
5: Ни в коем случае, потому что ребенок будет нацеливаться, ему захочется повторить еще раз. Вы заметите, что он будет сидеть и уже по-другому будет писать, не чтобы отделаться, а чтобы вывести, и чтобы каждую букву так, чтобы вы уже обвели целое сочинение и сказали: шикарно, восхищайтесь, радуйтесь вместе с ним. Если у него язык любви подарки, да, то идите с ним в кафе, отметьте это дело, что вот в этот раз у него сочинение, ну просто шик, блеск, красота, пошли в кафе отмечать. Вот. И вы просто вдохновляете его на успех. Это будет большим плюсом для него.
4: Да.
5: Потому что ему и так в школе скажут, что у него вот здесь и вот здесь неправильно. Ему и так в школе подчеркнут красной пастой все то, что неправильно. И это немножко, ну, я бы сказала, неправильно в связи с тем, что дети запоминают лист с красной пастой и запоминают, что вот это у них плохо. Пусть он запоминает от вас, что у него хорошо.
4: Понятно. Как учить ребенка принимать правильные решения?
5: Во-первых, нужно давать ему возможность принимать решения. Даже с детского возраста позвольте ребенку делать выбор. Даже маленькому, вот он идет в детский сад, предложите ему на выбор два варианта одежды, какую он выберет. Предложите ему на выбор и две игрушки, какую он возьмет. Предлагайте ему делать выбор. И если вдруг он что-то хочет сделать неправильное, ну, можно иногда позволять что-то сделать, если это не столь критично. А если же это критично, просто общайтесь, объясняйте что-то, да, какие-то моменты. Но нужно учить принимать решения уже с детства ребеночка. А в 10 лет, когда он уже становится подростком, уже не просто учить принимать решения, а уже позволить ему принимать конкретные решения, как будет стоять мебель в его комнате. Даже вот такие вот моменты, если это его личное пространство, и он хочет переставить, позвольте ему это сделать. Он должен сам управлять своим пространством. И дайте ему испытать ответственность от того, какие решения он принял и какие последствия он за это испытал.
4: Катя, благодарю вас за участие в программе. Мы еще продолжим наш разговор о подростках, об их воспитании, о том, как их учить, жить и взрослеть. Спасибо.
5: Спасибо.
4: Дорогие друзья, это была программа «Принято считать». Мы беседовали со школьным психологом Екатериной Валеевой. Всего вам доброго. До свидания.
2: Хвалите Господа. Аллилуйя.
6: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Апостол Павел, многие слышали это имя. Всякий, открывающий Новый Завет, знает, что 14 посланий носит его имя.
4: Все, что написал Павел, сводится к одной фразе – «Пребывание во Христе».
1: В этой программе обращение Павла, проповедь Павла, послание Павла.
3: Апостол Павел – апостол язычников. Он писал послания в общины и отдельным личностям. Из его посланий мы узнаем о его взглядах, о его жизни мы узнаем из деяний апостолов. На апостола Павла была возложена особая миссия – распространение христианской вести. Большая часть книги «Деяния апостолов» посвящена описанию его служению в мире язычников. Лука рассказывает о предпринятых Павлом путешествиях. Он проходил по тем землям, где сегодня находятся Турция и Греция, и даже дошел до Рима. Повсюду апостол рассказывал о том, что сделал Бог для спасения всех людей. Всепокоряющая сила этой вести привела к появлению в мире многих христианских общин. У этого главного действующего лица второй части книги «Деяний» два имени. Сначала его зовут Савл, а потом Павел.
1: Савл – это еврейское имя, и означает оно «испрошенный» у Бога. Так звали первого еврейского царя – Саул, еврейское – Шауль. В греческом тексте есть два варианта этого имени. Краткая форма выглядит как «Савлос». И более полное, которое звучит, когда Иисус зовет этого человека по имени – Саул.
3: Саул был против Иисуса и его последователей, он одобрял убиение Стефана, а затем ревностно их гнал. Но потом происходит его обращение, причем при весьма драматичных обстоятельствах.

0: уже недалеко от Дамаска, его внезапно озарил свет с неба. Упав на землю, он услышал обращенные к нему слова: «Саул, Саул, что ты гонишь меня?» Он спросил: «Кто ты, Господи?» «Я Иисус, которого ты гонишь», — услышал он в ответ.
1: Встреча Саула с Иисусом, она описывается в Деяниях трижды. В главе 9 это описано как факт, место действия окрестности Дамаска. В 22 главе он рассказывает это большому собранию в Иерусалиме, а в 26 рассказывает в Кесарии перед начальниками. От Рима был Порций Фест, а от евреев царь Агриппа со своей женой Вереникой.
0: Анания пошел и, войдя в тот дом, возложил на Савла руки и сказал: «Саул, брат мой, Господь Иисус, явившийся тебе на пути сюда, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Духа Святого». Тотчас, словно некая чешуя, упала с глаз его, и Савл прозрел. Он встал, принял крещение, потом он поел, и к нему вернулись силы. Несколько дней после этого он провел с учениками в Дамаске и сразу начал проповедовать об Иисусе в синагогах, уча, что тот есть Сын Божий. Все, кто слышал его, приходили в изумление и спрашивали: «Не он ли убивал в Иерусалиме призывавших имя Иисуса? И сюда не затем ли он пришел, чтобы, связав, вести их к первосвященникам?» Саул проповедовал все с большей и большей силой и приводил в замешательство иудеев, живших в Дамаске, доказывая им, что Иисус и есть Мессия.
1: Павлу дано повеление нести добрую весть язычникам, и он совершает свои миссионерские путешествия. При этом Лука подспудно доказывает читателям, что Павел такой же апостол, как и Петр.
0: После жестокого избиения бросили их в тюрьму, приказав тюремщику надежно стеречь их. Он, получив такое приказание, запер их во внутреннюю тюрьму, забив им ноги в колодки. Около полуночи Павел и Сила пели Богу псалмы, тем вознося ему свои молитвы и хвалу. Другие заключенные слушали их. Вдруг произошло сильное землетрясение. Тюрьму сотрясло до основания. В тот же миг распахнулись все двери. Со всех заключенных упали оковы.
1: Павел также призван самим Иисусом. Павел воскрешает юношу Евтиха, как Петр воскресил Тавифу. Он также, как и Петр, чудесным образом освобожден из темницы.
0: Все, кто слышал его, приходили в изумление и спрашивали: «Не он ли убивал в Иерусалиме призывавших имя Иисуса? И сюда не затем ли он пришел, чтобы, связав, вести их к первосвященникам?» Савл проповедовал все с большей и большей силой и приводил в замешательство иудеев, живших в Дамаске, доказывая им, что Иисус и есть Мессия.
1: Вместе со своими спутниками Павел обходит все Средиземноморье, чтобы возвестить добрую весть об Иисусе. Затем, по ложному обвинению, он арестован, доставлен для суда в Рим, и там, под домашним арестом, он продолжает проповедь. Так в лице Павла христианство достигло столицы тогдашнего мира. Апостол Павел, многие слышали это имя, всякий, открывающий Новый Завет, знает, что 14 посланий носят его имя.
2: В моем понимании, вот все, что написал Павел, сводится к одной фразе – «пребывание во Христе». И чтобы это понять, нужно изучить всего Павла, нужно изучить все Евангелие, нужно изучить весь Ветхий Завет, потому что они к этому подводят. То есть как бы суть христианства как такового – это личное отношение с Господом. То есть пребывание во Христе – это вот сама христианская жизнь, когда человек, он признает Христа своим Господом, Спасителем, и он строит свою жизнь вот на этом, на том, что «Я сын Господа, я слуга Божий, Христос мой царь, и я желаю вот, находиться с Ним. Я верю в то, что Он совершил для меня».
0: Послания – это письма. Иногда они адресованы общине в том или ином городе, а иногда какой-то личности. Павел писал в Рим,

0: в Коринф и Фессалонику, в Галатию, Колосы, Филиппы. Он дважды писал Тимофею, писал Титу и Филимону. Послание к евреям отличается по стилю и языку изложения от предыдущих, так что не все уверены, что оно принадлежит Павлу. К этому посланию можно применить термин «богословское сочинение».
1: Собственно, не все послания писались Павлом. Как правило, он диктовал свои послания секретарю, который быстро записывал за ним. Поток его мыслей иногда несся бурно, иногда останавливался. Он задавал риторические вопросы себе, своим слушателям, адресатам. Это одновременно исповедь души. Он писал о своих чувствах, о своих страданиях. Жизнь его была нелегкой. Как все гениальные люди, он был человеком с трудным характером, был вспыльчив, но умел обуздывать себя, умел любить. Многие люди были к нему глубоко и искренне привязаны. Павел отвечал им такой же нежной любовью. Он часто называл себя матерью, кормилицей этих людей, которых он скармливал духовно. «Я родил вас во Христе».
0: А Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Так Бог явил свою любовь к нам. Теперь же, когда мы оправданы кровью Христа, тем более и спасены им будем от гнева Божия.
2: Пребывание во Христе здесь, в 15 главе Евангелия от Иоанна, означает соблюдение слов Божьих и любовь друг к другу. То есть Христос здесь же говорит: «Если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей». То есть соблюдение заповедей есть пребывание в его любви. И дальше он поясняет, что он имеет в виду. «Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас». То есть первоочередное – это любовь.
1: Чтобы лучше понимать послание Павла, можно использовать новый перевод Библии, который подготовлен Институтом перевода Библии в Заокском. Он вышел в 2015 году. Перевод этот межконфессиональный, в нем участвовали верующие разных церквей, как протестанты, так и православные. Работа над этим переводом продолжалась 22 года. Главным редактором этого перевода был Михаил Петрович Кулаков, а завершал работу уже его сын Михаил Михайлович Кулаков. Мы рекомендуем вам прочесть послание Павла по этому переводу, надеюсь, вам многое откроется. Вот как, например, место об отношении Павла к своим адресатам звучит в новом переводе.
0: «Пишу об этом не для того, чтобы устыдить, но просто увещеваю вас, как любимых детей. Наставников в христианстве у вас великое множество, а сколько отцов. Я возвестил вам благую весть, и тогда родились вы во Христе Иисусе. Вот почему я настоятельно прошу вас подражать мне, как я Христу».
1: Апостол Павел был величайшим универсалистом. Он говорил, что во Христе нет больше ни иудея, ни язычника, нет ни раба, ни свободного, ни варвара, ни скифа, нет ни мужчины, ни женщины. То есть все драгоценны для Бога, все, независимо от пола, племени, возраста. Подобный подход был не всегда людям понятен, вызывал раздражение. Однако послания Павла вошли в Новый Завет, и это есть чудо церковной истории. Почему? Потому что того хотел Дух Божий. Конечно, его понимали далеко не все. Евреи, которые не приняли Христа, считали его вольнодумцем, который презирает отеческие обряды и законы. Для римских властей он был диссидентом, нарушителем спокойствия, возмутителем общества. Для язычников он был человеком, говорящим о непонятных вещах. Для греческих и римских философов он был слишком иудеем, понятия, связанные с Библией, им были недоступны. Со всех сторон на него обрушивались критика, обличения, гонения. Он сидел в тюрьме, подвергался публичным наказаниям, в конце концов был казнен в Риме. Через столетия идет его слово, и дух его присутствует в церкви сегодня. Реформация в Европе, которая была попыткой церкви возродиться, началась с того, что Лютер, открыв послание к римлянам, понял, что значит, что человек не спасается делами закона. Из смертных пред ним не может ни один быть признан правым за то, что соблюдает он закон. Лютер понял, какое великое заблуждение в том, что человек может заработать спасение у Бога, выполняя определенные установления, а потом на основании этого быть уверенным, что достоин войти в Царство Божье. Все люди согрешили, все нуждаются в силе Божьей, а не в собственной самоправедности. Что может переделать нашу природу? То, что апостол Павел называл благодатью Христовой. Тот, кто обретает единство во Христе духовно, тот может стать новым человеком. Поэтому Павел говорит, что суть не в том, чтобы соблюдать обеты или отвергать их, а важна вера, которая действует любовью. Значение имеет лишь вера, проявляющая себя в любви. Галатам 5:6. Кто станет истинным последователем Христа, тот станет и новым творением. Такова наша цель. Этого еще нет. Но мы к этому стремимся. Это цель, и о ней не надо забывать. Павел умел выражаться четко и лапидарно. Ему принадлежит изречение «кто не работает, тот не ест». Или такое выражение, как «жало в плоть». В другом переводе это место звучит так.
0: «Чтобы не превозносился я безмерным величием полученных мной откровений, дана мне в плоть мучительная заноза. Посланник сатаны избивает меня. Это и удерживает меня от превознесения».
1: Пройти через испытания, пересечь огромное пространство пешком, полемизировать, сидеть в тюрьмах и продолжать проповедовать Слово Божье – такое может только очень крепкий человек. У Павла была удивительная особенность. Он чувствовал присутствие Христа, присутствие Духа Божия. И всегда, какие бы жизненные шаги он ни совершал, он молился и знал, что Бог подскажет ему, что делать. Он всегда жил в его присутствии. Как читать послание Павла? Наверное, у каждого свой путь. В Писании они расположены не хронологически. Скорее, сначала следуют длинные послания, затем короткие. А начинать лучше с послания к филиппийцам. Там 4 главы. Послание называют посланием радости. Павел призывает всегда радоваться. Потом можно прочесть личные послания к Тимофею, к Титу, Филимону. Послания в Ефес и Колосса будут чуть труднее, но следом за ними уже можно прочесть и 2 послания в Фессалонике, а затем уже 2 послания в Коринф. В заключение оставьте себе послание к Галатам и послание к Римлянам. Они об одном и том же. В некотором смысле послание к Римлянам развивает мысли, которые были обозначены в послании к галатийским братьям. Да благословит вас Бог в этом опыте.
2: И именно любовь, вот эта любовь Божия, которая наполняет нас, которая в нас действует, и в первую очередь любовь к своим ближним, к своим собратьям, она и позволяет нам пребывать во Христе. Скажем так, проявляющая себя любовь, да, дающая плоды любовь, это вот и есть пребывание во Христе.
3: Не стало более чудес, дух оскудел, жизнь измельчала, ты говоришь. Разве мало тебе того, что Он воскрес? Христос воскрес! Смысл этих слов мне ближе все, мне все понятней, чем радость жизни невозвратней, гнет тяжелее земных оков. За нас, распятый на кресте, воскрес. Себя мы распинаем, но воскресенье мертвых чаем и воскресаем во Христе. Во мраке мелочных страстей и любим мы, и ненавидим, но в час прозрения Духа видим. Свет, обновляющий людей. Во тьме невзгод, тумане зла, бредем к сомнению от сомнения, но призываю сень спасения святых надежд колокола. Дух оскудел, ты ждешь чудес, но ты ведь жив, ты видишь, дышишь. Люби, и в сердце гимн услышишь. Воскрес! Воистину воскрес!

Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Веселая школа здоровья».
3: Солнце встало над землей, встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят, с целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть, к играм, шуткам и забавам каждый здесь готов. Но мои секреты знает, тот всегда здоров.
4: Здравствуйте, мои дорогие юные друзья! Я начинаю урок в моей чудесной школе здоровья. Сегодня на редкость солнечный денек, и, конечно же, не хочется сидеть в школе за партой. Но я все-таки приглашаю вас ко мне на урок и постараюсь, чтобы урок был не скучным и веселым. И я хочу познакомить вас с моими учениками. Мои прекрасные ученики Мирошечка и Лизочка. Садитесь, садитесь, мои хорошие. И, конечно же, Веселинка.
5: Вот так пробежечка.
4: Да, Веселинка.
5: Но мы пробежали вместе. Ну так нечестно, нечестно.
4: Подожди, Веселинка, с кем это вместе вы прибежали?
5: Ой, а вы догадайтесь. Оно такое, такое, такое.
6: И это большой лев, который приснился тебе во сне, и ты забыла о том, что проснулась.
7: Собака.
5: Ну что же вы, это же солнышко. Я просто хотела проверить, кто добежит быстрее, от дома до школы. Оно все время рядом и рядом. Оно догнало меня у пруда, у дерева и, наконец, у школы.
4: Веселинка, да. Но солнышко никогда не бегает. Оно вообще стоит на месте.
5: Это почему же?
4: Да,
5: я видела.
4: Бегает
5: солнышко. Я видела. Утром солнышко просыпалось с одной стороны, а вечером спать уходило в другую сторону.
4: Так это Земля крутится вокруг солнышка, а не наоборот. Ну, вообще, для того, чтобы более правильно объяснить, что такое солнышко, пойдемте погуляем на мою солнечную полянку.
5: Смотрите, какие красивые солнечные лучики. А давайте перепрыгивать солнышко на солнышко.
4: А я как раз спою вам мою любимую песенку.
5: Пойдемте, пойдемте, не промахнитесь. Смотрите, лучики, давайте прыгать с лучика на лучик.
4: Сияет солнце в небесах.
5: Ну-ка.
4: И всех зовет из дома.
6: Конечно, если ты здоров, то ждет тебя, мой друг, дорога. Мы пойдем с тобой гулять вместе с солнышком опять по тропинке золотой. Мы пойдем гулять с тобой, мы пойдем скорей туда, где поляны, лес, вода, где поляны, лес и вода.
5: Ой, как хорошо, как светло, как хорошо, когда светит солнышко. А интересно, а зачем же тогда нужна луна?
4: А давай спросим у ребятишек. Мирошка,
5: давай.
4: Вот скажи, зачем нужна луна?
5: Давай.
4: Иди сюда. Ну, Лизочка, как вы думаете, зачем? Я вам расскажу, зачем нужна луна.
5: Так.
4: Бог создал два великие светила. Одно светило большое для управления днем. Это солнышко. И еще светило маленькое для управления ночью. Это и есть луна.
5: Ух ты!
4: Вот.
5: Это значит, солнышко говорит, что наступил день.
4: Да, да, да.
5: А луна, что день закончился, пора отдыхать.
4: Да, и если вы видите на небе луна, и уже становится темно, то пора спать. Точно, правильно. А еще видели ли вы когда-нибудь на небе звезды?
7: Да, ночью. Да.
5: Профессор Бодрячок, мы сегодня говорим о солнышке, а не о звездах.
4: Веселинка, веселинка, пойдемте, я вам все объясню. Пойдемте скорее.
5: Странный профессор сегодня.
4: Так.
5: Пошли.
4: Да.
5: А, ты здесь?
4: Это интересно. Это очень интересно.
5: Да.
4: Я вам хочу сказать о том, что солнышко – это и есть самая настоящая звезда.
7: Я знаю, что солнышко – звезда.
4: Вот, молодец.
5: Ничего себе.
4: Наверное, мама тебе об этом уже рассказала. Солнышко – это и есть звезда. Но в отличие от других звезд, солнышко мы видим не ночью, а днем. И все это из-за того, что солнышко – это звезда очень большая, и оно находится близко к нашей планете. Принеси-ка планету. Вот, стой, пожалуйста.
5: Ух ты!
4: Селиночка.
5: Какая интересная.
4: Да, да, да.
5: Неужто
4: да?
5: Она такая маленькая?
4: Да. Вот такая у нас замечательная планета. Земля. Она крутится, крутится, крутится. И предположим, что на этой Земле живут Мирошка и
5: Лиза.
4: Лизочка, давайте поместим вас куда-нибудь вот
5: сюда. Потеплее где-нибудь, где светит солнышко.
4: Ну нет, где мы находимся, вот где-то вот тут вот мы и находимся, вот мы сюда вот поместим их, так. Вот, и сейчас днем светит солнышко. И в том месте, где солнечный свет падает на Землю, там находится день. А когда планета крутится, куда попадает у нас Мирошка с Лизочкой?
5: Ложатся
4: туда, спать. Где спать. Солнечного света уже нет. Там, где находится ночь.
5: Они уже сказки
4: вот.
5: Смотрят.
4: Бог создал солнце. Оно очень большое, круглое и жаркое.
5: И от него тепло, как от костра.
4: Да, совершенно верно. Потому что мы... Люди, животные, существа теплые и нуждаемся в теплом солнечном свете.
5: А еще солнце похоже на лампочку.
4: Да, некоторые сходства с лампочкой есть, но солнечный свет поистине чудодейственен. Дело в том, что он избавляет нас от очень вредных микробов, лечит многие болезни и укрепляет наши зубки и косточки. И для этого нужно всего лишь каждый день немножко погулять на солнце. Это называют принять солнечные ванны.
5: О, все, я решила. Завтра я буду принимать солнечные ванны с собачкой-здоровулькой.
4: Отлично!
5: До тех пор, пока не избавлюсь от всех микробов.
4: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Лиза,
5: не нужно.
4: Если ты долго ходишь на солнышке, что тебе мама скажет?
7: Что нельзя гулять долго на солнышке, а то можешь сгореть.
4: Вот.
5: Ну, это же полезно для здоровья.
4: Понимаешь, веселинка, дело все в том, что летом днем солнышко очень жаркое. И если ты слишком долго будешь гулять на солнышке днем, то можно получить солнечный ожог и даже перегреться. По этой причине лучше всего принимать солнечные ванны утром или вечером, когда солнышко теплое и ласковое. И тогда у вас у всех будет хорошее настроение. Вот.
5: Я вот, конечно, не солнышко, но я могу подарить вам солнечное настроение.
4: Отлично.
5: Я придумала. Я покажу вам поделку солнышка.
4: И
5: а
4: мы
5: вы
4: будем
5: подарите
4: делать.
5: Его своим друзьям. Мы вырезаем с вами кружочки из желтой бумаги. Вот каждому я выдаю по два кружочка.
4: Ты заранее уже
5: да,
4: все нарезала.
5: Да, да. Вот, а молодец. Здесь я нарезала лучики нашего солнышка. Держите, разбирайте, чтобы на всех хватило. Если не хватит лучиков, я вам еще дам. Вот, пожалуйста. Держите,
4: так.
5: держите. Так, теперь мы достаем клей. И начинается самое интересное. Да. Так, профессор Бодрячок, помогайте.
4: Давай.
5: У меня
4: давай,
5: тут
4: давай,
5: надо.
4: Давай.
5: Вот еще заготовлены карандашики.
7: Фломастеры.
5: фломастеры.
7: Можно ей даже улыбку и глазки нарисовать.
4: Давай, давай синим.
5: Да, чего-то ватуха. Ладно, мы его разрежем пополам. Так, смотрите. Вот это будет наше солнышко. К этому солнышку, к одному, мы сейчас будем приклеивать лучики. Но для этого мы их сначала приготовим. Вот смотрите, вы их вот здесь не сжимаете, а вот с краешку склеивайте между собой. Вот такой должен получиться лучик. И сделайте столько лучиков, сколько вы хотите, чтобы было на солнышке. Держи, Мираж. Давай я тебе буду помогать. А вы, профессор Бодрячок, помогайте Лизе.
4: Так, сейчас мы вместе с ней сделаем
5: солнце большое. Вот смотри, склеивай вот кончики сюда.
4: Большое.
5: Давай.

0: Маленьким солнышком можно немножечко повысить настроение, если мы подарим его кому-нибудь.
1: Да. У меня еще два.
2: Отлично. Так, вот смотрите. Приклеили. Ой, Лиза, молодец какая. Какие у тебя красивые лучики.
0: Так, смотрите.
2: Потом мы эти лучики вот с одной стороны мажем клеем и приклеиваем вот так вот к солнышку. Ребят, посмотрите.
0: Ага, по кругу.
2: Вот смотри. Видишь как? По кругу.
1: Так. У меня уже три.
0: Ну
1: раз,
0: вот, давай.
1: Два, три,
2: а вот возьми,
1: пять,
2: возьми.
1: Еще.
2: Вот.
1: Вот еще.
2: Вот еще,
1: раз,
2: да.
1: Два, три,
2: вот смотри,
1: четыре,
2: давай я
1: пять,
2: буду
1: шесть.
2: Склеивать.
1: У меня шесть.
2: А ты приклеивай вот так вот на краешек, да, чтобы красиво.
1: Шесть.

0: Молодец. Вот посмотрите, что у нас в Мироше получилось. Покажи. Вот что у нас получилось. Вот, давайте.
1: Ух ты, так ну нас, подождите. Вы слишком быстро, вы прям молодцы какие.
2: Да.
0: Да. А вы, ребята, в это время можете нарисовать лицо этого солнышка, глазки и улыбку.
1: Так, сейчас рисовать будем.
0: Держи.

0: Ребята, вот, а для того, чтобы такой, подарить это солнышко своему другу, мы к солнышку в серединке приклеим вот такую лямочку и повесим своему другу на шею.
1: Так.
0: Давай.

0: Так, я смотрю, давай. У вас уже получается красивое солнышко. Ну-ка,
1: давай,
2: а у нас
1: получилось.
0: Смотрите, какое красивое и веселое солнышко у нас получилось.
1: О, слушай, его можно повесить себе на шею.
0: Конечно.
1: Вот так вот. Ну вот, оно чем-то похоже на медаль.
0: Как вы светитесь теперь хорошо.
1: Да, молодцы. Дорогие ребята, если вы умеете рисовать и делать поделки, вы тоже можете сделать такие же солнышки и подарить своим друзьям. Или прислать нам по почте, мы вам будем очень и очень рады.
0: Кстати, профессор Бодрячок, я хотела вам показать, какие картины нам прислали наши маленькие телезрители-друзья.
1: Да, вот. Да. Это, наверное, после нашей программы «Прогулки на природе».
0: Да, да, вот смотрите, а это похоже на мою здоровульку.
1: А это, наверное, ты и есть в белом.
0: Какая я красивая здесь, да.
1: Да, да. А здесь, смотри-ка, зимой тоже люди...
0: Конечно, зимой тоже полезно гулять на природе.
1: С саночками. Лиза, ты любишь зимой гулять на саночках кататься?
3: Да,
1: любишь?
3: Я даже иногда, как спортсмен, ложусь на живот и скатываюсь.
0: А Мируша как любит гулять, в какой позе?
4: Я люблю гулять во дворе, у нас там горка снежная есть.
0: Зимой, да, любишь больше гулять?
4: Да, еще в Саранске была такая высокая горка вообще.
1: Молодцы, ребята, молодцы, что вы не забываете о том, что нужно гулять на природе, дышать свежим воздухом. И не забудьте о том, что нужно принимать обязательно солнечные ванны утром и вечером. Это очень полезно и хорошо. Всего вам доброго, до скорых встреч, до свидания. Пока.
0: Пока.

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Дмитрий Булатов.
2: Евангелие от Марка, 2 глава, с 18 по 20 текст. «Ученики Иоанновы и фарисейские постились». Приходят к Нему, то есть к Иисусу, и говорят: «Почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а твои ученики не постятся?» Да? «И сказал им Иисус: могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Да коли с ними жених, не могут поститься. Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни». Ну, буквально сначала немножечко о самом отрывке. Здесь написано: ученики Иоанновы и фарисейские. Во времена Христа, как мы уже знаем, были направления такие религиозные, да, фарисеи. Иоанн принадлежал к есейской партии, были книжники. И Иисус тоже, как учитель, он набрал себе учеников, он обучал или готовил будущих апостолов, вот используя практику того времени обучения учеников. И вот к нему приходят и говорят, значит, ученики Иоанновы и фарисейские, две вот этих вот партии: почему наши ученики постятся, почему ученики Иоанновы, фарисейские, вот так постятся, а твои ученики не постятся? Это говорит кое о чем, об отношении к посту в то время. Ну, что такое пост? Многие христиане практикуют пост. Это некое воздержание от пищи. Воздержание, может быть, даже сейчас такое, такая тенденция, что пост не просто воздержание от пищи, может быть, воздержание от просмотра каких-то фильмов, от просмотра какого-то, воздержание от какого-то общения, воздержание там от соцсетей, от интернета. В общем, это воздержание от чего-то, но чаще всего в традиционном смысле это воздержание от пищи для того, чтобы больше уделить время общению с Богом, больше уделить время молитве, искать Господа, да, отказавшись от чего-то, больше выделить время для взаимоотношений с Богом. И вот здесь, вот из этого отрывка, мы узнаем, что была практика поста в какое-то время. Сегодня тоже многие церкви практикуют пост в определенное время. Они говорят: вот у нас пост, да, многие религии практикуют пост в определенное время. То есть по календарю. Вот наступило время, и ты должен взять и поститься. И когда ко Христу подошли примерно с таким же вопросом, и сказали: вот ученики Иоанновы и фарисейские постились, да, постятся. Почему твои ученики не постятся? Ты что, ты пренебрегаешь нашими правилами, пренебрегаешь нашими, вот, скажем, традициями? И интересно, что Христос приводит в пример иллюстрацию. Он говорит: а вы вообще видели когда-нибудь друзей жениха на свадьбе, которые во время свадьбы постятся? Это нелогично, это неестественно. Свадьба – это время праздника, свадьба – это время, когда нужно кушать, а не поститься. И он говорит: я тот жених, который пришел как будто на свадьбу, и сейчас ученики мои находятся со мной, и поэтому они не могут поститься сейчас. Сейчас время благоприятное, время праздника. Но наступит время, говорит Христос, когда отнимется от них жених, и тогда будут поститься. Тогда будут поститься. Интересно, что здесь Христос кое-что очень важное сделал и заложил или открыл относительно поста, да и не только. Есть традиции, есть церковные практики. И я не хочу сказать, что все они плохие и ненужные, да? Но иногда церковная традиция или церковная практика, иногда вот когда так принято, оно не попадает в ногу вот с некой актуальностью данного момента. Да? И Христос, говоря о посте, хочет сказать, что пост – это нечто естественное. Это то, что должно происходить естественно в результате каких-то событий. Не всегда времена благоприятные. Наступают времена, когда ты естественным образом не можешь ничего ну, как бы делать, и не можешь ни о чем думать, как только искать Бога, потому что это кризис. И вот в этот кризис естественным образом ты откладываешь какие-то дела и начинаешь воздерживаться от еды или еще от чего-то другого, чтобы взыскать Господа, чтобы просить о Его милости, чтобы не спросить Бога о Его присутствии и о том, чтобы как-то, может быть, повлиять на ситуацию. Поэтому, дорогие друзья, вообще пост – это очень хорошая духовная дисциплина, и многие христиане вообще пренебрегают ею. Но очень важна также и некая своевременность, естественность этого процесса. Естественность и необходимость важнее традиции. Это то, что Христос говорит нам в этом отрывке.
3: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам здоровья!
4: Для вас поет группа «Эдем».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Программа о здоровье. Здравствуйте! Здравствуйте! Ведущий Вадим Сорокин.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! С древних времен в скульптуре увековечивалась красота физической силы и мускулов. В современном мире бодибилдингом или построением своего тела занимаются не только мужчины, но и женщины. В прошлых передачах мы начали говорить о 5 основных физических качествах – выносливости, гибкости, долголетии и силе. Именно на силе мы сегодня остановимся поподробнее. Насколько важно для повседневной жизни иметь тренированное тело? Или же это очередное влияние моды? В предыдущих программах мы говорили о 5 основных физических качествах. Давайте сегодня больше остановимся на силе. Что такое сила? Поговорим об этом со специалистом по физической культуре и спорту Владимиром Берча. Владимир,
4: приветствую вас.
3: Скажите, пожалуйста, есть такая поговорка «сила есть, ума не надо». Это правда?
4: Да, есть такая поговорка, но она не всегда отвечает настоящему положению вещей. Угу. Дело в том, что сила – это способность человека противостоять сопротивлению,
3: так,
4: внешнему и внутреннему.
3: Угу.
4: И он достигает это за счет сокращения мышц.
3: Так.
4: И мышцы, и их работа напрямую связана с мозгом, потому что мозг руководит мышцами. Поэтому, если мы хотим проявить силу, нужно большое количество нервных импульсов, которые придут к мышце от мозга, и тогда будет проявлено это качество, свойство мышц, сила.
3: Значит, сила и ум
4: связаны.
3: А как происходит сокращение мышцы?
4: Да, нам нужно обратиться к строению мышцы, чтобы понять этот процесс. Мышца состоит из двух белковых структур.
3: Каких?
4: Это актин и миозин. И сокращение мышцы – это взаимное проникновение одного в другое.
3: Как это можно простым языком понять?
4: Ну, представьте себе, что в наших мышцах сидят матросы и тянут канаты.
3: Прямо так реально затягивают?
4: Ну, это пример, который показывает нам принцип, что мышца может только сокращаться.
3: То есть я понимаю, что в мышце находится очень-очень много таких матросиков, которые ожидают команды,
4: чтобы тянуть. Поэтому мышца может только тянуть. То есть, если мышца располагается у нас на определенном суставе, она может притягивать к себе две кости. Таким образом осуществляется движение в суставе.
3: То есть, на примере я понял, что вот если я делаю
4: сгибание.
3: На сгибание, то работает у меня бицепс.
4: Мышца, которая находится в том месте, где будет более всего удобно тянуть.
3: А если на разгибание, то уже задействована другая мышца?
4: Да, то, что находится с противоположной стороны.
3: Вот здесь вот, да?
4: Да, это называется мышцы-антагонисты, которые имеют противоположное действие.
3: А что подает сигнал, импульс в мышцу, когда...
4: Наш мозг.
3: Наш мозг, да?
4: Наш мозг.
3: Получается, сила есть и ум нужен.
4: Да, по сути, проявление силы – это усилие мозга.
3: Скажите, как растут мышцы, по какому принципу?
4: Если подробно останавливаться на этом, то мы можем потратить очень много времени. Но если так просто попытаться объяснить этот принцип, то представим себе, что мышцами пользуются, да? Делают какие-то упражнения. Они чувствуют, что они нужны.
3: Так.
4: И они думают, так, надо увеличить штат сотрудников, чтобы нами пользуются. Мы нужны, значит, будем работать. Очередная тренировка, очередное использование мышц, очередная нагрузка. И мышцы думают, да, слушайте, мы востребованы. Мы нужны организму, поэтому давайте будем развиваться, будем увеличиваться в размере. А представьте себе ситуацию, когда вы сломали руку и вашу руку покрыли гипсом.
3: В гипс.
4: Да.
3: Что бывает, да, после того, как снимаем гипс?
4: Да, после того, как мы снимаем гипс, мы видим, что рука уменьшается в размерах.
3: Даже, наверное, и гантелью поднять не сможем.
4: Ну, конечно, и свойства мышцы теряются. Она теряет силу, она теряет способность уже поднимать тот груз, который поднимала до этого. Соответственно, то, что мы используем, мы приобретаем больше силы. А если мы не используем мышцы, то они теряют силу и уменьшаются в размерах.
3: Зачем мышцы напрягаться, тренироваться или
4: развиваться,
3: да, если, по сути, она максимум, что и поднимают, это сумку, да?
4: Или ложку.
3: Или ложку, да. Понятно. Скажите, пожалуйста, структура тренировочного режима, как происходит развитие? Что вы можете посоветовать? Ну, как...
4: Силы именно, да, вы имеете, да, в виду? Да, каждое физическое качество имеет определенные условия для развития. Угу. Я даже скажу больше, в детстве есть определенные периоды возрастные, когда то или иное физическое качество развивается в наилучшем образом, в наилучшей степени.
3: Так.
4: Так называемые сенситивные периоды. Угу. Но, тем не менее, мышцы можно развивать на протяжении всей жизни, угу, и не проблема, если вы пропустили этот период. Ну, как это работает? Развитие мышцы, такое серьезное, большой рост мышцы, он начинается тогда, когда мышца находится на пределе своих возможностей.
3: Так.
4: Ну, представим себе, что мы с вами решили отжаться.
3: Угу.
4: Ну, мы отжали с вами 5 раз.
3: Так.
4: Если мы никогда не отжимались, да, то мышцы почувствуют какую-то определенную нагрузку, и реакция пойдет в любом случае.
3: Угу, угу.
4: Но если мы с вами каждый день занимаемся, то здесь очень важно те последние повторения этого движения, которые нам сложнее всего делать. Вот от этих повторений будет зависеть, будет ли рост мышц активным или он будет менее активным. То есть вся суть развития силы в этих последних повторениях. Но опять же, я хочу повторить, что если человек никогда ничем не занимался, да,
3: угу,
4: и он выполнит какое-то упражнение, мышцы от ничего не делания, угу, переходят к какой-то активности, и уже начинается рост,
3: угу,
4: уже начинаются изменения. Но если мы говорим о каком-то серьезном развитии силы, увеличении мышечной массы, здесь очень важны вот эти последние повторения. Есть определенная структура построения тренировки и тренировочного режима, чтобы развить силу. Особенность в том, что здесь нужны большие веса, то есть здесь нужно серьезное сопротивление, то есть это не портфель, не ложка, ну, в зависимости от того, сколько весит ваш.
3: Если портфель и ложка, то, соответственно, нужно сделать увеличение в 2-3 раза, да, получается?
4: Нет, если будет маленький вес, мы будем развивать другое качество.
3: Угу.
4: Здесь нужно приблизительно 60-80% от максимального веса, который мы сможем поднять.
3: Угу.
4: Но сделаем небольшую ремарочку. Дело в том, что если мы никогда ничем не занимались, наши мышцы не готовы к таким нагрузкам.
3: Угу.
4: И я бы рекомендовал перед тем, как мы начнем серьезно и постоянно заниматься силовыми упражнениями, приблизительно в районе месяца заниматься с более низким весом, угу, но делать большее количество повторений.
3: Угу, угу.
4: Это поможет нам подойти к уже серьезным весам,
3: угу,
4: и укрепить суставы. Это очень важно, чтобы не получить травмы, потому что развитие силы – это такой очень специфический вид активности, где очень высок риск травматизма, потому что уже идет работа с серьезными весами.
3: А когда происходит в основном строение вот этих новых матросиков и канатов? Когда происходит? Да, до тренировки, после, во время тренировки?
4: Очень интересный вопрос. Когда мы делаем физическое упражнение, мышца получает стресс.
3: Угу.
4: И в этот момент происходит такой момент, что мышца востребована, то есть ею пользуется,
3: угу,
4: она работает. После этого начинает срабатывать такой механизм, как суперкомпенсация.
3: Так.
4: Когда мышца потратила энергию,
3: угу,
4: она что-то делала, ей нужно восполнить вот потраченное. И срабатывает эффект суперкомпенсации, и сила и энергия и мощность, которую мы потратили, она возвращается с небольшим приростом.
3: На будущее?
4: На будущее, да.
3: Закладывается, как сказать?
4: Резерв на будущее. И если мы говорим о серьезном росте мышц, то это совокупность вот этих вот маленьких приростов. Тренировка, отдых,
3: угу,
4: прирост. Очередная тренировка, очередной стресс, очередной прирост.
3: Угу.
4: И так маленькими шажочками, маленькими ступенечками мы набираем и силу, и массу, и мощность.
3: Очень интересно. Для меня просто много информации. У меня такой вопрос. После того, как мы потренировались, после того, как сделали нагрузку именно исходя из ваших пожеланий, получаются болевые ощущения. Я вот вспоминаю, после тренажерного зала или там покопал на огороде что-то. Почему происходит вот боль после того, как мы хорошенько потренируемся?
4: Если говорить о боли, то здесь есть два вида боли. Первый вид боли – это боль, когда мышца растет. В ней происходят какие-то изменения, маленькие микроскопические надрывы мышечного волокна. Это в основном боль на следующий день после занятия. Вы чувствуете такую скованность в мышце, вы чувствуете, что есть какое-то болевое ощущение.
3: Но обычно это 2-3 дня бывает, да? Вот после...
4: Все зависит от того, как давно вы тренировались.
3: Понятно. Ага.
4: И от того, от той нагрузки, которую вы сделали. А есть второй вид боли, это травматическая боль. Вот этой боли нужно бояться. И даже не столько бояться, сколько быть внимательным, чтобы не допустить ее. Так как довольно-таки серьезные веса могут быть, и травматическая боль. Но она возникает обычно, когда мы или не размялись, или не соответствует вес нашему, нашей подготовке. И вот это риск для травмы. То есть, с одной стороны, есть боль, которую бояться не надо, так. Это нормально. Есть определенные действия, которые помогут
3: нам... Она даже приятная боль такая, после вот какой-то нагрузки на мышцы, она...
4: Опять же, все зависит от того, сколько вы, насколько вы нагрузите мышцу. И вторая боль, которой нужно бояться и опасаться, и все сделать, чтобы ее не было. Потому что, во-первых, эта боль не даст вам потом заниматься, травматическая боль. Она обычно сопровождается воспалительным процессом. Вы не сможете, она очень острая, и вы не сможете повторять это движение. Боль от роста мышцы, от вот этих микронадривов, она менее острая, и она не мешает вам продолжить занятие.
3: Давайте вот разберемся, какие мышцы, что нужно развивать.
4: В первую очередь нам нужны сильные ноги, так. Потому что они являются опорой для всего организма, для позвоночника.
3: На сильных ногах можно быстро убежать.
4: Нам нужно носить себя целый день.
3: Ну да.
4: И это серьезная нагрузка, особенно если есть лишний вес.

0: И очень важно, чтобы он был все время в ровном положении. И очень легко получить травму, очень много проблем. Сегодня практически 90 с лишним процентов людей имеют проблемы с позвоночником.
1: Очень большое количество.
0: Да, это практически каждый. Единицы, кто не имеет проблем со спиной. Поэтому
1: мы неправильно ухаживаем, получается, за мышцами, за позвоночником, за мышцами.
0: Да, вот здесь очень важно, чтобы мышцы, которые участвуют в движении позвоночника, чтобы они были мощными, сильными, выносливыми, чтобы мы на протяжении всего дня и всей нашей затовой деятельности могли сохранять ровное положение тела.
1: Вроде кажется, ты должен развить мышцы пресса, развить мышцы руки, чтобы это было видно, но на самом деле позвоночник мы не видим, но там сконцентрировано очень много потребностей у человека.
0: Мышцы позвоночника – это не только мышцы, которые мелкие мышцы, которые участвуют в движении вот этих вот мелких вот суставов, угу. Но это и большие мышцы. Угу. Вот, например, вы сказали о прессе. Пресс тянет нас вперед, да? Угу. Мышцы спины выпрямляющие, она тянет нас назад. И вот здесь нужен баланс, чтобы было равномерное развитие и брюшного пресса, и мышц груди, и также мышц спины, чтобы у нас не было перекоса. То есть иногда мы встречаем людей, которые вроде бы физически развиты, но сутулы. Например, это можно встретить вот боксеры или ребята, которые занимаются единоборством.
1: Получается, развитость брюшного пресса, брюшных мышц сгибает, получается, так?
0: Ну, это и, здесь и вид деятельности, и особенности, и позы во время борьбы. Но это также это особое, и, особое развитие вот этих вот мышц, которые находятся впереди нас. Но это не проблема, когда у нас хорошо развитая мускулатура. Главное, чтобы она не мешала нам и не искривляла наш позвоночник. Мышцы должны быть еще эластичными и...
1: подвижными и растянутыми.
0: Да, растянутыми. Да. Тогда не будет вот этой скованности.
1: Скажите, пожалуйста, как в обычных, простых, домашних условиях развивать силу? Каким образом я могу стать... каким образом я могу поддерживать свой организм?
0: Нужно посмотреть, что у нас есть дома.
1: Так, давайте посмотрим.
0: Самое простое, что это может быть, если мы говорим о ногах, то это приседание. У нас нету штанги, нам нужно увеличить нагрузку. Да, обычные приседания, если нам уже мало,
1: так,
0: то мы можем приседать на одной ноге. Можем с вами сейчас попробовать.
1: Я давайте. Весь в вашем распоряжении.
0: Здесь...
1: что тренируем, что делаем?
0: Здесь очень важный момент. Когда мы будем приседать, важно не сгибать колено более 90 градусов.
1: Так.
0: И также очень важно, чтобы перед занятием была сделана соответствующая разминка. То есть мышцы должны быть теплыми.
1: Подготовить, разогреть.
0: Да. Представьте себе пластилин.
1: Так.
0: Когда мы начинаем с ним работать, он холодный, он трескается. Когда он теплый, он такой мягкий, эластичный. Что-то вот подобное происходит с мышцами.
1: Так.
0: Итак, приседание.
1: Хорошо.
0: Простое приседание. Спина должна быть ровной. Если мы чувствуем, что у нас напряжение в ногах, нужно будет перейти на носочек.
1: Так.
0: Сгибаем коленный сустав до 90 градусов.
1: Покажите, я повторю.
0: Спина должна быть ровная. Не наклоняйтесь вперед. Все, достаточно.
1: Не понравилось.
0: Замечательно. Если это маленькая нагрузка,
1: так,
0: то можно подойти или к столу, или к лестнице и сделать то же самое на одной ноге. Отлично. Замечательно. Простое упражнение, ничего особенного не нужно. У всех дома есть возможность там обо что-то опереться. И для большинства людей это уже будет нагрузкой, тренировкой для мышц ног. Ну, если мы говорим о серьезном прокачивании ног, ну, вы понимаете, что нужно уже более.
1: Как поднимать правильный вес? Мы говорили сейчас о позвоночнике, да, и какие могут быть ваши рекомендации именно по подъему веса? Потому что наверняка это основная проблема нетренированной спины при поднятии груза.
0: Дело в том, что бы мы ни взяли в руки, нагрузка будет на руках, да.
1: Так.
0: Но в то же время оно все будет на позвоночнике. Поэтому, если мы поднимаем какой-то определенный груз, если это будет, например, вот что-то, да, с пола,
1: да,
0: то желательно, чтобы спина была ровная, и при этом то, что мы поднимаем, чтобы было как можно ближе к позвоночнику. То есть не надо поднимать тяжести на вытянутых руках.
1: То есть, покажите можно... на примере стула.
0: Да, то есть стул как можно ближе к...
1: Но это нереально.
0: Почему?
1: Ну, потому что обычно мы поднимаем, мы сгибаемся, и после этого делаем подъем...
0: поясницы.
1: Поясницы, да, и она потом болит, и она...
0: Дело в том, что здесь

0: Очень важно понимать, какой это будет вес. Если это очень большой вес, то это не всегда будет благотворно для позвоночника.
1: Ясно. Спасибо. Получается, есть огромная опасность повредить мышцы, я понял так.
0: Мышцы и суставы в том числе.
1: Владимир, у меня вот, знаете, такой вопрос есть. Я раскопал вот такие вот баночки. Часто я слышу в тренажерных залах, что люди, тренеры предлагают использовать определенное спортпитание для того, чтобы быстро набирать массу тела, чтобы мышцы росли. Что вы можете сказать по этому поводу? Как вы относитесь? Ваша точка зрения по поводу спортивного питания?
0: Здесь можно сказать следующее, что человек очень часто хочет все и сразу, и быстро. Угу. Но очень сложно обмануть наш организм. Угу. Но если все-таки нам это удается, то нам нужно будет платить за это свою цену.
1: Так.
0: Дело в том, что если мы говорим о... Есть такие вещества, как допинги, да? Угу. Есть классификация допингов, очень часто спортсмены этим пользуются. Очень важно понимать, что есть вредное для организма. Угу. И есть такие виды допингов, которые приводят к очень серьезным последствиям. Угу. Но в любом случае это не пройдет без следа для вашего организма. Но я вам хочу сказать, что для обычного человека это не имеет смысла, так как нам не нужно такого развития феноменального тех же силовых способностей или рельефа мышцы. Это не поможет нам в жизни. Мы не будем это использовать. Но если человек этого хочет, это уже его выбор. Угу. Что касается питания, которое необходимо мышце для роста, я вам хочу сказать, что на своем примере я убедился, что вегетарианская диета, орехи, зерновые, овощи, бобовые, зеленые листовые овощи, этого вполне достаточно, чтобы развивать силу и рост, чтобы был рост мышц.
1: На своем питании вы не кушаете мясо?
0: Я вегетарианец. Угу. И дело в том, что когда я еще занимался профессиональным спортом, я перестал есть мясо.
1: Так.
0: И я начал чувствовать себя лучше, я начал быстрее восстанавливаться. Угу. И при этом я не потерял ни в объеме мышечной массы, ни в силе, ни в чем другом. И даже мне стало легче заниматься. И у меня пошел больший прирост в результатах. Но здесь очень важно понимать, что наши мышцы нуждаются в питании. И им нужно предоставить все необходимое для этого. Питание должно быть сбалансированным, питание должно быть продуманным.
1: Поэтому перед тем, как от чего-либо отказываться, нужно очень хорошо взвешать и найти замену.
0: Безусловно, нужно дать что-то взамен. Угу, угу. Очень приятен мне, ну и нравится мне такой пример, когда перед тем, как начать сельскохозяйственный сезон, в старину лошадей готовили к пахоте, угу. Их за несколько недель садили на овес. Угу. После этого лошади наливались мышцами, приобретали необыкновенную силу и справлялись с той нагрузкой колоссальной, которая нужна была для работы. Поэтому мое мнение, что растительная диета, овощи, орехи, зерновые, бобовые, все это имеет в себе тот правильный, сбалансированный набор аминокислот, угу. И заменимых, и незаменимых, которые необходимы для роста и развития мышц. Поэтому зачем придумывать что-то? Бог уже сотворил все так продуманно и гармонично, что нам не нужно ничего придумывать.
1: Вот так вот, дорогие друзья. Можно быть на специальном питании, а можно быть на специальном вегетарианском питании. Спасибо большое, Владимир, что вы поделились с нами такими интересными мыслями о силе, о выносливости, о том, каким образом мы можем применять эту силу в повседневной жизни. Сила – это физическое качество, которое нужно всем. Для правильной осанки и удержания вертикального положения тела необходимы гармонично развитые мышцы ног, спины и пресса. Если у вас нет возможности посещать спортзал, не отчаивайтесь. Развить мышцы можно и дома. Подтягивание, приседания и отжимания. И помните, перед тренировкой необходимо разогреть мышцы. Будьте здоровы!
2: Программа о здоровье. Здравствуйте!
3: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
4: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
3: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
5: Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
2: Распятого за нас при Понтии Пилате.
3: Воскресшего в третий день.
4: И в Духа Святого, Господа Животворящего.
5: И во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». Ведущая Юлия Синицына.
7: Здравствуйте. Почему Бог сотворил Люцифера? Почему он допустил, чтобы ангел стал сатаной? Ведь именно из-за его отступления сегодня люди страдают на грешной земле. Сегодня мы ищем ответ на эти вопросы. И нам в этом помогает священнослужитель, магистр богословия Вадим Николаевич Кочкарев. Вадим Николаевич, здравствуйте. Рада вас приветствовать.
8: Здравствуйте.
7: Вадим Николаевич, Бог, создавая существ со свободной волей, предвидел такой исход событий, что эти существа, ангелы, например, и люди, тоже существа со свободной волей, могут отступить от него?
8: Конечно же, потому что Бог является всевидящим, всезнающим существом. Он, конечно, знает все от начала до конца, и Библия открывает вот эти божественные возможности, о которых мы сейчас говорим. Но, видите ли, об этом знает только он один.
7: О чем? Отступит это существо или нет?
8: Да, о том, что такое отступление будет впереди. Об этом знает только один Бог. Поэтому, когда такая возможность вот этого выступления, отступления возникла, естественно, применять какую-то силу, свою божественную силу, для того, чтобы прекратить это все, эти действия Бога могли бы вызвать недоумение у всех тех разумных существ, которых он сотворил, которые не знают того, что знает Бог. В этой связи Бог идет совершенно по другому пути. Он дает возможность узнать, что такое зло, всем существам, которых он наделил разумом. Это очень важно. Почему? Потому что вопросы задавались, и мы знаем с вами о том, что тот величественный, совершенно ангел, он оказался не одним в этих взглядах, противоречащих божественному правлению во Вселенной и так далее. Он оказался не один. И Бог дал такую возможность развиться этим мыслям, развиться этим воззрением, для того, чтобы все разумные существа имели возможность понять, что такое зло.
7: И как оно пагубно, да?
8: И как оно пагубно, к чему может это зло привести и так далее.
7: Вадим Николаевич, ну вот вы сказали, что только один Бог знает, что может совершиться отступление от него. В каком плане он знает, вот как он знает? Он знает, что это точно будет? Или он просто понимает, что раз существо обладает свободной волей, оно может отступить, а может не отступить? Вот я, например, когда говорю своему сыну: «Сынок, ты конфетку не бери», я понимаю, что он может ее взять. А может, он ее и не взять. Я приду, и пустых фантиков от конфетки не увижу, и, сынок, ты молодец. А вот с Богом то же самое, или он точно знал, что вот в данный день и час в сердце этого ангела Люцифера зародится сомнение в божественной силе, начнет рождаться бунт, и вот, наконец-то, он выльется, и одна треть ангелов скажут: «Да, мы идем, Люцифер, за тобой, а не за Богом». Вот он все знал конкретно?
8: Да, да, конечно. Вот мы можем понимать, мы можем анализировать, мы можем догадываться, мы можем предполагать, что что-то будет так или не так. в согласии с тем опытом, который в нашей жизни есть. С Богом это не так. Вот именно Он и является всезнающим существом. Он не просто понимает, Он не просто анализирует, Он знает это. Нам это непонятно, потому что мы не были сотворены им такими же, как Он, всезнающими, всеведущими существами. Что касается Бога, то Он конкретно знал, когда, кто, где, при каких обстоятельствах начнет это делать.
7: И вот и Он допустил это. Тем более у меня возникает вопрос, ну почему же тогда Он дал развиться вот этим всем греховным мыслям, греховным действиям, и столько душ погублены в итоге?
8: Вопрос этот совершенно справедливый, с одной стороны, но с другой стороны, а как вы бы поступили на месте Бога, каким образом вы бы предпочли это зло уничтожить? И получилось ли бы у вас уничтожить это зло путем своего собственного решения? Я устраняю сатану, я уничтожаю всех тех, кто стал сопротивляться моей воле. Смогли бы мы, вот если бы нам пришлось когда-то принимать такое решение, уничтожить это зло? Я думаю, нет.
7: Но мы не можем ответить на этот вопрос, поскольку мы не обладаем тем разумом, который у Бога есть.
8: Да.
7: Мы ограничены.
8: Да.
7: Что мы можем сказать?
8: И тем не менее, сотворяя разумное существо, сотворяя существо, которого Он наделил свободной волей, уничтожая одного, на его место приходил бы следующий, который опять бы и опять бы задавал этот вопрос: справедлив ли Бог, является ли Бог любовью или нет. И это длилось бы бесконечно. Уничтожая одних, на их место приходили бы другие. Поэтому Бог пошел другим путем. Он дал возможность этому затинщику зла развить свои идеи, свои взгляды, для того, чтобы все существа, живущие во Вселенной, наделенные разумом, смогли бы увидеть это своими собственными глазами, куда приводит зло. Окончание зла, конечная точка зла – это смерть. Богом была задумана и запланирована жизнь, причем вечная жизнь. Поэтому Бог идет именно этим путем. Он дает возможность каждому, увидев развитие, увидев окончание, конечную точку, принять свое собственное решение. Он хочет жить вечно или он хочет умереть? Бог четко и ясно дает понять каждому разумному существу эти две перспективы. Если ты выбираешь того, кто сопротивляется божественному управлению, божественной воле, то ты обязательно неминуемо приходишь к смерти. Почему? Потому что единственное существо, которое имеет жизнь в самом себе, единственное существо во Вселенной, которое может дать существу вечную жизнь, это Бог. Как ты собираешься жить вечно, если ты отсоединяешь себя от источника этой вечной жизни? Как лампа может гореть, отсоединившись от электростанции, от объекта, который является генератором энергии для нее? Понимаете?
7: Вадим Николаевич, в таком случае нормален ли вопрос, вот именно выражающий сомнения внутренние, а действительно ли Бог? А вот, может быть, на самом деле есть какой-то другой вариант, может быть, и... Ну вот эти сомнения, которые зародились у Люцифера, которые зародились у людей, у Евы, когда Люцифер в образе змея предлагал ей плод. Подлинно ли сказал Бог? И она задумалась. Может быть, этот вопрос нормален до тех пор, пока мы не приступаем к какую-то грань?
8: Конечно. Дело в том, что никому никогда Бог не запрещал в чем-либо сомневаться.
7: И даже в нем.
8: Конечно. Человек имеет право задавать вопросы. Поэтому он его и наделил разумом. Угу. Понимаете? Каждый человек, каждое разумное существо имеет право задавать вопросы. Вот. Но когда это разумное существо задает вопросы, Бог со своей стороны дает всю необходимую информацию, чтобы на эти вопросы ответить. Природа свидетельствует, Библия говорит, посмотрите на небо, они свидетельствуют о славе Божией. Любовь Божия свидетельствует обо всем естестве божественной вот натуры. Да? То есть Бог предлагает человеку ответы на те вопросы, которые он задает. Проблема заключается лишь в том, что человек не всегда готов эти ответы слышать и принимать это как ответ. Человеческая гордость. И вообще гордость, она предполагает, оно предполагает очень огромного такого размера свое собственное «я». Понимаете? Поэтому, когда Бог отвечает на вопросы, а гордость, гордое существо, не соглашается с этим вопросом, потому что, с этими ответами, потому что ответ не соответствует моему собственному ответу на этот вопрос.
7: Понимаете? То есть, получается, здесь уже должна включиться вера. То есть вот Бог показал тебе, как прекрасно все, что создано им, что Он добр и желает для тебя только добра. И вот здесь ты и должен, что ли, да, если можно так сказать, должен поверить, проникнуться вот этим чувством благодарности и любви к Богу. Но вот именно его, этого ощущения благодарности Богу у Люцифера и не было, да? Он пошел по пути вот именно не смог
8: остановиться. Секундочку, вот вы говорите о вере, вы говорите о вере, но что такое вера? В согласии со Священным Писанием, вера – это осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом.
7: А Люцифер Бога видел.
8: А Люцифер был существом, который видел Бога. Он знал Бога, он видел его любовь, он знал о его характере. Адам с Евой, они были Богом сотворены, они видели Бога, они знали Бога, они пользовались теми благами, которые Бог им их наделил. Вера – это немножко другое. Это тогда, когда вы не видите ничего, вы не знаете ничего, и вы принимаете это все на веру. Да? Но они-то видели, они-то знали. Бог дал им все необходимые свидетельства о своем добре, о своей любви к ним. Эта любовь и это добро были отвергнуты, в результате чего мы оказались вот в таком положении.
7: Ну, получается, что они тогда не то, что не верили, да, они знали, что Бог есть, они не доверяли ему. Именно не доверяли его авторитету. Потому что их «я» было слишком большое, как вы говорите.
8: Да. Бог позволил им, просто позволил им выбрать. Например, если мы говорим о Адаме с Евой, да, Бог позволил им выбрать, дьяволу удалось их обмануть. Самой большой проблемой, допустим, вот Евы в тот момент являлось то, что она вообще стала с ним рассуждать на эту тему, имея божественные свидетельства. Имея божественные свидетельства. Например, дьявол говорит, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю. Было божественное, четкое, ясное свидетельство. От всякого дерева в саду вы можете есть, а вот только от этого дерева не ешьте. То есть конкретный, четкий запрет, дающий информацию, исчерпывающую. Она столкнулась с откровенной ложью, и она с этой ложью согласилась. Почему она согласилась? Потому что она была наделена правом выбора. Это было ее право соглашаться с этим или нет.
7: Ну, получается, мы не можем назвать ни Еву, ни Адама такими обманутыми, наивными простачками, которые вот просто вот как маленького ребенка ведет взрослый, и ребенок доверяет. Они были взрослыми людьми, они знали Бога, они знали законы Божьи, и здесь они, получается, хотели быть обманутыми, если можно так сказать. Но как-то поддались обману просто безумно.
8: Может быть, не хотели они быть обманутыми. Но столкнувшись с альтернативой, вот такой, Богу, по непонятным для нас причинам, Им эта альтернатива почему-то понравилась. Но я говорю в данном случае о Еве. О Еве. Потому что с Адамом немножко другая история. Адам очень сильно был зависим от Евы. Очень любил. И Адам согласился с грехом Евы. Наверное, боясь потерять. Наверное, боясь расстаться с ней. Там немножко была другая история.
7: Понятно. Но да. Вернемся к Люциферу все-таки. Угу. Итак, Люцифер был раньше ангелом. Он был безгрешным. Угу. Вдруг в его сердце зарождаются сомнения, которые вырастают в откровенный бунт против Бога. Угу. Люцифер увлекает, как в Священном Писании это все записано, он увлекает с собой треть ангелов. То есть треть ангелов, они встали на сторону Люцифера. Угу. У меня вопрос. Небо. Атмосфера любви и полного доверия Богу, совершенная атмосфера. Угу. Богом созданные существа, которые только и делают, что славят Его с утра до вечера и служат Ему. Как в совершенном месте мог зародиться вот этот грех? Да, понятно, вы сказали, что они были созданы со свободной волей. Да, это понятно, что все упирается в свободную волю. Это камень преткновения. Но тогда получается, что все-таки несовершенно это место обитания Бога и его ангелов, раз там есть возможность возникновения греха.
8: Ну, а почему несовершенно? Существа были сотворены совершенными. Вот Священное Писание свидетельствует нам, например, если мы откроем Библию, вот есть такое послание Иакова. Здесь очень красиво написано на эту тему, это прям первая глава. Вот 16 текста. «Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные, все, что есть доброго на земле, и всякий дар во всей его полноте даруются свыше, нисходят от Отца Светов, который вне изменений, которому неведомо непостоянство». Понимаете? То есть вот, это, вот этот текст, вот это место Священного Писания свидетельствует о том, что Бог является источником абсолютного добра. Источником абсолютного добра. Что же такое тогда зло? Да. Зло – это отсутствие добра. Что такое темнота, мы говорим, да? Это отсутствие света. Что такое холод, мы говорим? Это отсутствие тепла, да? То есть исчезает одно, возникает моментально, автоматически другое. Со злом произошло нечто такое. Уходит Бог из жизни человека, уходит из жизни человека добро, моментально это место погружается во тьму зла. Зло заполняет это. Поэтому здесь это не вопрос совершенства или несовершенства. Бог творит абсолютно, абсолютное добро. Он является источником абсолютного добра. И все, что выходит, так скажем, из-под руки Бога, все, что выходит на основании Его слова, получается, сотворяется, да, оно все несет на себе печать совершенства до тех пор, пока разумное существо, наделенное правом выбора, не делает свой выбор в сторону того, что я могу обойтись без тебя, Бог. Бог является существом, который уважает это право выбора и говорит: «Хорошо, если ты решил жить без меня, я ухожу, попробуй». И вот попробовали. К чему это все привело? Привело к тому, что мы умираем.
7: Да. Вот почему Бог, опять же, допустил, или даже Он сам послал сатану, то есть уже падшего ангела, на нашу землю? Я понимаю, что да, но он там согрешил, еще есть у него последователи, другие ангелы, ну пусть бы где-то там вот, но не у нас.
8: Почему сюда?
7: Да, почему сюда? Почему Бог поставил под удар только что сотворенную планету вот с этими двумя новыми существами, Адамом и Евой, дав им повеление плодиться, размножаться, наполнять землю, и тут же сатана уже здесь, и нет жизни нормальной.
8: На самом деле... на самом деле. А сама отправная точка неверна. Почему Бог это сделал? Это сделал не Бог. 12 глава книги Откровения сообщает нам о том, что сатана имел возможность искусить всю Вселенную. Он искушал всю Вселенную. Он имел доступ ко всем разумным существам. Но в этой огромной Вселенной нашлось только одно место, где его приняли, где с ним согласились. Вопрос, при чем тут Бог? То, что сатана остался жить на нашей планете, то, что он здесь нашел приют, это проблема не Бога. Да, он был низвергнут на землю, потому что владыка этой планеты – Земля. А Адам был владыкой этой планеты, потому что когда Бог ее сотворил, когда он ее населил, да, он передал эту землю во владычество человеку. Он сказал «владычествуй». Правильно? И проблема не в Боге, что Бог сатану отправил на землю, а проблема в том, что владыка этой планеты согласился с тем, чтобы, что этот сатана будет жить на этой планете. Он его приютил. Адам с Евой, первые люди, приютили сатану на нашей планете. Почему? Потому что нигде, ни в одном уголке нашей необъятной бескрайней Вселенной он больше не нашел приюта. Он везде был отвергнут. 12 глава Откровения говорит об этом. Искушающий всю Вселенную. Он был низвергнут именно на землю.
7: Печально. Но я думаю, что Адам и Ева сразу же увидели плоды своего отступления и пожалели, скорее всего, о том, что они послушали сатану.
8: Несомненно.
7: Но тем не менее, мы продолжаем нести последствия этого выбора. Да. Войны, распри, смерть, болезни на этой планете. Это все как началось тогда? Так и продолжается сейчас.
8: Так и продолжается.
7: Это разве справедливо? Хотя, это, я понимаю, это другая уже тема.
8: Да, к великому сожалению, мы являемся потомками Адама и Евы. И тот сделанный ими когда-то выбор в Эдемском саду, он никак не мог не отразиться на жизни всего потомства, которое возникло потом после них. Это естественно. Здесь это не вопрос справедливости или несправедливости.
7: Это естественное следствие.
8: Это естественное последствие сделанного выбора. А что с нашими детьми разве не так? Когда мы, родители, в жизни принимаем неправильные решения в вопросах воспитания, разве наши дети потом, впоследствии, не испытывают на себе все тяготы, связанные с неправильным решением, которое приняли родители? Оно точно так. Они не отвечают за грехи родителей. Мы, например, люди, мы ни в коем случае не можем отвечать за грех Адама с Евой. За свой грех они отвечают сами. Но последствия мы несем, так как мы являемся их потомками. И грех – это то, что передается по наследству. Кто написано «родиться чисто от нечистого»? Никто. Поэтому это не вопрос справедливости или несправедливости.
7: Это просто естественный ход событий.
8: Это естественный ход событий.
7: И опять же, видимо, план Божий здесь тоже в действии мы видим. Он хотел, чтобы грех, зло развилось до такой степени, когда уже все, ну, условно говоря, не схватятся за голову и не скажут: «Нет, никогда больше, мы никогда больше не выберем эту дорогу».
8: Угу.
7: Вот. И все-таки.
8: И когда это произойдет, когда человек примет такое, и разумное существо примет, что мы никогда не хотели бы больше с этим сталкиваться, Бог уничтожит саму возможность возникновения зла вновь. Но только тогда, когда вся Вселенная разумная примет для себя такое решение. Вот для этого, поэтому Бог пошел именно этим путем.
7: Вот у меня здесь вопрос. Мы читаем в книге Откровения, в последних главах, о том, как прекрасна будет жизнь на новой земле уже после того, как зло будет уничтожено, Люцифер, его последователи будут уничтожены, а те, кто верит в Бога, они окажутся там на новой земле, не будет ни плача, ни вопли, ни болезни, там написано, в общем, все как в раю первозданном, да? Но человек остается со свободной волей.
8: Да.
7: А это значит опять, вот знаете, мне сейчас представляется картина из какого-то блокбастера, где вроде бы уже все преступники пойманы, зло наказано, уже справедливость торжествует, но последний кадр дает завязку для следующей серии, и там что-то такое мы видим, кто-то там мелькнул, кто-то там жив, оказывается, остался из злодеев, ага, значит, будет вторая серия. И вот здесь тоже человек остается со свободной волей. И опять человек-то вопрос, это может повториться?
8: Человек-то остается со свободной волей, но Бог не является режиссером мыльных опер. Это нам нужно понять. Вот. И я повторюсь, да, когда вот эта трагедия, когда эта трагедия получит, или так скажем, она уже получила полное свое развитие, когда все небожители и все человечество увидит, что такое зло, никто не захочет с этим злом в дальнейшем сталкиваться, потому что зло ведет к смерти. И вот здесь уже, в той же самой книге Откровения, написано, что Бог отрет всякую слезу. Вот под этой слезой подразумеваются все те страдания, которые были принесены в жизнь человека грехом, смертью. Написано, Бог отрет. Не человек отрет себе слезы, а Бог отрет слезы всем. Это означает, что Бог решит проблему зла. Сама возможность возникновения его вновь будет уничтожена.
7: Владимир Николаевич, очень тема интересная, животрепещущая. Время нашей программы, к сожалению, подходит к концу. Я благодарю вас за эту интересную живую беседу. Спасибо вам, пусть вас Бог благословит.
8: Благодарю вас.
7: Дорогие друзья, спасибо за то, что это время вы провели с нами. Всего вам доброго, пусть Господь благословит вас. До свидания.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Надейтесь и верьте. Господь обязательно поможет вам.
2: Для вас поет Лилия Мурга.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Созвучье слов живых.
2: Иван Бунин, «Ангел».
3: Вечерний час над степью мирной, когда закат над ней сиял, среди небес стезей эфирной вечерний ангел пролетал. Он видел сумрак предзакатный, уже синел вдали восток, и вдруг услышал он невнятный во ржах ребенка голосок. Он шел, колосья собирая, сплетал венок и пел в тиши. И были в песне звуки рая, невинной неземной души. «Благослови меньшого брата», — сказал Господь, «благослови младенца в тихий час заката на путь и правды, и любви». И ангел светлой улыбкой ребенка тихо осенил, и на закат лучисто-зыбкий поднялся в блеске нежных крыл. И словно крылья золотые, заря пылала в вышине. И долго очи молодые за ней следили в тишине.
2: Стихотворение Ивана Бунина «Ангел» читала Ольга Пугачева. Музыкальное сопровождение Вячеслава Захарова.
4: Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
5: Для вас поет

0: станет он.
1: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет

0: Рождение. Ведущий – священнослужитель Павел Величко.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. Сегодня у нас вновь предоставилась замечательная возможность открыть драгоценные истины Слова Божьего, чтобы наслаждаться дыханием этих слов. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине. Сегодня век больших гонок, скоростного времени, нам важно научиться жить в правильном ритме, в ритме христианской жизни. Что такое ритм христианской жизни? Если посмотреть далеко в прошлое, мы с вами можем увидеть, как жили верующие люди, в каком ритме они жили. И как важно, чтобы, изучив эти древние пути, мы научились и сейчас, в наше время, жить в подобном ритме. Псалмопевец Давид в своем знаменитом псалме, псалом 22, мы читаем, говорит: «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей. Я пребуду в доме Господнем многие дни». Этот ритм верных прошлых веков говорит о том, что они находили поддержку и помощь в Боге. Изо дня в день, куда бы они ни шли, они находили пищу благодаря Богу. Они находили силы благодаря Богу. Они чувствовали охрану благодаря Богу. Они покоились в Боге. Посмотрите, несколько раз псалмопевец говорит о том, что покой приносит им Господь. Он покоит меня на злачных пажитях. Он водит меня к водам тихим. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Что такое ритм христианской жизни в наше время? Это постоянный переход из присутствия человеческого в присутствие Божие –

черпать от Господа нашего силу. В Священном Писании есть замечательная заповедь, заповедь о субботе, заповедь, которая говорит о Боге-Творце и о Боге-Избавителе. Это заповедь, которая как раз и созидает этот закон ритма христианской жизни. Именно этот закон помогает равномерно распределить силы человеческие. Именно этот закон помогает сформировать правильные привычки человека. Этот закон говорит, когда ему должно отдыхать и когда нужно работать. Именно этот закон, если в него вникнуть, если его принять верою, позволит разрешить многие и многие трудности и проблемы в вашей жизни. Итак, давайте мы прочитаем в двух версиях этот закон. Книга «Исход», 20 глава. Господь напомнил тот закон, который люди забыли, и начертал его на каменных скрижалях. Закон, который должен был соблюдать Адам, Ной, Авраам. Но этот закон нужно было напомнить израильтянам. Господь — Творец, и Он желает, чтобы мы помнили Его как Творца. Читаем книгу «Исход», 20 глава, с 8 стиха. «Помни день субботний, чтобы светить его. Шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой — суббота Господу Богу твоему. Не делай вон и никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня, ни скот, ни пришлец, который в жилищах твоих, ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его». Эта заповедь говорит о том, что мы должны помнить нашего Творца, который за шесть дней сотворил небо и землю и подарил этот день, святой день, для особого общения с Ним, для особой встречи с Ним. В другой версии, в книге «Второзаконие», мы читаем этот же закон, но с некоторыми изменениями. Первые скрижали Моисей разбил, и Господь повелел ему сделать новые скрижали, на которых Господь своим перстом написал этот же закон, но с поправками. Давайте мы прочитаем Второзаконие, 5 глава, с 12 стиха. «Наблюдай день субботний, чтобы свято хранить его, как заповедал тебе Господь Бог твой. Шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой — суббота, Господу Богу твоему. Не делай вон и никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни раба твоя, ни вол твой, ни осел твой, ни всякий скот твой, ни пришелец твой, который у тебя, чтобы отдохнул раб твой и раба твоя, как и ты. И помни, что ты был рабом в земле египетской, но Господь Бог твой вывел тебя оттуда рукою крепкою и мышцею высокою, потому и повелел тебе Господь Бог твой соблюдать день субботний». Вы заметили разницу в этих двух текстах, которые мы прочитали? Первый говорит о Боге-Творце —

Второй говорит о том, что Господь вывел из земли египетской, из дома рабства. Он избавитель, Он освободитель. Он тот, который воспитывает по-новому жить, по-новому воспринимать жизнь. Он учит разделять время для работы и для отдыха. Сегодня часто можно встретить такие возражения о том, что суббота ведь дана евреям. Так получается, что только евреи работают. Или только евреи должны отдыхать. Но допустим, что заповедь о субботе дана была только евреям. Тогда текст из книги Второзакония как раз соответствует этому. Он дан для евреев. Но заповедь о субботе, которая звучит в книге «Исход», она направляет наше внимание далеко в прошлое, к дням творения, когда не было еще евреев, не было русских, не было других национальностей. И Бог установил это служение, эту заповедь для всех людей, независимо от того, какого они вероисповедания, какой они национальности. Поэтому тот ритм, который Бог заложил от начала, это самый наилучший. И если сегодня каждый из нас с молитвой и с благодарностью Богу захочет проникнуть в эту глубину и захочет получить благословение от исполнения этого закона, тот будет счастлив в том, что будет делать. Изучите для себя эту заповедь, проникнитесь этой заповедью, потому что в этом для вас особое благословение. Сегодня, живя в наше время, век скоростей, мы не даем возможности Богу поговорить с нами, потому что мы даже не знаем, как нужно молчать и слушать Его. Иногда нужно остановиться и помолчать, и послушать. Мы не оставляем Богу времени и возможности дать нам новой духовной силы, дать нам новой духовной энергии, потому что мы никогда не ждем, когда Он станет говорить нам. Мы даже не ждем тогда, когда Он готов благословлять нас. А получить мы можем эту силу только тогда, когда мы в уединении и в спокойной, в спокойствии ищем Его присутствие. Именно такое время сегодня необходимо каждому человеку на земле. В спокойствии искать Божьего присутствия. Каждый христианин, каждая христианка может обрести это благословение, благословение покоя в Боге. Если ты действительно хочешь что-то сегодня поменять в своей жизни, если ты устал от гонки в твоей жизни, остановись и попроси Господа научить тебя слушать Его, размышлять над истинами, которые Он даровал тебе. Есть, конечно, опасность, когда мы можем слишком далеко уйти от реальности. Есть опасность в том, что мы закопаемся в своей религиозности и ничего другого не будем видеть, кроме духовных вразумлений, наставлений, понятий, требований, догм. Наша жизнь может закрутиться
И мы уйти можем от реальности. Но истинная набожность — это набожность, которая выливается в определенное действие. Иначе это не подлинная набожность. Молитва, которая не подкрепляется соответствующими делами, — это не настоящая молитва. Бог приглашает сегодня жить вполне реальной жизнью. Бог предлагает сегодня нормально отдыхать и хорошо трудиться. Заповедь о субботе — это заповедь о том, что человек должен трудиться. Но как часто ее ставят в обвинение тому, что люди думают только об отдыхе. На протяжении 25 лет я учусь соблюдать эту заповедь. Я благодарю Господа, что Он открыл мне эту древнюю истину. И каждый раз я постигаю какие-то новые и новые грани этой истины. Господь учит через эту заповедь правильно строить отношения в семье. Через эту заповедь Господь учит меня правильно относиться к моему времени. Через эту заповедь Господь учит правильно относиться к моему окружению и ценить других. Истины Божии многогранны. Как важно не отвергать их, не отставлять в сторону, а с особым вниманием отнестись к этим священным, драгоценным словам. Близость Божию ищут не для того, чтобы избегать близости людей, а для того, чтобы стать достойными этой близости. Поэтому, соблюдая субботу, мы по-особому можем сблизиться с Господом. Мы по-особому можем осознать Его присутствие. Остановитесь и познайте пути древние, пути прямые. Давид говорил: «Господь, пастырь мой». И мы сегодня часто можем молиться этими словами, действительно осознавая, что мы, подобно овечкам в Божьем стаде, нуждаемся в том, чтобы кто-то нас направил к лучшим полям, где растет прекрасная трава, где есть прекрасная пища. Овечка не может без помощи пастора найти злачное поле. Она будет питаться тем, что она видит под ногами. Овцы не могут найти дороги сами. Они нуждаются постоянно в поводыре. Они нуждаются в том, кто бы их направил, чтобы кто-то их поддержал. Также каждый из нас нуждается в лучшем руководителе, в лучшем учителе, в лучшем наставнике. Это Господь. Он тот, кто дает свою защиту и свою охрану. Как пастух защищает овец, так Господь защищает любимых своих детей. Человек не может жить один. Он нуждается в особой поддержке ближних, а еще более в поддержке Господа. Только Бог может дать то правильное отдохновение от всех забот, от всех дел. Только Он может обновить мысли и чувства, только Он может дать новый смысл и утвердить вас. Что такое субботний отдых? И что такое отдых вообще? Отдых в верном смысле — это восстановление умственных и физических сил. Бог сегодня желает, чтобы каждую неделю мы могли восстанавливать свои силы, и физические, и умственные. Отвлекая нас от обычных забот и занятий, Он восстанавливает мышление и физические силы, и таким образом
организм обновляется, чтобы вернуться к серьезной работе. Есть ли здесь место развлечениям? Ведь развлечения тоже бывают разные. Развлечение — это стремление к удовольствию. Это зачастую связано с излишествами. Оно поглощает энергию, которая требуется для полезной работы, и таким образом становится помехой к достижению цели. И в то же время есть развлечения, которые могут быть благотворными и полезными. Где найти баланс? Во всем, что касается нашего благополучия, лишь посвященность укажет верный путь. Когда мы с искренним сердцем приходим к Богу, Он показывает нам, как исполнять, как соблюдать, как развлекаться, как отдыхать. Через посвященность мы понимаем, как правильно строить отношения с Господом, когда мы отдыхаем. И это не какой-то законнический подход. Это желание действительно получить обильное благословение. Да, я много встречал законников в соблюдении субботы, в соблюдении буквы закона. Но, конечно же, Господь желает дать нам новое сердце и новый дух. Именно с таким, с новым сердцем мы можем жить по духу, а не по букве. Мы можем соблюдать субботу с особой радостью. И она никогда не принесет нам огорчения и никогда не будет тяжким бременем, потому что это искреннее желание нашего сердца и нашей души. Современная жизнь человека неестественна, и люди очень сильно изменились. То, что раньше способствовало восстановлению, сегодня отметено и заменено суррогатами. Мы сегодня отдыхаем перед экранами телевизоров или же держа в руках планшет. Но как замечательно, если бы каждая семья, или если вы один или одна, чтобы вы находили время, чтобы находиться на лоне природы и наслаждаться тем драгоценным даром Божьей любви, Его творением. Порой в круговерте мы не находим время даже для общения со своими близкими. Но это прекрасная возможность, соблюдая субботу, найти время и выбраться на лоно природы, вместе вдыхать аромат леса или моря, или луга, дышать свежим воздухом, слушать пение птиц. Ведь пока это еще все есть у нас. Мир полон неудовлетворенных, недовольных людей, не замечающих доступной им благословения и радости, и все время стремящихся к такому счастью и удовлетворению, которые им не подвластны, не замечая благословений, лежащих прямо на их жизненном пути, они проявляют дух неверия и неблагодарности. То, что Бог нам предлагает, вот возьми, мы отвергаем и начинаем искать какие-то свои пути. Я помню, своей семьей мы как-то мечтали о том, куда-то выбраться, уехать, отдохнуть. У нас не было возможности, и мы решили несколько дней провести на природе и вышли на ближайшую реку. Каждый день мы брали с собой термосок и шли отдыхать. Я до сих пор помню эти дни, это было самое замечательное время. Провести время с семьей. Не так далеко, не нужно больших расходов. Важно желание. Важно
задуматься над теми, кто рядом с тобой. Важно просто порадоваться тому, что окружает тебя. Человек, чей разум спокоен и удовлетворен в Боге, находится на пути к здоровью. Человек, чей разум спокоен и удовлетворен в Боге, находится на пути к здоровью. Мне хочется пожелать вам здоровья. Мне хочется пожелать, чтобы в вашей жизни вы действительно обрели эту радость находить покой в Боге, находить покой с Богом, находить всей семьей покой в Боге и удовлетворенность в Боге. Послание филиппийцам. В 4 главе, в 4 тексте мы читаем, апостол Павел говорит: «Всегда радуйтесь, пусть ваша жизнь будет наполнена радостью. Те, кто это делает, имеют радостную жизнь». Их уста не произносят никаких неприятных слов. Их душу окружает благостная атмосфера. Всегда радуйтесь. Пусть тот мир и покой, пусть субботнее благословение, которое Господь дарует через свою заповедь, через исполнение этой заповеди, дарует вам радость и покой. Пусть Его посох успокаивает вас. Пусть Его благословение пребудет над вами. Аминь.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог любит вас и желает вам счастья.

0: Программа «Независимость». Николай.
1: Лет в 14-13 я уже попробовал алкоголь. Мне это состояние в то время тогда очень понравилось. Мне как-то все мои комплексы, все дефекты характера как бы отодвигались на задний план, и я как бы становился самим собой, все страхи, как бы все это у меня было позади в то время, когда я принимал вот этот вот алкоголь. И как бы у меня было предвкушение или стремление к этому состоянию вот с тех юных лет еще учась в школе. И потом, когда уже друзья постарше были, ушли в армию, я нашел другую себе компанию, где можно было принимать алкоголь. И как бы в 9-10 классе я уже почувствовал вот эту вот алкогольную тягу, от которой уже было тяжело как бы мне избавиться. Я думал, что я уеду, поменяю место жительства, и как бы проблемы все останутся, я начну как бы жизнь заново, и все будет хорошо. Я так и сделал. Я переехал в Санкт-Петербург, в Ленинград тогда. Но проблемы все приехали со мной. Никуда они не делись. Год в училище. Благо, что не было тогда денег, и пить не на что было. Воровать я не умел как бы. Время от времени, когда была возможность, принимал спиртное. Но в основном таких возможностей, как было дома, там у меня не было. Потом 2 года в армии, как бы, тоже все это. Потом после службы я вернулся в Ленинград, устроился на завод. И был у меня страх в то время еще, так как была тяга уже, тяга к алкоголю, как бы не спиться. Но не зря я боялся, все это, наверное, и пришло. Здесь я, да, уже начал зарабатывать деньги, потихоньку, как бы пить. И это как бы образ жизни мой становился, это питье. Без него я себя как бы плохо чувствовал. Проблемы становились с каждым разом все больше и больше. И неприятности на работе. Естественно, дом доставлял такие неприятности, что плакали от меня в семье. Ну и в итоге допился до того, до чего допился, что уже началась у меня деградация. Не только умственная, но и физическая. Я стал попадать в психбольницы, в наркологические. И я в один прекрасный момент, наверное, понял, что с алкоголем мне уже самому не справиться. И я попросил о помощи своих близких, что я все, пить уже. Не то, что я не хочу, я хотел пить, конечно, я уже не мог пить. И надо было выбирать или умереть, или жить дальше. Наверное, вот этот страх смерти или что-то как-то заставил меня признать себя алкоголиком, наступить на свою гордыню, как бы переступить через себя. С одной стороны, я понимал, да, что я все уже пить не могу, либо я умру. С другой стороны, я не представлял себе жизни без алкоголя. Я не знал, как общаться с людьми, как какие-то праздники проводить. Как, ну, алкоголь вот занимал основную часть моей жизни, как бы я без него не представлял своей жизни, и поэтому мне было очень тяжело принять это решение, хотя даже вот я понимал, что если я вот еще немножко попью, я просто, да я уже и не мог пить просто на физическом уровне, все уже. Я попал в наркологию тоже, выводили меня из запоя с очередного. Там работал впереди идущий браток по 12-му шагу. Он мне как бы вот познакомил с сообществом, рассказал, что это такое. И просто как внес какую-то, я не знаю, у меня уверенность такую. Сказал, походи, тебе это как бы многим помогает, поможет и тебе. Уверенность такой. Дал расписание мне, все. Я после этого вышел из наркологии, когда выписали меня. Неделю еще думал, о чем там могут алкоголики собираться, говорить, размышлять о чем-то. Меня просто это как бы, вот это любопытство меня распирало. Я думаю, схожу, послушаю, посмотрю, попробую. И вот как бы после первого раза, я там мало что понял, конечно, но меня как-то вот это вот затянуло, захватило. Мне там понравилось. Я стал регулярно ходить, спрашивал впереди идущих рекомендации какие-то. Сейчас я стал понимать, что вот это вот именно сообщество, где можно оставаться трезвым, спокойным, где я стал видеть свои недостатки и как бы учиться, это школа. Для меня это школа, как учиться жить трезвому. Но я всегда знал, что есть какая-то сила, есть какая-то сила, может быть. Я никогда не ходил в церковь, я не знал ни одной молитвы, я сейчас знаю ее только одну. Но знал и верил, и еще, наверное, с детства, что есть какая-то сила, что, не знаю, которая помогает или что-то по жизни. Да, я молюсь, прошу высшие силы, чтобы дала сил мне. Да во всех делах, не только здесь. И со здоровьем, чтобы как-то поправиться, остаться трезвым. И единственное, что надо учиться еще быть и благодарить, быть благодарным. Да, я теперь понимаю, что без алкоголя жить можно. Жить можно хорошо, счастливо.
0: Если у вас или ваших близких есть алкогольная зависимость, найдите группу анонимных алкоголиков или программу «12 шагов» в вашем городе. Нигде вас так не поймут, как там. Вместе бороться легче. Вы также можете обратиться в реабилитационный центр «Ковчег». Здесь помогают алкоголю и наркозависимым. И помните, ваша жизнь может измениться к лучшему.

0: телерадио компании «Три ангела» желает вам мира и добра.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Это книга о жизни. Это книга о взаимоотношениях Бога с человеком.
4: Если это Слово Божие, почему в этой книге так много жестокости, так много насилия, так много крови?
5: Дело тут не столько в тексте, сколько в духовной зрелости человека, христианина.
1: В этой программе трагедия в семье царя Давида, левит и наложница, поступок дочерей Лота, отступление царя Соломона, смысл аморальных эпизодов Библии.
5: Как правило, нам не интересен шокирующий реализм. Мы стыдливо, а то и равнодушно перелистываем странные, парадоксальные, вопиющие страницы Священного Писания. Ведь есть сюжеты в Библии, которые так и остаются занозой в сердце на всю жизнь. И тут я имею в виду не только книгу Иова, с очень сложной темой теодицеей, да, оправдание Бога перед торжеством зла.
3: В Библии же можно найти все. И кровосмешение, и войны, и предательство, и подлость, и заговоры, и воровство. Все человеческие преступления можно найти в Библии. И пороки. Вот. Об этом о всем Библия говорит. Не прикрыто.
5: И вспомним старшего сына Давида Амнона, который влюбился в сводную сестру Фамарь. Это была похоть. Ни о какой любви тут и речи нет. Он воспылал к ней безумной страстью, что привело, как известно, к наглому, грубому изнасилованию. А как все было ловко придумано. Друг и военодав подсказывает Амнону притворить больным и попросить отца своего Давида, чтобы Фамарь заботилась о тебе.
1: «И послал Давид к Фамаре в дом сказать, «Пойди в дом Амнона, брата твоего, и приготовь ему кушанье». И пошла она в дом брата своего Амнона, а он лежит. И взяла она муки и замесила, и изготовила пред глазами его, и испекла лепешки. И взяла сковороду и выложила перед ним, но он не хотел есть. И сказал Амнон, «Пусть все выйдут от меня». И вышли от него все люди. И сказал Амнон Фамаре, «Отнеси кушанье во внутреннюю комнату, и я поем из рук твоих». И взяла Фамарь лепешки, которые приготовила, и отнесла Амнону, брату своему, во внутреннюю комнату. И когда она поставила пред ним, чтобы он ел, то он схватил ее и сказал ей, «Иди, ложись со мною, сестра моя». Но она сказала, «Нет, брат мой, не бесчести меня, ибо не делается так в Израиле. Не делай этого безумия. И я, куда пойду я с моим бесчестием? И ты будешь одним из безумных в Израиле. Ты поговори с царем, он не откажет отдать меня тебе». Но он не хотел слушать слов ее и преодолел ее и изнасиловал ее и лежал с ней.
5: Затем, присытившись, он прогоняет униженную, раздавленную девушку. «Вставай, вставай, уходи отсюда!» Я уже не говорю о том, что, по сути, это грех кровосмешения. Грех, который внес многолетнюю смуту в семью царя Давида. Мы, как читатели, знаем, что в итоге это кончилось трагедией в семье Давида.
1: «И сказал ей Авессалом, брат ее, «Не Амнон ли брат твой был с тобой? Но теперь молчи, сестра моя!» «Он брат твой, не сокрушайся сердцем твоим об этом деле». И жила Фамарь в одиночестве в доме Авессалома, брата своего. И услышал царь Давид обо всем этом и сильно разгневался. Но не опечалил духа Амнона, сына своего, ибо любил его, потому что он был первенец его. Авессалом же не говорил с Амноном ни худого, ни хорошего. Ибо возненавидел Авессалом Амнона за то, что он обесчестил Фамарь, сестру его.
5: Красавец и честолюбец Авессалом убивает Амнона. 2 года Авессалом живет с местью в сердце. 730 дней замышляет дерзкое преступление. Ведет интриги. Затем заманивает старшего брата и коварно убивает его.
1: «И пришел Авессалом к царю и сказал: «Вот, ныне стрижение овец у раба твоего. Пусть пойдет царь и слуги его с рабом твоим». И сказал ему Авессалом: «По крайней мере, пусть пойдет с нами Амнон, брат мой». И сказал ему царь: «Зачем ему идти с тобою?» Но Авессалом упросил его, и он отпустил с ним Амнона и всех царских сыновей. И сделал Авессалом пир, как царь делает пир. Авессалом же приказал отрокам своим, сказав: «Смотрите, как только развеселится сердце Амнона от вина, и я скажу вам: поразите Амнона, тогда убейте его, не бойтесь, это я приказываю вам, будьте смелы и мужественны». И поступили отроки Авессалома с Амноном, как приказал Авессалом.
5: Давид был шокирован убийством первенца. Как известно, Авессалом бежит, и только через несколько лет происходит примирение с отцом.
1: «И плакал царь Давид о сыне своем во все дни. Авессалом убежал и пришел в Гессур, и пробыл там 3 года. И не стал царь Давид преследовать Авессалома, ибо утешился о смерти Амнона. И сказал царь Иоаву: «Пойди же, возврати отрока Авессалома». И встал Иоав, и пошел в Гессур, и привел Авессалома в Иерусалим. И оставался Авессалом в Иерусалиме 2 года, а лица царского не видел. И позвал царь Авессалома. Он пришел к царю, поклонился ему, и пал лицом своим на землю пред царем, и поцеловал царь Авессалома».
5: Вот вам война и мир в царевом библейском повествовании. Так и хочется воскликнуть по-толстовски. Что творится не только в доме Облонских, да, но и в доме Давидовом, царя Израиля?
3: Библия вот отличается от жизнеописаний святых, например, или тем, что она не скрывает недостатков своих героев. Вот. Даже самые преданные Богу люди, любимцы Богу, такие как Давид, они совершали очень серьезные проступки, преступления. И это ни в коем случае не замалчивается.
5: Меня годами мучит еще один сюжет из книги, из Ветхого Завета, из книги Судей, 19 глава. «Левит и его наложница». Напомню текст.
1: «В те дни, когда не было царя у Израиля, жил один левит на склоне горы Ефремовой. Он взял себе наложницу из Вифлеема Иудейского. Наложница его поссорилась с ним и ушла от него в дом отца своего, в Вифлеем Иудейский, и была там 4 месяца. Муж ее встал и пошел за нею, чтобы поговорить к сердцу ее и возвратить ее к себе. С ним был слуга его и пара слов. Она ввела его в дом отца своего. Отец этой молодой женщины, увидев его, с радостью встретил его и удержал его тесть его, отец молодой женщины. И пробыл он у него 3 дня. Они ели и пили и ночевали там».
5: И 3 дня спустя они выступили в путь, вернулись обратно. Идут обратно. День подходит к концу. Нужно заночевать. Слуга предлагает остановиться в Евусе. Левит не согласился. Его смущали евусеи, которые были чужаками, которые были иноплеменниками. Поэтому он предпочел дойти до Гивы, что в земле Вениаминовой.
1: Они свернули в Гиву, чтобы переночевать, и сели на городской площади. Но никто не приглашал их к себе на ночлег. Меж тем с поля после работы возвращался на исходе дня один старик. Он жил в Гиве, но родом был с гор Ефрема, а Гиву населяли люди из племени Вениамина. Старик увидел на городской площади путника и спросил его: «Куда ты идешь и откуда?» Тот ответил: «Мы идем из Вифлеема Иудейского, на ту сторону гор Ефрема. Я родом оттуда. Я ходил в Вифлеем Иудейский и теперь возвращаюсь домой. Никто не приглашает меня к себе. А ведь у нас есть солома и корм для ослов. Есть у нас, рабов твоих, еда и вино, и для меня, и для нее, рабы твоей, и для моего слуги. Нам ничего не нужно». Старик сказал ему: «Не беспокойся, я дам вам все, что нужно, не ночуйте на улице». Он привел их к себе домой и дал корм их ослам. Путники омыли ноги и сели за трапезу. Путники отдыхали, и тут жители города, люди злые и негодные, обступили дом, стали ломиться в дверь и требовать от старика хозяина вывести гостя, чтобы они надругались над ним. Хозяин вышел к ним и принялся их уговаривать: «Братья, не надо, не совершайте преступления, ведь он мой гость. Не делайте с ним этой мерзости. Лучше я вам отдам и мою дочь девственницу, и его наложницу. Насилуйте их, делайте с ними что хотите, только не творите такой мерзости с моим гостем». Но те и слушать его не желали. Тогда левит схватил свою наложницу и вывел к стоявшим на улице.
5: И толпа насиловала и издевалась над ней всю ночь до утра. Это цитата. Вот такая короткая убийственная строка: «Всю ночь до утра». Эту строку невозможно забыть. К сожалению, таковы законы, законы Востока. Гость неприкосновенен. Он важнее дочери. Таковы обычаи. Но дикость остается дикостью, безумием. В итоге они отдали на поругание только наложницу Левита, а дочь хозяина не выдали негодяя. Значит, мораль таки была в отношении родных, а наложница, разве она человек? Разве она личность? Нет, она животное, она сексуальная рабыня.
3: Библия – это не книга о вероучении, это книга о жизни, это книга о взаимоотношениях Бога с человеком. И в этой книге отражалась реальная жизнь, жестокая правда жизни.
5: Наступило утро. Левит, как ни в чем не бывало, встал, открыл дверь и видит, что его наложница лежит у входа с распростертыми руками на пороге. Вот этот образ на всю жизнь остается в твоем сознании. Так коротко, так беспристрастно, я бы сказал, чеховской лапидарной строкой он рисует вот эту трагическую картину. Но вопрос только множится. Как может левит взять себе наложницу? Ведь он левит, посвятивший себя Богу. Если так, то он высшей страстей земных, пример для всех израильтян. Тору-то он не мог не знать. Думаю, помнил, что и мужчина, и женщина – образы подобия Божия. Левит ведь не просто служка при скинии, не начетчик. Он тот, кто знает и обязан толковать истину Торы. Похоже, народные обычаи, предание вытеснило Писание. Мы могли бы сказать так: наложница – недочеловек, объект для сексуальных утех особенного человека – левита.
3: Библия – это не та книга, где вот такие вот возвышенные высказывания, одни нежности, все такое поэтическое, таинственное, какие-то сплошные церковные поучения, какие-то возвышенные изречения и так далее. Просто есть представление о Библии, есть сама Библия. Вот представление о Библии – это вот такая церковная книга, довольно скучная, в котором говорится о том, как вот надо не грешить, нужно быть хорошим. Библия говорит и о хорошем, и о плохом. Библия разнообразная.
5: Вспомним о моральный поступок дочерей Лота, переспавшей с отцом. Мыслимо ли такое в Слове Божьем? Их Бог вывел из Содома, они порождают в своем собственном семействе маленький невинный якобы Содомчик.
1: И было, когда Бог истреблял все города окрестности сей, вспомнил Бог об Аврааме и выслал Лота из среды истребления, когда не спровергал города, в которых жил Лот. И вышел Лот из Сегора и стал жить в горе, и с ним две дочери его, ибо он боялся жить в Сегоре, и жил в пещере, и с ним две дочери его. И сказала старшая младшей: «Отец наш стар, и нет человека на земле, который вошел бы к нам по обычаю всей земли. Итак, напоим отца нашего вином, и переспим с ним, и восставим от отца нашего племя». И напоили отца своего вином в ту ночь, и вошла старшая, и спала с отцом своим в ту ночь. А он не знал, когда она легла и когда встала. На другой день старшая сказала младшей: «Вот я спала вчера с отцом моим. Напоим его вином и в эту ночь, и ты войди, спи с ним, и восставим от отца нашего племя». И напоили отца своего вином и в эту ночь, и вошла младшая, и спала с ним, и он не знал, когда она легла и когда встала. И сделались обе дочери Лотовы беременными от отца своего.
5: Конечно, там ведь есть высокая мотивация, возразит слушатель или читатель. Им важно было сохранить род. Но у любого поступка есть мотивация. А в некоторых случаях она так и остается безнравственной, хотя, на первый взгляд, она кажется оправданной. «Лукаво сердце человека и крайне испорчено», констатирует древний пророк Иеремия. Они забыли о Боге, ведь до Яхвы нужно было достучаться. И не стали они молиться и ждать ответа. Как-то недосуг было, и начали действовать. Напоили отца и в состоянии бессознательного опьянения добили своего. Очевидно, что вот этот поступок, он совершенно мерзок. И понять едва ли возможно. Поразительное повествование. Странный, шокирующий, неуместный на страницах Библии. Такое впечатление, что это что-то из апокрифической литературы, а не из Слова Божия. Они настолько парадоксальны, что мы о них никогда не говорим. Наверное, стыдимся. Неловко такое читать, тем более вспоминать, анализировать. Не свято это, порочно, грязно.
4: И библейские персонажи – это не святые из сусального золота, без всяких изъянов, пороков и недостатков. Они такие же люди, слабые, грешные, со своими недостатками.
6: И я ценю Библию прежде всего за ее честность по отношению к нам. Это реализм, который возник задолго до того, что произошло в русской литературе. Это сверхреализм, если говорить языком Адамовича, Шаламова, Алексеевич. Это неприукрашенная правда.
5: Разумеется, дьявол ловит человека на всем и даже на чтении Библии. Сколько ересей порождены людьми, трепетно читавшими Слово Божие. Как мы уже говорили, не только художественная литература и не только песни Соломона, но и повествования об Амноне и Фомаре могут возбуждать в человеке, как писала христианская писательница Эллен Уайт, нездоровые чувства, лихорадочное воображение, лишать его ум работоспособности, отвлекать душу от молитвы и духовных упражнений. Вот такая точка зрения. И дело тут не только, не столько в тексте, сколько духовной зрелости человека, христианина.
6: И даже правда о народе Божьем. Он не такой хороший, как может показаться. Но там есть прекраснейшие люди, самые светлые люди. И все зависит от того, как строится их жизнь. Если они идут по отношению к Богу, то в эти периоды это самый прекрасный народ. Приходит царица Савская к Соломону и ищет у него мудрость. Потому что это момент, когда он связан с Богом. Смотрим, он отвернулся от Бога. И жуть происходит. Это какой-то сексуальный гигант. 300 жен, 700 наложниц. Что же он творит? Жертвенники, капища, безумие. Самый мудрый, отвернувшийся от Бога, становится безумцем. И самый, может быть, бесталантливый, повернувшись к Богу, становится прекрасным, красивым, удивительным и ярким.

0: Вот это самое главное, на что мы должны обращать внимание в Священном Писании. Пусть нас не смущает вот эта правда, тяжелая правда. Кстати, это лишний раз меня убеждает в том, что Библия – это книга, которой можно доверять, потому что она не приукрашивает человеческое существование, она показывает ее, нашу жизнь, очень правдиво. Поэтому я доверяю Библии. Для меня, наоборот, это аргумент в пользу Священного Писания, что в ней вот мы находим такие истории.
1: Иными словами, Библия – это не книга о святых людях, это не жития, а книга о правде, которая бывает странной, непостижимой, на века поучительной.
2: Ну, был период, когда я не просто не желал быть с этой книгой, а когда я не желал вообще иметь дело с религией. То есть, несмотря на то, что я вырос в семье верующих людей, был период, когда я посчитал, что религия – обман, Библия – тоже, и как-то вот решил по-другому строить свою жизнь. Но я могу сказать, что просто Бог, Он всегда ведет какими-то своими путями. Я, когда вернулся к изучению Библии, я не могу сказать, что к этому моменту решились те вопросы, которые у меня перед Библией стояли. Они были, они никуда не исчезли, они исчезли намного позже. И в тот момент я просто понял, что независимо от того, что у меня есть много вопросов, независимо от того, что я очень многие вещи в Библии не понимаю, и они меня смущают, я хочу строить отношения с Богом. И благодаря этому впоследствии уже сам я увидел ответы на те вопросы, которые меня смущали.
3: Он не солгал нам, дух печально строгий, принявший имя утренней звезды, когда сказал: «Не бойтесь вышней мзды, кусите плод, и будете как боги». Для юноши открылись все дороги, для старцев все запретные труды, для девушек янтарные плоды и белые, как снег, единороги. Но почему мы клонимся без сил? Нам кажется, что кто-то нас забыл. Нам ясен ужас древнего соблазна, когда случайно чья-нибудь рука, две жердочки, две травки, два древка соединит на миг крестообразно.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Мамины секреты. Ведущая Екатерина Аксенова.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Многие родители забывают, что дети – это не взрослые, что у детей своя жизнь и что нужно эту жизнь уважать. Так написал известный педагог Антон Семенович Макаренко. Сегодня мы поговорим о праве ребенка на уважение. В детстве кажется, что большой всегда лучше маленького. «А я уже большой», – радуется ребенок, забравшись на стул. «А я тебя перегнал», – утверждает он с важным видом, меряясь с ровесником. В чем-то ребенок прав. Досадно, когда встаешь на цыпочки и не можешь дотянуться до нужного предмета. Тяжело поспевать за взрослыми своими маленькими шагами. Маленькой ручкой не всегда удержишь чашку. Трудно забраться на высокий стул, входить по ступеням. Трудно дотянуться до дверной ручки или выключателя. В толпе взрослых тебя не видят, не замечают, толкают, мешаешься. Одним словом, плохо быть маленьким. Взрослые ошибаются, считая, что ребенок не человек, а человечек. Он еще маленький, говорят взрослые о ребенке, и думают, что все радости, горести, желания у ребенка тоже, как и он, маленькие. На самом деле все наоборот. Они намного больше его самого. Ребенка можно и нужно считать человеком. Надо только помнить, что он другой, не такой, как мы.
0: Я человек. И ничто человеческое мне не чуждо.
3: Мама 10-летнего мальчика сказала мне так. Воспитывать легко. Надо лишь помнить, какой ты была сама, когда была маленькой. Так обычно родителям говорят. Вспомните, какими вы сами были в детстве. Справедливо. А еще полезнее помнить, что перед нами совершенно другая личность. Не я, не такой, каким я был в моем детстве, но иной. Другой. Когда ребеночка приносят из роддома в родительский, мы остро чувствуем, что перед нами таинственное, непонятное существо, новая уникальная личность, родившаяся в наш мир. Быть может, больше никогда в жизни этот только что родившийся человек не будет вызывать к себе такого уважения, как в эту минуту. Но проходит время, мы привыкаем к ребенку, узнаем его, и вот чудо исчезло. Другой уже перестал быть другим. Нам кажется, будто каждый из нас взрослых – homo sapiens, человек разумный. А он, ребенок, пока что дитя неразумное, и надо быстрее приладить его к нашему миру, вразумить. Но ребенок не есть неразумное существо. У него просто другой разум, по-другому устроенный. С точки зрения ребенка, многое из того, что делают взрослые, глупо и нелепо.
0: Забавы взрослых называются делом. У детей они тоже дело.
3: Как бы ни было нам трудно понять своих детей, признаем хотя бы, что ребенок еще не искусен в нашей взрослой логике и потому имеет право на свои, с нашей точки зрения, глупости. Он имеет право говорить странные вещи и совершать нелепые поступки. Как-то раз одна 5-летняя девочка достала семейное серебро и ложка за ложкой побросала все в колодец. Как вы думаете, для чего? Оказывается, ей нравились глубокие булькающие звуки, которые производили ложки, когда падали в воду. А вообще, способны ли мы понять и разделить удовольствие такого рода? Я уверена, что эта девочка, когда вырастет, обязательно поймет, что серебряным ложкам найдется гораздо лучшее применение. В данном случае унижение или суровое наказание вряд ли будут уместны. Нам, родителям, необходимо учиться общаться с детьми без превосходства, не наклоняясь к ним. Ведь только при взаимном уважении возможно общение на равных. Ведь именно так относится к нам Бог. Не как к своей собственности, а как к личности, имеющей право делать ошибки и принимать свои, пусть не всегда правильные решения. Вспомните притчу о блудном сыне. Отец позволяет сыну уйти из дома. Он уважает его выбор, хотя и знает, что выбор этот неверный. и продолжает по-прежнему любить сына и ждать его, несмотря ни на что. Дорогие друзья, мы по-прежнему ждем от вас писем, звонков и пожеланий. Да благословит вас и вашу семью Господь!
0: Люби своего ребенка любым, не талантливым, не удачливым, взрослым. Общаясь с ним, радуйся, что ребенок – это праздник, который пока с тобой.
4: Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Дмитрий Булатов.
2: Евангелие от Марка, 2 глава, с 21 по 22 текст. «Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленой ткани, иначе вновь пришитая отдерет от старого, и дыра будет еще хуже». Очень известные многим слова Иисуса Христа. И далее он продолжает. «Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут, но вино молодое надобно вливать в мехи новые». На самом деле смысл сказанного так очень прост. Да? Ткань новая, новая заплата не пришивается к ветхой одежде, потому что, когда ты постираешь одежду, ткань усядет, и дыра будет еще больше. Новое вино, да, они хранили их в таких кожаных мехах. Если ты вливаешь в ветхий мех, то получается новое вино, оно порвет ветхий мех, потому что он уже растянут, и вот так. Но вопрос, к чему Христос говорит эти слова, кому они адресованы? И для того, чтобы понять это, нужно увидеть немножечко контекст, в котором он сказал эти слова. Если мы читаем чуть выше и читаем чуть ниже, мы видим, что Христос говорит чуть выше о посте. Например, как он понимает пост и как понимают пост фарисеи и ученики Иоанна, те же самые. Чуть выше, еще чуть выше, там вопрос касается субботы. Как соблюдает субботу или как понимает вопрос поклонения Богу в субботу иудейская нация, да, и как понимает он и к чему он клонит. И чуть ниже то же самое касается вопрос субботы, жестокосердия израильского народа и так далее, и так далее. Складывается впечатление, что накануне создание постмессианского общества, постмессианского народа Божьего или организации постмессианского народа Божьего после того, как Христос должен был себя принести в жертву, он хочет сказать простую вещь, простую истину, что тот народ, который был избран им до его прихода, он превратился в ветхий мех и в старую одежду, потому что он не может вместить то, что принес с собой Христос. Христос принес простые истины, которые когда-то были обращены к этому же народу. Но прошло время, и что-то стало не так. И здесь он начинает готовить свою аудиторию к тому, что Евангелие будет принесено всем народам, а не только народу израильскому. Вот это вот такая, с одной стороны, простая истина, но достаточно для кого-то неприятное. Ветхий мех. Как я вдруг, тот, кого Бог когда-то избрал, сегодня становлюсь вот этим ветхим мехом или ветхой одеждой? Друзья, Израиль в свое время был Божьим народом, израильский народ, избранным Божьим народом, но потом Господь создает церковь. Церковь – это тот новый мех, который создает Господь для того, чтобы продолжать свидетельствовать о своей милости. Цель Израиля, как ветхого меха, довести было до первого пришествия Иисуса Христа. Церковь, новый мех, ее задача довести народ Божий до второго пришествия Иисуса Христа. До второго пришествия Иисуса Христа. Это так, на таком, скажем, глобальном уровне. На личном уровне тоже, на личностном уровне тоже вот такое может быть. Мы когда-то, может быть, открыты для Божьего влияния, в какой-то момент уже не способны вмещать какие-то новые Божьи откровения. Вот как-то вот так, да. Но милость Божия заключается в том, что ветхий мех Бог тоже не оставляет на обочине жизни. Просто вот такова жизнь. Кто-то из нас выполняет свое предназначение до определенного момента, кто-то идет и продолжает дальше Божье дело, потому что мех не может быть вечным, он когда-то рано или поздно становится ветхим. Но Божья милость не ветшает никому.
3: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
4: Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.

0: В эфире детская программа «Библейские истории».
1: Сегодня мы с мамой расскажем одну удивительную историю. А где ребята?
2: Они сейчас придут.
3: Привет, мы пришли.
1: Вы как раз вовремя. Присаживайтесь поудобней.
2: Кто мне скажет, из каких цветов состоит радуга?
3: Синий, зеленый, красный, оранжевый, желтый.
2: Зеленый. Зеленый был.
1: А сколько всего цветов в радуге?
3: 7.
2: Правильно. Вы назвали 4, осталось назвать еще 3.
3: Красный.
2: Красный тоже был.
3: Синий,
2: 1,
3: зеленый,
2: 2,
3: желтый,
2: 3,
3: оранжевый,
2: 4,
3: красный,
2: 5,
3: синий, зеленый, белый, желтый, красный, синий.
1: Чтобы знать все цвета радуги, надо запомнить один простой стишок. Рассказать?
3: Да!
1: Отлично! Итак, запоминайте. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан.
4: А почему охотник хочет знать, где сидит фазан?
3: Потому что он охотник.
5: А фазан хочет знать, где сидит охотник?
1: Я об этом никогда не думал. Но, наверное, фазан хочет знать, где стоит охотник.
2: Этот стишок помогает нам правильно запомнить все цвета радуги.
3: Как?
2: Первая буква каждого слова означает цвет. Каждый – это буква «К». Какой цвет вы знаете на букву «К»?
3: Красный.
2: Охотник – О.
3: Оранжевый.
5: Оранжевый.
2: Желает «Ж».
3: Желтый.
5: Желтый.
2: Знать.
3: Зеленый.
5: Зеленый.
2: Где голубой сидит синий и фазан?
3: Фиолетовый.
5: Фиолетовый.
4: Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый.
1: Правильно. Радуга состоит из 7 цветов, и радуга появилась не просто так.
2: Радуга – это особый знак, который Бог подарил людям.
6: А рассказал об этом Ной. Ной был человеком праведным и непорочным.
1: Ной долго уговаривал всех людей перестать делать зло и перестать обижать друг друга. Но они его не слушали.
6: Тогда Бог повелел Ною строить огромный дом, который назывался Ковчег.
1: Ковчег – это огромный дом-корабль, который должен был пережить ужасную катастрофу. Он умолял людей перестать делать зло.
6: Друзья, скоро наша земля погибнет. Все, кто хочет спастись, приходите строить со мной ковчег. Кто со мной?
3: Я тоже.
5: А что, все люди могли спрятаться в этом ковчеге?
6: Да, он был размером с 4-5-этажных дома.
1: Ученые посчитали, что туда легко могло вместиться 20 тысяч человек.
6: На тот момент это было все население Земли.
5: Ух ты, Бог хотел спасти всех людей?
1: Да, но никто из них не поверил Ною.
6: Они смеялись над ним.
1: Но Ной продолжал строить ковчег. Он все-таки верил, что жители Земли послушаются его и спасутся вместе с ним от той ужасной катастрофы, которую позже назовут Всемирный потоп.
4: И они послушались?
2: К сожалению, нет. Все они привыкли быть непослушными, что измениться так и не смогли.
1: И вот Ной в последний раз пригласил всех в ковчег.
6: Друзья, приходите скорее! Через 7 дней воды потопа обрушатся на землю, и спасутся только те, кто будут находиться в ковчеге.
5: Дедушка, я с тобой.
4: И я.
3: А я с вами.
4: Пойдем, Лёлик.
6: А вы со мной?
2: Папа, мы всегда с тобой.
3: Нас всего 7, зачем нам такой огромный дом?
6: Никто не хочет идти в ковчег. Я звал всех соседей, всех друзей.
4: Может, мы возьмем с собой еще кого-нибудь?
6: После того, как люди окончательно отказались спастись в ковчеге, Бог сказал, чтобы Ной взял с собой в ковчег животных.
4: А каких животных Бог разрешил брать в ковчег?
2: Всех животных, которые жили на земле.
5: И слонов?
2: И слонов.
4: И жирафов?
2: И жирафов.
5: Ух ты, я бы хотела отправиться в такое путешествие.
1: Дорогие ребята, в следующей серии вы узнаете о том, какие животные попали в ковчег.
7: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
8: Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Яковлева.
7: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
2: распятого за нас при Понтии Пилате,
3: воскресшего в третий день,
4: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
5: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь,
1: ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». Ведущая Юлия Синицына.
7: Здравствуйте! Как христианину удается жить безгрешной жизнью? И действительно ли человек, который уверовал в Бога, перестает совершать плохие поступки? Сегодня это тема нашей беседы. На наши вопросы отвечает священнослужитель, магистр богословия Вадим Николаевич Качкарев. Вадим Николаевич, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
7: В Новом Завете есть такие тексты. Например, «Страдающий плотью перестает грешить». «Всякий, кто согрешает, не видел его и не познал его». Его имеется в виду Бога. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха». И таких текстов множество. И они дают нам основание думать, что верующий человек перестает делать зло. Например, гневаться, воровать, обижать других людей, завидовать, обманывать. Ну, и, в общем-то, это кажется логичным. Раз человек верующий, он должен только добро делать.
8: Интересная, конечно, тема на самом деле, но ее необходимо углубить. И для того, чтобы ответить на эти все вопросы, необходимо познакомиться вообще с понятием грех. А что это такое грех? Многие люди грех воспринимают как какой-то плохой поступок. На самом деле плохие поступки – это всего лишь последствия того греха, который поселяется в сознании человека. Грех – это состояние. Это состояние испорченных отношений со своим Творцом вследствие нежелания жить в согласии с его волей. Когда человек не хочет жить в согласии с волей, законами, правилами своего Творца, он погружается в это состояние греха, в это состояние бунта против него. И когда человек погружается в это состояние, и в Эдемском саду, благодаря вот этому неправильному выбору наших прародителей Адама и Евы, все человечество погрузилось в это состояние испорченных отношений со своим Творцом. А что это значит, находиться в испорченных отношениях со своим Творцом? Это значит, что мы не можем ввиду вот этих испорченных отношений жить вечно. Почему? Потому что Бог является источником этой вечной жизни. Когда надломаны провода, электричество не может поступить к лампочке, и она не в состоянии гореть. Вот почему через какое-то время своего рождения человек просто умирает. Да? Вот почему нарушен вот этот баланс.
7: Связь вот нарушена, связь. Да, с Богом. То есть вот испорченные отношения с Богом, равно как и отношения, которых нет. То есть есть люди, которые не думают о Боге. Ну, иногда так вот. Ну да, кто-то может и есть наверху.
8: Нет,
7: ну,
8: такого, и все. Вы знаете, я против вот этой формулировки, что отношений нет.
7: Ага.
8: Они или нормальные, или испорченные, или хорошие.
7: То есть, когда их нет, это уже значит, что они испорчены.
8: Да, они испорчены, естественно. Это как между родителями и детьми. Понимаете, не может быть, чтобы не было никаких отношений. Они просто испорчены. Они неправильно, и дети продолжают жить, и родители продолжают жить, вот. Но отношения испорчены. Вот. Что касается наших взаимоотношений с Богом, это именно так. И теперь Бог не может равнодушно наблюдать за тем, как его дети ввиду ими же испорченных отношений умирают. Потому что Бог есть любовь. Он любит нас. И Он очень хочет, чтобы мы жили, и не просто жили каких-то 70-80 лет. Он хочет, чтобы мы жили вечно. Но разрешить эту проблему, этот вопрос, можно только одним способом. Между человеком и Богом должны быть восстановлены отношения. Эти отношения должны быть идеальными. Эти отношения должны быть совершенными. И вот здесь мы сталкиваемся с большой проблемой, что грех, вот это состояние, оно гораздо сильнее самого человека. Что человек не в состоянии выйти, самостоятельно выйти из этого состояния. Человек не может победить это состояние испорченных отношений, он не может, что бы ни делал человек, он не в состоянии восстановить отношения со своим Творцом.
7: И где же выход? Кто помогает?
8: Выход только один. Выход только один, и Бог человечеству предложил этот выход из положения через Иисуса Христа. Кто такой Иисус Христос? Иисус Христос – это сам Бог, пришедший к человеку в человеческом облике, в человеческом естестве, в человеческом теле. Зачем это нужно было? Для того, чтобы то, что не может сделать человек, сделал бы он. Что не может сделать человек? Человек не может жить праведной жизнью. Почему? Потому что грех внутри человека не дает ему возможность жить этой совершенной жизнью. И Иисус Христос пришел и показал пример совершенной жизни. Что значит совершенная жизнь? Жизнь в полном согласии с волей Божьей.
7: Ну а зачем Христос показал этот пример, если человек все равно не может жить по этому примеру?
8: Да, Христос не просто показал этот пример, Он заместил собою каждого человека в этих взаимоотношениях с Богом. А человеку показал пример для того, чтобы человек стремился к этим правильным отношениям.
7: То есть старался. Пусть он немножко и не дотягивает, но вверх-то, чтобы он старался вверх.
8: Да, но движение в этом направлении – это уже хорошо, когда человек смотрит на Иисуса Христа, взирает на Него, как на эталон совершенных взаимоотношений с Богом и стремится к таким же взаимоотношениям. Но небо прекрасно понимает, что такое грех. И что человек не в состоянии справиться с ним самостоятельно. Поэтому Иисус Христос предложил себя как заместителя. То есть он решил собою, своей жизнью представить все человечество. Но это возможно только в том случае, если человек относится к нему как к своему спасителю, как к тому, кто пришел его спасать. То есть человеку необходимо выбрать Иисуса Христа как этого заместителя, как своего ходатая, как своего адвоката. И в этом случае Иисус Христос получает право, данное человеком, его защищать. Угу. Понимаете? Угу. Опять, вы видите, все замыкается на выборе. На выборе самого человека. Иисус Христос не может предложить свои адвокатские услуги, образно говоря, насильно. Человек должен избрать его своим адвокатом.
7: Понятно. Вот, Вадим Николаевич, здесь и вопрос. В чем должно выражаться то, вот этот выбор человека, вот что он избирает Бога своим спасителем. Это должно быть просто устное признание, например, перед церковью, да, что да, я признаю, Бог мой спаситель, я верующий теперь. Это крещение, да, или что-то дальше, следующее за этим, потому что ведь мы можем однажды в жизни сказать, да, я стал верующим, я теперь верю, что Бог мой спаситель, и дальше жить так же, как мы и жили до этого, продолжать ругаться с соседями, продолжать терпеть «я не могу свою свекровь», да, на работе меня подсиживают, да, извините, пошли они куда подальше, и ничего в нашей жизни не меняется, но в душе-то да, Бог мой спаситель.
8: Вы
7: вот
8: знаете,
7: что дальше?
8: Вы знаете, все начинается с устного исповедания.
7: Вернее, с этого даже, начинается,
8: даже,
7: да.
8: Даже если поглубже взглянуть, все начинается с внутрисердечного признания Иисуса Христа своим Спасителем. Когда человек, смотря на Него, изучая Его, читая о Нем в Священном Писании, убеждается, что Он является олицетворением истины и способен защитить человека перед лицом зла и смерти. Когда вот это внутреннее убеждение к человеку приходит, человек устно исповедует его и говорит ему в молитве, что «я принимаю тебя, Иисус Христос, как своего Спасителя». Следующий шаг, когда этот человек уже не в молитве, а публично заявляет о том пред церковью, и есть такой акт, который мы называем крещением, да? И в этом богослужении крещения человек публично заявляет о том, что он принимает Иисуса как своего ходатая, как своего защитника, принимает крещение. Но это не говорит о том, что в этот момент он прекращает делать зло. Это не говорит о том, что в этот момент он превращается в безгрешное существо. Он может и дальше продолжать делать ошибки, спотыкаться в своих взаимоотношениях с людьми, с той же самой своей свекровью или со служивцами на работе. Но здесь необходимо понять следующее, что человек на сегодняшний день он находится в греховной человеческой природе. Для того, чтобы человеку не делать, не грешить, должна быть изменена эта греховная человеческая природа. Она должна быть уничтожена. Вот апостол Павел говорит, когда это произойдет, что я оставлю все и водворюсь у Господа.
7: Или даже апостол Павел, да, такой, да, человек, да, святой, да, да, и то.
8: Апостол Петр, помните, говорит такие слова. Когда вот эта храмина, он указывает на свое тело, вот на эту свою греховную человеческую природу, говорит, когда это все будет уничтожено. И это будет уничтожено, потому что Священное Писание говорит, открывает нам удивительно интересное событие, которое называется воскресение из мертвых. Когда вот эта греховная человеческая природа будет уничтожена, и взамен ее будет дана святая, совершенная человеческая природа, в которой человек будет находиться всю вечность.
7: То есть при жизни на этой земле она уничтожена не будет?
8: Не будет, конечно. Она будет уничтожена только тогда, когда Христос вернется на нашу планету, и когда будет завершен план спасения. На сегодняшний день, что нам делать и как нам быть, как нам жить в этой греховной человеческой природе? А вот здесь включается такое удивительное понятие, как вера. Вера в Иисуса Христа. Когда я верую, живу в Господа Иисуса Христа, и Он, будучи святым и безгрешным, представляет меня небесному судье, который оценивает мою жизнь. Я продолжаю оставаться грешником. Я продолжаю оставаться грешником. Но благодаря тому, что я верую в Господа Иисуса Христа, в глазах неба я этим грешником не являюсь. Вы понимаете, почему? Да. Потому что Иисус Христос, принимая на себя полную ответственность за мое греховное состояние, взамен дарит мне свою праведность, которую он заслужил в полном смысле этого слова, потом и кровью. Угу. Потом и кровью. Он заслужил это. Гефсиманский сад, Голгофский крест и его 30-летняя жизнь здесь на земле со всеми вытекающими отсюда последствиями. Он заслужил потом и кровью. И сегодня, когда я прихожу к нему как к своему спасителю и говорю: Господи, я хотел бы, чтобы ты был моим спасителем, я хочу всю вечность посвятить тебе и быть с тобой, он говорит: я дарю тебе то, что я заслужил потом и кровью. Угу.
7: То есть именно это имеют в виду вот авторы этих текстов, что всякий, рожденный от Бога, ну, к примеру, да,
8: да,
7: не делает греха.
8: Совершенно.
7: То есть
8: верно.
7: Почему не делает греха? Не потому, да, что он не совершает плохих поступков, а потому, что он кается и Богу приносит эту проблему. И Бог его, на него теперь уже смотрит после этого не как на грешника, а как на праведника.
8: Да, потому что он в Иисусе Христе, а Иисус Христос не делает греха. И вот до тех пор, пока я, будучи грешником, нахожусь в Иисусе Христе, а Иисус Христос находится во мне, все небо воспринимает меня как праведника. Но при этом это не освобождает меня от ответственности за поступки, которые я совершаю. То есть, защищая меня, даруя мне свою эту защиту, Иисус Христос ставит передо мной определенные цели. Вот, например, апостол Павел говорит: мы, взирая на Него, преображаемся в тот же образ. Следовательно, Библия, как Слово Божие, предписывает грешному человеку меняться, или, как мы говорим, освящаться.
7: Ну а как может грешный человек меняться, если он не может меняться? Ну потому что он слабый.
8: Он не может меняться, но взирая на своего Господа и Спасителя, взирая на Иисуса Христа, размышляя о Нем, общаясь с Ним, человек, внутри человека начинают происходить определенные изменения, вызванные или сопровождаемые третьей личностью Божества, Святым Духом. Когда человек принимает Иисуса Христа как своего Спасителя, человек наполняется Святым Духом. Святой Дух – это существо, это божественная личность,

0: как поступать не нужно. И если я действительно верую в Господа Иисуса Христа, то я очень внимателен к голосу Святого Духа в моей жизни.
1: Но тут уже мы делаем выбор, да? Голос Святого Духа говорит нам, как следует поступать, а мы можем ведь выбрать и другой путь, да?
0: Совершенно
1: мы можем
0: верно.
1: Поступить по-божьему, так сказать, а можем и по-своему поступить.
0: Совершенно верно.
1: Совершить ошибку,
0: право
1: грех.
0: Выбора постоянно присутствует в нашей жизни. Мы в любой момент можем отказаться от Иисуса Христа, как от своего Спасителя. И, следовательно, Дух Святой тогда покидает нашу жизнь. И, следовательно, в нашей жизни не остается ничего, что вело бы нас к жизни, к вечной жизни. Вот книга Откровения, например, говорит нам о неких белых одеждах, которые человек должен приобрести у Иисуса Христа. Что это? Это как раз-таки то самое состояние дружбы с Богом. Когда я одеваю белую одежду, приобретенную у Господа Иисуса Христа, как подарок, Он мне как подарок дает. Мне за это не надо платить, это не надо заслуживать. Он просто протягивает мне и говорит, вот возьми и оденься в эту белую одежду. Я принимаю эту белую одежду как подарок. И сразу же, облекаясь в нее, я приобретаю дружбу с небом.
1: Ну, это символ, да?
0: Да, это символ, естественно.
1: То, что мы
0: да.
1: облекаемся в белую одежду, значит, мы вот облекаемся в Христову праведность.
0: Да, в Христову праведность. И как только я ее приобретаю, я становлюсь другом для неба, продолжая оставаться в своей греховной человеческой природе. И это есть решение проблемы. До того момента, как Христос вернется сюда во второй раз, чтобы упразднить саму природу греховную.
1: То есть, когда упразднить природу греховную, это значит сделать нас такими, что мы уже теперь не будем совершать плохих поступков, грехов.
0: Мы будем жить в состоянии, где наше собственное тело, наша собственная природа не будет диктовать нам делать зло. Вот мы с вами сейчас живем в таком состоянии, когда наше тело, наша греховная человеческая природа порой управляет нашим разумом. Она заставляет нас делать грех, и мы порой не имеем силы противостоять. Мы падаем, но Христос говорит, не переживайте, если даже кто-то из вас упал, если даже кто-то из вас споткнулся и оказался в лежачем таком состоянии, грех его раздавил, да, у вас есть ходатай. Идите к Иисусу Христу. У меня был один преподаватель, который говорил такие слова. Христианин не может упасть ниже колен. Понимаете, самое низкое состояние, до которого может упасть христианин, это на колени. Вот если мы привыкли с вами падать на колени, когда нам тяжело, когда у нас проблемы, да? И мы тогда приходим к Иисусу Христу и говорим, защити. Мы каемся в своих грехах, мы признаем, что это неправильно. Господи, то, что я сделал, это неверно, я с этим не согласен, я этого не хотел бы делать.
1: Но вот так просто получилось, что так я получилось. Был слаб.
0: Это
1: да?
0: называется покаяние. Это называется покаяние. И когда я призываю Иисуса Христа заступиться за меня. Вот в чем дело. Поэтому действительно, рожденный в Иисусе Христе, рожденный в Боге человек, он не грешит. У него есть ходатай, у него есть заступник.
1: Не потому, что он сам перестает грешить, ну, обладая грешной природой, как это возможно, да? А потому что у него есть ходатай.
0: Да, грех не является... поступок плохой – это не грех. Грех – это состояние взаимоотношений с небом. Вот этот вопрос решает Иисус Христос. А то, что я прекращаю делать плохие поступки – это дело времени. Это дело освящения, это дело воспитания, длительного воспитания человеческого существа, когда он постепенно, под влиянием Святого Духа, перестает делать плохие поступки. Но вопрос взаимоотношений решен. Делаешь ты плохие поступки, не делаешь, твои взаимоотношения с Богом решены. Бог к тебе хорошо относится, Бог тебя любит. И ты будешь спасен, и твое имя записано в книгах жизни, ты не должен переживать. Теперь ты должен стремиться к тому, чтобы в своей жизни отразить своего Господа.
1: Вот это очень такая интересная мысль.

0: хочется на ней заострить внимание, что грех это, я бы не сказала, что это неплохие поступки, потому что плохие поступки это все-таки грех, убийство, к примеру, да?
1: Но мы привыкли
0: да,
1: это называть
0: но
1: грехом.
0: Но это может быть не столько плохие поступки, сколько само состояние вот этих отношений.
1: Да.
0: Потому что если, допустим, в семье нет отношений между мужем и женой, если между двумя любящими ранее людьми отношения заканчиваются, то уже ничего друг для друга они хорошие не могут делать. Уже у них начинаются конфликты, уже у них недовольство или молчаливая такая холодная война, бойкоты, и уже ничто не радует. Но если отношения есть, то даже если произошла какая-то размолвка, они бегут навстречу друг другу, и отношения восстанавливаются.
1: Вот вы говорите, вот убийство, да?
0: Угу.
1: Убийство же, оно не возникает просто так.
0: Да, да.
1: Сначала перед убийством да. человек приходит к состоянию такое, что, такому состоянию, что для него жизнь другого человека не имеет никакой ценности.
0: Или жизнь будет
1: для того, чтобы убить, сначала надо прийти к этому состоянию, когда другой человек для тебя, он не человек, его угу. жизнь не ценна для тебя. И когда со временем культивируются вот эти мысли, человек приходит к этому убеждению, он спокойно берет оружие в руки и идет убивать. Поэтому проблема-то, грех начался не с убийства, а грех начался с испорченных отношений с Богом, жизнедателем, понимаете? И это приводит к плохим поступкам, к ужасным поступкам. И мы имеем огромное количество примеров в Священном Писании, где люди, цари, очень близкие люди Богу совершают поступки. Возьмем Давида, там и изнасилованная им женщина, там и убитый вследствие этого ее муж, там и сопротивление обличению пророка, какое-то время он сопротивлялся до тех пор, пока его к стенке не прижали. И тем не менее, он продолжает в Библии быть другом Божьим. Мужем по сердцу моему, говорит Бог о нем. А почему?
0: Потому что он раскаялся.
1: Он умел признавать свои ошибки. И он понимал, что он греховный человек. И праведность Божия также была дана ему, подарена ему.
0: Вот, Вадим Николаевич, еще здесь может подстерегать верующих людей такая опасность, что раз Христос за меня умер, раз Он все прощает и все так легко, то я любой поступок свой могу на него закрыть глаза. Все равно Бог, ну, плохой поступок, Бог меня все равно простит, что бы я ни сделал, у меня хода-то есть. Главное отношение с Богом иметь. А Бога я люблю, я его почитаю. Ну, мало ли, что там я кого-то побил, например, да, или пить начал, жену бить. А я Бога люблю, я верую в Него.
1: Ой, вы знаете, если кто-то и думает так, то он находится в огромной опасности, потому что Священное Писание предупреждает нас о том, что даже если мы познали Иисуса Христа как нашего Спасителя и веруем в Него, но продолжаем произвольно грешить, Библия говорит, не остается жертв за грех. Понимаете? То есть наше умышленное состояние, в котором нам нравится делать грех, мы любим делать этот грех и не собираемся прекратить вот это состояние греха, то в таком случае нас не спасет никакая вера. Библия говорит.
0: Потому что ее просто нет.
1: Ее просто нет. Человек демонстрирует, что он неверующий человек. Он верит в грех. Он верит в дьявола. Помните, Иисус назвал, ваш отец дьявол. Почему? Потому что вы хотите исполнять похоти отца вашего. Вы живете в согласии с его волей. О какой вере в Бога идет речь?
0: Понятно. Вадим Николаевич, время нашей программы завершается. Я благодарю вас за ответ и спасибо вам.
1: Спасибо большое.
0: Дорогие друзья, спасибо за то, что это время вы провели с нами. Всего вам доброго. Пусть Господь благословит вас. До свидания.

Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Господь – свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь – крепость жизни моей, кого мне страшиться?

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет программу «Готовим вместе».
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады вновь пригласить вас на нашу кухню. «Веселое сердце благотворно, как врачество», — сказал мудрый экклесиаст. Но как часто у нас есть силы для того, чтобы начать и закончить день в хорошем настроении? А может быть, нужно просто выспаться, размяться, прогуляться и приготовить что-нибудь такое, что даст нам силы и энергию? Мне кажется, что блюдо, которое сегодня предложат, как раз для этого подходит.
4: Фаршированные овощи. Баклажаны опустить в кипящую подсоленную воду на 2-3 минуты. Затем помидоры, баклажаны и болгарские перцы подготовить для фаршировки. Начинка. Две луковицы мелко нарезать, пассеровать с растительным маслом. Добавить измельченные сердцевины овощей и немного потушить. 1 стакан риса и 0,5 стакана чечевицы отварить. Добавить измельченные грецкие орехи, пассеровку и немного черного перца. Посолить и хорошо перемешать. Овощи нафаршировать. Выложить в глубокую сковороду. Добавить растительное масло, соль и немного горячей воды. Накрыть крышкой и тушить на небольшом огне 30-40 минут.
3: Мне очень нравится такая начинка. Мы обычно привыкли фаршировать перцы, делать голубцы обычно с мясом, с рисом. Но если кто-то не ест мясо, то значит там вообще просто овощи и рис. А вот это сочетание риса, чечевицы, грецких орехов, это действительно, они дополняют друг друга, и получается такой полноценный растительный белок, который является хорошим заменителем и дешевым заменителем мяса. Кроме того, зерновые здесь рис, чечевица, орехи богаты различными микро- и макроэлементами. Так что действительно это блюдо, я думаю, что надолго зарядит нас силами, энергией, не хуже, чем мясо. Надеемся, дорогие друзья, что и вам понравился этот необычный рецепт. Ешьте пищу, приносящую радость и здоровье. Будьте здоровы и приятного аппетита! Пишите нам, дорогие друзья.
2: 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
3: Делитесь своими впечатлениями. Расскажите о тех блюдах, которые с радостью и вдохновением готовите вы.
5: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
6: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
5: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
6: Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
7: Для вас поет группа «Эдем».
8: вот услышал зов Христа, он тебя зовет. Не пройди

0: Возрождение. Ведущий – священнослужитель Павел Величко.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. Сегодня мне хотелось бы с вами говорить опять на основании Слова Божьего, но рассказать о своей семье. Прежде я хочу задать вам вопрос. В вашей семье как проходит время духовного общения? Какая религия в вашей семье? Как она влияет на вашу жизнь? Я встречал разные семьи. Это и православные семьи, и мусульманские, адвентистские, баптистские семьи, лютеранские. В каждой семье есть свои особенности, есть свои правила, есть традиции, есть какие-то важные принципы. Задумайтесь, какая религия должна быть, чтобы благотворно она способствовала развитию вашей семьи. Именно в семье проверяется и проявляется ваш истинный характер. Именно в семье вы можете быть такими, какие вы есть. Поэтому и ваша религия, она естественным образом показывает, в какого Бога вы верите. Я вспоминаю произведение Максима Горького. Произведение называется «Детство», в котором он описывает, что у него были бабушка и дедушка. У дедушки была своя религия и свой Бог. У бабушки была своя религия и свой Бог. И он рассказывает о том, что религия бабушки ему была ближе, чем религия дедушки. И религия бабушки намного больше нравилась, чем религия дедушки. Бабушка, что бы она ни делала, она все время щебетала молитву. Если она садила растения, она приговаривала слова Господни, слова молитвенные. «Ой, вы мои хорошенькие! Ой, вы Божьи растения!» Если она разговаривала с животными, то она вспоминала Господа. У нее был тихий, миролюбивый характер. Дед же все время возмущался и негодовал против нее. Религия деда была другая. Каждое утро он вставал перед иконостасом и громко, чтобы все слышали в доме, начинал читать молебен. Дела в семье зависят от того, как будет построена жизнь семьи. У Максима Горького был свой опыт. У каждого из нас свой опыт. Мне хотелось бы рассказать, как истина Божия повлияла на мою жизнь, на мою семью. Я продолжаю многому учиться, и не скажу, чтобы теперь моя жизнь совершенная, теперь я делаю все правильно. Теперь в моей жизни абсолютный порядок и гармония. Нет, мы своей семьей, у меня жена и две дочери, мы учимся строить отношения, мы постоянно меняемся, мы постоянно делаем какие-то выводы, приходим к каким-то общим решениям. Главное, что мы направляемся в одну сторону. Моя супруга и мои дети верят так же, как и я, в Господа. И это особое благословение для нас. Давайте откроем с вами послание апостола Петра, 3 глава, и прочитаем 7 стих. «Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах». Как важно, чтобы отношения между мужем и женой были в таком взаимопонимании, чтобы вам никогда, вам, мужья, никогда не было препятствия в молитвах. Ваше отношение к супруге напрямую влияет на вашу духовность. Ваше отношение к супруге напрямую будет или благословением, или проклятием для вашей духовной жизни. Женщины так устроены, что они нуждаются во внимании. И если им уделить достаточно внимания, они будут особым благословением для вас. Но если же этого внимания не будет уделено, женщина будет всячески привлекать внимание свое, чтобы вы ей оказали это внимание. В послании евреям в 13 главе, в 4 тексте сказано, послание евреям, 13 глава, 4 стих, «Брак у всех да будет честен и ложе непорочно, блудников и прелюбодеев судит Бог». Как важно, чтобы в ваших отношениях, в вашей семье был порядок и гармония, чтобы вы любили только вашу жену и никаких других женщин. Вы должны оказывать ей особое почтение и уважение. Написано: «Оставить человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одной плотью». Божье повеление говорит о том, что нужно прилепиться к своей жене. Нужно прилепиться к той, которой вы пообещали и сказали: «Я тебя люблю». Это особое отношение. Это особая связь. Это совсем другая связь, нежели связь с матерью. Я говорю о той любви, которая, и о той связи, которая продлится всю вашу дальнейшую жизнь. Поэтому, если вы храните в чистоте ваши отношения, если вы не ходите ни налево, ни направо, ваша семейная жизнь будет благословенной. По сути дела, это касается и женщин. Сегодня многие браки, к сожалению, даже и в христианской среде разрушаются, потому что элементарные правила и законы не соблюдаются. Не ценится то Слово Божие, которое даровано нам. Как важно, чтобы каждая семья уделяла достаточно времени и молилась о близких, тесных отношениях друг с другом, чтобы каждый муж и жена отдавали себе отчет, что то драгоценное, та любовь, которую Бог доверил им, ей нужно дорожить, ее нужно хранить, ее нужно лелеять и взращивать. Она не существует сама по себе. Нужно уделять внимание друг другу. В моей семье я, наверное, не совсем хороший муж, но моя жена никогда не выносит ссор из избы. Она никогда не рассказывает о том, что я не так сделал или какой я не такой. Она всегда хранит это в своем сердце и молится. Это благословение для моей семьи. Это особая поддержка для меня. И когда мы общаемся и делимся друг с другом тем, что нам не нравится друг в друге, а это бывает, что нам что-то не нравится друг в друге, когда мы разбираем по частям все наши недостатки и просим друг у друга прощения, то это для нас становится особым благословением, потому что через это общение мы обретаем радость, мы приобретаем мир и утешение. Господь благословляет нас. В каждой семье очень важно, чтобы было семейное богослужение. Это могут быть несколько минут утром, несколько минут вечером. Если у вас дети есть, то вы можете с ними изучить какой-то библейский стих, поразмышлять над каким-то духовным опытом, над какой-то историей библейской и сделать какой-то вывод для жизни, какой-то практический вывод, какими нужно быть, как себя вести в обществе, как строить отношения с Богом, как строить отношения друг с другом, как строить отношения с одноклассниками, с друзьями. Всегда есть на чем акцентировать внимание, потому что наша жизнь многогранна. Сегодня одна проблема, завтра другая. Сегодня мы открываем Священное Писание и видим, вот на эту проблему отвечает Господь. Завтра можем этот же текст прочитать и увидеть, что и вот на эту проблему Он также отвечает. Поэтому найдите это время для общения в вашей семье. Я помню, как-то мы изучали с детьми библейский стих, взятый из притч, в котором гласит: «Долготерпеливый лучше храброго». Как и во всех семьях, есть очередь в уборную по утрам. И вот когда я просил своего ребенка поторопиться, то услышал ответ: «Папа, долготерпеливый лучше храброго». Вы знаете, ребенок может даже в таких моментах искренне увидеть, как применить Слово Божье. Но Слово Божье благословляет и подкрепляет наших детей в самых разных обстоятельствах. Сегодня мои дети с Господом, они верят так же, как и я. И я благодарю свою супругу, потому что она вложила в них свое сердце, свою душу. Каждый день она, как птица над птенцами, постоянно, постоянно чему-то учит, в чем-то наставляет, на что-то вдохновляет. Матери с девочками намного легче, может быть, чем с отцом, то есть со мной, да, а девочкам очень приятно слышать свою мать. Но и мое участие я вижу тоже очень важным, потому что мои дети, я так понимаю, должны видеть любовь отца, и я стараюсь им давать эту любовь. Я стараюсь их обнять, поцеловать, приласкать, похвалить, ободрить. Я не хочу сказать, что я супер-отец, но все, что я могу сделать, я делаю это искренне. Мы вместе молимся утром и вечером. Не всегда получается каждый день, в разные обстоятельства, особенно когда школа, но мы стараемся уделять этому время. И когда я ехал на съемки, у нас была особая молитва. Мы, наверное, еще никогда так не молились. Когда я возложил руки на своих детей, на свою супругу и молился о них по очереди. Потом они положили по очереди на меня свои руки и молились о мне. Знаете, я никогда не испытывал столько радости и столько счастья от того, как мы близки друг с другом, как мы дороги друг другу, как мы едины друг с другом. Моя семья является для меня большой поддержкой, и это только благодаря нашему Господу. Я благодарю Господа за все Его благословения, которые Он изливает на нас. Мы жили в самых разных обстоятельствах и много переезжали, но я всегда видел Его заботу, Его внимание. В семье важно обратить внимание то, как вы распределяете свои финансы, потому что и в финансах видно, какова ваша религия, какова ваша вера. Готовы ли вы уделять на дело Божие? Готовы ли вы чем-то жертвовать со своей стороны? Сегодня очень много запросов в семье, очень много требований, очень много всего нужно. И каждая семья может быть как благословением для общества, так и наоборот. Она может быть подобна трутню, которая только требует, требует и требует. Могут быть дети, которые постоянно требуют, может быть жена, которая требует, может быть муж, который все время тоже чего-то требует. Наши желания, они безграничны. Но Господь воспитывает наши желания, если мы позволяем Ему. И Он учит нас разумно распределять средства. И в нашей семье мы отделяем 10% всех наших доходов Господу. Получаю ли я зарплату, супруга ли получает зарплату, или дети получают карманные деньги, или им кто-то подарил эти деньги, они отделяют для Господа часть. Особую десятую часть они уделяют, и мы отделяем для того, чтобы пожертвовать. Пожертвовать на нужды церкви, на строительство молитвенного дома, еще либо на какую нужду. И мы отделяем средства для того, чтобы принимать гостей. Все остальные финансы мы распределяем по тем нуждам, по тем потребностям, по тем желаниям, которые у нас есть. И Бог благословляет. Мы никогда не были богатыми, но мы всегда испытывали благословение Божие. Когда-то мы молились о том, чтобы Господь нам послал автомобиль. Братья в церкви всегда говорили: «Не переживай, Павел, у Бога денег много, Он даст тебе автомобиль». И Господь благословил, нам подарили наш первый автомобиль. Он был старенький, но я научился на нем ездить. Господь так благ, Он ответил на нашу молитву. И сколько было радости у детей, потому что их молитва была отвечена. Как важно, чтобы мы в своих семьях обратили внимание на отношения с родными и с родителями. Если бы сегодня открутить пленку назад, вернуться в прошлое, возможно, я что-то перестроил бы по-другому и был бы намного ближе к своим родным. Но с другой стороны, я прилепился к жене, и моя семья стала отдельной. Ни один из родителей не вмешивался в нашу семью. И благодаря этому наша семья была самостоятельной, была цельной. Никто не вмешивался со своим уставом, со своими правилами. Но в то же время, как важно, чтобы мы достаточно времени уделяли нашим родным и близким, особенно когда они в престарелом возрасте. Было такое время, когда вместо того, чтобы заботиться о своих родных и близких, которые далеко, Бог показывал, что тебе приходится сейчас заботиться о тех, кто рядом с тобой, о тех нуждающихся, которых оставили родственники их. Их родственники далеко, но я поручаю их тебе. И мне было больно сознавать, что мои родные где-то далеко. Постарайтесь пересмотреть свои отношения с родителями, со своими родными и близкими, потому что это тесные связи, которые нужно ценить. Важно ценить братьев и сестер, потому что когда вместе, тогда легче с чем-то справляться, с какими-то трудностями, даже финансовыми. Господь готов вас благословлять. Господь готов даровать вам новую жизнь. И вот то влияние, которое вы оказываете на друг друга, оно будет только тогда благотворным, когда каждый из вас будет в близких личных отношениях друг с другом. Хочу обратить ваше внимание на то, что поведение взрослых напрямую влияет на то, как будут жить и как будут поступать ваши дети. Поэтому все, что вы делаете, все, что вы говорите, каждое ваше слово, оно возвратится к вам. Это хорошее слово, это улыбка или это раздражение, это нечистое слово, оно обязательно вернется к вам. Поэтому сейте доброе, сейте вечное, и вы никогда об этом не пожалеете. Хочу обратить ваше внимание еще на одну составляющую. В моей семье, в частности, это жизнь в общине, жизнь в церкви. Потому что мы посещаем христианскую общину, и мы сталкиваемся с многими людьми. Наши характеры по-особому проверяются в этой большой церковной семье. Не всегда просто, не всегда легко. И когда ты, тем более, совершаешь какое-то служение, когда десятки глаз, сотни глаз сканируют тебя, ты понимаешь, что только Бог может прославиться через тебя. Только Бог может использовать твою немощь, чтобы что-то полезное из этого было. Поэтому вместе с семьей мы посещаем собрания и вместе служим. А когда служишь, от этого получаешь благословение. Когда не просто сидишь на стульчике, когда не просто поешь в собрании и стоишь, а когда участвуешь, когда живешь жизнью общины, когда понимаешь трудности, когда вместе строишь с ними новый молитвенный дом. Это особое благословение. Это осознание того, что ты нужен, что ты ценен, что ты дорог. Проходит время, и люди, с кем ты встречаешься, начинают уважать тебя, начинают доверять тебе, потому что видят твою искренность и твою простоту. Служение, к которому Господь может призвать каждого из вас, очень дорого в Его глазах. Поэтому подумайте, чем бы вы хотели послужить Богу, чем бы вы хотели пожертвовать со своей стороны, чтобы прославить Его. Мы откроем с вами 10 главу послания евреям и прочитаем 25 стих. «Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного». Павел предупреждает, не будем оставлять собрание своего. Жизнь в общине очень важна. Вы всегда сможете найти друзей, поддержку, помощь. И совершая служение, вы будете чувствовать себя ценным. Возрождение в семье происходит изнутри, и нам хочется меняться и меняться. И сегодня Господь благословляет. Мы вместе с семьей ходим на стадион, мы вместе что-то реформируем в своем питании, мы решили серьезно заняться чтением книг, потому что через изучение и чтение расширяется наш кругозор. И от каждого дела, которое мы решаем делать вместе или отдельно, мы получаем благословение. Наша семья дорога в очах Божьих. Также каждая из ваших семей дорога Ему. Если вы сегодня не имеете семьи, найдите общину, в которой бы у вас были друзья. Пусть Господь особо благословит, чтобы ваша жизнь изменилась, чтобы она стала другой, чтобы она стала вдохновенной. Пусть Бог пошлет вам радости в ваших новых начинаниях. Пусть ваша религия будет живой и действенной. Пусть ваша жизнь в Боге будет наполнена смыслом. Еще один текст мы прочитаем, который записан в Ефесянам 5 главе, 21 стих. «Повинуясь друг другу в страхе Божьем». Пусть Господь благословит, чтобы именно отношения вот такие, в страхе Божьем, были в вашем доме, между вашими родными и близкими, в вашей жизни. Пусть Господь благословит вас. Аминь.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Дело всей жизни.
2: Здравствуйте. В студии Виталий Олейник. Сегодня мы поговорим о замечательном французском ученом по имени Луи Пастер. Луи Пастер родился 27 декабря 1822 года. Он был сыном отставного французского солдата, владельца небольшого кожевенного завода в местечке Доль. В 1825 году, то есть когда Луи было 3 года, семья Пастеров переселилась в город Арбуа. В детстве Луи увлекался рисованием, был отличным учеником. Когда Пастеру исполнилось 9 лет, бешеный волк покусал 7 человек. Маленький Луи видел, как кузнец прижигал раскаленным железом рану одного из пострадавших и слышал его раздирающие души крики. Но это не помогло покусанному. Через несколько дней он умер, как и все остальные. Этот случай произвел на мальчика потрясающее впечатление. Пастер с успехом закончил обучение сначала в колледже в Арбуа, а затем в Безансоне. Карьера педагога привлекала Пастера. Ему нравилось учить, и он очень рано, еще до получения специального образования, был назначен помощником учителя. Но судьба Луи резко изменилась, когда он открыл для себя химию. Пастер посвятил свою жизнь химии и увлекательным опытам. Окончив колледж в Безансоне со степенью бакалавра, он поступил в 1843 году в высшую нормальную школу. Луи особенно увлекся химией и физикой. Закончив школу, Пастер сдал экзамены на звание доцента физических наук, а спустя год защитил докторскую диссертацию. Пастер уже приобрел известность своими исследованиями в области строения кристаллов уже в то время. Он открыл причину неодинакового влияния луча поляризованного света на кристаллы органических веществ. В том же 1848 году Пастер стал адъюнкт-профессором физики в Дижоне. Через 3 месяца он занимает новую должность адъюнкт-профессора химии в Страсбурге. В 1854 году его назначают деканом факультета естественных наук в Лилле. Пастер заметил, что асимметрические кристаллы встречаются в веществах, образующихся при брожении, и в 1857 году доказал, что брожение – это не химический процесс, как принято было тогда думать, а биологическое явление, являющееся результатом жизнедеятельности микроскопических организмов – дрожжевых грибков. Пастер нашел, что существуют организмы, которые могут жить без кислорода. Они называются анаэробными. В 1864 году Пастер приступил к изучению вопроса возникновения болезни ВИН. Он обнаружил, что микроорганизмы, открытые 2 века назад голландским шлифовальщиком стекол Антони Левенгуком, являются причиной порчи продуктов. Результатом его исследования явилась монография, в которой Пастер показал, что болезни вина вызываются различными микроорганизмами, причем каждая болезнь имеет особого возбудителя. Для уничтожения вредных организованных ферментов он предложил прогревать вино при температуре 50-60 градусов. Этот метод получил название пастеризации. Спустя несколько лет Луи Пастер доказал, что гибель шелковичных червей, угрожавшая разорением всей шелкопрядной промышленности Франции, тоже вызвана бактериями, и что достаточно отсортировать под микроскопом зараженные яйца шелкопряда, чтобы ликвидировать эпидемию. Пастер считал, что микробы, ко всему прочему, являются еще и возбудителями болезней. Сенсационные открытия немецкого ученого Коха доказали, что Пастер был прав. Пастер пошел дальше. Он решил бороться с микробами. Серия его многочисленных опытов была посвящена изучению микробов сибирской язвы, от эпидемии, которой в то время страдали французские скотоводы. Он обнаружил, что животное, раз перенесшее эту страшную болезнь и сумевшее ее перебороть, больше не подвержено опасности заболевания. Оно приобретает иммунитет к микробам сибирской язвы. Следующий шаг заключался в том, чтобы научиться вводить животным ослабленные болезнетворные бактерии, которые вызывают легкую, несмертельную форму болезни. У животного, перенесшего такую легкую болезнь, вырабатывается устойчивый искусственный иммунитет, и настоящая сибирская язва больше ему не страшна. Это был первый

0: шаг в истории вакцинации. Итак, начав с разгадки болезни вина и пива, ученый всю свою дальнейшую жизнь посвятил изучению микроорганизмов и поискам средств борьбы с возбудителями опасных заразных болезней животных и человека. Поскольку работы Пастера обнаружили ошибочность распространенного в медицине того времени взгляда, по которому любые болезни возникают либо внутри организма, либо под влиянием испорченного воздуха, миазмы, он столкнулся с ожесточенным сопротивлением своим идеям. В 1880 году Пастер нашел способ предохранения от заразных заболеваний введением ослабленных возбудителей, который оказался применимым ко многим инфекционным болезням. Чтобы доказать правильность своего открытия, в 1881 году Пастер произвел массовый публичный опыт. Он ввел нескольким десяткам овец и коров микробы сибирской язвы. Половине подопытных животных Пастер предварительно ввел свою вакцину. На второй день все невакцинированные животные погибли от сибирской язвы, а все вакцинированные не заболели и остались живы. Этот опыт, протекавший на глазах у многочисленных свидетелей, был триумфом ученого. Пастер разработал способ прививок против бешенства, употребляя для этого особым образом высушенный мозг зараженных бешенством кроликов. И вот 6 июля 1885 года он впервые успешно испробовал вакцину на человеке. На помощь ему пришел случай. В его парижскую лабораторию приехала убитая горем мать с 9-летним сыном, покусанным бешеной собакой. Мальчика звали Джозеф Майстер. Она умоляла Луи спасти сына, и Пастер решился. Впервые 6 июня 1885 года была сделана прививка вакцины против бешенства человеку. Мальчик не заболел. Это был окончательный триумф Луи Пастера. С этого времени многие лаборатории Франции и всего мира стали приготовлять прививку против бешенства. Возбудитель бешенства, хотя и невидимый, был побежден. Это положило начало новой эре в борьбе с инфекционными заболеваниями. Луи Пастер распорядился, чтобы на его могильной плите после его смерти была оставлена всего одна фраза. «Благодаря Луи Пастеру Иосиф Майстер выжил. Жизнь его была сохранена». Открытие Луи Пастера поставили точку в споре о том, возможно ли самозарождение. Он является основоположником так называемого биогенетического закона, согласно которому живое возможно только от живого. Жизнь может происходить только уже от существующей жизни. Этим он очень много сделал для так называемой креационистской науки, которая утверждает, что изначально появление жизни во Вселенной было принесено к нам живым существом, Создателем.
1: Радуйтесь всегда в Господе!
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Вопрос-ответ. В студии священнослужитель Александр Синицын.
2: Нужно ли знать Библию досконально? Имена, события и различные географические названия. На самом деле в этом нет необходимости. Хотя некоторые люди очень сильно делают акцент на знании Библии как сборе информации. То есть они хотят знать досконально. Иногда выучивают тексты наизусть. Иногда заучивают названия и помнят все имена, города, местности, где что находится, в какой последовательности. И, казалось бы, это хорошо, потому что человек ориентируется в Библии, может легко найти тот или иной отрывок и что-то пересказать. А может быть, если ему зададут вопрос, то он может описать какие-то события легко, без ошибок. Но на самом деле назначение Библии не в этом. Она не состоит в том, чтобы мы попытались все знать, владеть какой-то информацией. Священное Писание давалось не для того, чтобы мы владели информацией, а для того, чтобы мы понимали смысл Божьего повеления и жили по нему. Для Бога куда важнее, чтобы я жил, как Он велит, а не знал, кого как звали, где это происходило, в каком месте и в какое время это случилось. Конечно, не нужно впадать в крайности и отказываться от просто знания досконального библейской истории или каких-то сюжетов, событий и так далее. Но Священное Писание, прежде всего, это Слово Бога. Бог говорит через Него к нам, затрагивает наш ум, наше сердце и нашу волю, чтобы мы так жили и так поступали. Чтобы мы осмысляли свою жизнь через призму того, что Он говорит, но не через призму того, чтобы мы знали, где что находится, кого как зовут и когда это происходило. У верующих города Коринфа была такая проблема. Они подумали, что они знают все. И это знание их надмило. Так что апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 8 главе, так и говорит. Знание надмевает, а любовь назидает. Любовь – это отношение. Это что-то, осуществляемое на деле, на практике. Человек может действительно не всегда знать и помнить названия, события из Библии. Но если он живет по любви, если он любит Бога и любит людей, если в этом отношении он горит желанием исполнить Божью волю, вот это главное для Бога, важнее, чем какое-либо знание. Поэтому нам не нужно знать досконально Библию. Нам нужно ее понимать смысл и поступать по ней.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
2: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий – магистр общественного здравоохранения Андрей Прокопьев.
2: Здравствуйте! Поговорим еще раз о питании. Что нам нужно изменить в питании, чтобы нам не затравиться сигаретами? Мы говорили с вами и размышляли о слове-фразе «как наш разум влияет на организм». А сегодня мы поговорим, как организм может повлиять на наш разум. И сейчас я хотел бы спросить вас, как ваши чувства? Нет, я не говорю о моральных чувствах, любовь, ненависть и так далее. Всем нам знакомо такое чувство, как объедание и переедание. Объелся, говорим мы. И мы не просто это как-то говорим, мы это чувствуем. Хочется заснуть. И также в этот момент нам хочется затравиться сигаретой. Чувствуем, что после переедания желание настолько сильное, как раз это то время, когда можно подбодрить, импульсировать себя с помощью табачка. Почему так происходит? Что вы чувствуете себя сонными после того, как вы много съели? Рождается непреодолимое желание потравиться. В этот момент, когда ваш желудок до предела заполнен пищей, а иногда и растянут посредством переедания, он в таких условиях начинает свою работу. И для того, чтобы переварить избыток поступающей пищи, ему необходима дополнительная кровь. Мозг начинает посылать импульсы в каждый участок тела, а также к самому себе сигнал, который говорит: «Желудок сегодня перезаправили, посылайте кровь туда». Таким образом, отдел, отвечающий за силу воли в нашем головном мозге, также отправляет свою кровь к желудку. Мы чувствуем сонливость, потому что сейчас в мозге меньше крови, наполовину ослабляется сила воли. Особенно это опасно в первые 2 недели, когда вы отказываетесь табачиться и вы переедаете. И поэтому принцип нам четко и ясно должен быть понятен. Не переедайте. Как же я узнаю, что я переел, много съел? Мы все, конечно, знаем, когда мы наедаемся. Когда вы думаете, может, я еще смогу что-нибудь съесть, это как раз то время, когда вы наелись. Но каждый раз, когда вы чуть-чуть съедаете, то вы съели слишком, и потому научитесь останавливаться. Второе. Многие из вас удивлены такому факту. Как легко быть свободным от курения до тех пор, пока вы не съели что-то перченое, что-то вот с какими-нибудь специями. Дело в том, что острые специи раздражают ротовую полость, раздражают не только ее, но также слизистую желудка. А желудок – это самый уязвимый орган нашего организма. Черный перец, красный, также уксус – это те раздражающие вещества, которые способствуют тому, что опять происходит отток крови от всех органов к желудку. Чтобы желудок мог справиться с этой проблемой и в первую очередь решить ее, отправляется кровь опять же из органа силы воли, из головного мозга. Поэтому мы чувствуем этот эффект. Но кроме этого, специи раздражают нервы. Именно поэтому очень часто происходит раздражение. И для многих травящихся сигаретами, как сказал мне один бросающий травиться, я раздражаюсь. И когда я раздражаюсь, я травлюсь сигаретами. Таким образом, возникает процесс разгорания нервов. Для них этот процесс более опасен. Он достигается в том числе кофеином и алкоголем. И мы не рекомендуем потреблять их в период нашего бросания травиться сигаретами. Итак, вот изменения. Рацион питания, измененный вами в пользу изменений. И также я хотел бы добавить сюда важные плюсы из пищи, которые помогут вам лучше себя чувствовать. Подумайте сами о фруктовых соках, о воде мы уже говорили. Овощи и фрукты, они имеют ряд массы важных ощутимых эффектов для того, чтобы не затравиться. Изменение привычек, стереотипов в выборе продуктов питания и напитков – позволит избегать ситуаций, провоцирующих тягу к курению. Я уже говорил вам, что перченая пища, а плюс еще жирная пища, какая-то пища более тяжелая, она способствует тому, что вы можете затравиться сигаретами. Но и вы никогда не почувствуете сильных симптомов затравиться сигаретой, если вы будете пить томатный или какой-нибудь фруктовый сок и вместе с этим держать в другой руке сигарету. Такого чаще не бывает. Употребление большого количества фруктов и овощей, а также соков, уменьшит остроту симптомов периода отвыкания. Это и профилактика рака. Доказано, что свежие фрукты и овощи имеют вещества, снижающие вероятность некоторых видов рака. А нам это нужно. Наш организм подвергался серьезному риску раковых заболеваний, особенно рака легких. Все вышесказанное может иметь для нас прекрасный эффект, когда внимание к новому рациону питания переключает наши мысли не о курении, а именно о питании. Сейчас, когда вы входите в магазин, вы смотрите на другую полочку, где не сигареты, а где находятся, например, фрукты, овощи, какие-то соки. Вы выбираете любой, какие желаете, и это вам поможет. И не говорите, пожалуйста, в душе, я лучше своему ребенку куплю. Вы потом купите, когда вы не будете травиться сигаретами и тратить деньги на сигареты. Сейчас это нужно вам. Дело в том, что соки обладают важным, великим, я бы сказал, эффектом, создают щелочную среду в организме. Они же с большим количеством витамина С способствуют лучшему выведению никотина из организма. Намного быстрее сделать что-то правильно, чем объяснять, почему ты сделал неправильно, говорилось раньше. Питание как отвлекающий фактор. Вы слышали о такой теории шлюзов в неврологии? В принципе, она гласит, что ваше сознание может сосредоточиться в единицу времени только на чем-то одном. И вот если вы голодны, то о чем вы постоянно думаете? О еде или о сигаретах? Если вы наполняете свой желудок едой, то вспоминаете ли вы о сигаретах? Поэтому вам необходимо переключиться сейчас на питание. И не беспокойтесь пока об избыточном весе. Сейчас ваша задача – выходить вовремя из состояния голода и вместе с этим все время думать о пище, о еде, о пище. А это помогает вам забыть о сигаретах. И не только это, ведь большинство из вас привыкло курить, попивая кофе и кока-колу и все что угодно, но мало кто курит. Еще раз повторю это, когда вы пьете фруктовый сок, помните, выход есть.

Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». В эфире радиоканал «Три ангела». Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Евангелие идущих. Ведущий Юрий Захватаев.
1: Раз ко Христу в ночи пришел, осторожно ступая, в дом, где свет. Полуношник явился. И верному мужу Иисус о сиянии дивном крещения поведал. Возвеселил своим словом пришельца в ночи Никодима. Деяния Иисуса. Парафраза Святого Евангелия от Иоанна.
2: Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: «Равви, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Никодим говорит ему: «Как может родиться человек, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от духа». Никодим сказал ему в ответ: «Как это может быть?» Иисус отвечал и сказал ему: «Ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь? Истинно, истинно говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельство нашего не принимаете».
3: В какое время суток вы обычно молитесь, беседуете с Богом? Рано утром, днем или поздно вечером? А о чем вы с Ним разговариваете? Никодим пришел к Иисусу поздно ночью. Почему именно в это время? Мне кажется, потому что Никодим, как и многие мужчины, понимали, что отношение с Богом – это нечто внутреннее, глубокое, ночное, а не внешнее, показное, дневное. Никодим был из тех, кто не переставал искать смысл своей жизни даже ночью, пока все другие